Мысли осенние. Время благодати даром не ушло, время урожая на смену пришло. Дни мои осенние так же хороши, как и те весенние, что вчера цвели. Хижина ветшает, но бессмертен дух, притупилось зрение и слабеет слух. Не погода в осени, а в душе уют. Мне в бессмертной вечности уж готов приют. Пусть тоска курлычет, как журавль летящий, пусть погода плачет о весенних днях, я расправлю крылья, как орел парящий, с верою живою, с Богом на устах. Грусть глубокой осени ветер унесет, хижину печали Дух Святой займет. Там, где утешитель, умолкает стон. Бог мой управитель и хозяин он. Иван Цёма. Прислала Нина Ищенко, УСА.

0: Стихотворение «Служите Христу». Служите Христу каждый час и мгновение, служите Ему и всегда с дерзновением, служите с любовью, служите в смирении, отдайте все силы Ему на служение. Служите Христу, когда трудно придется, служите, когда сердце в счастье забьется, на отдыхе, дома, в пути, на работе, в служении Христу вы лишь радость найдете. От сердца служите молитвой, стихами, любовью служите, улыбкой, слезами. Служите друзьям, самым близким на свете. Вы счастливы будете, люди, поверьте. С терпением, с надеждой и искренним сердцем вы жизнь свою Господу Богу доверьте. Служите Христу, прославляйте Его, не ждите взамен никогда ничего. Как много труда и как мало служения, и как мы ленивы порой, к сожалению. Беритесь за дело, идите на Ниву, служите, трудитесь, не будьте ленивы. Служите Христу, а не всяким кумирам, которых вы вносите в ваши квартиры. К чему бесполезны эти искания? Служите, служите Христу, христиане. Не злитесь, не ссорьтесь по разным причинам. В пример для нас Бог дал любимого Сына. Служите Христу, ведь недаром мы все же зовемся единою Церковью Божией. Служить может каждый, и юный, и взрослый, и сильный, и слабый, старик и подросток. Служите Христу, чтобы ваше служение другим указало бы путь ко спасению. Подобно тому, как Христос омыл ноги злодею и Иуде, а, впрочем, и многим. И мы не должны никогда забывать и злому, и доброму руку подать. Пусть даже придется страдать незаслуженно, Господь нам пошлет и терпение, и мужество. Он силу вам даст в мире счастливо жить, коль цель вашей жизни — Христу послужить. Ольга М.
1: Прислала нам свои стихи Эльвира Цуба. Очень красивые, но ничего о Боге. Но мы все же публикуем их. Просим молиться об Эльвире, чтобы Господь коснулся ее сердца и открылся ей в своем величии и любви, и она смогла бы посвятить свой талант тому, кто создал ее и терпеливо стучит в ее сердце. Я надеюсь, все станет лучше, а сегодняшний день не в счет. Разойдутся на небе тучи, добрый солнечный день придет. И твердить буду, как молитву, я надежды своей слова, чтобы жизнь наполнилась смыслом, ведь иначе жить просто нельзя. В этом бурном потоке жизни важно каждому устоять и себя, человека, личность, постараться не потерять. На рассвете. Земля под солнышком сверкает, как драгоценный изумруд. Ее и в песнях воспевают, и нежно матушкой зовут. И нет ей ни конца, ни края, она полна земных красот. Во всей вселенной лишь такая, никто подобной не найдет. Когда однажды на рассвете тебя разбудит птиц галдеж, ты поклонись своей планете за то, что ты на ней живешь. Тебя разбудит запах леса, благоухание цветов и звуки музыки чудесной, церковный звон колоколов, жужжание пчел и смех детишек, и всплеск лесного родничка, и крики аиста на крыше, дыхание трав и трель сверчка. А если вдруг щеки коснется прохладный нежный ветерок, то эхом радость отзовется, ты на земле не одинок. Какое счастье жить на свете, ты только в тот момент поймешь, когда однажды на рассвете тебя разбудит птиц галдеж.

Тихие беседы. Призвание мытаря. Ссылка к мытарю. Положение и деятельность мытарей, сборщиков налогов, делали их людьми подозрительными, и поэтому они упоминаются вместе с грешниками, блудницами и язычниками. По Талмуду еврей, поступавший на эту службу, считался отлученным от общества израильского. Библейский словарь составил Эрик Ньюстрем, издание 1989 года. Иисус говорит ему: «Следуй за Мною», и он, оставив все, встал и последовал за Ним, и сделал. Луки 5, с 27 по 29 стихи. Евангелист Лука, врач, пишет о многих телесных исцелениях. Были исцелены бесноватый в Капернауме, теща Петра, прокаженный, расслабленный, сухоруки, были исцелены страдающие от нечистых духов, слуга сотника, сын наинской вдовы, дочь Иаира, исцелена женщина, страдавшая 12 лет от кровотечения. А в 5 главе с 27 по 29 стихи мы читаем короткое повествование о духовном исцелении мытаря Левия и о его призвании. Проповедь Христа, подкрепленная действиями силы Божией, явленной в исцелении многих, производила особое расположение слушающих. Чувства людей были смешанными – это радость и удивление, страх и благодарность, зависть и даже ужас. Но самое главное, они понимали – все происходящее творит Бог. И вот Христос подходит к одному мытарю и приглашает его следовать за Ним. Точно так же и сейчас Господь незримо приглашает всех идти за Собой. Сегодня в наших краях мытари ничем не отличаются от мытарей далеких библейских времен, ни наглостью, ни богатством, ни любовью со стороны окружающих. На слова призыва сегодня люди реагируют по-разному. Нам часто приходится посещать больных в камерах тюремной больницы Львовского СИЗО. Открываются железные двери тюремных камер, где находится по 10-15 заключенных. Мы представляемся и заходим к ним в гости. Заключенные в камерах реагируют по-разному. Одни встают, другие сидят. Кто-то гордо лежит, часто перебивая нас, с насмешками задает умные вопросы. А мытарь Левий услышал Божий призыв. Как он поступил? Как он отреагировал на призыв Христа? В этом повествовании мы находим ответ на вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» Показывается простейшая схема спасения – путь человека на призыв Бога. Все действия мытаря Левия имеют определенное значение. Во-первых, он встал. Так он приготовился к действию и исполнению Божьего приглашения. Самое трудное для тех, кого приглашает Господь – это встать. Люди всегда колеблются в решающий момент призыва – встать или сидеть, идти или стоять. Мытарь встал и тем расположил себя к решительному поступку – следовать за Иисусом. Во-вторых, он оставил все. Эта задача еще сложнее – оставить, выбросить, посчитать ненужным, расстаться с тем, что он считал богатством, уважением – это непростая задачка. А высшая математика для мытаря. Мытарь оставлял классную работу, блестящую карьеру, заработок с наваром. Он оставлял круг друзей, свой обычный уклад жизни, а самое главное, он оставлял грехи. Друзья, Бог приглашает вас встать и оставить. Что оставить? Конечно, не благородную работу, не заработок, не семью и квартиру, а оставить грешную жизнь. Многие вместо того, чтобы оставить грех, становятся только немножко лучше, оправдывают свои грехи. Гнилое слово – это же не сквернословие. 50 грамм водочки или пива – это же не пьянство. Взял, ну не на месте лежало – это же не воровство. Перекрутил и чуть-чуть добавил – это же не вранье, не ложь. Ну не хочется мне его видеть, ну не люблю я его, это же не ненависть. Такое часто слышим от людей. Итак, те, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот должен поступить так, как этот мытарь. Лукавый пускает стрелы. «Ты же уклоняйся от зла», — советует апостол Петр. В спортивной стрельбе всегда труднее попадать в цель, если мишень движущаяся. В спортивном фехтовании
чтобы победить, спортсмен должен уклоняться от уколов противника и наступать. Ох, как это трудно! Для духовной победы и достижения цели это должен уметь делать каждый ученик Христа. В-третьих, он последовал за ним. Следовать – не разовое действие, это вся жизнь. Это идти и делать так, как говорит Господь. Идти по Его совету, по Его следу. По глубокому снегу, по непроходимым лесам, по пескам пустыни легче следовать за кем-то. Идти за ним, делать, как он, советуя с ним. В-четвертых, он сделал. Что же сделал мытарь? Большое угощение. Праздник удовлетворенности, радости и счастья. И об одном кающемся грешнике радуются ангелы. Покаяние всегда сопровождается радостью. Мытарь пригласил своих друзей. Было там множество мытарей. Он свидетельствовал о Боге и его любви к нему. Мытарь не стыдится своего обращения к Богу и признания Иисуса Господом. Сколько в мире людей обретают счастье в Боге? Их жизнь изменяется. Они радуются и свидетельствуют нам об этом. Друзья, Бог зовет и вас. Радуйтесь! Михаил Кеннио, Тюремное братство, Украина.

открытое сердце и принесет много плода. Ты покоя искал, больше веры желал и усердно о многом просил, но забыл, что лишь тот мир и радость обрел, кто всю жизнь на алтарь возложил. Из песни. Когда я впервые услышала название «Забытый алтарь», то это словосочетание поразило меня своей торжественной грустью. Как бы печаль самого Спасителя струилась из этих двух слов. Хотя основная цель газеты — благая весть о покаянии погибающим во грехах людям, но появилась и вторая — это зов к народу Божьему о пробуждении от сна, от сытой, спокойной жизни. Может показаться, что это случайность, но я вижу в этом руку Божию. Через сердца жаждущих, искренних, не желающих удовлетвориться только суетой христиан, Спаситель говорит, обличает, вразумляет. Значит, Дух Святой участвует в работе алтаря. Значит, это Его труд, а не человеческий, потому что это первое действие Духа Святого. Придя, обличить мир во грехе. Это действие свершается в наших сердцах через чтение газеты. Возможно, те, кто приближается к Богу, воспринимают эти слова как печаль Бога, что люди забыли о Нем, не хотят прийти к подножию креста, который явился алтарем для чистого непорочного агнца в покаянии о грехах. Но лично мне, человеку верующему с детских лет, эти слова говорят намного глубже и строже. И уверена, что многие согласятся с этой мыслью. Из писем в газету видно, что многие переживают и тоскуют о состоянии первой любви к Богу, когда сердце горит, и ты на все готов и жизнь отдать, и страдания принять, и смерть перенести, лишь бы угодить Спасителю и всегда иметь в себе этот священный огонь любви. На Господнем ли я алтаре, принесла ли я Ему себя в жертву живую, благоугодную? Горит ли мое сердце первой любовью, которая превыше смерти и влечет Богу? Приношу ли я ежедневно свое плотское «я», свои желания на алтарь Господний? Есть ли во мне плод новой жизни, видят ли его другие? Приносят ли моя жизнь благословение окружающим? Какое это чудное состояние, когда горит в сердце первая горячая любовь к Богу, и уже ничто не может удовлетворить нас, когда мы теряем это состояние. Мы годами тоскуем о нем, плачем, молим Господа, чтобы Он вернул нам это состояние, и порой годы уходят, жизнь проходит, а человек так и не возвращает утраченного. Действительно, алтарь становится забытым. Часто приходится размышлять об этом, копать глубоко-глубоко внутри себя, чтобы понять, в чем же причина. А причина кроется глубоко внутри каждого из нас. Слово Божие говорит нам, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». О, если бы мы не пренебрегали этими словами, честно и беспристрастно, вникая в себя, сравнивали свой путь с чистым словом, возможно, тогда бы мы не проводили годы в теплом, безжизненном, богопротивном состоянии. Если мы честны, если не лукавы, если не лицемерны, то неужели Господь
не откроет нам причину утраты первой любви, когда мы ее ищем. Порой мы ищем ее в людях, в обстоятельствах, в болезнях, в трудностях непосильных, а она только в нас, причина охлаждения. Сейчас мне уже 30. Много ли, мало ли, но за время сознательного хождения перед Богом я неоднократно пережила утрату и возвращение первой любви к Господу. И каждый раз, когда я хотела, чтобы Господь вернул мне первую любовь, требовалось от меня совершение определенного действия над собой, и устранялась причина охлаждения и пассивного теплого состояния. Личный опыт заставляет меня так мыслить, а не теория. Горение алтаря в сердце зависит от нашего ежедневного честного умирания на своем жизненном кресте. Образно это и есть тот алтарь, который либо делает из нас богоугодную жертву, и мы, сгорая, приносим плод новой жизни, либо алтарь остается забытым, и тогда плавильщик плавил напрасно. Уверена, что каждый может чувствовать, что ждет от него Господь в честном ежедневном умирании, в посвящении своем на алтарь. Иногда мы сознательно игнорируем в себе голос Духа Святого, и, будучи непринятым, непонятым, огонь Духа Святого угасает в наших сердцах, и процесс очищения прекращается. Очищение – это очень нелегко, это больно, это страдание, но ведь это же и смерть, а она не может быть без боли. Хочу говорить только из пережитого, ничего не воображать лишнего. Хочу поделиться с теми, кто переживает что-то подобное, но нуждается в утешении, так как не видят, что все происходящее с ними дает любящая рука Спасителя и только во благо, к горению, а не к охлаждению. Нужно найти причину, где и почему ты охладел, очень внимательно и честно исследовать свой жизненный путь и проверять каждый шаг, каждый рубеж жизни, и Господь укажет причину и место остановки. Дело в том, что в деле посвящения себя на алтарь Господу необходимо, чтобы все-все, что есть наша жизнь, наш путь, наша судьба, было освящено огнем священным. Невозможно тут подходить выборочно. Или весь ты, и все твое, или сразу остановка и постепенное охлаждение. Все события нашей жизни не случайны. Ошибки, падения, трагедии личные и близких, болезни, обиды, разочарования, несправедливости – все это необходимо, все должно осветиться огнем жертвенника. Мы должны быть постоянно облечены в готовность страдать, болеть, быть непонятыми, униженными, в общем, претерпеть все, что Господь допустит, через кого бы то ни было. И не только соглашаться, но принимать это, когда Господь допускает. Также очень важно и прошлое свое, и будущее постоянно отдавать на алтарь. Многие люди мучают себя прошлым, которого не вернуть и не изменить. Ошибки, болезни, неудачи прошлого лишают многих сердечного мира. Это нужно тоже пожертвовать Господу и успокоиться в мире и уповании на Его милосердие, а не мучиться своим самолюбием. Будущее наше в руках Спасителя. Но как часто мы теряем время и сердечный мир в беспокойстве, страхе за свое будущее и своих близких. Время, которое можно обратить в благословенное общение со Спасителем,
мы бесславно упускаем. По-настоящему истинной ценностью в глазах вечности является то, как мы проживем сегодняшний день, что делаем, что говорим, какие решения принимаем. Ведь только от этого в сущности зависит наше будущее. Вот допустил Господь сегодня, что меня обидели, не поняли, унизили, ранили грубостью, жестокостью. Нелегко пережить, простить, но ради Тебя, Господь, прошу, дай силы простить, любить, молиться за обижающих. Прими мою жертву умирания, чтобы жизнь новая открылась во мне. Бывает очень сильная боль души. Верю, знаю, что это. Душа просто кровоточит, но помолись. Ради Тебя, Господи, ради Твоей горячей первой любви, чтобы она вновь горела и освещала меня, дай мне, Господь, силы простить. Я сам не могу, нет сил, я даже больше не пытаюсь. Самые тяжелые раны, пожалуй, нам наносят близкие люди, а не враги. Но свидетельствую о том, что у Бога есть сила для каждого, если мы искренно просим об этом. Лично я неоднократно пережила это, когда Господь освобождал меня от тех сердечных ран и груза, которые мне было не осилить самой. И ради себя самого дарил мне Господь любовь и прощение тем, кто причинял мне скорби. И силы не ищите в себе, у вас их нет. Они у Бога, а Он сам снимет бремя и излечит раны бальзамом Своей любви. Только откройте Ему свое сердце без остатка, излейте его в слезах сокрушения, раскаяния и просите действия огня Его, очищающего в доверии, и не будет

Прошу помолиться. У нас один раз в месяц проходит собрание на русском языке. И был у нас в гостях один человек, который рассказал о своей жизни. Нашли его в мусорном ящике с неперевязанной даже пуповиной. Жизнь его пошла под детдомом и интернатом. Дошел до того, что стал фальшивым монетчиком и за это получил пожизненное заключение. В тюрьме он читал Новый Завет и уверовал. Сейчас на свободе, ходит по тюрьмам и проповедует заключенным. Когда я ему дала несколько газет «Забытый алтарь», он очень обрадовался, ну и я попросила его адрес. Молитесь о нем и о служении брата Виктора. Катарина Пеннер. У меня есть к вам просьба. Помолитесь за меня и мою семью.

0: семью. Моя семья еще вся в мире, а я больна. Анна. Высылаю небольшую сумму денег. Распорядитесь ею по своему усмотрению. Была бы рада, если бы они пошли в помощь малоимущим. Ищу Господа уже давно, знаю о нем. Сколько себя помню от моей бабушки. Сколько раз он помогал мне и защищал. Всегда чувствую его любящую руку над собой. Но сатана крепко держит в своих оковах. Прошу вас, помолитесь за меня. Очень большие проблемы с самой собой. Не могу сама справиться, запуталась совсем. Ни секунды не сомневаюсь, что Бог может помочь. Только захочет ли, ведь я такая грешница. Пришло желание написать вам и попросить о ваших молитвах, ведь в Библии сказано: «Молитесь, и дано будет вам». Надеюсь, любящий Господь и в этот раз не отвернется от меня и услышит молитвы. Очень люблю вашу газету и вас, несущих любовь и свет в этот жестокий мир. Елена. Выписываем газету нашу другу. Раньше я давала ему читать наши, но теперь они переехали. Он всегда спрашивал, пришла ли уже газета. Читал с большим интересом. Пусть Господь коснется его сердца через газету. Молитесь и вы за Виктора. Он болеет, а врачи не могут понять, от чего у него эти приступы. Мария Д. Прошу вас помолиться за мою сестру Хоменко Светлану. Она очень болеет. За свои 35 лет перенесла много операций и наркозов. В начале августа ей сделали операцию, и ей очень нехорошо. Врачи говорят, что внутри у нее нет ни одного здорового органа. Что будет впереди, знает только Бог. Пусть все будет по Его воле. Валентина Махт.
1: Пользуясь возможностью, также прошу помолиться за нужды сотрудников нашего общества. За сестру Марию Гегель, она, прочитав эти строки, получила известие от врачей, что у нее очень плохие анализы крови. К сведению, ей в прошлом году сделали онкологическую операцию. И хотя томография пока ничего не показывает, но она сильно упала духом. И ей, вероятно, опять предстоит хемотерапия. За сестру Лину Дерксен. У нее постоянные боли в бедерной области, и она почти не может сидеть. Врачи до сих пор не нашли причину и не смогли облегчить боли. За сестру Лену Янсен. Они ожидают пополнения в своей семье. И в 40 лет родить первого ребенка связано с большим риском. Поэтому давайте будем молиться, чтобы Господь даровал им здорового ребенка. Благодарю за соучастие в наших нуждах.
0: Сохранить себя верным. В августе 2009 года исполнилось 3 года, как Господь обратил меня к себе и поставил на служение. Мое служение состоит в том, чтобы ходить в Его свете, нести людям Его Слово, свидетельствовать о Его безмерной любви и Его величии и о вечной жизни, а также о грехе и возмездии за грех. Возмездие за грех – вечная смерть. Его Слово животворит, назидает и наставляет в любых вопросах жизни человека. Я не могу выразить в словах ту радость и благодарность за Его любовь, за дарованное мне спасение и надежду на вечность. Но я могу славить Его. Основной для себя считаю ожидание Его пришествия. В этом мире, где грех распространился на всех без исключения, и лукаво желает увлечь в погибель, не просто сохранить себя верным и непорочным Богу. Христос имеет силу и желает, чтобы все спаслись. Виктор Хюберт. Я ничем не могу воздать. Люблю тебя за твое тепло, за твою искренность, за разнообразие твоих страниц, за изобилие духовных наставлений, за твою откровенность. Алтарь. Я очень прошу, не откажите мне в моей просьбе и найти на своих страницах маленький уголочек для моей благодарности. Хочу, чтобы она пришла в дом Денклингене, где живут Николай Николаевич Б. со своей супругой Милитой. Хочу поблагодарить за их дочь Фриду. Спасибо вам сердечное за все тепло и заботу, которое я получаю от вашей дочери. Верю, вы помогли ей стать такой. Много милости проявил Господь ко мне через руки вашей дочери. У меня был серьезно болен старший сын. Много было пролито моих слез перед Господом. Нужно было лечить сына, а денег на лечение не было. Господи, молилась я, все людские сердца пред Тобой на ладони. Найди доброе сердце, расположи его помочь мне. Ты все можешь. Хочу, чтобы мой сын Тебе служил. И Господь не замедлил. Это была Фрида. Имея чуткое сердце, она проявила бесконечно много любви и заботы о моей семье. И не только о моей. Удивляются соседи, знакомые и мой неверующий муж, что заставляет ее это делать. Сколько же у нее любви! Люди, видя ее добрые дела, прославляют Бога. Дорогой алтарь, я ничем не могу воздать этой семье. Пожалуйста, пусть с твоей помощью это маленькое письмо будет им моей благодарностью. Сестра Антонина, Россия. Кажется, что то была не я. Спешу продлить подписку для моей подруги юности. Как быстро летит время. В августе ей исполнилось 60 лет. А Господь все еще ждет ее. Но есть опасность опоздать, и поэтому нам нужно молиться. Молиться даже тогда, когда нет никаких видимых признаков об услышанных молитвах. Не собиралась я много писать, но одна строчка из стихотворения «Страдая» Галины Вольф, которая стала песней, всколыхнула душу и сердце. В миг, когда дыхание весь прервать готово, в один момент я оказалась в мыслях в том дне 13 июня 2008 года, когда утонул наш 7-летний сын Рихард. Статья «Там, где никто не тонул» за номером 1 2009 год. А это было не миг, это было 20 долгих часов. После, когда меня спросили, как я выдерживала эти часы, я ответила: «Не знаю». Я и действительно не знаю, но знает Господь. Иногда я удивляюсь самой себе, и мне кажется, что это была не я. Когда моему мужу один брат сказал, что он бы так не смог, муж ответил: «Я тоже не могу, но Господь». Вновь и вновь вспоминаю тот день, когда Рихард, признавшись в своем грехе, сказал мне: «Я так рад, что я тебе все сказал». Приятно было видеть, что прощение делает человека счастливым и даже ребенка, хотя он и не понимает в силу своих лет глубину происшедшего. Это было за 3 недели до трагедии. Я сохраню это воспоминание до конца своих дней. Радость будущей встречи с сыном у Господа в сердце моем живет всегда. Под этой одной строчкой, в миг, когда дыхание весь прервать готово, могут подписаться много матерей, но и не только матерей, но есть здесь еще и другие слова. Господи, Ты видишь. Господи, Ты знаешь. Господи, Ты можешь. Помоги же мне. В этом наша сила и утешение. Ему слава и хвала. Хелене Паульс, Канада.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.
2: Помню, в детстве моем беззаботном я видел на небе семицветную радугу.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

Совесть, обремененная тяжелым прошлым, не находит успокоения. Вновь и вновь перед глазами встают в который раз картины жизни, вызывающие глубокое сожаление. Все испробованные методы оказались тщетными. Богатый капитал информации показал свою нищету. Близкие люди, доверенные лица предстали теперь совершенно далекими, не заслуживающими доверия. А в сердце тупая, непреодолимая боль. Где же выход? Ностальгия. Да более знакомое для многих слово. Хотя не всегда оно правильно применяется в употреблении, мы здесь говорим о нем в том смысле, какой ему присущ в обиходе. Как много есть сегодня людей, удрученных настоящей своей жизнью, с грустью вспоминающих о чем-то светлом, прекрасном. Это еще может быть естественным для людей преклонного возраста, в памяти которых остались светлые моменты жизни. Но когда подобные проблемы определяются в сознании едва начавших осмысленно воспринимать жизнь, можно сказать, не познавших еще хорошего и плохого, и даже в среде христианской молодежи это уже трагедия. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. Деяния 17:11-12. Книга священная, вечно нетленная, пусть же узнают люди. Ты благодатная, сердцу приятная, в каждом любовь разбудишь. Душой возгораю, когда я читаю книгу великих чудес. Книга желанная, Богом нам данная, вестница Божья с небес. Чистая, ясная, вечно прекрасная, словно живая вода. Слово обильное, нравственно сильное, дух укрепляет всегда. Заветы Христовы снова и снова сладко вас сердцу читать. Всем погибающим, в муках страдающим, льется через вас благодать. Книга раскрытая, нет, не забытая, людям покой ты даешь. Нет с тобой схожих, всех ты дороже. К вечной нас жизни ведешь. Сегодня существует масса телефонов доверия, среди которых немалое количество христианских. Доверьтесь нам! Под таким лозунгом реклама этих доверительных организаций. Но с какой скорбью приходится констатировать тот факт, что люди сталкиваются с еще большими проблемами и трудностями, запутываются еще больше, доверившись людям. Как много сегодня тех, кто вздыхает под бременем собственной жизни. Как много людей, сожалеющих о каких-то содеянных поступках, с радостью, если бы это было возможно, возвратив бы прошлое с тем, чтобы не...

когда не повторить его. Но есть и такие сегодня, кто ожесточился под давлением собственных ошибок, под тяжестью обремененной совести, вместо того, чтобы глубоко раскаяться в них. Есть только один путь, есть только один выход из любого тупика жизни. Это Господь Иисус Христос. Если ты, дорогой слушатель, предпринимал или предпринимаешь какие-то другие шаги, какими бы они ни были, все это лишь создаст для тебя новые проблемы. Может быть, ты, как мы говорили выше, обратился по одному из телефонов доверия. Тебе была оказана какая-то помощь, но это не удовлетворило твоих исканий. В душе остался неиссякающий источник, побуждающий тебя ко все новым и новым действиям. Может быть, ты столкнулся с теми из людей, кто мастерски обладал практикой психологии, и доверившись им, ты оказался в зависимости. Может быть, пройдя через многое аналогичное, ты во всем и всех разочаровался, и твое сердце ожесточилось. Позволь сказать тебе, для тебя еще есть шанс, еще не все потеряно. Если ты никогда не обращался к Иисусу Христу, испробуй это. Еще не было ни одного человека, кто, обратившись к Нему, ушел бы разочарованным.

0: Но может быть и так, что ты уже как-то, я хочу подчеркнуть это как-то, обращался к нему и, не получив желаемого, продолжаешь свои поиски. Твоему вниманию 9-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Может быть, через этот скромный труд с помощью Господа ты сможешь увидеть действительную причину твоего печального состояния и, обратившись к Господу Иисусу, обретешь для себя так желаемый мир и радость.
1: Как лампа в месте бездорожья злого скитальцу светит, освещая путь, так ты, Господь, своим мне светишь словом, чтоб видел я, куда в миру шагнуть. О, как бы шел я к цели в полном мраке, когда б меня так верно не вело по этому пути, где всюду ложные знаки, сияние слова мирно и светло.
2: В каждом человеке живет непреодолимое стремление к чему-то высокому, светлому, чистому, святому. Откуда это в человеке? Память хранит что-то возвышенное, что-то такое родное-родное, неземное. Но что это и где его найти? На земле. Постоянное стремление к каким-то идеалам, подвергавшееся не раз разочарованиям, возникающее вновь и вновь. Но где же этот идеал?

Творение несет не только грустный признак увядания, признаки страдания, печали и горя, но прежде всего признак смерти. Причиной тому является грех. Бог есть первооснова жизни, обладая в самом себе только бессмертием. В нем не происходит изменения, и в нем нет и тени перемены. В нем нет страданий и горя, в нем обитает только мир, радость и блаженство. Но человек подвержен всякому страданию и скорби. С детства и до глубокой старости тоскует необращенный земной странник по чему-то возвышенному и прекрасному. Человек поистине неудовлетворенное существо, беспокойное, блуждающее, и поэтому мучимое сатаной своими страстями и прихотями, это несчастный странник, у которого нет родины, нет единения с Богом, мира и радости. О, бедный бездомный странник! Если бы ты только почувствовал, как ты потерян, порочен и грешен, как велика твоя беда, и что ты живешь без родины и без Бога, ты создан для Бога, и не можешь прийти к покою, пока не успокоишься в Боге, так приди же к Нему через Иисуса Христа, Спасителя. У Него ты обретешь прощение и мир, родину, где полностью утихнет твоя тоска, и ты будешь вовеки вечные хвалить и прославлять Его.

Люди очень много посвящают своего личного времени заботе об улучшении быта, удобствах, пополнению интеллектуального капитала, причем у каждого свой источник, из которого черпается информация, развлечениям и так далее. И когда перед человеком встает очередная проблема, его голова, перегруженная информацией, начинает искать подходящие для разрешения этой проблемы. Но вот беда. Оказалось так, что ничего подходящего не нашлось. Как же быть теперь? Современный мир, включающий в себя и христианство, богат различными источниками информации. Пресса и телевидение, эфир и аудио представляют многоразличный ассортимент развлечений. Стоит только нажать одну клавишу, и перед тобой новый виртуальный мир с его прелестями, с его интригами, клещами, впивающимися в сознание своей жертвы так, что люди потом бессильны сделать что-нибудь, чтобы эти интриги не нашли свое проявление и осуществление и в их жизни. Увы, многие, называющие себя именем Христа, находят для себя вполне естественным черпать для своей души из подобных источников. Стоит ли удивляться тогда, что мы совершенно бессильны противостать искушениям и соблазнам, которым мы открываем нараспашку свое сердце? «Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, — говорит Господь, — ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Книга пророка Иеремии 2:12-13. Напротив, как счастлива та душа, которая находит для себя вполне естественным никогда, ни при каких обстоятельствах, не открывать свое сердце иным источником, чем только Богу и Его Слову. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Псалом 119 или 118, 2 и 3 стихи. И еще. «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Тот же Псалом, стихи 47 и 50. Так мало сегодня тех, кто со всем усердием изучает Писание, поставив перед собой одну единственную цель – узнать, что же действительно сказал Бог, что Он сказал лично для меня и чего Он желает от меня. Сегодня очень много среди христиан разномыслий по поводу каких-то позиций Писания, и также много интерпретаторов, представляющих свои понимания другим и даже навязывающих свои точки зрения. Но неужели при таком количестве взглядов нет одного взгляда – взгляда самого Бога, что же говорил Он этим или тем, что Он подразумевал, говоря так. К сожалению, очень немногие задают себе подобные вопросы, а в результате и не ищут ответов на столь важные и очень серьезные позиции. Отсюда и неспособность понять мысли Бога, понять Его Слово, а потому легче обратиться к людям и получить от них какую-нибудь информацию и занять чью-то позицию, даже не разбираясь по слову, правильно ли она. Совсем недавно один брат пришел к нам с вопросом, как мы понимаем одно место в Библии. На наш вопрос, зачем ему это, он ответил, что те говорят так, а те говорят иначе, но мне интересно, как думаете по этому поводу вы. Нас тоже заинтересовала такая постановка, зачем человеку знать наше мнение. На это он ответил, что, услышав наше мнение, собирается занять какую-то среднюю позицию между этими мнениями. «Я не хочу обидеть одних». Его слова я привожу здесь дословно. «Не хочу обидеть и других. Если есть разные мнения, я хочу занять золотую середину». Увы, мы должны со всей убежденностью заявить, что это не золотая середина, а просто лишнее желание проникнуться тем, что говорил сам Бог. Мы очень ленивы. Часто нам довольно трудно посвятить свое время изучению слова, особенно если это потребует каких-то усилий, более того, каких-то жертв с нашей стороны. Мы охотно включим какую-то развлекательную программу, посетим христианское шоу в спорткомплексе и так далее, чем отдадим свое время кропотливому труду с поставленной задачей выяснить, что же говорил Бог. Увы, это наша печальная действительность.

Стоит ли удивляться тому, что многие, называющие себя верующими сегодня, не имеют мира в своих сердцах с Богом, что их жизнь не носит на себе печати Бога, что вакуум их сердец, в конце концов, беспрецедентно заполняется из других источников? «Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». О христиане, позвольте с дерзновением призвать каждого в глубоком смирении склониться перед Богом и Его Словом, признав Его единственным авторитетом для себя и всех своих действий, не мнение людей, слова Бога, не какие-то закоренелые общепринятые традиции, слово живого Бога. В противном случае наша жизнь, даже имея божественное начало в себе, будет иметь очень бледный вид. Хотим заметить, что в оригинале слова «источники» и «водоемы» имеют следующее значение. Источник представлен текущей, не застаивающейся водой, имеющей постоянную свежесть и чистоту. В противность этому, слово, переведенное в русском как «водоемы», буквально с еврейского «цистерны», означает застоявшуюся емкость, покрытую плесенью и грязью, не имеющую ни свежести, ни обновления протоком. Не таким ли представляется нам все то, что придумал дьявол и что он преподносит под разным соусом в различные эпохи? И каким должно быть отношение христианина к этому? О, если бы сегодня каждое дитя Бога заняло решительную и конкретную позицию по отношению к миру и всем его приманкам, понимая, что все это лишь приманки, какую бы тогда жизнь, прославляющую нашего Создателя, достойную его имени, увидел бы он в тех, кто называется именем Христа? Не так давно один брат, посетивший наше собрание, сказал, что благотворное влияние от этого посещения у него останется на всю жизнь. Увы, как многие страдают от подобного рода иллюзий. Такие христиане ошибаются точно так же, как если бы они надеялись одним обедом или ужином насытиться на всю жизнь. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Деяния 17, 11-12. Это сказано об иудеях из Верии, которым благовествовал Павел. Они действовали правильно, потому что проверяли услышанное по Священному Писанию. К сожалению, сегодня с большинством христиан этого не случается, и потому к нам сегодня проникает так много лжеучений. Для отступнического христианства это является карой Бога, что оно впадает сегодня в заблуждение. Оно слышало истины Бога, но отвергло их. Теперь Бог посылает им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. 2 Фессалоникийцам 2.11. Пагубные лжеучения распространяют с усердием, которое следовало бы применить для лучших целей, и делают это, насаждая свои, зачастую богохульные идеи. К сожалению, даже для некоторых верующих, истину заслонили человеческие знания и предрассудки. Через них человек возносится и становится надменным. Вместо того, чтобы подчиниться доброму, верному слову, которое представляет нам Христа, Господа Всевышнего, успокаивая совесть и наполняя сердце счастьем. Поэтому, дорогие братья и сестры, все испытывайте, хорошего держитесь. 1 Фессалоникийцам 5.21. Бог так много сделал для нас. Об этом мы будем говорить в следующем выпуске журнала. Но как ценим мы все то, что Он сделал для нас? И знаем ли мы все это? И как иначе мы можем это знать, если не через глубокое, усердное изучение Его Слова? Он не призывает нас верить слепо, хотя в каком-то смысле слепая вера – это очень благословенный момент. Пусть для каждого из нас сегодня верующие в вере послужат добрым примером. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так, и многие из них уверовали. Слово, что молот, дробящий скалы, ветер, создающий в лесах завалы, пламя пожара, что все сжигает, жертвенный нож, что разрубает, стрела, летящая в сердце прямо, врачует боли, вернее бальзама, как лук зеленый оно желанно, роса небесная, чудная манна, голодным пища для пропитания, скитальцу посох в его скитаниях, и всем, кто жаждет, в нем утоленье, счастливым песня благодарения, в нем утешение душе больной, богатство бедным в нужде любой, коль угрожает злобнейший враг, оно твердыня, и меркнет мрак, ад содрогается перед ним. Слово есть жизнь, словом одним жизнь пробуждает и созидает, и всем сокровища предлагает.
земля и небо, увы, конечны, и только слово пребудет вечно.

Да благословит Господь каждое сердце сегодня, кто имеет желание познавать Его и Его волю. Он непременно выйдет навстречу таковым, помогая им постичь Свое Слово. У нас сегодня настолько прекрасные условия для того, чтобы мы могли вникать и изучать это Слово. Прогресс принес и для нас очень много благословений. Да будет прославлен за это наш чудный Господь. В каждом доме есть сегодня Библия в любом формате, с любым удобным для каждого шрифтом. Было бы только желание читать ее, читать усидчиво, скрупулезно, изучать. Сегодня есть очень много христианских учебных заведений, целью которых, к сожалению, является преподавание своих сектантских взглядов. Но как прекрасно на фоне всего этого увидеть тех, чье сердце горит любовью к Господу. И именно эта любовь стимулирует их познавать, изучая Его Слово. Не какие-то учебные заведения, не какие-то экзамены, не стыд перед людьми за невыученный урок побуждают человека изучать это Слово и связанные с этим языки подлинников, а любовь к Господу. Что может быть прекрасней, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? И многие из них уверовали.

Седую даль веков взирая, я вижу благодать и луч, что в верных Господу сияет среди неверия мрачных туч. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. По книге Андре Миллера «История христианской церкви», издательство ГБФАУ «Благая весть». Продолжение. Бросим же беглый взгляд на эти семь церквей или семь общин в Малой Азии с их различными характерами. Мы хотим попытаться кратко, в общих чертах, обрисовать различные периоды времени истории церкви. Ефес. В Ефесе Господь обнажает корень разложения церкви. «Ты оставил первую любовь твою». Безусловно, церковь заслужила этот упрек уже во времена апостолов, однако эти слова одновременно содержат торжественное пророчество относительно грядущих веков. Церковь строго предупреждена, что Господь сдвинет светильник с места его, если она не покается. Это послание соответствует периоду времени, начиная с апостольского, вплоть до конца 20-го столетия. Смирно. Поскольку адресованное Ефесской церкви обличительное послание выявляет чуть ли не всеохватывающий характер, постольку Смирнская церковь является собой особенный, своеобразный характер. Однако послание, адресованное Смирнской церкви тех времен, равно пророческое на все времена. Оно предсказывает жестокие, непрекращающиеся гонения, что и постигло церковь во времена языческих веков до кесаря Константина. Пергам. Здесь мы находим вознесение христианства царем Константином до уровня государственной религии. Он не притеснял христиан, а покровительствовал им. С того времени церковь быстро покатилась по наклонной вниз. Ее общение и дружба с нечестивым миром явились причиной печального глубочайшего падения. Из-за того церковь лишилась истинного понимания ее отношения ко Христу на небе и потеряла характер чужестранца и пилигрима на земле. Это время с 4-го столетия до возникновения папства в 7-м столетии. Фиатира. В Фиатире представлено папство средневековья, которое, подобно Изавели, творило страшные богохульные мерзости и под маской религиозного рвения и усердия гнало самого Бога. Тем не менее, в Фиатире Господь утешает церковь обетованием своего пришествия, властью и господством над язычниками. Слово наставления гласит: «Что имеете, держите, пока приду». Таким образом, этот промежуток времени берет начало от основания папства и конец его пришествия Христа. Он простирается до самого конца и знаменует мрачные эпохи Средневековья. Сардис. В этом послании мы встречаемся с частью протестантства или же с движением великого дела реформации. Исчезло нечестивое главенство папства, новая система сама по себе не имеет жизни. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Но даже в среде этой безжизненной системы есть истинные святые, и Христос знает их всех. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Этот период начался потрясающими мир волнениями 16 века. Здесь мы встречаем протестантство после реформации. Филадельфия. Филадельфийская церковь представляет собой слабый, малочисленный остаток, и все же она сохранила слово Господне и не отреклась от имени Его. Этот небольшой остаток является собой нам особенное свидетельство Божье последнего времени и систему, от которой оно обособлено. Христос пребывает в среде этого верного остатка, как святой и истинный, который держит под своим контролем дом. Он имеет ключи Давида. Он открывает, и никто не может закрыть. Он закрывает, и никто не может открыть. Жители дома любят своего хозяина и ждут его явления. «Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это послание представляет собой период времени, который начался вскоре после реформации, особенно с последнего десятилетия до начала 19-го столетия. Разносторонняя деятельность приводит к быстрейшему развитию христианства и возводит его на последнюю ступень. Лаодикия.
В Ладикийской церкви мы встречаем равнодушие, безразличие, отвлеченный религиозный образ мыслей, связанный с гордым самомнением и ослеплением, духом высокомерия и величайшего самодовольства. Это последнее состояние тех, кто носит имя Христа на земле. Однако, увы, это состояние, которое Господь не может терпеть. Этому будет произнесен последний приговор, когда Христос выведет из среды растленного христианства всех своих верных последователей и вознесет их к себе, то последних Он извергнет из уст своих. Что должно было бы для него стать благоуханием, то стало мерзостью, потому будет извергнуто навсегда. Если мы исследуем это послание в его значении, то увидим изображение такого состояния, которое отчасти наблюдается уже в Сардисе и Филадельфии, но которое с особенной силой отразилось в заключительной сцене. После того, как мы таким образом дали краткий анализ семи церквей, хотим с Господней помощью попытаться подробнее рассмотреть различные периоды истории церкви. При более тщательном разборе послания мы убедимся, какой яркий свет проливают они изначально на различные периоды времени. С другой стороны, мы увидим, насколько факты истории церквей во второй и третьих главах проясняют сжатое изложение Писания. Господь да направит нас, чтобы все было в наставление и благословение. Глава первая. Краеугольный камень церкви. Если кто-то хочет ближе и подробнее изучить предмет, то ему прежде всего необходимо исследовать его начало, его изначальное основание, его цель или план, одним словом, рассмотреть истоки его истории. Относительно церквей в Священном Писании это нам сообщено подробно и ясно. Здесь мы находим не только изначальное намерение, но и план, и точное указание великого строителя, когда еще изначальная история его творения находилась под его собственной рукой. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния 2.47. Это исторический факт. Фундамент был положен, и дело было уже начато. Но Господь был тогда еще единственным строителем, поэтому в те времена все было свято и совершенно. В конце времени благодати для иудеев Господь прилагал к церкви остаток спасаемых из Израиля. В заключении же настоящего или христианского правления Он всех верующих во имя Его вознесет в прославленном вечном теле на небо. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4:16-17. Это и есть блаженный исход истинной церкви на земле невесты Христа. Мертвые воскреснут, живые изменятся, и все вместе будут вознесены на облаках навстречу Господу. Этим самым нам указаны границы земной церкви, весь период ее истории лежит перед нами. Однако давайте вернемся к восходящей заре ее дня на земле. Господь начал созидать церковь в виде здания. Его слова в этом отношении настолько драгоценны, что мы хотим избрать их как эпиграф или как девиз ко всей истории церкви. Они держали сердца Господних в искренней надежде и уповании во все времена и во всех обстоятельствах, и останутся твердым и надежным убежищем для всех верующих. Что может быть большим благословением, наивысшим гражданством и совершеннейшим миром, нежели слова «На этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16:18. В Матфея 16:13 Господь обращается с вопросом к Своим ученикам. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Это послужило поводом как для славного исповедания Петра, открывшего в нем Сына Бога Живого, так и для откровения Господа относительно Своей Церкви. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Здесь мы находим оба основных предмета, которые необходимы при строительстве здания – краеугольный камень и божественный строитель. Однако может возникнуть вопрос – кто или что есть камень? Отвечаем – очевидно исповедание Петра, а не его личность, как учит католическая церковь. Конечно же, Петр был камнем, одним из живых камней в новом строении. «Ты Петр, то есть ты камень».
Однако именно исповеданное его устами откровение Отца Небесного о славной личности его Сына есть фундамент, краеугольный камень, на котором возводится Церковь Бога. «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Здесь открытая тайна, явленная всем в чуде воскресения личности Сына, ипостаси Бога, такова. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Непосредственно после исповедания Петра, Господь открывает свое намерение построить свою церковь и при этом гарантирует ее надежность. «На этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он, являясь источником жизни, не мог быть побежден смертью, но, вкусив смерть, как великий заступник грешников, восторжествовал над смертью и гробом, и ныне жив во славе во веки веков. Ныне исполнилось пророчество Исаии 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Христос, прославленный Господь, с довольством смотрит ныне на крест, на распятую плоть, на подвиг в Палестине. По своем воскресении Он сам сказал апостолу Иоанну: «Я есмь живой, и был мертв, и сие жив во веки веков. Аминь, и имею ключи ада и смерти». Откровение 1.18. Как торжественно, как всемогуще звучат эти слова героя-победителя, имеющего власть, власть над вратами ада, местом отверженных душ. Ключи, символ авторитета и власти, висят на его чреслах. Хотя и христиане вкушают смерть, но тем не менее она потеряла для них жало. Смерть приходит к ним как вестник мира, чтобы забрать усталых пилигримов в небесный дом для вечного покоя. Смерть потеряла господство над христианами. Наоборот, она превратилась в их слугу. «Все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». 1 Коринфянам 3:21-23. Таким образом, сам Христос, Сын Бога Живого, воскресший во славе, есть незыблемый краеугольный камень, на котором возводится Его Церковь. Как воскресший из мертвых, Он наделяет всех, кто устрояется на Нем, истинным краеугольным камне, частью на воскресение и жизнь. Это ясно видно из первого послания апостола Петра. «Приступая к Нему, камню живому, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». И Он для вас, верующих, драгоценность. 1 Петра 2, 4, 5, 7. О, да взвесит каждый из нас эти две сокровенные истины, связанные с краеугольным камнем-фундаментом, божественную жизнь и божественную драгоценность. Он есть вечное наследие всех, кто все свое упование возлагает на Христа. Личность, к которой мы приходим и с которой имеем дело, есть Христос, потому мы читаем, приступая к Нему. То есть приходим к Христу как к личности, а не как к какому-то отвлеченному понятию. Как только мы воистину приступим к Нему, с того самого мгновения Он становится нашей жизнью. Его жизнь, Его воскресение из мертвых есть наше. Эта жизнь имеет печать вечной победы. Господь не может быть вновь подвержен мукам Голгофского креста. Однако каждому живому камню, устрояющему из себя дом духовный, принадлежит не только жизнь Христова, но также и драгоценность Христова. Он для вас, верующих, драгоценность. Та же самая вера, через которую мы приобретаем жизнь Христа, делает нас причастными к драгоценности Христа. Краеугольный камень обоих сокровищ один и тот же. Мы можем созерцать жизнь, предвкушая вечность и драгоценность, как наше право на вступление в небесное наследие. Все, что Христово, Его слова, титул, достоинство, права, владение Его благолепием, все это наше в Нем. Воскликнем же вместе с псалмопевцем. «Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть». Псалом 139 или 138, 6 стих. Итак, Он есть фундамент и благословение Церкви. Христос есть Созидатель и Строитель Своей Церкви.
Христос есть не только краеугольный камень своей церкви, но и архитектор и строитель ее. В отличие от дела рук других строителей, здание, которое строит Христос, ни хитростью, ни силой враг не одолеет. На этой скале я создам церковь мою. В этом пункте нам должно быть высококомпетентными, чтобы не спутать людей со строением самого Господа. Если не различать этого, то можно впасть в большую путаницу понятий как относительно истины Бога, так и относительно состояния современного христианства. Наиважнейшим в этом вопросе является необходимость уразуметь, что Христос есть единственный строитель своей церкви, в то время как Павел, Аполлос и все другие верные евангелисты есть только служители, приводящие грешников ко Христу. Дело Господа совершенно. Это действительно духовное и личное дело. Верующие приходят к Нему через Его благодать, действующую любовью, и как живые камни устрояются на Нем, воскресшим из мертвых. Они вкушают и познают, как благ Господь. Они есть живые камни, из которых Господь строит свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Сам Петр и все истинные и верные устроялись на Нем в дом духовный. Когда Петр в своем первом послании говорит об этом доме, то не называет себя строителем, так как единственным строителем является сам Христос, и церковь есть единственное его дело. Попробуем сейчас проследить на основании Слова Бога, что человек строит, какой материал использует и каким способом трудится. Разъяснение по этому поводу мы найдем в первом послании Коринфянам 3 главе и во втором послании Тимофею 2 главе. Последнее место, как уже упоминалось ранее, говорит о большом доме. Стих 20, в котором многое строится человеческой деятельностью, но который в некотором смысле также церковь, упомянутый в первом послании Тимофею 3:15, дом Божий, который тут же назван церковь Бога Живого. В Евреям 3:6 это рассматривается как дом Христа, дом же его мы. Однако вскоре этот дом развратился через человеческие слабости и нечестие. Авторитет Слова Бога многими был отодвинут на задний план, а на передний выдвинулась человеческая воля. Наступление человеческой философии на простоту установления Христа обнаружилось самым плачевным образом. Однако дерево, сено, солома никак не могут слиться воедино с золотом, серебром и драгоценными камнями. Дом стал весьма большим и стал подобен большому горчичному дереву из самого малого семени, между ветвями которого уютно размещается множество различных птиц. Вместо того, чтобы, подобно Господу, согласиться быть поносимым, унижаемым и гонимым, человек ищет чести от принадлежности к большому дому. Он хочет занять почетное место в мире этом. Архиепископ, к примеру, стяжает царский почет. Однако признанная церковь не только внешне выросла до огромных размеров, но в гордом самомнении стремится придать божественный отпечаток своим нечестивым делам. В этом открывается ее безбожность, чудовищность. Масштабе. Это есть источник ее слепоты, развращенности, отождествления с миром. Апостол Павел, как избранный сосуд Господа, положил в Коринфе основание дома Бога. Другие же строили на этом основании. Верное основание было положено, но каждый должен был смотреть, как он строит на этом основании. Некоторые строили, как подобает строить на таком фундаменте из золота, серебра и драгоценных камней, другие же из дерева, сена, соломы. Это значит, что первые возвещали здравое учение и принимали в свое общение лишь таковых, в которых жила истинная вера. Другие же, наоборот, распространяли нездоровое учение и принимали в свою среду таких, которые упражнялись голым исполнением закона, пренебрегши верою и вечной жизнью, праведностью через веру. Потому человеческая деятельность с ее ответственностью и ошибками проникала в дело строения. Тем не менее, работник, поскольку он верует в Христа, будет спасен, хотя дело его сгорит. Однако есть еще худший класс среди работников, которые будут истреблены, так как они разрушают церковь. Для более доступного восприятия слушателям данного вопроса приведем здесь все место Писания, более доступно и ясно, чем здесь сказано и быть не может. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог».
1 Коринфянам, 3 глава с 10 по 17 стихи. Заметим тот факт, что в то время, когда Господь сказал своим ученикам: «На этой скале я создам церковь мою», строительство церкви еще не было начато, но он просто

Служители Господа вышли сеять и сеяли. Результат посева – большой дом. Иными словами, христианство, включающее и истинных, и номинальных исповедателей. Однако, когда разразится суд над всеми, которые принадлежат к так называемому номинальному христианству, тогда восстанет царство славы и силы. На арену выступит тысячелетнее царство.

Вашему вниманию был представлен 9-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, сотрудники студии «Свет Вечности». Ваши отзывы и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: студия «Свет Вечности», абонентный ящик 4312, город Запорожье, почтовый индекс 69039, Украина. Или по телефону 0612, это код города, 651-442. Мы просим обратить внимание всех наших подписчиков и слушателей на то, что изменился наш индекс.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Сегодня темой нашего разговора мы предлагаем 40 стих 25 главы Евангелия от Матфея. Он гласит: «И царь сказал им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев меньших, то сделали мне».
0: Весна. Конец Второй мировой войны. Тибетская граница, где находится одна из приходских школ и сиротских домов, которые посетил Боб Пирс. Там он заметил маленькую девочку, сидевшую на холодных каменных ступенях, голодная и плохо одетая. Ей не было более 10 лет, а на ее маленьком личике и в черных, как угольки, глазах отразилось все страдание ее жизни. Взволнованный Пирс спросил о ней у служительницы прихода. Та ответила: «Она приходит и сидит здесь каждый день. Она тоже хочет ходить в школу, но у нас нет для нее места».
1: Пирс спросил: «Но ведь одним ребенком больше, одним меньше, какая разница? Если она так сильно хочет ходить в школу, то почему бы вам не постараться и не найти для нее местечко?»
0: Служительница ответила: «Мы каждый раз находим место для еще одного, и еще одного, и еще одного. У нас детей в 4 раза больше, чем мы можем принять. Мы растягиваем расход продуктов питания. Я кормлю 3 из собственной миски, то же делают и другие. Если мы не поставим на ком-нибудь точку, то не сможем сохранить жизнь тем, которые уже здесь живут. Мы просто не можем принять еще одного ребенка».
1: Бред какой-то. Ребенок приходит и просит о помощи, а перед ним захлопывают дверь. Почему все же не придумать что-нибудь?
0: Женщина вышла на улицу, взяла девочку за руку и поставила ее перед Пирсом и сказала: «Ну и что вы теперь с ней будете делать?»
1: Он полез в карман, достал бумажник и вытащил достаточное количество денег, чтобы накормить и одеть девочку.
0: Этот случай дал начало организации «Мировое видение», которая помогает накормить и одеть 1000 мальчиков и девочек по всему миру.
1: Когда вы думаете о нуждах людей мира, вам может стать очень не по себе. Но вы можете позаботиться о нуждающихся прямо около вашей двери.
2: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 30. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четырехугольный, а вышина ему два локтя, из него должны выходить роги его, обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле 20 гер, полсикля – приношение Господу. Всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу. Богатые не больше и бедные не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. И сказал Господь Моисею, говоря: сделай умывальник медный для омовения и подножье его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают.

Вырывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей, по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания масть составную искусством составителя масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего. Глава 31. И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Оголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе».
скинию собрание и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазание, и курение благовонное для святилища, все так, как я повелел тебе, они сделают. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Глава 32. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему.
и принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Военный крик встанет». Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы пред нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И я сказал им: «У кого есть золото, снимите с себя». И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея. И пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение».
На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон.

Глава 33. «И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди — твой народ». Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь:
вот место у меня. Стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Так уж водится, что человек любит подражать другим людям, превосходящим его в чем-то. Кто-то копирует то, как одеваются модели сезона, кто-то подражает манере поведения известных телеведущих и кинозвезд. Такое подражание может быть как положительным, так и отрицательным. Дети подражают своим родителям и вообще взрослым. Так они учатся жить, входят во взрослую жизнь со всевозможными условностями, правилами и сложностями, которые детям необходимо усвоить. Иногда в подражании взрослых друг другу тоже есть положительная сторона. Если хороший поступок одного человека или его достойное поведение вызывает желание другого подражать ему, это замечательно. Но если человек делает пластические операции, чтобы внешне быть похожим на известную кинозвезду, или копирует ее походку и манеру произношения, несмотря на то, что это его не только не украшает, но даже уродует, конечно же, в этом уже ничего хорошего нет. Но когда человек никак не может дотянуться до своего кумира, он начинает ему поклоняться. Этим он как бы признает, что стоит на ступень или даже несколько ступеней ниже его, и попыток подняться чуть выше не будет. Поклоняются разным людям. Пушкину, так как ни до него, ни после его подобных талантов на Руси не было. Поклоняются Сталину, так как не нашлось другого, способного его остановить, подавить его волю. Но в чем же заключается природа поклонения? Ведь Пушкин не заставлял никого себе поклоняться, а Сталин заставлял лишь бояться себя. В поклонении же присутствует элемент обожествления. Дело в том, что человек устроен так, что по своей природе он должен кому-то поклоняться. Почему? Потому что он сам творение, то есть не самое высокоорганизованное существо во Вселенной, как многие думают, и есть кто-то выше его. И этот высший – это Бог, творец всех людей. Человеческая душа, признавая свою зависимость от более высшего, готова поклониться своему Творцу, Богу. Но у тех людей, которые не верят в Бога, отвергли своего Творца, место Бога в сердце пустует, и они ищут ему замену всевозможных кумиров из таких же, как они сами, людей. Конечно, людей, которые чего-то достигли в этой жизни, которые положительно отличаются от нас, можно и нужно уважать, считаться с их положением и достижениями, но поклоняться им нельзя. Место Бога в нашем сердце должно принадлежать лишь Богу и никому другому. Не случайно ведь первая из 10 заповедей, данных Богом Моисею, звучит так. «Я, Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но что произойдет с теми людьми, кто допустил в своем сердце такую подмену? Об этом нам сегодня расскажет доктор МакГи в своем повествовании об израильском народе. Текст его лекции по книге «Исход» читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению 31 главы. Из нее мы узнаем, как Бог призывает и назначает Веселиила и Оголиава для работ в скинии, а также о том, как Бог устанавливает субботу в знак завета с народом Израилевым. Итак, давайте прочитаем о том, как были призваны исполненные духом ремесленники. На первый взгляд, 31 глава отступает от повествования о скинии, но на самом деле это не так. Она своего рода пауза между принятием закона и наставлениями Бога о скинии. Моисей провел долгое время на горе Синай, получая наставления от Бога, а народ Израилев, ожидая Моисея, стал проявлять нетерпение. И эта глава рассказывает о ремесленниках, которые создавали скинию. В особенности об одном из них, который искусно делал необходимые в скинии предметы обстановки. Я читаю стихи с 1 по 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, Я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для ставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Этим людям, их помощникам, даны были особое умение и мастерство. Они создавали обстановку скинии и изготавливали одежды. Дух Божий подготовил их для этого. Возникает вопрос, чем занимался Веселиил до того, как его призвал Бог на создание обстановки скинии? Я думаю, он был ремесленником, работал с золотом и серебром. Но для работы в скинии Бог наделил его еще и особым мастерством. Я считаю, человек должен делать то, на что он способен, если Бог не велит ему сменить занятие. Сегодня, однако, я вижу, что некоторые, к примеру, стремятся произносить речи, хотя совсем не умеют этого делать. Я знаю нескольких верующих, которые изо дня в день стремятся быть проповедниками, хотя даром говорить не обладают, и в то же время их настоящие таланты пропадают зря. Я знаю человека, который работает на радио техническим консультантом, но он почему-то хочет быть диктором. А ведь у него есть свой особый дар, данный Богом, и этот дар он и должен использовать. Когда я только приехал в Нэшвилл работать пастором, ко мне подошел один из диаконов моей церкви и попросил, чтобы я никогда не поручал ему молиться перед прихожанами. «Я до смерти боюсь этого», — сказал он. «На публике меня всегда охватывает страх, и я не могу ничего с собой поделать. Это какая-то болезнь. И я очень смешно выгляжу, когда пытаюсь выступать перед людьми». Он был членом совета директоров крупной компании и признался мне, что никогда не выступал перед людьми с долгими речами. Однако он предложил мне свои услуги в случае, если надо будет выполнить какую-нибудь хозяйственную работу в церкви. Он оказался очень полезным работником, и на него всегда можно было положиться. Вскоре я уже благодарил Бога за то, что у этого человека не было ораторского дара, и он оставался верен тому делу, какое ему поручил Бог. Веселиил мог бы повести себя как один из этих людей, о которых я только что упоминал. Он вполне мог бы сказать: «Господи, я хочу носить такие же одежды, как первосвященники, как Аарон, я хочу служить тебе так же, как он». А Бог ответил бы ему: «Нет, я хочу, чтобы ты служил мне не так». В каком-то смысле дар Веселиила даже важнее, чем дар Аарона, ибо он был необходим для создания скинии. Бог обычно дает нам дар, который развивает наши таланты. Бог дает нам таланты, но Он хочет, чтобы мы посвятили их Ему. И нам не следует противиться Духу Святому, который будет использовать для Бога нас и наши таланты. Не у всех нас одинаковые таланты. Сегодня в церкви распространено мнение, что если вы не поете в хоре, не ведете занятия в воскресной школе, не выступаете перед людьми, то вам и места нет в церкви. Я же считаю, что Бог дает людям сотни различных талантов для служения Ему. И сам человек должен решить, какой у него дар. Но каков бы он ни был, Бог хочет, чтобы Дух использовал этот дар для служения. В этой главе есть еще один очень важный и интересный момент, хотя многие его часто не замечают. Он относится к субботе, которая становится знамением отношений между Богом и Израилем. Суббота дана была человеку сразу после сотворения, и она соблюдалась повсеместно. А в системе законов Моисея Бог сделал субботнюю заповедь одной из 10 заповедей для народа Израилева. Таким образом, Бог дает ясно понять, что суббота касается только народа Израилева. Прочтем 12 и 13 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я, Господь, освящающий вас». Суббота была дана только Израилю, и ни в коем случае не церкви. Когда меня спрашивают, а когда перенесли субботу на воскресенье, я отвечаю, что ее никто никогда не переносил. Мы не соблюдаем никакого обряда, связанного с субботой, одним из дней нашей недели. В этот день Христос был мертв. Мы же служим не мертвому, а воскресшему Христу. В воскресенье Иисус Христос воскрес из мертвых, и церковь с самого начала собиралась в этот первый день недели. Именно в этот день родилась церковь. Пятидесятница совершилась в день, следующий за субботой. Сначала суббота дана была всему человечеству, но человек отвернулся от Бога, и тогда Бог дал субботу только Израилю. Прочтем 14 стих 31 главы. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Хочу спросить у тех, кто утверждает, что соблюдает субботу, а всегда ли они ее соблюдают? А из тех, кто ее все-таки не всегда соблюдает, многие ли преданы смерти? Прочтем далее 15 стих. «Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». В Израиле того, кто работал в субботу, камнями побивали до смерти. Прочтем 16 и 17 стихи. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Эти стихи ясно говорят, что субботу должны были соблюдать только израильтяне, а не церковь. Израильтяне – земные люди, принадлежащие к первому творению. Церковь же – это новое творение, и соблюдать она должна первый день недели. Теперь давайте перейдем к изучению 32 главы книги «Исход». В этой главе мы прочтем о золотом тельце, о нарушении закона и о ходатайстве Моисея перед Богом. Начнем с золотого тельца, с этой трагедии, которая произошла с народом Израилевым, и в то же время в ней мы найдем одно из величайших учений и откровений нашего Бога. Кроме того, в ней также содержится величайшая молитва Библии. Я читаю первый стих этой главы. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами».

Прочтем второй стих. «И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах жен ваших, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите их ко мне». В то время серьги были символом идолопоклонства, знаком того, что люди все еще служат египетским богам. И вот теперь они должны были принести эти серьги Аарону. Прочтем 3 и 4 стихи. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом, и сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Невероятно, как быстро они вернулись к идолопоклонству. Я бы никогда не поверил, что такое возможно, если бы сам не был свидетелем такого вероотступничества церкви, какое не приснится и в кошмарном сне. Прочтем теперь 6 стих. «На другой день они встали рано и принесли всесожжения, и принесли жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть». Какое безнравственное поведение! Они отошли от Бога сразу же после того, как пообещали Ему, что будут исполнять все Его заповеди. Как видим, пока что они не исполнили ни одной. А Моисей тем временем на горе Синай принимает от Бога закон, наставление и план скинии. Далее мы находим строки, осуждающие вероотступничество Израиля. Вот 7 и 8 стихи. «И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Бог искупил Израиль вовсе не потому, что они были выше, лучше или, скажем, умнее других народов. Ничего подобного. Бог сказал: «Я знаю, что вы очень упрямы». Об этом мы читаем в 9 и 10 стихах. «И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Какое искушение для Моисея! Бог говорит ему: «Моисей, как было и с Авраамом, я произведу от тебя великий народ и выполню мой завет с Авраамом». Что же делает Моисей? Он произносит ходатайственную молитву, одну из величайших во всей Библии. Читаю 11 стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Бог обращает внимание Моисея на идолопоклонство израильтян. Бог говорит: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Но Моисей возражает Богу: «Господи, мне кажется, ты здесь ошибся. Я что-то не помню, как выводил кого-то из Египта. А этот народ не мой народ, а не твой народ, и ты вывел их из Египта крепкою рукою. У меня бы так не получилось. Ты действительно ошибся, Господи». Вы бы смогли так говорить с Богом? А Моисей смог? Прочтем 12 стих, где Моисей продолжает: «Чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». Моисей говорит Господу: «Ты вывел народ свой из Египта, но что будет, если ты не приведешь их в землю?

обетованную. Тогда ведь египтяне скажут, что из Египта ты их вывел, а вот в землю обетованную привести так и не смог, а ведь они твой народ. И ты обещал привести их в обетованную землю. Далее Моисей приводит третью причину, побуждая Бога сменить гнев на милость. Прочтем 13 стих. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря, умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Моисей продолжает. «Господи, вспомни Авраама, Исаака и Израиля. Ты дал им обещание, ты пообещал умножить их потомство и дать им землю». А вот в 14 стихе мы видим результат молитвы Моисея. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». После того, как Моисей помолился таким образом, карающая рука Бога опустилась. Если бы и мы были честнее в наших молитвах, мы бы получали больше ответов, вернее, больше видимых ответов на наши молитвы. Мы всегда получаем ответ на наши молитвы, но мне кажется, что Бог многим отказывает, потому что мы недостаточно честны в наших молитвах. Далее в этой главе мы читаем о наказании, которое постигло израильтян. Начнем со стихов 15 по 18. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею, «Военный крик встанет!» Но Моисей сказал, «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Народ Израилев веселился. Они поклонялись золотому тельцу и предавались греху. Читаем далее стихи с 19 по 21. «Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону, «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Послушаем, как Аарон будет выпутываться. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Прочтем 22 и 23 стихи. «Но Аарон сказал, «Да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ, он буйный, они сказали мне, сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Другими словами, виноват-то оказывается Моисей. Народ Израилев решил, что Моисей их покинул, вот они и сказали, и сделали золотого тельца. А Аарон продолжает в 24 стихе. «И я сказал им, у кого есть золото, снимите с себя, и отдали мне. Я бросил его в огонь, и вышел этот телец». Заявление Аарона ничего, кроме улыбки, не вызывает. Я уверен, что Моисей и сам изумленно рассмеялся. «Так ты, Аарон, хочешь сказать, что бросил золото в огонь, и оттуда вышел этот телец?» В самом начале главы было сказано, что Аарон вырезал его резцом. А это значит, что сейчас он попросту лжет. Прочтем 25 стих. «Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его».
Распространившаяся в современном обществе распущенность, наркотики – дело совсем не новое. Все это можно было обнаружить в тот момент у израильтян, и Моисей очень рассердился. Причем, не забывайте, он ведь только что выступил как защитник своего народа перед Богом. Искренность и настойчивость Моисея завладели Божьим сердцем и заставили Бога опустить карающую десницу. Прочтем 26 и 27 стихи. «И встал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господень ко мне?“ И собрались к нему все сыны Левиины, и он сказал им: „Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего“». Настал самый подходящий момент для того, чтобы Моисей проделал серьезную хирургическую операцию над своим народом и избавился от воцарившегося в обществе греха. Так происходит и сейчас. Если у человека рак, а мне известно не понаслышке, что это за болезнь, то такой человек сделает все, чтобы вылечиться, даже если придется отнять половину тела. Грех – это тот же рак. И Моисей приказывает просто убивать виновных в развращении общества. В следующей передаче мы продолжим разговор о том, как был наказан народ израильский за идолопоклонство.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
2: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Константин Артемьев из прихода Высокопетровского монастыря.
4: Здравствуйте.
3: Константин, я хотел бы, чтобы вы рассказали о вашем пути к Богу.
4: Ну, во-первых, мне хотелось бы сказать, что в Евангелии есть чудесные слова, когда Господь говорит нам о том, что никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня. И, наверное, это очень важно. И у святых отцов там есть тоже, что гордость человеческая непобедима никем от других людей, если Бог сам не начнет помогать человеку. Я из потомственной интеллигентской семьи. Все ценности, которые мне прививались в детстве, это все что угодно, кроме веры. Отношение к церкви было в лучшем случае никакое. Однако душа человека ищет Бога, моя точно так же искала, это уже потом я разобрался. На самом деле я начал слушать, конечно, рок-н-ролл, все были все попытки найти самореализацию, поскольку ничего кроме гордости и самолюбия не было привито мне в детстве, ну и, соответственно, и результат был Ницше, алкоголь, наркотики легкие, наркотики тяжелые, участие во всяческих оккультных и открыто сатанинских движениях. Ну и так я жил, долго женился, у нас родилась дочь, на меня это никак не влияло. Несмотря на то, что я все время был против и христианства, и против Русской Православной Церкви, Евангелие при этом я ни разу не открывал, мне достаточно было всяких творений, типа «Забавное в Евангелии». Первая судимость, нанесение тяжких телесных повреждений, удалось мне отделаться условным сроком. Проходит почти 10 лет, личность развивается, уже свое «я» не влезает ни в какие границы. Ну и приводит это к повторению в споре. Даже не в споре, а в конфликтной ситуации я не мог ни простить, ни понять другую сторону, ни даже просто отступить в сторону, чтобы подумать. Я взял опять ножик и решил навести, как мне казалось, тогда справедливость. Ну вот я ее навел, приехала милиция, забрали меня. И оказался я в бутырской тюрьме. Ну, тогда немножко по-другому там было, чем сейчас. Там, во-первых, и в камерах было 80-100 и более человек на 30 шконках. Попал я в эту камеру, в камеру строгого режима, неоднократно судимые люди, без роду, без флага. Спать негде. Спят люди по очереди, втроем на двух шконках. Ну, я встретил там московских ребят, мы с ними познакомились, говорит, ладно, все, давай ты ляжешь здесь спать, но завтра, а пока мы здесь поспим. Вот ты ночку скоротаешь. Я, ну, надо скоротать. Смотрю, над шконкой приклеена полочка, там лежит Библия. Ветхий, Новый Завет, Псалтирь. Я думаю, как раз почитаю. Открываю Псалтирь. И читаю там. обступили меня свидетели неправедные, и так далее, и так далее. Я думаю, о, как, прямо так мне что-то, да, внутри-то все горит вот этой, как бы, несправедливостью, в кавычках, в отношении меня совершенной. Читаю дальше, тем больше. Ну, и уже вот за ночь прочитал я много, некоторые места по нескольку раз. И, наверное, состояние было такое у меня как раз в тот момент, вот как в американских фильмах показывают почему-то верующих людей, это обычно какие-то маньяки, которые цитируют Священное Писание, потом берут пистолет и там идут наводить справедливость. Однако на следующий день, да, я думаю, дальше я почитаю. И так прошло какое-то время, наверное, месяц. А, причем самое интересное, что я вот буквально с первой ночи я для себя определил, что я верующий христианин. Понятно, что верил я там совершенно не в то, ничего я не понимал, но я как бы для себя вот этот перелом, я его почувствовал очень сильно. И сейчас могу сказать, что вот, наверное, в этот момент в сердце ко мне пришел Бог. Потом, да, чтение Евангелия, наверное, где-то полгода. Вообще, я на бутырке был 2 с лишним года. Ну, какие-то споры, хотя с самого начала там вообще в тюрьме же все спорят. Это обычное времяпрепровождение, все, наверное, знают прекрасно, потому что заняться нечем, все время друг с другом побеседовать и еще так как бы друг друга, чтобы кто умнее. Вот. Ну, старался споров я, конечно, избегать. Меня вывезли на экспертизу в Институт Сербского, и там совершенно случайно на полу я нашел отрывок из Священного Писания. Причем очень странно, это из апостольских посланий. И вот читаю я на этом отрывке, буквально клочок такой бумажки. «Но во всем являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке». И я начинаю чувствовать свободу. Я понял, что у меня комок подступил к горлу, я не понял. Я понял, что это вот откуда-то оттуда. Ну, надо сказать, что тогда вообще, и на бутырке-то, миссионерской работы никакой особо не велось. Вот духовная свобода разносила, а остальное все, то есть там как бы иконы со стен скидывали, ходили по ним во время обысков ногами, тех, кто их вешал, сажали в изолятор и так далее. Ну да бог, в общем, судья. Значит, я вернулся, когда обратно из Сербского на бутырку, и в первую очередь взял свое Евангелие, открыл апостольские послания, начал их читать. Читал запоем, надо сказать. И для меня стал формироваться образ поведения христианина. То есть у апостола Павла не очень много таких вещей. Как нужно вести, как нужно смотреть. Это вот, наверное, был второй этап. Причем это, на мой взгляд, он был даже важнее, чем первый, потому что я почувствовал свободу. Я почувствовал, как все те ценности и иллюзии, на которых я вырос и с которыми я боролся, они рассыпались в прах, буквально в прах. После этого я случайно вспомнил, как кто-то вот у нас в семье рассказывал, что ой, какая беда, у нас там чья-то дочь попала в церковь, стала петь в церковном хоре, они там все фанатики, их заставляют повторять одну и ту же молитву. Я начал вспоминать, что же за молитва. Разумеется, я вспомнил: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Не сразу, правда, вспомнил. Но зато, когда вспомнил, я ее начал повторять, как тот самый фанатик. «Бесконечно». Месяц, второй, вот там ходишь по продолу между шконками и повторяешь. Не было, литературы не было вообще никакой. Потом первая из литературы, что мне попалась, это кандидатская, по-моему, диссертация митрополита Сергия Строгородского «Православное учение о спасении». Надо сказать, я очень много из нее почерпнул, продравшись через через Яти и вот это репринтное все. Но неважно. Самое интересное, это что я, конечно, не был крещеным. И вся вот эта вот вера, которая во мне вдруг открылась, у меня было, что как же так, я не крещен. Ну, наверное, недостоин. И уже к этому моменту я понял, что, собственно говоря, Конечно, Бог поступил со мной несправедливо. Но несправедливо в том смысле, что вот за ту жизнь, которую я вел, я получил не то что маленькую долю, а вообще даже смешно говорить, потому что на самом деле, если по человеческой справедливости подходить, то сложно описать, наверное, все, чего я заслужил. Я к этому моменту уже был осужден, дали мне 6 лет. Я сидел и ждал решения кассационного суда. Был Великий пост, постился я тоже как надо, все как фанатик, я не ел совсем при этом, я курил, пил чифер, вот, но, во всяком случае, не ел. Значит, на Страстной Седмице меня ведут в суд, говорят, нет, вам приговор оставляем без изменения. Пасха, Светлая Седмица, вторник, сплю днем. Приходит воспитатель корпусной, говорит, там батюшка пришел, хотите поговорить? Я думаю, ну, пойду, надо. Тем более, что вот уже ехать в лагерь, пора, выхожу. Я вышел, и еще, наверное, 2 человека со мной. Надо сказать, что верующих людей вообще в местах лишения очень-очень мало. Наверное, так же, как и на воле. Процент, мне кажется, тот же самый. Вышел батюшка, говорю, вот, не знаю, благословить тех священников, кто первый раз в жизни подошел. Это был Иерей Анатолий. Мне кажется, что он служит в Андрониковом монастыре. Я тут начал как бы выяснять этот вопрос, но пока до конца не выяснил. Вот. Он говорит, а вот я говорю, хоть исповедуюсь. Он говорит, а ты крещенный? Я говорю, нет. Тогда, чтобы креститься на Бутырке, обратно же, я почему настаиваю, потому что это, вот, на мой взгляд, чудо, потому что Светлая Седмица, светлый совершенно священник, как свеча горящая в своем желании. Вот он пришел, что греха таить, там иногда придут, откроют кормушку туда, посмотрят, какие там лица, раз крапильцем туда водичкой святой побрызгают, ну и нормально. Вот. А тут батюшка прямо светящийся, и он открывает дверь, выгоняет всех этих конвоиров из их конвоирки, говорит, идите погуляйте оттуда. Заводит меня в конвоирку, закрывает, дверь у них там маленькое помещение, где они едят. И говорит, все, сейчас мы будем креститься. И крестят меня. Для меня это до сих пор, я потом на следующий день думал, а может мне все приснилось вообще. И через день меня заказывают на этап, и поехал я в лагерь. Ну, вот, собственно говоря, это от и до, как произошло обращение. В лагере, конечно, уже было все проще, потому что в лагере община, пусть маленькая, но община, молельная комната, это лагерь, учреждение УН-55/7.
3: Тверская область.
4: Тверская область, город Ржев. Церкви там нету. Сейчас решается вопрос о постройке, но как-то очень туго идет. Маленькая комната, храм во имя преподобного Серафима Саровского.
3: Ну, давай мы сейчас предложим нашим радиослушателям прослушать песню и потом вернемся к нашему диалогу.

0: Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Константин Артемьев из прихода Высокопетровского монастыря в Москве. Ну и расскажи, Константин, а как жила община ваша?
1: Ну, община, когда я пришел туда, ну, было человек 10. Значит, стандартно с утра и вечером люди собираются на общую молитву, читается утреннее и вечернее правило по молитвослову, Евангелие дня и, может быть, какой-то акафист. Потом, правда, довольно быстро, когда приехал, начал окормлять иерей Константин Федосеев. Он был вторым священником в храме, только что молодой совершенно батюшка. И он пришел туда вот точно так же, с тем же самым горящим сердцем и с желанием всем нам помочь. И наладилась определенная жизнь, когда раз в неделю, в принципе, приходит батюшка. Раз в месяц исповедь обязательно, раз в месяц молебен, раз в месяц панихида. И одна встреча посвящена беседам катехизаторского плана, когда люди могут задать вопросы, чтобы понять, что к чему. Ну, и тогда сейчас у них стало чаще, тогда литургия раз в год. Ну, может быть, раз в полгода уже потом. Но зато готовятся к ней все соответствующие, ждут ее как дара величайшего.
0: Хлеб преломления, да?
1: Литургия, да, чай причастия. Вот. Но это связано с трудностями, что нету там певчих мужского рода и так далее, и так далее, и так далее. Там тоже, ну, община, как и любая община, наверное, имеет свои внутренние трудности, сложности, человеческий фактор, тем более тюрьма, тем более строгий режим, тем более... Вообще, надо сказать, что новомученик инок Трофим Оптинский, у него есть такие слова великолепные о том, что тюрьма – это монастырь сатаны. Так вот, это в полном смысле правда, потому что это вывернутое наизнанку, это ценности абсолютно сатанинского плана, кто бы меня в чем не убеждал, но... все эти ценности, они совершенно ясно имеют истоки. И поэтому определенный разрыв между большинством осужденных и членами общины. Но, однако, потом кто-то ушел, кто-то остался, кто-то пришел новый. Поменялся староста. Сейчас там староста, ему еще 13 лет впереди. Он налаживает второй год.
0: Хорошо, Константин, я хотел вот тебе какие вопросы два задать. Скажи, какое отношение было подавляющего большинства людей, которые находятся в тюрьме, вот к вашей общине, к тому, что люди посещают храм или вот молитвенную комнату, как у вас там называлось, да? Как к священнику относятся? То есть вот что говорят в проходах, в бараке об этом, обо всем?
1: Ну, надо сказать, что, конечно, большинство подавляющее настроено против. Против церкви это 99,9999%. Против Христа меньше, но дело в том, что они начинают говорить, что мне не надо ходить в церковь, у меня Бог в сердце. Я вот в церковь хожу один раз, вот когда мне надо на дело идти, я еду в Марину Рощу, и там перед иконой нечаянной радости ставлю свечку. Вот, и Бог меня любит, и мне все это прощает. Вот это ну, уровень веры тех, кто называет себя верующими людьми. Это очень печально, потому что, когда начинаешь говорить на эти темы, ну, надо сказать, что никто и не говорит. И даже батюшка рекомендовал, сказал, ребята, вы живете сами с собой, общаетесь, старайтесь меньше общаться. И действительно, это правда, потому что самим-то бы устоять, а еще кому-то что-то рассказать. Все же тоже пришли там, церкви никто не видел. Все образование церкви, которое происходит, оно происходит там, оно не имеет мало общего с тем, что, с чем сталкиваешься на воле. Но зато есть время читать. Ну, а потом у нас было как? Разный народ в общину входит, есть и там блатные. А крайности – те, кто живет по понятиям, конечно, он в церковь не пойдет, потому что понятия церкви противоречат. Тот, кто работает в тесном сотрудничестве с администрацией, тоже что не пойдет, потому как ценности совсем другие. Вот у нас был председатель, есть такая секция дисциплины, забыл уже вот за эти годы. Да, самые активные приверженцы администрации. Так вот, им председатель секции СДП запрещал ходить в церковь. Просто открытым
0: своим
1: текстом.
0: Запрещал.
1: Своим, да, да, да, да.
0: Вот, Константин, ты начал с того, что процитировал послание апостола Павла Коринфянам, и вот там показан такой прекрасный путь, вот, ну, можно сказать так, идеал христианина, да? Я хотел бы спросить тебя, скажи, вот как в твоем сердце проходила вот эта борьба, какие победы ты одерживал вот в этом пути, чтобы соответствовать тому, к чему призывает апостол?
1: Ну, борьба очень тяжелая. Надо сказать, что, конечно, тот момент, когда потихоньку начал отходить от бесполезных разговоров, от просмотра бесконечных сериалов, ну и прочее, вот от той жвачки, которую привыкли мы все забивать себе голову, то я вот не знаю, как в монастыре, мне кажется, это действительно битва, но и в лагере тоже тяжело. Доходило, конечно, буквально до изнеможения. Здесь на воле, да, хорошо, пошел на исповедь, причастился, укрепился. А там все может быть совсем не так. Вот ждешь, а у батюшки у него еще и приход, и все. Раз не смог он прийти. У него семья, дети. И вроде и остался. Но борьба постоянно. Конечно, в первую очередь меньше разговаривать, меньше обсуждать, меньше встревать в пустые споры. Надо сказать, что я почувствовал сразу, как первое время было очень тяжело, ты начинаешь разговаривать с людьми на иностранном языке, они не понимают, и ты не понимаешь. Вот он к тебе подошел и начинает рассказывать о том, как он с девушкой гулял. Ты смотришь на нее что-то вообще как по-китайски. Говоришь, нет, потом научился, я уже стал говорить, прости, брат, но мне это неинтересно. Можно я пойду почитаю книгу? Ну, так вот. И падение, конечно, и то, и это. Но мне очень помогала, конечно, большая библиотека. Церковь маленькая, но библиотека при ней была большая, и многие прочитанные книги. Причем на этот момент у меня даже я как бы чтение Евангелия оставил только дневное чтение, а больше святых отцов читал, и это мне помогло во многом разобраться, и, надо сказать, и во многих падениях научило меня звать Бога, пытаться встать. Вот, ну и до сих пор, надо сказать, так же живу. Упал, заплакал, поднялся, пошел дальше, сделал шаг один целый, и то хорошо. Половина уже, наверное, достижения.
0: Хорошо, Константин, еще один вопрос, вот касающийся тюрьмы, а потом уже, я, наверное, думаю, тебе нужно рассказать о том, как сложилась твоя жизнь после освобождения. Скажи, у тебя было чувство, вот когда ты уверовал, уже стал обращаться к Господу, некое чувство такое, ну, не то чтобы свободы, но некоего такого освобождения?
1: Свободы стопроцентной, удивительной, ни с чем не сравнимой свободы. Я могу сказать и надеюсь, что кто-то подумает над моими словами. Можно быть в тюрьме гораздо более свободным, чем на воле, имея семью, машины, собственность, собственный бизнес, огромное количество денег, отсутствие начальства и так далее, как нам кажется. Нет, сидя на шконке и ничего не имея, кроме, извиняюсь, робы, смены трусов и миски алюминиевой, можно быть свободным. И чувство это потрясающее. Это не от человека.
0: Да, слава Богу. Я вспоминаю слова Псалмопевца, он сказал: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». Наверное, ты мог бы так присоединиться,
1: да,
0: к нему.
1: Да,
0: а?
1: Да, да.
0: Хорошо. Я думаю, что мы сейчас прервемся еще на короткое время, послушаем еще одну песню.

Взгляну на мир и слышу боль тревожную, хоть зори душу вдаль влекут мечтательно. Дожди и снег ложатся, как положено, но люди не спешат познать Создателя. С печалью я смотрю, куда все катится, и люди, как в тюрьме, в окошке.

0: Молитесь за них, за несчастных, грешных и одержимых людей. Кровь Христа сильнее дьявола и его цепей. Бог может освободить их всех и навсегда.
1: Итак, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях Константин Артемьев из прихода Высокопетровского монастыря в Москве. Скажите, Константин, а как сложилась ваша жизнь после выхода из колонии?
2: Ну, тут я могу что сказать. Это чудесно, это вот действительно наглядная иллюстрация к словам Господа о том, что надо искать Царствие Небесное, а все остальное потом приложится. Во-первых, жена моя меня дождалась, ей за это поклон низкий и уважение огромное. Я вышел, ребята, с которыми я общался, меня не забыли, пока я веселился и гулял, а потом сидел, они делали карьеру, некоторые заняли большие посты, и я приехал в субботу в Москву из Ржева, а в понедельник в 9 утра мне позвонил мой товарищ и сказал: ну что, ты выходишь на работу-то или что? Я говорю: у меня даже паспорта еще толком нету. Ну, неважно. Короче, я вышел на работу по своей специальности буквально через 2 недели. То есть у меня не было того момента тяжелого, когда нет ни денег, ни работы, и что делать, непонятно. Ну, что еще? Венчались мы с женой ближе к осени. Ну, а самая большая радость – вот у нас родился сын.
1: Вот. Поздравляю.
2: Вот, да, будет 4 месяца вот-вот. Но при этом самое тяжелое для меня было – это не запутаться опять в сетях вот этих вот мирских привязанностей, а все же стараться идти, помня, что все, что мне дает Бог, Он мне дает по милости своей. И, наверное, не за то, что я так как-то усердно или очень хорошо себя веду, нет, наверное, не сильно, да, может быть, и не лучше, чем большинство средних людей. А я так вот думаю, что просто, чтобы, ну, я не отвлекался, может быть, особо на поиски хлеба насущного.
1: Ну, просто по милости.
2: Да, просто по милости, конечно, даже спору нету, что нет ничего, то богатство, радости, душевного, духовного, я бы сказал, какого-то блага. И мы с женой не поругались за этот год с небольшим ни разу. Ну, так, может, чуть-чуть подцапались. Хотя раньше это была, наверное, не жизнь, а какой-то ад просто, в прямом смысле этого слова. Все от Бога. Поэтому я все время так как-то думаю: Господи, ну, спасибо. И сложно это писать словами, наверное, действительно нужно почувствовать.
1: Прожить это.
2: Да, прожить. Могу сказать только тем, кто сомневается: попробуйте. Вера – это всегда риск. Вы же должны пойти на риск, чтобы что-то получить. Нельзя в комфортных условиях получить каких-то даров. Поверьте Богу. Почему? Вы проявляете Ему недоверие, а ожидаете милости. Поверьте, придите, хоть один раз откройте сердце, действительно, как ребенок своему отцу. Попробуйте вот эту вот корку, мозоль, наработанную в постоянном противостоянии миру, отбросить, забыть на минуту, рискнуть всем, открыться, и Бог придет в ваше сердце, и вы увидите, что это ни с чем не сравнимо, ничем это невозможно заменить. Это действительно другая жизнь. Ну и, конечно, я сразу же пошел после освобождения в церковь. Ну, с приходом я определился, может быть, где-то в течение нескольких месяцев. Когда я освобождался, батюшка наш Калёша, он сказал: надо идти учиться, нужно бороться с духовной безграмотностью. Я нашел при синодальном отделе религиозного образования и катехизации курсы богословские во имя священномученика Фадея, архиепископа Тверского. Учусь год, вот первый отучился. в церковь чаще, как только можно, потому что без этого никуда. Потому что церковью я лично, церковью я выверяю, стараюсь, по крайней мере, выверять то, что я делаю. Правильно это или неправильно, потому что, ну, самому можно много чего придумать, забрести в такие уголки подсознания, найти себе оправдание и кучу на все действия. А церковь, она все же дает мужество. Мужество в борьбе и поддержку.
1: Интересная мысль. Константин, а я хотел спросить, как жена относится к тому, что вот ты вернулся верующим человеком, можно сказать, другим человеком? Для нее, наверное, было это заметно, перемена.
2: Да. Ну, надо сказать, что у меня жена-то, она никак, ни в коей мере не против Бога, не против церкви. Она, конечно, не проявляет такого усердия, как, может быть, я. Но все равно мы вместе ходим в церковь, она воцерковленный, я бы сказал, человек. То есть у нас разногласий этих нету. Ну и потом я тоже стараюсь помнить о том, что дома та же самая церковь, и отношения наши с ближними нашими – это та же самая служба Богу. Она не заменяет ни в коей мере, но перекосы как в одну сторону, так и в другую, они неправильно. Надо идти средним, как учат нас святые отцы, царским путем, потому что все неумеренное мы знаем от кого, кто хочет нам поставить палки в колеса. Так что вот так вот, опытно, больше шишками.
1: Да, я думаю, что у нее радостная жизнь теперь, новая жизнь, можно сказать, с новым мужем.
2: Да.
1: Ну, давай мы сейчас предложим нашим радиослушателям прослушать еще одну песню, и потом вернемся к нашему диалогу.

0: Итак, вы слушаете Русское христианское радио, передачу «Выбор». У нас в гостях
1: Константин Артемьев из прихода Высокопетровского монастыря в Москве.
0: Ну и поскольку наша передача уже подходит к концу, я по традиции нашей программы хочу предложить тебе, брат,
1: коротко, буквально в нескольких словах, какое-то пожелание или ободрение, или, если можно так сказать, напутствие для тех, кто сегодня, вот, находясь в церковной общине, в зоне, испытывает те или иные трудности или испытания, или искушения. И ты, как человек, уже прошедший через этот путь, может быть, хочешь им сказать какое-то сегодняшнее свое слово для ободрения на этом пути?
2: Ну, во-первых, хотелось бы мне сказать, что надо помнить слова Господа. «Каждый, положивший руку на плуг и оборачивающийся назад, неблагонадежен для Царствия Небесного». В этом сказано все. Мужество я хочу пожелать, потому что это борьба. И ставка в этой борьбе не что-то там постороннее, а ваша собственная жизнь, как и сейчас, так и в бесконечности. Я сейчас не буду говорить на эту тему, потому что... Но уверяю вас, и даже в этой жизни, идя вот этим путем, вы почувствуете разницу. Не смущайтесь, не бойтесь. Бог постыжаем не бывает, кто бы что ни говорил. Мнение людей в большинстве своем очень мало значит. Особенно если это мнение пытается разлучить вас с Богом. Нет. Вот кто-то, может быть, ходил на воле в церковь, или у кого-то храм большой в лагере. Там обычно стоит такое большое распятие с Голгофой. Вот пусть образно подойти к нему, вцепиться в подножие креста, закрыть глаза, просить: «Господи, помоги мне». И не отрываться, потому что от падения я внутренне понимаю, не то что смерти подобно, а просто смертью является. Ну и потом молитесь, Бог слышит, Бог видит любое движение нашего сердца. Он всегда придет на помощь. Можно я расскажу притчу тоже напоследок, которая мне очень нравится, о том, что человек смотрит на свой жизненный путь, оборачивается назад и видит, как идут следы его и рядом следы Господа нашего. И он говорит: «Господи, что ж ты меня так неоднократно бросал идти одного?» Он говорит: «Когда я тебя бросал? Вот смотри, вот здесь идут две цепочки следов, а тут вот прямо такими отрывками. Раз — и одни следы».
1: Когда особенно трудно.
2: Да, когда особенно трудно. Он говорит: «Глупый, это же я тебя на руках нес».
1: Вот. Да, прекрасная притча, которая показывает действительное положение вещей. Итак, наша программа «Выбор» подошла к концу. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Судей Израилевых, глава 7. Иераваал, он же и Гедеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу у холма Море в долине. И сказал Господь Гедеону: «Народа с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, провозгласи вслух народа и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гедеону: «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде. И сказал Господь Гедеону: «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: «Тремястами лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». И взяли они съестной запас у народа себе и трубы их, и отпустил Гедеон всех израильтян по шатрам и удержал у себя 300 человек. Стан же мадиамский был у него внизу в долине. В ту ночь сказал ему Господь: «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошел он, и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гедеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катится по стану мадиамскому, и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему: «Это не иное, что как меч Гедеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гедеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан мадиамский». И разделил 300 человек на 3 отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и кувшины-светильники. И сказал им: «Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: „Меч Господа и Гедеона!“» И подошел Гедеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи. И разбудили стражей, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках. И затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гедеона!» И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бефшиты к Царере, до предела Авелмелхолы близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Асирова и всего колена Манасина, и погнались за мадианитянами. Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправу через воду до Бефары и Иордан, и поймали 2 князей мадиамских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Иекеф-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Орива и Азива принесли Гедеону за Иордан. Глава 8. И сказали ему ефремляне: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авизер обирал? Ваши руки предал Бог князей мадиамских, Орива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа: «Дайте хлеба народу, который идет за мною. Они утомились, а я преследую Зевея и Салмана, царей мадиамских». Князья Сакхофа сказали: «Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» И сказал Гедеон: «За это, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками». Оттуда пошел он в Пенуэл и тоже сказал жителям его И жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Сакхофа. Он сказал и жителям Пенуэла: «Когда я возвращусь в мире, разрушу башню сию». Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 тысяч. Все, что осталось от всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Гидеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новой и Акберии и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали. Он погнался за ними и схватил обоих царей Мадиамских, Зевея и Салмана. И весь стан привел в замешательство. И возвратился Гидеон, сын Иоаса, с войны от возвышенности Хереса. И захватил юношу из жителей Сакхофа и выпросил у него. И он написал ему князей и старейшин сакховских 77 человек. И пришел он к жителям сакховским и сказал: «Вот Зевей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря: разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим?» И взял старейшин города, и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа. И башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города. И сказал Зевею и Салману: «Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?» Они сказали: «Они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских». Гидеон сказал: «Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь, если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас». И сказал Иеферу, первенцу своему: «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод. И сказал Зевей и Салман: «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гидеон и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. И сказали израильтяне Гидеону: «Владей нами ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гидеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». И сказал им Гидеон: «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей». Ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне. Они сказали: «Дадим». И разослали одежду и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гидеон эфод и положил его в своем городе в Офре. И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гидеону и всему дому его. Так смирились мадианитяне пред сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гидеона. И пошел Иеровоал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гидеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гедеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен во гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гедеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Фериффа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иераваалову или Гедеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Глава 9. Авимелех, сын Иераваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иеравааловых, или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: «Он брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру, и убил братьев своих, 70 сынов Иеравааловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иераваалов, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские и весь дом Милла, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема. Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог». Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине: «Царствуй над нами». Маслина сказала им: «Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева смоковнице: «Иди ты, царствуй над нами». Смоковница сказала им: «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева виноградной лозе: «Иди ты, царствуй над нами». Виноградная лоза сказала им: «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Наконец сказали все дерева терновнику: «Иди ты, царствуй над нами». Терновник сказал деревам: «Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожрет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли, по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем, и хорошо ли вы поступили с Иераваалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы. За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею и избавил вас от руки мадианитян. А вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иераваалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, тогда изыдет огонь от Авимелеха и да пожрет жителей сихемских и весь дом Милла, и да изыдет огонь от жителей Сихемских и от дома Мила, и да пожрет Авимелеха. И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Беер, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху. Дабы таким образом совершилось мщение за 70 сынов Иеровоаловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого проходящего мимо их по дороге. А сем донесено было Авимелеху. Пришел же и Гаал, сын Еведов, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на него. И вышли в поле, и собрали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил: «Кто Авимелех, и что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иеровоалов, и не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Эмора, отца Сихемова, а ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху: «Умножь войско твое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его. Он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью ты и народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле. Поутру же при восхождении солнца встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся с ним, и поставили засаду у Сихема 4 отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Меоним». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили, кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле и донесли о сем Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на 3 отряда, и поставил в засаду в поле. И увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие 2 отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне в Сихемской ушли в башню капище Ваал-Ферифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Силмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою и нарубил сучьев древесных и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все, бывшие в башне Сихемской, около 1000 мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. Среди городок была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока оруженосца своего и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне, женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. И все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их. И постигло их проклятие Иофама, сына Иераваалова. Глава 10. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьею Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада, и был судьею Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам Аморейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским, а Господа оставили и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Аморейской, которая в Галааде. Наконец аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы Господу и говорили: «Согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам. И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и маавитяне, и когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израилевы Господу: «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: «Кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских». Глава 11. Иифай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иифай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иифая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иифай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иифаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иифая из земли Тов. И сказали Иифаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иифай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иифаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иифай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иифаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иифай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иифай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Иифай послов царю аммонитскому сказать: «Что тебе до меня? Что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь аммонитский сказал послам Иифая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром». Иифай в другой раз послал послов к царю аммонитскому сказать ему: «Так говорит Иифай: Израиль не взял земли моавитской и земли аммонитской. Ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Эдомскому сказать: «Позволь мне пройти землею твоею». Но царь Эдомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился. Посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустынею, и миновал землю Эдомскую и землю Моавитскую, и, придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Амарейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь нам пройти землею твоею в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Иаце, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Амарея, жившего в той земле. И получили они в наследие все пределы Амарея, от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Амарея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамас, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам наследие Господь Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сепфорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с нами? Израиль уже живет 300 лет в Иссивоне и в зависящих от него городах, в Араере и в зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья, да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами. Но царь аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, а из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». И пришел Иефай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Араера до Минифа, 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иефай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди», и отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иефая, галаадитянина, 4 дня в году.

Египта запланировал Бог. Немного позже мы будем изучать вопрос родительства. Мы увидим, что взаимоотношения между детьми и родителями с момента рождения ребенка – это отношения, обреченные на расставание. И в процессе изучения мы поговорим о многочисленных задействованных в нем вещах и о том, как эти отношения разделятся. Если вы являетесь хорошим родителем, то вы должны осознавать, что появилась нулевая точка отсчета в ваших отношениях с ребенком. Она возникла в тот момент, когда вы принесли его из роддома, и у вас есть примерно 20 лет. Потом ребенок в один прекрасный день выйдет из своего дома и отправится в другой город, в колледж или предпримет какой-то другой шаг в своей жизни. И как-то так получается, что дети думают: «Я могу делать все, что хочу, никто меня не остановит». А что это, что ребенок захочет делать? Именно об этом нужно подумать вам, обратившись назад в прошлое, когда он был младенцем в пеленках. Это отношения, обреченные на расставание. Мы с вами это еще увидим. Тип отношений в браке является прямо противоположным. Отношения в браке напоминают края пирамиды, которые соединяются вместе, а не разбегаются друг от друга. В левом углу пирамиды – муж, в правом углу пирамиды – жена, и они движутся к вершине пирамиды, сближаясь друг с другом. И в отличие от отношений ребенка и родителей, которые обречены на расставание, этим отношениям расставание не предопределено. Они должны становиться все ближе и ближе. Может быть, это знание вызовет у вас депрессию. Я даже знаю семью, в которой, когда жена впервые услышала об этом, она ужасно расстроилась, потому что между ей и ее мужем не было близости. Она строила семью в одном мире, муж строил семью в другом. И у них не получалось приблизиться друг к другу. Однажды приезжий проповедник подкинул им идею о семейной пирамиде, о мужчине и женщине, которые становятся ближе друг к другу. И спустя определенное время эти люди согласились с этой идеей, считая ее правильной. Они осознали, что именно такими должны быть эти взаимоотношения. Они предопределены свыше, они навсегда. Это личные отношения, исключающие третьих лиц. Это также и содержащие взаимоотношения, поэтому мы должны работать над ними. Общение дает нам инструменты, с помощью которых мы можем работать над ними. Если у вас не налажено общение, значит, у вас нет инструментов для его создания. Перед началом изучения вопроса общения мы дали его рабочее определение. Это стандартное определение, взятое из словаря. Общение – это отдача и принятие информации, посланий, идей, через речь, жесты и другие средства. Опираясь на это определение, мы можем провести кое-какие наблюдения. Существуют измерения отдачи и получения. Получается, что могут возникнуть две сферы проблем общения – проблемы с посылающим информацию и проблемы с принимающим ее. Проблема может быть с отправителем, проблема может быть и у получателя, который неправильно ее принимает. Проблемы общения появляются в двух формах. Первое – это молчание. Люди говорят, что у них нет никакого общения. Многие люди выдвигают подобную жалобу: «У нас нет никакого общения». Под этим обычно подразумевается, что люди не разговаривают друг с другом. Но молчание не всегда говорит о том, что у вас проблема с общением. Оно часто это имеет в виду, но не всегда это так. Все люди разные. Есть очень разговорчивые люди. Они чувствуют себя очень неуютно в моменты тишины, особенно если они развлекают гостя. Они просто не могут позволить установиться тишине. При этом они готовы бормотать всякую ерунду самым глупым образом и только для того, чтобы разговор продолжался. Такие люди могут поражаться на людей глубоко молчащего типа, которым не нужно разговаривать. Такие люди могут ощущать себя очень глупо в моменты молчания. Сейчас мне вспоминается рассказ одного человека как раз на эту тему. Он поведал следующее. «У меня есть очень хороший друг, — сказал он, — который является ортодонтистом. Он самый тихий человек, которого я когда-либо встречал за свою жизнь. Однажды, когда мы вместе путешествовали, я болтал как глупец. Потом сказал ему: „Тебе что, нечего сказать?" Он ответил: „Сергей, можно я тебе кое-что скажу? Когда вода глубока, она спокойная и не шумливая, но когда она мелкая, она постоянно журчит“. Это он сказал не потому, что хотел меня обидеть, он любит меня, просто в этом был какой-то смысл. Знаете, как мы называем этот журчащий лепет? Водой, бегущей по скалам. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, если вы женаты на человеке такого глубоко молчащего типа, совсем не обязательно, что у вас будут проблемы с общением. Один из самых прекрасных способов того, как вы можете проводить вместе время, это иметь особую общность. Корень этого слова образован от слова «общение». Вы проводите уютное время вместе, и вам даже не нужно говорить, чтобы чувствовать себя хорошо друг с другом. Видите, молчание не всегда показывает, что у вас проблемы в общении. Другая форма общения, в которой часто возникают проблемы, это споры. Вы не можете разговаривать друг с другом 5 минут, не раздражаясь.

0: Это на самом деле проблема. Сейчас вместе с вами я хотел бы провести исследование, опираясь на рабочее определение слова «общение». Смысл этого рабочего определения слова «общение» состоит в том, что нет такого времени, когда бы мы не общались. Мы общаемся всегда. Одна из фраз определения гласит, я цитирую по словарю, «через речь, жесты и другие средства». Молчаливое презрение – это тоже форма общения, которая не означает, что у вас имеются проблемы в общении. Если ваш супруг относится к вам с молчаливым презрением, это значит, что вы расстроили его. Именно поэтому он создает атмосферу заморозков. Молчаливое презрение. Одна дама, чей муж практиковал подобное поведение, сказала, «Нужно очень внимательно слушать, что он говорит, когда он молчит, потому что его молчание всегда что-то означает». Однажды один пастор из Америки рассказал мне небольшую историю из жизни своей церкви. Он сказал, что в свое время он был пастором маленькой церкви. Из-за размеров церкви атмосфера там царила очень близкая, все были вовлечены в общение. Однажды утром ему позвонил один человек и сказал, «Я думаю, вам необходимо встретиться с Анной и поговорить с ней». Анна – это его жена. «Так вот, вам необходимо поговорить с ней, она расстроена». Пастор спросил, «Почему он так думает?» И тот человек ответил, «Кстати, он был заядлым игроком в гольф и тратил на это много времени». Так вот, он сказал, «Когда я собирался уходить из дома, моя жена выкинула мой приз за игру в гольф». Тогда пастор спросил, «А куда ты собирался уходить?» Он ответил, «Поиграть в гольф». Тогда пастор сказал, «Может быть, она пыталась тебе что-то сказать через то, что она выкинула именно приз для игры в гольф?» Он сказал, «Может и так». Пастор произнес, «А я думаю, это совершенно так. Так она пыталась сделать свое заявление. Когда мы хлопаем дверью, хмуро молчим, тем самым мы всегда что-то говорим. Положительный способ выражения нашего доброго отношения – это улыбка, рука на плече, объятия, слезы, какой-то другой знак. Все это общение». Иногда можно общаться через жесты или другие средства, что может быть намного красноречивее любых слов. Франциск Ассизский, который является одним из моих героев, сказал, «Через все проповедуйте Христа. Если нужно, употребляйте слова». Хорошо сказано, не правда ли? А теперь мы можем сделать некоторые выводы на основании данного определения. Во-первых, общение – это не только то, что говорится, это и то, что слышится. Может быть, она этого не говорила, а он это услышал. Общение – это не то, что было произнесено, но и то, что люди восприняли. Также это и то, что человек почувствовал на основании увиденных жестов и тому подобных вещей. Общение – это не только слова, но и передача мысли, общее впечатление от процесса. Общение – это не только то, что говорится, это также и то, что люди хотят услышать во всем сказанном. Этим я просто очарован, насколько люди хотят слышать то, что они хотят слышать, и неважно, что там говорится на самом деле. Есть также и другие откровения, которые появляются на основании изучения понятия общения. У меня есть знакомый профессор по речи, который однажды вошел в классную комнату, где царила полная неразбериха. Это был старший класс, где учащиеся разговаривали на повышенных тонах и не собирались останавливаться. Он подошел к своему столу, стоящему перед другими столами, и хлопнул по нему своей рукой. Это прозвучало, как выстрел из ружья. Сразу же после этого он сказал, «Я хочу абсолютного кромешного ада!» Тишина наполнила комнату, весь класс мгновенно оказался под его контролем. А нам он объяснил то, что произошло тогда. 7% общения, сказал он, совершается через слова, 55% через тон и интонации и 38% через язык тела, который сопровождает слова. Учитель сказал, «Я хочу полного кромешного ада». Это действительно дало ему контроль над ситуацией. Но если бы люди поняли, что он сказал на самом деле, тогда их реакция была бы полностью противоположной. Но именно его тон и интонации говорили сами за себя. Тем самым он сказал, «Я хочу полного порядка в этом классе». В соответствии с его пониманием, его тон и хлопанье – это было 93% в донесении информации. Посыл слов, как он говорил, осуществляет 7% всего процесса общения. Задумайтесь над фразой «Женщина без нее мужчина потерян». Уловили ее смысл? Послушайте еще раз, на этот раз я произнесу это предложение немного по-другому, и его значение также изменится. Готовы? Женщина. Без нее мужчина потерян. Поняли теперь? Абсолютно другое значение. Что его изменило? Всего лишь смысловое ударение. И все эти тонкости сокрыты в том глубоком определении, которое можно найти в словаре Вебстера. Общение – это отдача и принятие информации, посланий и идей через речь, жесты и другие средства. Эксперты по общению говорят нам о том, что существуют его разные уровни. Есть уровень отсутствия общения. На этом уровне люди используют клише и ничем на самом деле не обмениваются. Есть уровень комментариев о фактической информации, погоде, новостях. Происходит обмен тем, что все знают. Далее идет уровень, где люди обмениваются своими мнениями и наблюдениями, которые для них что-то значат. Здесь происходит обмен тем, что люди думают. Это более теплое и интенсивное общение. Здесь происходит обмен мыслями, которые на самом деле дороги человеку. Это еще более высокий уровень общения. А еще выше и происходят те доверительные разговоры, где можно рассказать, кто ты, где ты и кем ты хочешь быть. Именно здесь человек делится собой. Это и есть самый высокий уровень общения. В нашем христианском браке, раз уж мы должны думать о другом, в момент бесед о том, кем является ваш супруг, что вы о нем думаете, где, по-вашему, он должен быть, где бы вы хотели его видеть, и происходит общение на самом высоком уровне. Необходимо также сказать о том, что является наиглавнейшим в общении, его ценности и приоритеты. Честно говоря, я думаю, что все живущие в современной культуре, включая и христианские пары, не ценят общение на этом глубоком уровне, особенно потому, что мы просто не распределяем приоритеты для нашего времени, энергии. Мы не желаем убедиться, что мы по-настоящему общаемся. На это нужно время. А если вы его не цените, то вы не будете тратить на него свое время. Однажды я бросил вызов некоторым парам. Мы дискутировали, и я говорил о том, что нужно сделать общение приоритетом. Одна женщина, муж которой был хирургом, сказала: «Единственное, как я могу добиться общения от моего мужа, это попасть на носилки, на которых меня вкатят в операционную. Потом, когда он будет накладывать маску на мое лицо, я скажу: «Привет, дорогой, это я, давай пообщаемся». Он не выделяет никакого времени на общение. Это значит, он его просто не ценит. Для того, чтобы общаться, необходимо время, энергия и смелость. Одной из причин, по которой мы не общаемся, является наша усталость. Мы говорим: «Я так устал!» Это отбирает силы. А нам кажется, что так быть не должно. Поэтому мы не собираемся тратить свою энергию на общение. Мы тратим ее на что угодно. С 6:30 или 7 утра мы тратим энергию на очень важные вещи. Но когда мы приходим домой и наступает время общения, мы не ценим его так же высоко и не желаем тратить время и силы. Пол Тернье в первой главе своей книги «Чтобы понимать друг друга» сказал: «Чтобы понимать друг друга, нам нужно общаться». Во второй главе он сказал: «Это требует смелости». На самом деле необходима смелость, если вы собираетесь по-настоящему общаться на глубоком уровне. Поэтому, я считаю, нам необходимо совершить этот обзор перед началом изучения этого предмета. Мы должны достаточно оценить общение, чтобы тратить на него свое время, находить силы и учиться быть смелыми.
1: В Библии говорится: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Господь хочет, чтобы мы строили нашу жизнь на принципах Священного Писания. Так стройте ваши дома для вечности, ибо цель нашей земной жизни – пребывать в вечности с Господом. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 июля у Катарины Хоп был день рождения. Ее муж и родные поздравляют Катю с новой жизненной датой и выражают свои сердечные пожелания для нее в небольшом стихотворении. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появилась на земле. И мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным ясным днем и от души тебе желаем успехов, счастья, радости. Пусть Бог тебя благословит во всем. А сейчас для Катарины Хоп прозвучат стихотворения под названием «С каждым летом нам лет все больше», а затем 21 стих из 19 главы притчей и песня, которая называется «Ты у Бога одна лишь такая». «С каждым летом нам лет все больше, не поэтому ль лету мы шепчем грустно, побудь подольше». Отодвинь холода зимы. Сколько лет, сколько зим минуло, все кружилась земная ось, нас куда-то вперед тянуло, так бездумчиво на авось. Но растут с каждым летом даты, и отмерено то число, в которое нас когда-то оторвет от земли крыло. Новых дат, их уж довольно много, и несут они нас в зиму. Как же важно нам верить в Бога и доверить себя Ему. Задержаться нельзя подольше, цепи дней наших рвется нить. С каждым летом нам лет все больше, будем же время свое ценить.
1: Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.

0: Брату Якову Ламерт сегодня, 24 июля, исполнился 71 год. Братья и сестры из поместной церкви поздравляют его с днем рождения и желают на многие годы крепкого здоровья, искренней радости, душевного тепла и духовной крепости. Как хорошо на Бога уповать! Он знает наши трудности, тревоги, спешит помочь, спешит нас поддержать и ободряет нас в земной дороге. Как хорошо на Бога уповать, Ему доверив все свои волнения, молиться кротко, терпеливо ждать, и Он пошлет свое благословение.
1: Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его.
0: Первая Паралипоменон, 16 глава, стихи 26 и 27. А сейчас для Якова Ламерт звучит песня под названием «Надейся на Господа».

пройти. Ты голос в тиши, ты свет средь ночей, о Боже живой.

0: Для брата Виктора Конрад звучит поздравление ко дню его рождения. 27 июля ему исполнилось 68 лет. Братья и сестры по вере желают Виктору: «Пусть Бог хранит тебя до самой старости, поддерживая тело, душу, дух, и в каждом дне причины даст для радости, свет доброты в глазах, чтоб не потух. Дай Бог тебе верой видеть вечность чудную, держась за руку своего отца, чтобы прожить достойно немощь трудную, быть в разуме до самого конца. Пусть ободряет то, что вечность близится, та цель, к которой мы все годы шли, и мы желаем, чтоб увидеться мы там со всеми близкими могли.
1: И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
0: Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. Песня под названием «Только Бог знает путь» сегодня тоже звучит для Виктора Конрада.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 27 июля жительнице Хёрсте Марии Сёрих исполняется 73 года. Ее от всей души поздравляют братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф города Детмольд. «Благослови Господь тебя, твою семью, всех тех, о ком моления возносишь, дорогу предстоящую твою, мечты и планы, что в себе ты носишь. Желаем от души благополучия, Бог пронесет сквозь годы, сохранит, пошлет тебе Он только доброе и лучшее, на предстоящий год благословит».
1: От Господа спасение над народом твоим, благословение твое.
0: Псалом 3, стих 9. А сейчас прозвучит песня для Марии Сёрих. Она называется «Сквозь земные дожди».

0: Мы отмечаем дни рождения не для того, чтобы в эти дни друзей услышать поздравления и пожелания от родни. Хотя и это тоже важно, ведь в этом новых сил заряд. Но в день рождения должен каждый еще раз посмотреть назад. В душе под годом пролетевшим незримо провести черту, о незабытом наболевшем в молитве рассказать Христу. Он все в нас пересортирует, балласт ненужный уберет и полный мир душе дарует на новый предстоящий год.
1: Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
0: Первая книга Царств, 16 глава, стих 7.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp, набрав похожий номер телефона 05231-701-7509. Можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Затем Анори снова прочел историю о распятии и погребении Иисуса. После этого о его воскресении утром третьего дня, о вознесении и пребывании в настоящее время одесную Бога. Он прочитал о сошествии в день Пятидесятницы Духа Святого, крестившего всех верующих в одно тело, о его постоянном присутствии, превращающем тело верующих в его храм, и о чудесном служении Духа, прославлять Христа и открывать его всем кающимся грешникам. Но он не остановился на этом. Он хотел принести мир душе Марцелла, поэтому прочитал слова Иисуса, призывающие грешника прийти к нему, чтобы получить вечную жизнь уже сейчас, в момент покаяния и уверования в него как своего Спасителя. Он прочитал о рождении свыше, о новой жизни, об обещании Иисуса прийти во второй раз и забрать свой омытый кровью народ и встретиться с ним в воздухе.
2: «Это воистину Слово Божье!» — воскликнул Марцелл. «Это голос с небес! Мое сердце отзывается на все услышанное, и я знаю, что эти слова непременно должны быть вечной истиной. Но как я могу получить это спасение? С моих глаз будто пелена спала. Наконец-то я понял себя. Раньше я считал себя честным и праведным человеком, но в сравнении со святым, которого я только что узнал, я прах. Я вижу, что я преступник перед ним, виновный и погибающий. Как я могу спастись?» Иисус Христос пришел в мир, чтобы взыскать и спасти погибшее. Но как я могу принять его? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Но разве нет ничего, что я должен сделать? Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Но разве нет никакой жертвы, которую я могу принести? Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. О, если мне можно прийти к нему, научите меня словам, помогите мне в этом. Во мраке этой угрюмой пещеры, в уединении и священном молчании, Анорий опустился на колени, а вместе с ним и Марцелл. Почтенный христианин возвысил свой голос в молитве. Марцелл чувствовал, будто его душа была поднята в небеса в самое присутствие Спасителя, благодаря силе этой пылкой молитвы веры. Слова эхом отзывались в его душе и духе. И глубоко ощущая свое несовершенство, он полагался на стоящего рядом человека, чтобы тот выразил его нужду так, как он сам того сделать не мог. Но, наконец, его собственные желания укрепились. Вера, победив робость, укрепила его трепетную душу. Это и была настоящая вера. Когда Анори закончил свою молитву, из уст Марцелла вылетели слова, исходящие из самой глубины его сердца. «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» И тут он твердо уверовал в единого посредника между Богом и человеками, человека Иисуса Христа. И слова Иисуса: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, и я даю им, моим овцам, жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Были приняты с верой, произведя в душе его радость. Прошли часы, но кто сможет в точности описать все, что произошло с душой, перешедшей из смерти в жизнь? Достаточно сказать, что когда наступило утро, озарив своим светом землю, чудесный день засиял и в душе, и духе Марцелла в этой подземной пещере. Все его стремления были полностью удовлетворены. Ноша греха сброшена, и мир Божий через Иисуса Христа наполнил его. Секрет христиан теперь был открыт для него, и он добровольно стал рабом Иисуса Христа. Объединившись со своими братьями во Христе, теперь он мог вместе с ними воспеть гимн. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков. Глава 6. Облако свидетелей. Все сии умерли в вере. Вскоре новообращенный узнал еще больше о христианах. После короткого отдыха он встал и присоединился к Онорию, предложившего ему осмотреть место, где они жили. На собрании, свидетелем которого он стал, присутствовала лишь малая часть обитателей катакомб. Число их достигало многих тысяч, и все они жили малыми общинами, каждая из которых имела свою отдельную связь с городом. Марцелл долго шел с Онорием. Его поразило множество людей, повстречавшихся им на пути. И хотя он знал, что христиан много, он не мог предположить, что из них такое большое количество отважились избрать жизнь в катакомбах. Но кроме живых, его столь же сильно интересовали и мертвые. Проходя по туннелям, он читал надписи на надгробных табличках, отмечая на всех одинаковое свидетельство о сильной вере и благородной надежде. Ему нравилось читать надписи, а живой интерес Онория к этим памятникам набожным людям делал из него близкого по духу проводника. «Вон там, — сказал Онорий, — покоится свидетель истины». Марцелл, посмотрев на указанное Онорием место, прочел: «Здесь покоится, испытав ужасные мучения, тело храброго мученика веры, носившего имя Примита, прожившего около 38 лет. Эту надпись поставила своему дорогому и заслужившему это мужу его жена». «Такие люди, — сказала Нори, — показывают нам пример того, как должны умирать христиане. Вон еще один, пострадавший подобно Примиту. Павел погиб во время пыток, чтобы обрести вечную жизнь блаженства. А там, — указал Онорий, — находится гробница благородной женщины, показавшей стойкость, которую Христос может послать в нужную минуту даже самым слабым из его последователей. Замученная и казненная Клементия спит, воскреснет. Когда человек, — сказал Онорий, получает призыв пройти через двери смерти, его дух моментально выходит из тела и водворяется у Господа. Обещанный приход нашего Господа, который может произойти в любой момент, является блаженным упованием христианина, наставленного в Слове Божьем. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены на облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. А вот, продолжил Анорий, лежит Констанс, дважды оставшийся верным своему Богу, пережив двойное испытание. Сначала ему был дан яд, но он не причинил ему никакого вреда, после чего он был заколот мечом. Смертельный яд не смог вручить Констансу венец. Железу было позволено сделать это. Так они ходили очень долго, читая надписи, которые часто встречались на стенах. Марцелла наполнили новые чувства, когда он читал каталог славных имен. Для него это была история Церкви Христовой. Эти надгробные надписи рассказали ему о мучениках, зажегши огонь в его сердце. Незамысловатые картины на надгробиях вызвали скорбь, какую не смогли бы вызвать даже самые лучшие произведения искусных художников. Грубо вырезанные буквы, грамматические ошибки в надписях трогательно свидетельствовали о драгоценности Евангелия для бедных и униженных. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но нищим возвещено Евангелие. На многих надгробиях была изображена монограмма, состоявшая из первых букв титулов Христа, где Х и Р соединены, образуя один знак. На некоторых была нарисована пальмовая ветвь, являющаяся символом победы и бессмертия, символом тех славных пальмовых ветвей, которыми будут махать бесчисленное множество людей пред престолом Агнца в будущем. На других были иные изображения. «Что обозначает этот корабль?» – спросил Марцелл, указав на рисунок. «Он говорит нам, что дух искупленного человека переплыл с земли на небеса. А что означает эта рыба?» которая также встречается очень часто. Рыба используется потому, что буквы, образующие это слово на греческом, являются первыми буквами слов, выражающих славу и надежду христиан. «Ай» – первая буква в слове «Иисус», «Экс» – «Христос», «О» и «Уай» означают «Сын Божий», а «Ай» – «Спаситель». Поэтому греческое слово «рыба» означает «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». А что означает картина с кораблем и огромным морским чудовищем? «Это Иона, пророк Божий, о котором ты еще не знаешь». Анори рассказал Марцеллу об Ионе, объяснив ему, как освобождение из внутренней рыбы напоминает христианам об их избавлении от тьмы могилы. Затем он сказал, «Эта славная надежда воскресения является невыразимым утешением, и нам нравится напоминать себе об этом различными символами. Вот еще один символ этой блаженной истины – голубь, несущий масличный лист к Ною». Он также поведал Марцеллу историю о потопе, чтобы тот смог понять смысл символа. И, указав на картину воскрешения Лазаря, подчеркнул. «Из всех символов, которые мы используем, ни один не является столь ясным, как этот. А вон там, — сказал Анори, — ты можешь увидеть якорь, символ надежды, благодаря которой христианин, хотя и носится в бушующей пучине жизни, держится своего небесного дома. А это петух. Символ бдительности. Как сказал наш Господь, бодрствуйте и молитесь. А вот ягненок – прообраз невинности и кротости, а также напоминание нам об Агнце Божьем, который понес наши грехи и своей жертвой подарил нам вечную жизнь и прощение. А вот снова голубь, который, подобно ягненку, символизирует невинность». А вот он снова несет в своем клюве масличный лист мира. Здесь ты видишь Альфу и Омегу, первую и последнюю буквы греческого алфавита, которые говорят о нашем Господе. Ты уже знаешь о его словах. Я Альфа и Омега. А вот венец, напоминающий нам о нетленном венце, который Господь, праведный судья, даст нам. Итак, мы любим окружать себя всем, что напоминает нам о радости, которая ждет нас в будущем. Поучаясь от этих символов, мы уже не обращаем внимания на этот подземный мрак, но верой смотрим на свет вечной славы. «Вот», — сказал Марцел, остановившись, «по-моему, это можно отнести к моему состоянию. Это звучит пророчески. Возможно, и я буду призван, чтобы засвидетельствовать о Христе. Если так, то пусть я останусь верным до конца».

и Сицилии Метеллы. После этого они продолжили свой путь. «Как прекрасно!» – сказал Марцелл. «Смерть христианина! Ужас ей неведом! Для него она является блаженным сном, пока его дух пребывает с Господом, ожидая воскресения, и смерть, вместо того, чтобы вызывать обычный ужас, воспринимается им как победа и покой». Место упокоения Эописа. Здесь покоится Зотик. Осели, покоящийся во Христе. Мартирия в мире. Видалия в мире Христовом. Ницефор, добрая душа в месте покоя. «Некоторые из надписей говорят нам о характере умерших братьев», сказал Анорий. «Посмотри сюда». Максим, проживший 23 года, друг всех людей. Во Христе в пятые календы ноября упокоился Горгоний, друг всех, никому не враг. «А вот еще некоторые», — продолжил он, «говорящие нам об их личной семейной жизни». Сицилии Плаценди, жене, о которой сохранил чудесные воспоминания, с которой прожил 10 лет без единой ссоры во Христе Иисусе, Сыне Божьем Спасителе, Сицилий – муж. Священная для Христа Всевышнего Бога Виталия сожжена в субботу в календы августа в возрасте 25 лет и 8 месяцев. Прожила со своим мужем 10 лет и 30 дней во Христе первом и последнем. «Домнине, моей драгоценной и невинной жене, прожившей 16 лет и 4 месяца, бывшей мне женой 2 года, 4 месяца и 9 дней, с которой я не мог жить более 6 месяцев по причине моего путешествия. Все эти месяцы я выражал ей всю любовь, которая была во мне. Никто не любил друг друга сильнее нас. Похоронена в 15 число перед календами июня. Клавдию, почтенному и нежному, любившему меня, он прожил около 25 лет во Христе». «А вот признание любящего отца», сказал Марцелл, читая следующую надпись. «Своему драгоценному сыну Северу, унесенному ангелами на седьмых идах января, Лоренц». А здесь слова жены. «Домицей в мире написала это Аея». «Да», — сказал Анорий, — «по вере в Иисуса Христа или твоими словами благодаря религии, верующий получает новое божественное естество через Духа Святого, который также вселяет в него любовь Божью, изливающуюся на друзей и родственников. Однако ветхая природа Адама остается, она не исправляется, она не может быть исправлена». Продолжая свой путь, они нашли много надгробных надписей, свидетельствовавших о нежной любви к умершим близких родственников. Констанция, чудесной красоты и любезности, прожила 18 лет, 6 месяцев и 16 дней. Констанция в мире. Симплиций, о котором у нас добрая память, живший в мире 23 года и 43 дня. Его брат сделал эту надпись. От Сертору, нашему сыну, дорогому, милому, невиннейшему и несравненному, прожившему 17 лет, 6 месяцев и 8 дней. Его отец и мать написали это. Январию, милому и хорошему сыну, почитаемому и любимому всеми, который прожил 23 года, 5 месяцев и 22 дня, его родители. А Ариния, слаще меда, покоится в мире. Святой душе и Ноцию, прожившему около 3 лет. Домициан, невинная душа, покоится в мире. Прощай, Сабина, прожила 8 лет, 8 месяцев и 22 дня. Покойся мирно в Боге. Во Христе,
умер в календаре.

0: сентября невинный Помпей, прожив 6 лет, 9 месяцев, 8 дней и 4 часа, покоится в мире. Своему достойному сыну Калпурнию его родители написали это. Он прожил 5 лет, 8 месяцев и 10 дней, почив в мире 13 июня. «К надгробной надписи этого ребенка, — сказал Марцел, — они добавили символы мира и славы. Он указал на плиту с изображением голубя и лаврового венка рядом со следующей надписью. «Респект, проживший 5 лет и 8 месяцев, покоится в мире». «А на этой, — продолжил Марцел, — изображена пальмовая ветвь, символ победы». «Да», — произнес Анори, — «Спаситель сказал, пустите детей приходить ко мне». Их внимание привлекли также надгробные надписи на могилах жен и членов семей христианских служителей. «Моя жена Лаврентия построила эту гробницу. Ее характер во всем дополнял мой. Она была почтенной и верной. Наконец-то я могу унаследовать блаженство, которое она давно уже унаследовала. Епископ Лео, перешагнувший 8-й десяток». Место для упокоения Василия Пресвитера и его Фелиситы. Они построили его для себя. Однажды Сюзанна была счастливой дочерью Пресвитера Габина. Лежит здесь, соединившись со своим отцом в мире. Клавдий Атициан, чтец, и Клавдия Фелисицима, его жена. «Вон там, — сказал Марцел, — я вижу могилу большого размера. Там похоронено 2 человека. Да, это Бесомум, и в нем находятся 2 человека. Прочитай надгробную надпись. Бесомум Сабина, построена для себя при жизни на кладбище Бальбины в новом склепе. Иногда в одной могиле могут лежать 3 человека. В других местах ты, Марцел, увидишь захоронение большого количества людей. Когда ужесточаются гонения, сложно оказать каждому отдельному человеку то внимание, которое хотелось бы. Вон там есть табличка, отмечающая место захоронения многих мучеников, имена которых неизвестны, но чья память всегда будет благословенной», — продолжил Анорий, указав на плиту со следующей надписью. «Марциа и 550 мучеников Христовых». «А вот длинная надпись», — сказал Марцел, «и вполне возможно, что эти слова отзовутся эхом в сердце каждого из нас». С глубоким волнением они прочитали следующее. «Во Христе Александр не мертв, но живет выше звезд, и его тело покоится в этой могиле. Он окончил свою жизнь при императоре Антонии Непии, не видевшем пользы от его служения, воздавшего ему ненавистью вместо расположения, ибо, стоя на коленях в готовности принести жертву истинному Богу, он был схвачен и уведен на казнь. О, печальное время, в которое мы не могли быть в безопасности даже в пещерах, совершая служение и молясь! Нет жизни и смерти более жалкой, чем это, когда тело умершего не может быть похоронено его друзьями и родственниками. В конце концов, они засверкают в небесах. Его жизнь была короткой, как и жизнь каждого христианина в это время». «Здесь, — сказал Анорий, — упокоился возлюбленный брат, память о котором до сих пор живет в церквах. Возле этой могилы мы проводим агапы в день его рождения. На этой вечере стираются все границы между сословиями и званиями, родами и племенами, языками и народами. Все мы являемся братьями во Христе Иисусе, ибо помним, что как Христос возлюбил нас, так и мы должны любить друг друга». Марцел имел возможность встретиться с мужчинами, женщинами и детьми разных сословий и возрастов. Он сам лично убедился в присутствии той братской любви между ними, о которой рассказывал Анорий. Мужчины, занимавшие самые высокие должности в Риме, теперь стали близкими друзьями людям, положение которых было едва выше положения рабов. Жестокие и безжалостные гонители в прошлом теперь любовно общались с теми, кого раньше ненавидели. Иудейский священник, освобожденный от иго закона, который он не в состоянии был исполнить и который являлся для него служением смертоносным буквам, ходил рука об руку с ранее ненавистным ему язычником. У грека юродство Евангелия на глазах превратилось в безграничную мудрость, и презрение к последователям Иисуса, ранее наполнявшее его сердце, преобразовалось в нежную привязанность. Эгоизм и амбиции, надменность и зависть, все человеческие пороки, казалось, навсегда ушли перед наступлением всемогущей христианской любви. В их сердцах во всей полноте обитала вера в Христа, и некоторые стороны ее блаженного влияния проявлялись здесь больше, чем это могло бы быть при любых других обстоятельствах. И это происходило не потому, что Бог изменил природу и силу их веры ради них же самих. Именно благодаря всеобщим гонениям и трудностям, лишивших их земного имущества, мирских искушений и амбиций, в их сердцах, переполненных любовью Христа, проявилось великое сострадание друг к другу, сблизившее их между собой.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогие наши друзья-радиослушатели! Вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Ночь. Ярко на небе мигают звезды. Крепким сном спит древний город Вифлеем. Не спят лишь в поле пастухи. В беседе мирной у костра сторожат они стада.

0: Я слышал, что император Август дал приказ о переписи народа, чтобы собрать побольше налогов. Неужели мы никогда не освободимся от тиранов?
1: Бог обещал послать нам Избавителя. Я всю жизнь молюсь, чтобы дожить до этого дня.

0: Внезапно сильный свет осиял пастухов.
1: Что это?
2: Боже, храни нас!
1: Ангел?
3: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Вы найдете младенца, лежащего в яслях.
0: И вот явилось ангелам многочисленное воинство небесное, славящее Бога.

0: Снова стало на Вифлеемских полях тихо и темно.
1: Я едва могу поверить тому, что видел и слышал. Бог сегодня ночью послал нам Избавителя, Спасителя нашего.
2: И подумать только, Бог повелел ангелам возвестить об этом нам, бедным пастухам.
1: Ангел сказал, что мы найдем младенца Христа в яслях. Пойдемте же в Вифлеем и посмотрим.
0: В радостном волнении пастухи поспешно идут в Вифлеем.

0: чудная святая ночь. Глубоким сном спит Вифлеем и не знает, что в мир родился Сын Божий, Царь царей и Князь мира. С любовью Мария спеленала его и положила в ясли. И там, в убогих яслях, в хлеву, пастухи находят младенца Христа.
1: Боже, мы славим Тебя, что Ты послал нам Спасителя, и что мы могли увидеть Его.
0: Низко поклонившись Христу, пастухи вернулись к своим стадам.

0: А теперь, детки, послушаем стишок.
1: Мало мы живем на свете, мы не взрослые, а дети, но уже мы знаем много о любви великой Бога. На земле грехи царили, очень плохо люди жили, все дрались и воевали, но всегда чего-то ждали. Ждали, что придет Спаситель, всех недобрых примиритель. Было долгим ожидание, все устали от страдания. Но Господь любил несчастных на путях земных опасных. Велика Господня милость, в мире чудо совершилось. Мрак на землю опустился, в эту ночь Христос родился. Мать достала полотенце, спеленать Христа младенца. И пещера, где ягнята, стала радостью богата. В Вифлееме люди спали, ничего о том не знали. Не без звездочки, как свечи, пастухи пасли овечек. Вдруг все небо засверкало, Божье воинство пристало возвестить о Божьем чуде, чтобы радовались люди. Пели, слава Богу вышних, на земле не будет лишних. Мир, любовь, благоволение примет каждое селение. В светлой радости и вере пастухи пошли к пещере. Звезды в небе не угасли, для Христа овечьи ясли. Вызывает удивление это дивное смирение. Мы не взрослые, а дети, но живем всегда во свете. Пусть небесный свет меж всеми будет здесь, как в Вифлееме.

0: Детки, заканчивая эту программу, хочется всех вас искренне поздравить с великим праздником Рождества Христова. До следующей программы.
1: До свидания!

Многих удивляет сравнительно молодая дата рождения Христа. Ведь всем известна глубокая древность человеческого рода. Может ли такое быть, чтобы Бог, да еще Спаситель, мог родиться позже многих миллионов людей? Но посмотрим теперь, что на это отвечает Священное Писание. Написано, читая Евангелие от Иоанна 1:3. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А в 10 стихе читаем: «Мир через Него начал быть». У несведущих возникает вопрос: как мог мир начать свое существование, если его Творец сам родился позже, на многие тысячелетия, или даже миллионы лет, как говорят иные? Пророком Михеем за 2700 лет предсказано, где должно родиться Христу. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Михей 5:2. Пророк Михей предсказывает о телесном рождении Христа в городе Вифлееме. И тут же он добавляет о Христе, которого происхождение из начала от дней вечных. Из слов Михея видно, что у Христа есть начало и происхождение, при том происхождение его произошло не в земных днях, а в днях вечных. То есть небесного, божественного календаря. Точно так же говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 1:15, читаю: «Рожденный прежде всякой твари». Иными словами, Христос родился прежде всего творимого, ибо, говорит далее апостол Павел, «им, то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано». Точно так и апостол Иоанн говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно вначале было у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна 1:1-3. Итак, все, что мы видим и не видим, создано Христом. А сам Христос не является творением, но рожден прежде всего творимого. Колоссянам 1:15. Христос славит Бога и говорит: «Отец мой более меня». А Бог говорит о Христе: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2:7. Этого сына Отец Небесный освятил и послал в мир. Евангелие от Иоанна 10:36. Далее еще Христос говорит о своем посланничестве, читая к евреям 10:5. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». И Павел отвечает, для чего Бог Христу приготовил тело, и когда это происходило, а именно: «Посему Христос, входя в мир», именно при входе Христа в мир он сказал упомянутые слова. На что Христос ответил Отцу Небесному: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». К евреям 10:7. И это был тот момент, когда Отец Небесный из-за любви своей к миру отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Незадолго до крестных страданий Христос говорит Богу Отцу: «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, который я имел у Тебя прежде бытия мира». Евангелие от Иоанна 17:5. Далее Христос свидетельствует: «Царство Мое не от мира сего». Еще до создания мира в Царстве Бога Отца Христос имел у Него великую славу. Но теперь произошло то, что писал апостол Павел к Тимофею в первом послании 3:16. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе,
показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Основная мысль. Для нас теперь Бог явился во плоти. Как Иоанн говорит, Слово стало плотью и обитало с нами, полные благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Евангелие от Иоанна 1,14. Итак, Христос недаром несет в частности имя Альфа и Омега, то есть начало и конец. Он открыл эру существования всех миров, земли и человечества, и именно Он все творимое приведет к своему концу. О рождении Христа на земле есть ничто иное, как беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, чтобы затем этой плотью вынести страдания и вину наших преступлений. Итак, христианство чтит день рождения Христа во плоти. И, если можно так сказать, день Его, Христова воплощения. Христу великая слава именно за то, что Он родился во плоти и что Он принял совет Отца спасти человечество посредством принятия плоти, чтобы затем этой плотью навеки победить смерть. Христос достоин, притом вовеки, чтобы чтить Его и день Его рождения. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге.

В нашей первой передаче по книге Джона Пайпера мы подробно объяснили значение слова «гедонизм». Но в связи с тем, что это слово мало знакомо, мы коротко будем повторяться. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих 5 убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте. Оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желанию, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. В прошлой передаче мы говорили на тему «Бог наслаждается своей славой». Весьма затруднительно дать определение слову «слава». Слава по-еврейски «кавод», а по-гречески «докса», часто переводится как «честь». Слава – одно из центральных понятий Библии. По отношению к Богу оно означает прежде всего Его величие, а также сияние, исходящее от Него при Его приближении. Слава – это высшее Божье достоинство, уникальность, могущество, выражение в великолепии. Божья слава – это красота Его многочисленных совершенств. Она может относиться к тому яркому и необычайному сиянию, которое проявляется в видимой форме, или же она может относиться к безгранично совершенным нравственным качествам Его личности. В любом случае, она указывает на реальность безграничного величия и достоинства. Там, где человеку является сам Бог, видимой становится и его слава, хотя человеку не дано увидеть всю славу Божью. Главная цель Бога – сохранить и выявить свое безграничное и необычайное величие и достоинство, то есть свою славу.

Наша тема сегодня – Божье счастье. Главная цель Бога – сохранить и выявить свое безграничное и необычайное величие и достоинство, то есть свою славу. Однако я многократно встречался с такими ситуациями, когда эта истина становилась для людей камнем преткновения. Мы говорим им, что Бог превыше всего, Он совершает все для своей славы, Он прославляет себя и ищет славы человеческой. Однако люди не хотят слышать этого. Почему? Думаю, есть по крайней мере два объяснения. Во-первых, мы сами не любим людей, которые в восторге от своего интеллекта, силы, мастерства, хорошего вида и здоровья. Во-вторых, не быть таковыми учит нас и Библия. Попытаемся детально рассмотреть эти возражения, чтобы решить, подходят ли они к Богу. Итак, почему мы не любим тех, кто выпячивает самого себя? Суть нашей неприязни, как мне представляется, заключается в том, что подобные люди скрывают свою подлинную жизнь. Они не живут той радостью, которая появляется в результате достижения чего-то, что они ценят ради него самого. Напротив, они живут, заимствуя комплименты у других людей. Одним глазом они смотрят на себя, а другим на публику. Мы не восхищаемся такими людьми. Наоборот, мы восторгаемся теми, кто достаточно спокоен и сдержан, чтобы не нуждаться в прикрытии своих слабостей и не компенсировать свои недостатки комплиментами других людей. Всякому здравомыслящему человеку понятно, что любое учение, относящее Бога к категории таких людей, неприемлемо для христиан. Учение же о том, что Бог стремится к тому, чтобы показывать свою славу и получить хвалу от людей, многим кажется именно таким. Но так ли это в действительности? Одно можно сказать точно. У Бога нет слабостей или недостатков. Все из Него, им и к Нему. Послание Римлянам, 11 глава. Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-то либо нужду, сам дая всему жизни, дыхание и все. Книга Деяний апостолов, 17 глава. Все существующее обязано своим существованием Ему. Нельзя добавить к Нему то, что не имело бы уже своего происхождения от Него. Поэтому усердие, с которым Бог добивается своей славы от людей, нельзя приписывать Его потребности в укреплении слабостей и в исполнении каких-то недостатков. Абсолютное отречение от самого себя стало бы для Бога идолопоклонством. Утверждая свою собственную славу, Он утверждает основание нашей радости. Это и есть любовь. Вторая причина, по которой учение о том, что Бог возвеличивает свою славу и ищет человеческой славы, становится камнем преткновения для людей, заключается в следующем. Библия, дескать, не учит нас чему-либо подобному. Например, в Слове Божьем написано «Любовь не ищет своего» — первое послание Коринфянам, 13 глава. Как Бог может любить и в то же самое время целиком отдать себя поиску своей славы, хвалы и радости? Может ли Бог быть полезен нам, если Он целиком предан себе? Я предлагаю следующий ответ. Поскольку Бог в высшей степени великолепен и целиком самодостаточен, Он должен существовать и для себя, если Он существует для нас. Правило смирения, относящееся к творению, нельзя прилагать к Творцу. Если Бог отвернется от себя, источника вечной радости, Он перестанет быть Богом. Он откажется от беспредельного достоинства своей славы. Этим он подчеркнет, что в мире есть что-то более ценное, чем он сам. И он тем самым совершит идолопоклонство. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Божье счастье». Такое положение не принесет нам ничего. Ведь куда мы пойдем, если наш Бог стал неправедным?
Найдем ли мы во всей вселенной скалу подлинной чистоты, если Бог перестанет ценить превыше всего абсолютную ценность? Кому мы воздадим наше поклонение, если сам Бог откажется от провозглашения бесконечной красоты и безмерного достоинства? Нет, мы не

представление о нем, то не важно, что он может дать нам еще. Он не будет любящим Богом. Мы уже на грани того открытия, которое когда-то изменило мою жизнь. Что мы делаем, когда нам дают или показывают что-то прекрасное и непревзойденное? Мы восхваляем это. Мы осыпаем похвалой новое дитя. Ой, посмотрите на эту чудесную круглую головку, на эти волосы. А ручки? Ну разве они не прекрасны? Мы превозносим возлюбленную. Твои глаза, как безоблачное небо, твои волосы, как шелк. Мы радуемся, когда удачно сыграем в какой-нибудь карточной игре. Мы восхваляем октябрьские деревья, расположенные вдоль набережной. Но, как я уже упоминал, самое грандиозное открытие я сделал, прочитав слово о хвале из книги Льюиса «Размышления над псалмами». Записанные там размышления, рожденные в борьбе с той мыслью, что Бог не только желает нашей хвалы, но и заповедует ее, можно привести вновь в более полной форме. Однако самый очевидный факт о поклонении, будь то Богу или кому-либо другому, каким-то странным образом ускользал от моего внимания. Я вкладывал в поклонение смысл, присущий комплименту, одобрению или чествованию, и никогда не замечал, что всякая радость, всякое наслаждение непроизвольно перетекают в хвалу до тех пор, пока сознательный стыд или боязнь надоесть кому-нибудь не начнет оказывать свое сдерживающее воздействие. Хвала разносится по миру. Любовники превозносят своих любовниц, читатели своих любимых поэтов, любители прогулок сельскую местность, игроки любимую игру. Хвалят погоду, вина, блюда, актеров, машины, лошадей, колледжи, страны, исторических персонажей, детей, цветы, горы, редкие марки, редких жуков. Иногда даже хвалят политиков и ученых. Но я не раз замечал, что самые смиренные и в то же самое время самые уравновешенные и восприимчивые умы полны хвалы, тогда как от чудаков, неудачников и недовольных жизнью людей хвалы не добьешься. И еще я не замечал, что люди, непроизвольно хвалящие ценимое ими, также непроизвольно побуждают и нас присоединиться к их хвале. Разве она не привлекательна? Разве это не было прекрасным? Считаете ли вы это возвышенным? Псалмопевец, призывая всех людей восхвалять Бога, делает то, что делают все люди, говоря о ценимом им. Моя самая главная ошибка в отношении поклонения Богу покоилась на нелепом, если говорить о высшей ценности, отказе себе в том, что доставляет удовольствие и что мы действительно не можем не делать, отказе во всем том, что мы ценим. Думаю, нам доставляет наслаждение превозносить то, что нас радует, потому что хвала не просто выражает радость, но и дополняет, завершает ее. Это есть ее заранее условленное завершение. Возлюбленные, продолжающие говорить друг другу о том, как они прекрасны, без сомнения дарят друг другу комплименты. Вот решение. Мы хвалим ценимое нами по той причине, что радость несовершенна до тех пор, пока она не проявится в хвале. Если бы нам не позволили говорить и прославлять то, что мы ценим, любим и почитаем, наша радость была бы неполной. Поэтому если Божья любовь к нам настолько велика, что переполняет нас радостью, Он должен не только отдавать себя нам, но и добиваться от нас хвалы. И вовсе не потому, что Он нуждается в укреплении своих слабостей или в исполнении каких-либо недостатков. Нет, Он добивается от нас хвалы по той единственной причине, что любит нас и стремится к тому, чтобы наша радость была полной. Такую радость мы можем найти, только познавая и прославляя Его, величайшего из всех на свете. Если Он воистину для нас, Он должен быть для себя. Во всей вселенной только Бог, ожидающий своей хвалы, воистину проявляет любовь. Прославление самого себя – это наивысшая добродетель для Него.
когда Он творит все ради возвеличивания Своей

и славы, Он бережет для нас и предлагает нам то единственное во всем мире, что может удовлетворить наше желание. Бог для нас. И основание для такой любви – Бог был, есть и всегда будет для себя. Сегодня мы закончили тему «Божье счастье». Ей мы посвятили 5 передач. Давайте подведем итог и сделаем выводы. Счастье Бога в Боге. Это основание для нашего счастья в Боге. Если Бог не будет сохранять и с радостью выявлять свою славу, исчезнет основание для нашей радости. Стремление Бога получить от нас хвалу и наш поиск наслаждения в Нем находится в совершенной гармонии. Потому что Бог тогда воистину прославляется в нас, когда мы в высшей степени удовлетворяемся в Нем. Бог абсолютно суверенен. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Псалом 113. Поэтому Он не обманывается. Он радуется во всех своих трудах, рассматривая их как элементы величественной мозаики искупительной истории. Его счастье непоколебимо. Его счастье – это наслаждение в себе самом. Еще не сотворив ничего, Он уже наслаждался образом славы и личности Своего Сына. Его радость стала для всех людей мира в делах творения и искупления. Эти дела радуют Бога, потому что они отражают Его славу. Он совершает все для того, чтобы сохранить и выявить эту славу, и это радует Его. Все Божьи деяния достигают своей кульминации в том прославлении, которое выражает Его искупительный народ. Апогей Его счастья – это наслаждение, которое Он получает в хвале святых в качестве отражения своего превосходства. Такая хвала – это цель и завершение нашей радости в Боге. Поэтому стремление Бога получить от нас хвалу и наше стремление получить наслаждение в Нем – это одно и то же стремление. Таково истинное благовестие. Слава Господней, полна вся земля. Книга чисел, 14 глава.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». У нас сегодня с вами вторая беседа о вере. Мы говорим о ступенях нашей веры. И первая ступень – это слышание Слова Божия. Если возможно, друзья мои, позовите своих близких, родных, детей, внуков и послушайте, что говорит нам Святое Писание на эту тему. –

0: Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона Виктор Серпевский. Мы сегодня вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио. Сегодня у нас с вами вторая беседа о ступенях веры нашей. Сегодня мы будем говорить о том, что слышание Слова Божия возводит веру на особую ступень. Мы читаем Писание в Римлянам в 10 главе 17 стихом. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Евангелист Иоанн написал в 16 главе следующие слова Иисуса Христа. «Дух Святой наставит вас на всякую истину». Так говорил сам Господь Бог, когда Он был среди учеников в теле, когда учил своему учению. Обращаю ваше внимание на то, что слышание Слова Божия возрождает веру даже самого неверующего человека. Хочу привести некоторые примеры из жизни. Врожденное чувство богоискания и богопознания наблюдалось во все века, во всех народах. Так говорил Павел Иосифович Рогозин. Но вот вопрос. Кто вложил этот инстинкт в душу человека? Говорят, что инстинкт богопознания и жажды жизни вечной сильнее всех других инстинктов в человеке. И это правда. Этот именно инстинкт непобедим и неискореним, так добавляет Павел Иосифович Рогозин. Этот инстинкт сильнее любви, сильнее смерти. И правда, идея о богопознании начертана пред нами во всей природе. Так сказал Вольтер, который, в общем-то, прослыл за вольнодумца и материалиста. И в одном из материалов он говорит, «Если бы Бога не было, — это слова Вольтера, — необходимо было бы его изобрести». Это так и случалось за тысячелетия богопознания и богоискания. Но не найдя истинного Бога, люди, в кавычках, изобретали своих богов-идолов всякий раз на всякий свой лад. Известный государственный деятель Италии Мадзини когда-то выразился такими словами. «Бог есть, и мы не можем в этом сомневаться, и нам не нужно этого доказывать. Всякая попытка доказывать Бога, его бытие – кощунство». А всякое отрицание Его – безумие. Бог обитает в нашей совести, в сознании всего человечества, окружающей нас Вселенной. Отрицать Бога, Он говорит, под сводами звездного неба, или у гроба покинувших нас дорогих людей, или при казни христианского мученика, способен только жалкий и преступный человек. Это абсолютная правда». Хочу представить вам для размышления первую мысль. Слышание Слова Божия и Дух Святой говорят об истине, возрождая веру в человеке. Неверующим людям непонятны слова Библии, потому что Библия – откровение Бога человеку, уже познавшему Его. Опыт жизни людей подсказывает нам, что много людей изучали Святое Писание, не веря в Него, и Господь не давал им своих откровений. Но мы знаем и другое. Как только человек покается, Господь сразу открывает ему завесу познания самого Его и всего окружающего через слова Библии. Вера Божия приводит человека к возрождению и возрастанию. А признаком возрождения и возрастания веры в человеке является его желание жить по Слову Божию. В 118-м псалме, 105-м стихом мы читаем «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово Божие и Дух Святой обличают человека и вызывают в нем покаяние в грехах. И возрождают его духовным возрождением, делают новой тварью. Евангелие Иоанна, 3 главе, мы читаем, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Но давайте мы полностью прочтем контекст, касающийся того, что Дух Святой наставляет на всякую истину. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 7 по 14 стих. Христос говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я иду к Отцу». Еще раз читаю 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Дух истины наставляет человека на всякую истину. Возрожденный духовно человек ставится Богом на новую ступень веры. Господь прощает ему все его грехи, и человек чувствует это. Его сердце исполняет мир, покой, радость, умиление, любовь, духовная жажда возрастания, молитва. Все это свидетельствует о том, что человек стал новой тварью во Христе Иисусе. Павел Апостол в первом послании к Коринфянам, 5 главе, как-то сказал: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Человек становится новым сыном или новой дочерью Небесного Отца, погруженного в любовь Бога Отца, в благодать Иисуса Христа и в сферу влияния Духа Святого. В этот день искупления Господь ставит на нем печать Духа Святого, признает его своим чадом, спасенным от дьявола. О, как это чудно ощущать! Новый во Христе человек уже живет по Духу, а не под влиянием плоти. Вера такового человека выводит его на новую ступень служения Богу. В нем начинают проявляться плоды Духа, и любовь, и радость, и мир, долготерпение, и благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, как говорится в послании Галатам в 5 главе. Итак, вторая мысль. Новый человек, вставший на новую ступень веры Божьей, все время стремится расти духовно. И сильная потребность вникать, слушать, читать Святое Писание есть признак духовного возрастания. Разве не так? Обращаю ваше внимание на Деяния апостолов, 17 главу. Апостол Павел проповедовал после неудачного посещения Фессалоников в небольшом городке Верии. И что же мы читаем с 10 по 11 стих 17 главы Деяния апостолов? «Здешние», он имеет в виду верийцы, те, которые жили в вере, «здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. Наши отцы и деды не заканчивали семинарии, но они отлично знали Святое Писание. Почему? Потому что постоянно собирались вместе разбирать Слово Божие. Кто из нас, еще даже не покаявшихся, видевших такое, не открывал рот от удивления? Откуда это дедушки все так много знают? В 118-м псалме мы читаем: «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня». «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем». Возрастание в вере зиждется на трех китах.
1: на изучении Святого Писания – первое, на молитвенном служении человека – второе, и на общении Духа среди себе подобных – третье. Как я выразился, три кита – это не новое выражение, но это три основания, на которых зиждется все христианство – Святое Слово, молитва, общение. Слово Божие – это третья мысль – самое сильное средство для духовного возрастания. Все великие подвижники и исследователи Писания посвящали себя больше всего на свете чтению Библии. Первым условием успешного труда на Ниве Божьей – это было вникать в Слово Бога. Это было самым святым делом для всех – и для Авраама, и для Исаака, и для Иакова, и для Моисея, и Иисуса Навина, и для всех пророков Господних. Слово Божие для возрожденного человека – это прекрасная пища для возрастания. В 1 Петра 2 главе мы читаем, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него, от этого молока, от Слова Божия, возрасти вам во спасение». Известно, что самый быстрый рост человека в его младенческом возрасте. И дети воспринимают все намного лучше, чем взрослые. Это не секрет. Возрожденный духовно является духовным младенцем Отца Небесного. Конечно, каждый из нас понимает, что детский возраст ребенка самый счастливый, потому что дитя полностью зависит от родителей. Отец и мать любят дитя и все прощают ему и заботятся о нем. О чем думают дети? Порой видим, что ни о чем. И в этом их счастье. И Господь хочет, чтобы мы жили так же, не заботясь ни о чем, доверяя Ему, как своему Отцу, точно, как младенец доверяет Отцу и Матери. Апостол Иоанн в своем первом послании пишет, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его», то есть ради имени Иисуса Христа Спасителя, который есть Слово Божие. Случается, что ребенок что-то натворил, нашкодил. Но потом он приходит к маме и говорит, «Мама, прости, что нужно маме еще больше?» Она обнимает и целует, и прощает, и не вспоминает. Питающийся Христом, другими словами, питающийся Словом Его, Словом Божьим, быстро возрастает во спасении. Я однажды разговаривал с Логвиненко Василием Ефимовичем. Он говорил об одном брате, что тот, когда уверовал, почти буквально, как он выразился, съел Евангелие. Я говорю, как это, Василий Ефимович, съел Евангелие? Да так, говорит. Когда он только уверовал, он взял это Евангелие и изучал день и ночь, за короткий буквально срок он стал иметь большие познания в Священном Писании. Да, это питание духовное. Период духовного младенчества можно назвать второй ступенью возрастания в вере. Стоящий на этой ступени веры христианин получает самое важное. Во-первых, он становится убежденным, что Господь простил ему грехи. Он верит, что стал сыном или дочерью самого Господа Бога. Он знает, что водим Духом Святым и крещен им. Он имеет на себе печать Духа Святого. Он стремится изучать Святое Писание. Он хочет заключить с Богом завет. Он пылает первой любовью к Богу. Таковыми были мы, когда только узнали, что Господь простил нам грехи наши. Но многие, я добавляю, так и остаются стоять на этой ступени долгое-долгое время. Павел Апостол как бы жалуется и говорит в 3 главе 1 послания к Коринфянам, «Я не мог говорить с вами, как с духовными. Сколько лет вы уже слышите меня? Сколько лет вы уже члены церкви, но я не могу говорить с вами, как с духовными. Вы еще младенцы во Христе». Надо сказать, и дьявол не заинтересован в росте духовных христиан. Ему некуда деваться, он видит возрожденного человека, он видит, что тот встал на духовный путь, но хочет затормозить его. Просто, можно сказать, как иголкой пришпилить к стенке порхающую бабочку. Он не хочет, чтобы бабочка летала, но он хочет внести расстройство, неприязнь и осуждение одного христианина другим. Муха среди зимы, ожившая в тепле, становится почти замороженной, когда вновь попадает на холод. Так и христианин. В этом основная причина духовной заторможенности. Человек не может расти далее, потому что он скован холодом, холодом отношения к себе, холодом отношения к Слову Божию. И с таким человеком действительно нельзя говорить, как с духовным, потому что он, хотя и много лет уже верующий, все равно остается младенцем. И последняя мысль. Следующей ступенью духовного роста является молитвенное служение. Молитва и Слово Божие, как хлеб и вода для организма, и то, и другое способствует нормальному, пропорциональному возрастанию внутреннего человека. Христос был живым Словом, но заметьте, Он не обходился и без молитвы. Он уединялся, Он молился Отцу Своему. В молитве он имел духовное подкрепление. Для чего? Для того, чтобы более и более продуктивно работать в следующем дне. Для спасения души необходимо иметь силу слова и силу молитвы. Как это важно! И молитвенное рассуждение о Слове Божьем приносит человеку большую-большую пользу. Друзья мои, хочу привести пример, когда я однажды подошел к дому слепого человека. Он не мог читать Библию, потому что был слепым. Он читал так называемым брайлевым способом. То есть у него были листы, где шишечками на этих листах были буквы, и он читал, вводя пальцами по листам. Но он сидел с обыкновенной нашей книгой Библии и просто гладил ее. Гладил, глубоко склонившись перед Богом, и молился. Он имел общение с Богом. Он читал, как бы про себя, эти слова, которые хорошо знал наизусть. Он читал, читал и повторял. Он и молился, и это приносило ему благословение и духовное ободрение. Да, это правда. Искать богопознание через Слово Божие – это значит подкреплять веру свою, утверждаться в святой истине. Вот уже не первый год я наблюдаю, как утром моя жена сидит и читает Слово Божие. Так бывает всегда. Это полезно, это благословенно, и я этому радуюсь. Ты спрашиваешь, чего я добился, уверовав в Бога? «Я стал себе другом», — сказал мудрец. Воистину, человек, примирившись с Богом, перестает терзать сам себя вопросами. «Почему мне так плохо? Почему я ненавистен самому себе? Где мне найти покой душе?» Когда человек неверующий терзается такими вопросами, ему один добрый совет — читай Слово Божие и утром, и днем, и вечером, и ты поймешь, как приблизится к тебе сам Бог. То же самое я посоветовал бы каждому верующему человеку, как можно больше читать Слово Божье. Друзья мои, к этому просто надо себя приучить. Такерей сказал, посейте поступок, и вы пожнете привычку, посейте привычку, и вы пожнете характер, посейте характер, и вы пожнете судьбу. Сейте Слово Божие, и когда-нибудь это принесет большие плоды. Что посеет человек, то и пожнет, мы читаем. Сеющий святое, пожнет святое. А сеющий злое, пожнет тоже злое. Рассказывают, что давно на Украине в одном селе жил человек, которого считали умственно неполноценным, и который ходил, прося милостыню, из двора в двор, говоря: «Добро пробы, добро буде, добро рабы, добро буде». И он очень надоел одной женщине. Когда он вошел во двор ее, она дала ему два отравленных пирожка. «Добро рабы, добро буде, добро рабы, добро буде», — сказал тот и ушел. При выходе из села этот человек увидел двух мужчин у сломавшейся машины. «Добро рабы, добро буде, добро рабы, добро буде», — сказал тот и пошел. Ты бы лучше что-нибудь поесть для нас дал. Мы вот голодные мучимся здесь целый день с машиной». Он отдал им эти два пирожка. Через некоторое время оба они оказались мертвыми. Умершие мужчины от отравленных пирожков оказались мужем и сыном той самой женщины. Что посеет человек, то и пожнет. Как же нам нужно думать о том, чтобы нам сеять истину, истину Слова Божия, чтобы возрастать в вере. И в заключение я хотел бы обратиться к моему незнакомому другу, который слышит радиопередачу. Помни, что было написано и сказано. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ты сегодня уже услышал об этой истине. И потому эта истина может привести тебя к глубокой вере, к богопознанию. Стремись к Господу, обратись к Нему, и Он наставит тебя на всякую истину, как мы читаем. Богу нашему да будет слава и благодарность за все Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Вот уже больше полугода, как в доме Каратаевых произошли большие перемены. Павел и Ирина решили взять в свою семью внезапно осиротевшего друга Сережи Петю. И так случилось, что вместе с ним пришли к ним из детского дома малыши Илья, Максим и Юра. Конечно, хлопот и забот прибавилось, и проблем, которые в наше сложное время не так-то легко решить. Но во главе угла их дома Иисус Христос, и поэтому в их семье всегда мир, согласие и любовь. Петр уже готовится принять крещение. Ирина и Павел стараются также и младшим детям привить важные навыки восприятия Слова Божьего с помощью библейских повествований. Вот и сегодня, приготовив обед, Ирина собирает малышей возле себя.
1: «Дети, идите ко мне! Юра, Илюша, Максим! Вы что, не слышите, дети?»
2: «А их нет!»
1: «Как нет? А где же Илюша и Юра? Ведь я поручила вам привести в порядок свою комнату».
2: «Я и привожу. Вот пыль везде стер, и книги сложил на этажерку, и постели привел в порядок. Посмотри, мама, как у нас красиво стало».
1: «Максим, но ведь уборку я поручала не только тебе одному, но также и Илюше, и Юре».
2: «А им не хотелось. И они, чтобы не мешать мне, пошли погулять».
1: «Без разрешения?»
2: «Да».
1: «Вместо того, чтобы работать, убирать в своей комнатке, они пошли гулять. Иди, пожалуйста, позови их».
2: «Сейчас. Да вон они и сами пришли. Слышишь, хлопнула дверь?»
1: «Так что же они там ждут? Почему не входят?»
2: «Они ждут, когда ты на кухню идешь, чтобы незаметно прокрасться в комнату».
1: «Ну-ка, идите сюда, проказники! А где же Илюша?»
3: «А он еще решил поиграть. Мама, я только чуть-чуть погулял, чтобы Максиму не мешать убираться».
1: «Как это не мешать, Юрочка? Ты ведь должен был помогать ему».
3: «Да мне не хотелось убираться».
1: «И ты решил убежать, да?»
3: «Да».
1: «Ну и как ты думаешь, хорошо ты поступил? Ладно, от меня вы спрятались с Илюшей. Но ведь есть тот, от которого убежать нельзя. Ты знаешь, кто это, помнишь?»
2: «Бог, Иисус Христос».
1: «Правильно, Максим. Бог всегда нас видит. Ну и как ты, Юра, думаешь, что он сегодня подумал о тебе?
3: Он подумал, что я обманщик и лентяй».
1: «Совершенно правильно, Юра. А сейчас садитесь-ка возле меня и послушайте, что произошло, когда один человек попытался убежать от Бога своего. В Священном Писании говорится о человеке, который в далекие времена жил в Израиле. Он был пророком, так же, как Илья, о котором я недавно вам рассказывала».
3: «Помню, я только забыл, что слово «пророк» значит».
2: «Но это такой человек, который говорит другим людям Слово Божие. Да, мама?»
1: «Правильно, Максим. Совершенно верно. Так вот, звали того пророка Иона. Однажды Бог повелел Ионе отправиться в город Ниневию, чтобы рассказать его жителям о Боге». Слушайте внимательно. Ниневия была очень большим городом в далекой чужой стране. Путь туда был далеким, почти 1000 километров. Иона знал о том, что в Ниневии живут грешные люди и что они враждуют с израильтянами. Но Иона не хотел, чтобы люди узнали о Боге и о его милости. А может быть, просто Иона испугался, что люди в Ниневии причинят зло ему самому. И вот он решил: пусть Бог пошлет туда кого-нибудь другого. Я же не пойду. Мне что-то не хочется. Вот так же, как, Юра, ты только что сказал, что что-то не хочется убираться. Вот Ионе тоже не хотелось пойти туда, куда послал его Бог. И Иона задумал бежать от Бога.
3: Вот каким неразумным был. Папа, мы сегодня.
1: На следующее утро Иона рано отправился в путь к гавани, откуда большие суда уходили в море. Это было очень далеко от родной деревни Ионы. Прошло немало дней, прежде чем он пешком преодолел эту дорогу. В порту Иона увидел большие и малые корабли, которые стояли там, ожидая погрузки. Там Иона увидел одно судно, которое должно было вот-вот отправиться. Иона услышал, что это судно уходит в город Фарсис, который был совершенно в другой стороне, чем Ниневия, куда посылал его Господь. Он так спешил скорее скрыться от Господа, что поскорее вошел на это судно.
2: Так выходит, что он все-таки убежал от Господа?
3: Нет, наверное, должно что-то с ним случиться, ведь от Бога нельзя убежать.
2: Но судно же плыло в другую сторону от Ниневии. Так выходит, что он убежал?
1: Ну, послушайте, что случилось дальше. Когда судно отправилось, Иона тоже подумал, что бегство удалось, что ему удалось убежать от Бога. Он спустился в трюм и заснул там крепким сном.
2: Вот видите, что я говорил.
1: Подожди, Максим. Но Бог не оставил Иону. Как только корабль вошел в открытое море, поднялся ветер, и над морем появились черные тучи. Налетела жестокая буря. Огромные волны бросали корабль с такой силой, что он скрипел и трещал. Люди на корабле стали бояться, как бы судно не затонуло. Они сбросили всю кладь с корабля, но и это не помогло. В страхе каждый из них стал взывать к своему Богу с мольбой о спасении. И вдруг моряки заметили, что нигде не видно их пассажира.
3: А где же был Иона? Неужели он еще спал в трюме?
2: Во время такой бури ты что?
1: Да, капитан отправился на поиски Ионы и увидел, что он продолжает крепко спать в трюме. Начальник корабля растолкал его и разгневанно закричал: «Что ты спишь? Разве ты не знаешь, что мы идем ко дну? Встань! Воззови к Богу твоему. Может быть, он нас спасет».
3: Да как же он спасет, когда он наказал Ион за непослушание? Я сразу догадался, что что-то будет.
1: Вот. Иона сразу догадался об этом, когда взобрался на палубу и увидел, что вокруг творится. Он понял, что это Бог наказал его за неповиновение.
2: Так и не удалось ему скрыться от Бога.
1: Правильно, Максим. Пришлось Ионе рассказать морякам, кто он такой. Когда Иона рассказал, что он чтит Бога, сотворившего небо и землю, люди устрашились. А еще больше испугались они, когда узнали, что Иона бежит от Бога. И они спросили Иону: «Что нам делать? Если море не утихнет, то мы все погибнем». Тогда Иона сказал им: «Возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет».
3: Так он же утонет, мама. Не надо его бросать в море.
1: Корабельщики тоже не хотели, Юрочка, этого делать. Они старались спасти Иону. Они пробовали пристать к берегу. Но как они ни гребли, ничего не получалось, потому что море продолжало бушевать. Не оставалось ничего другого, как взять Иону и бросить его за борт. Они так и сделали. И тогда случилось чудо. В ту же минуту ветер утих, и море успокоилось. Так моряки убедились, что Иона говорил правду. Они благодарили за свое спасение Бога, которому поклонялся Иона, и дали обеты с этой минуты служить этому Богу.
2: А Иона? Что с ним случилось?
3: Не слышал, что ли? Раз его бросили в море, так он же, конечно, утонул.
1: Не торопись, Юра. Несчастный Иона уже действительно приготовился к смерти. Но Бог не оставил его своей милостью. И знаете, что Бог сделал?
3: Что?
1: Бог повелел огромной рыбе спасти Иону.
3: Как это?
1: А вот так. Когда Иона упал в море, то попал прямо в пасть киту, который плыл рядом с кораблем. Кит проглотил Иону, и так Иона оказался в его чреве.
3: И это называется, Бог его пожалел? Да. Его же проглотил кит.
1: Юрочка, ты забыл, что для Бога нет ничего невозможного. Наберись терпения и слушай дальше. Вот. Проглотив Иону, кит нырнул в морскую пучину, туда очень глубоко в море, и поплыл дальше. А Иона стал молиться Богу из темного чрева кита. Как вы думаете, дети, о чем молился Иона?
2: Он, наверное, просил прощения у Бога за свое непослушание, да, мама?
1: А? Правильно, Максим. Иона просил у Бога прощения за свое непослушание и обещал выполнить все, что повелел ему Бог. И Бог, конечно же, услышал Иону. Бог повелел рыбе плыть к берегу, и кит изверг Иону на сушу.
3: Здорово! Кит выплюнул его, да? Ох, наверное, обрадовался Иона.
2: Конечно, мама. А долго Иона там находился?
1: Но Библия говорит, что 3 дня и 3 ночи. И теперь Иона понял, что убежать от Бога нельзя. Что Бог всюду и видит все наши дела. Иона пошел в Ниневию и проповедовал там о Боге. Все жители Ниневии, дети, взрослые, старые, молодые, также и сам царь, раскаялись в своих злых делах, когда они услышали о том, о чем рассказал им Иона. Вы все поняли?
3: Конечно, поняли.
1: А что ты понял, Юра?
3: Что Господь Иисус Христос все всегда и хорошо видит. Все про нас знает.
2: Да, Бог и на небе, и у нас дома, и везде. Поэтому, если мы обманываем родителей, значит, мы обманываем Иисуса Христа, так ли?
1: Правильный вывод, Максим.
3: Ну вот, Иисус очень-очень добрый и прощает нас, если мы попросим у Него прощения. А Иона был ленивым и непослушным.
2: А все-таки мне Иона очень нравится. Он смелый и добрый. Он только не захотел идти в Ниневию.
3: Какой же он смелый. Он испугался и побоялся идти в Ниневию.
2: Ну а потом-то он сказал рыбакам, бросьте меня в море, чтобы их спасти. Вот, и я хочу быть таким.
4: Ирина, дети, а у меня сегодня для вас радостная новость.
1: Какая же?
3: Папа, не говори, не говори. Пусть сначала мама отгадает.
4: Ну давай, отгадай, пожалуйста.
1: Я даже не могу представить.
4: Ну-ка, Иринушка, вот возьми эту бумажку и почитай ее вслух.
1: Ну, что за бумажка? Ордер. Ордер на квартиру. Не может быть.
3: Почему не может?
1: Ой, какая радость! Мне с трудом верится, Павел. У нас будет 6 комнат.
3: Мы переезжаем в новую квартиру. Ура! Как-то я сразу не догадался.
2: Сейчас, да? Надо же вещи скорее собирать, а?
4: Да нет, с вещами пока торопиться не надо. Немножко надо повременить.
1: Как это получилось, Павел?
4: Ты знаешь, мне и самому с трудом верится в это. На очереди-то я числился.
3: Ой.
4: Ну, не особенно надеялся. А вот сегодня, знаешь, вызвали и вручили ордер на получение квартиры. Ну, правда, дом еще не приняла комиссия. Там недоделок много, но будем постепенно собираться уже.
1: Ой, слава Господу! А где это? В каком районе?
4: О, а это для вас самый важный сюрприз.
2: Если в другом городе, я не согласен. Я не хочу уезжать от дедушки и от тети Хельмы.
4: Ну, что ты, Максим, ну как это можно в другом городе? В другом районе. А в районе том, почти возле нашего дома, живет... Тете Хельме.
1: Ну, не может быть.
3: Вот здорово! Катя, опять будет.
2: Да. Зато дедушке теперь далеко будет. Он ведь старенький. Как же он до нас добираться будет, а?
4: Ну ничего, дети. А мы его, знаете, мы его уговорим к нам совсем переехать. Незачем ему одному под старый след оставаться. Правда, Ирина?
1: Конечно, если только он согласится.
3: Согласится, согласится, мы его уговорим.
2: Как хорошо будет.
3: А игрушки мы свои тоже туда захватим.
4: Ну, постараемся игрушки захватить.
1: Как я рада. Видите, дети, как заботится о нас Бог. Папа говорит, что даже не надеялся получить квартиру так быстро. А Господь, Господь усмотрел сам нашу нужду.
4: Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него, говорится в Евангелии от Матфея в 6 главе.
2: Ой, слушайте, я же совсем забыл. А как же наша соседка бабушка Нина? Она что ли одна останется? А кто же ей суп из пакета будет варить? А кто же молоком ей будет ходить?
3: Наверное, мне придется у нее пока пожить. Пока Бог мне замену не найдет.
1: Юрочка, Максим, это хорошо, что вы вспомнили о нашей бабушке Нине. Но оставаться тебе здесь не следует.
4: Да-да, Юра, бабушка Нина уже стала членом нашей церкви. И наша молодежь взяла над ней шефство. Да и кроме того, к ней постоянно будут заходить те верующие, кто живет в этом районе.
1: Так что бабушка Нина без присмотра не останется.
4: Конечно,
1: не беспокойтесь.
4: Конечно.
1: Господь Иисус Христос и об этом позаботился.
3: А кому же я буду тогда рассказывать об Иисусе? Бабушки Нине не будет,

имя Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. И даже если нас постигли скорби, и тогда мы вместе с апостолом Павлом можем от всего сердца сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Как легко на душе, когда с новыми силами и новой энергией, забывая задние, можно простираться вперед, чтобы достичь те цели, которые ждут меня и тебя в этом новом году. Но я слышу, как некоторые из моих слушателей возражают: «Ты, друг, оптимист. Да и живешь в более легких условиях, чем я. Жизнь не так проста, и мне совсем нелегко и нерадостно на душе». Другие говорят: «Я боюсь, что на моем месте ничего не изменится в новом году. Вообще, я даже не знаю, смогу ли я перенести эту тяжесть, это бремя, которое на моем сердце. Выдержу ли я еще целый год?» Мой друг, мой ответ не должен тебя удивить. Вера, живая вера в живого и всемогущего Бога поможет тебе. Знаешь, вера сравнивается с прыжком. Как иначе можно перебраться с одного места на другое, если нет почвы под ногами? Как одолеть пропасть, если нет моста? Вера — это прыжок через пространство, которое существует между известным и неизвестным, испытанным и неиспытанным, видимым и невидимым, между достигнутым и еще недостигнутым, между болезнью и здоровьем, грехом и прощением, между смертью и жизнью, между тем, где я сейчас стою и куда я иду, всегда существует пропасть. И именно с помощью веры я продвигаюсь вперед. Что стоит передо мною сегодня, что будет завтра, на следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году, после этой жизни. Последователь Христа доверяется вере. Он верит Богу и Иисусу Христу. Несмотря на обстоятельства, он верит в завтрашний день. И эта вера, как мощный уверенный прыжок, переносит его в завтрашний день, в будущее. Но, может быть, тебе все-таки кажется, что твои проблемы стоят перед тобой, как громадные великаны, с которыми ты не в силах справиться. Я скажу тебе, на основании Слова Божьего, Бог даст тебе силы соответственно твоим обстоятельствам. Вопрос только в том, что действительно ли ты на 100% предал свою жизнь Иисусу Христу? Является ли Он твой лучший друг и спаситель твоей души, высшим авторитетом и Господом в твоей личной жизни? Если да, то я уверяю тебя, что Бог не даст иссякнуть самому нужному для тебя источнику вере в критическое для тебя время. Он даст тебе веру, когда она будет тебе нужна больше всего, и ты все преодолеешь и выдержишь до победного конца. Вера есть внутреннее убеждение, которое основано на личности Иисуса Христа. Это непоколебимая уверенность в истинности Слова Божия. Это также определенное знание, которое производит действие уже до того, как практика подтвердит его. Вера говорит в глубине твоего сердца: «Это все-таки возможно, все-таки это сбудется, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вера — это то горючее, в котором нуждается твой мир чувств, для того, чтобы ты все выдержал и победоносно перенес. Но как ты можешь сейчас в своей нужде получить такую живую веру? Если ты еще не познал Иисуса Христа лично, то вера твоя мертва. Но как твоя вера может воскреснуть, ожить? Точно таким же образом, как произошло

о воскресении Лазаря. Когда Иисус пришел ко гробу мертвого Лазаря, Лазарь уже 4 дня пролежал во гробе. Он не только был мертв, он уже разлагался, он уже смердел. Но Иисус, властелин жизни и смерти, сказал: «Отнимите камень. Первое, что тебе, мой друг, нужно сделать для того, чтобы твоя вера ожила, это отнять камень, то, что стоит препятствием к оживлению твоей мертвой веры. Этим камнем может быть твое личное предубеждение, твое легкомысленное отвержение Божьих истин, или горькое переживание, разочарование, или страх перед людьми, страх за свое положение. Если ты желаешь иметь живую веру, отстрани этот камень сейчас. Дай Богу возможность совершить свое действие и проявить свою силу в твоей жизни». После того, как камень был отвален, Христос произнес эти всесильные слова: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Так написано в Библии. Мой друг, ты можешь быть мертвым в отношении веры в Бога уже многие годы. Может быть, ты не имел никогда раньше живой веры. Несмотря на это, ты способен слышать в этот час голос Божий в глубине своей души. Бог говорит тебе: «Выйди из своего гроба неверия и отчаяния. Выйди из своей тьмы неведения и войди в мой чудесный свет. Не будь неверующим, а верующим». Мой друг, ты способен повиноваться этим словам, потому что это слова не человека, а самого основателя веры, Иисуса Христа. И последнее, что сказал Христос у гроба Лазаря, было: «Развяжите его, пусть идет». Недостаточно было Лазарю только выйти из гроба. Его нужно было развязать, освободить от связывающих пелен. Твоя вера, мой друг, тоже не может жить и здравствовать, если она не освободится от прежних пелен, идеалов, увлечений, желаний, учений, которыми связаны те, кто находится в своих гробах неверия. Бог воскресит тебя и оживотворит. Тебе же нужно отложить все прежнее, все недостойное, грешное, нечистое. И тогда ты увидишь славу Божию, прекрасный плод живой веры в своей жизни. Живая вера, рожденная свыше, всегда сверхъестественный акт Божий. Если мы откроем свое сердце, то Бог произведет это чудо, породит в нашем сердце живую веру. Все в конечном итоге зависит от нашего желания и нашего согласия. Поэтому я прошу тебя, мой друг, в этот час проявить это желание, выразить свое согласие Богу. Опустись там, на своем месте, на колени пред Богом, попроси Иисуса Христа войти в твою жизнь. И ты обнаружишь, что у тебя тоже в этом новом году, в нужное время, всегда будут находиться необходимые силы. Ты будешь иметь веру в Бога, в себя и в будущее. Ты устоишь перед всеми трудностями и испытаешь радость духовных побед. Благость и милость Божии будут сопровождать тебя во все дни жизни твоей. Да благословит тебя в твоем решении сам Господь. Аминь.

Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Личное избрание» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из 2 послания Петра, 1 главы, 10 и 11 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Избрание Божие действительно существует. У Господа есть люди, искупленные из всех народов. Господу Иисусу Христу принадлежат люди, о которых Он сказал: «Они были Твои, и Ты дал их Мне». Некоторые люди предназначены к вечной жизни, поэтому веруют в Господа Иисуса Христа. Неужели это обескураживает вас? Но я не понимаю, почему. Почему бы вам не оказаться в числе избранных? «Но допустим, что я не избран», — скажет кто-то. «Почему вы не допускаете обратное, что вы избраны? Вы ничего не знаете об избрании, поэтому зачем вообще делать какие бы то ни было допущения и предположения? Отбросить предположения намного разумнее, чем повергать себя в бездну отчаяния из-за никому не нужных предположений. Я едва справляюсь с явными фактами, поэтому какие-то предположения мне ни к чему. Что Бог не открыл, то мы не обязаны знать». Лучше признать, что мы ничего не знаем о том, чего Господь нам не открыл. Господь избрал людей ко спасению, и я с радостью думаю о том, что Он сделал это, потому что никто не может сказать, что я не из числа избранных. Если есть люди, которых Бог спасает, то я знаю, кто они, потому что Он сам говорит мне, что это те, кто покается в грехах, исповедует и оставит их, уверуют в Иисуса Христа, чтобы иметь жизнь вечную. Я желаю раскаяться и уверовать, и когда делаю это, то знаю, что я один из избранных и буду спасен. Люди забывают, что предопределение Божие охватывает всю нашу жизнь, не только ее духовную сферу. Однако никто не беспокоит себя мыслями о предопределении, когда зарабатывает на кусок хлеба, борется за материальную прибыль или ищет славы. Почему же, когда заходит речь о спасении, люди начинают думать совершенно иначе? Почему во всех сферах жизни они поступают в соответствии с здравым смыслом, а в данном случае раздувают из мухи слона? Они думают, что воля Бога определяет в этом мире только несколько событий, а остальные происходят сами себе. Им кажется, что из-за избрания они лишаются свободы выбора и ответственности и превращаются в роботов. Они не могут понять, как заранее продуманный план действий Бога не лишает человека воли и в то же время гарантирует исполнение замыслов Бога. Они также не понимают, как все может происходить в результате свободных действий человека, словно Бога нет вовсе. И в это же время Бог управляет абсолютно всем. Я желал бы, чтобы этот предмет не мучил людей, но мои пожелания тщетны. Изначально этот вопрос будоражил умы и будет делать это до конца. А коль скоро мы не можем изменить факты, мы должны разобраться в них. Дорогие, находящиеся в смятении души, Иисус очень желает, чтобы вы пришли к Нему без всякого страха. Он приглашает вас довериться Ему. Более того, Он повелевает вам уверовать в Его имя, в том, что Он думал, решал, планировал, предопределял, нет ничего, что могло бы помешать вам прийти к Нему. Как бы ни объяснялась тайна предопределения, в одном можно быть совершенно уверенным. Христос Иисус пришел в мир спасать грешников. Все, в том числе Он Сам указывает вам на крест. Придите к Нему, и пусть вас ничто не задерживает даже на одну минуту. Желаю всем хорошей слышимости. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Итак, наш текст гласит: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Очень важно, чтобы во время поклонения Богу в доме молитвы мы как можно меньше были заняты размышлениями о мирском. Дела наступающей недели могут тревожить нас в воскресенье. Наша же задача состоит в том, чтобы отступить от мирских забот в этот день. Мы должны поступить так, как если бы защищали оазис от наступления песков. Я чувствую, что сегодня по ряду обстоятельств нам будет особенно сложно думать о духовном. Ибо во время выборов сложно, как ни в какое другое время, извлечь пользу из посещения Дома Божьего, где необходимо забывать о текущих делах. Настолько важны для нас политические вопросы, что после суеты прошедшей недели, когда выборы полностью завладели умами людей, мы неизбежно приходим сюда с теми же мыслями и теми же чувствами, что переполняли нас в предыдущие дни. И даже в доме молитвы мы, возможно, продолжаем оценивать шансы консерваторов и либералов и гадаем, кто же будет главой Лондона. Лорд Руссель, барон Ротшильд или мистер Керри? И я подумал сегодня утром: что ж, бесполезно пытаться остановить этот поезд, разогнавшийся до сумасшедшей скорости. Люди не могут думать ни о чем, кроме выборов. Не мудрее ли будет не пытаться затормозить этот поезд, а просто перевести стрелки и направить его чуть-чуть в сторону, но по другой колее? Люди будут продолжать думать о выборах, но после некоторых усилий с моей стороны их мысли станут иными. Однажды мистера Вайтфельда попросили воспользоваться своим влиянием, чтобы помочь на всеобщих выборах. Господину, обратившемуся к нему с данной просьбой, он ответил, что плохо разбирается во всеобщих выборах и что он может лишь посоветовать его сиятельству стараться делать твердым его личное звание и избрание. И это был, конечно, очень мудрый совет. Однако я совсем не призываю вас пренебречь своими обязанностями граждан нашего города. Став христианами, мы не перестаем быть англичанами. Исповедуя веру, мы продолжаем обладать правами и обязанностями жителей Лондона. Давайте всякий раз, принимая участие в голосовании, помнить, что на нас смотрит всемогущий Бог, что за все мы дадим отчет, и в том числе и за свое участие в выборах. И давайте также помнить о том, что мы сами выбираем себе начальствующих. Если на выборах мы примем неверное решение, то винить надо будет лишь самих себя, как бы плохо ни действовали те, кого мы выберем. Мы должны использовать все свое благоразумие и молиться Всевышнему Богу, чтобы Он помог нам сделать правильный выбор. Да поможет нам Бог! И каковы бы неожиданными ни были результаты выборов, пусть они прославят Бога. А теперь позвольте мне перевести стрелки и обратиться к вашему собственному призванию и избранию, призвать вас вслед за апостолом Петром стараться делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, здесь говорится о двух основах веры – призвании и избрании. Во-вторых, апостол дает нам ценный совет – делать твердым свое призвание и избрание. То есть приобретать уверенность в том, что мы призваны и избраны. И в-третьих, Здесь указаны некоторые причины, почему мы должны стараться делать твердым свое призвание и избрание. С одной стороны, это оградит нас от падения, с другой, нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прежде отмечу, что в стихах говорится о двух основах веры, являющихся тайной для мира, понятных только тем, кто был оживотворен божественной благодатью, призванием и избранием. Призвание может означать два разных призыва. Один общий, с которым проповедники обращаются ко всем своим слушателям, а второй, который подразумевает Петр, особый, который мы называем действенным призывом, посредством которого Бог тайно, через проповедь и с помощью всепреодолевающей силы Святого Духа призывает из всего человечества определенных людей, которых Он избрал заранее. Он призывает их от греховной жизни к праведной, призывает их из состояния смерти стать живыми, духовными людьми. Он призывает их от мирских устремлений к любви к Иисусу Христу. Эти два призыва во многом отличаются друг от друга. Буньян сказал об этом так: «Общим призывам ничего не дается, но действенный призыв, отеческий голос к тем, кто под его крылом, и отцу есть, что дать своим детям». Для спасения нам абсолютно необходимо услышать особый призыв Бога, который будет обращен в силе Святого Духа не к нашим ушам, а к сердцам, не к плотскому уму, а к внутреннему человеку. Второй основой является избрание. Как без призыва не может быть спасения, так и без избрания не может быть призыва. Священное Писание учит нас, что Бог от начала избрал нас, получивших спасение к святости в Иисусе Христе. Писание также говорит, что все, предуставленные к вечной жизни, верой принимают Евангелие, и что их вера является результатом того, что они были предназначены для вечной жизни прежде создания мира. И хотя по этому вопросу ведется много споров, отвергнуть идею избрания можно лишь отвергнуть достоверность и богодухновенность Писания. И поскольку я уверен, что среди нас и много членов американской церкви, то я повторю еще раз то, о чем мне уже приходилось говорить. Вы самые непоследовательные из людей, если не верите в учение об избрании, потому что оно содержится не только в Писании, но и в 39 статьях англиканской церкви. Учение о предопределении четко и однозначно изложено в книге общей молитвы, хотя в ней также напоминается и о том, о чем нам хорошо известно, а именно, что это учение является величайшей тайной, с которой просвещенные люди должны обращаться осторожно. Учение Писания заключается в том, что те, кто спасены, спасены и призваны, потому что Бог избрал их. Если кто-то хочет оспорить это утверждение, то знайте, что я опираюсь на авторитет Священного Писания. И если бы в этом была необходимость, то я мог бы также сослаться на традицию, хотя, конечно, в этом нет необходимости, и ни один христианин не станет делать это. Тем не менее, традиция была бы на моей стороне, потому что этого учения придерживался целый ряд святых людей. Оно нисходит от современности к Кальвину, от него к Августину, от Августина к апостолу Павлу и даже к Иисусу Христу. Это учение изложено в Писании, и если бы люди не были столь горды, то оно было бы повсеместно принято, как и любое другое учение. Неужели вы не верите, что Бог любит своих детей? Или не знаете, что Бог неизменен? Поэтому, если Он любит их сейчас, значит, Он любил их всегда. Неужели вы не верите, что спасение от Бога? А если верите, то неужели сложно принять, что если он спасает людей, значит, у него был замысел спасти их? Замысел, который появился прежде создания мира. Разве вы не согласны с этим выводом? Если нет, тогда я отсылаю вас самих к Священному Писанию. И если оно тоже не убедит вас, тогда я оставлю вас в покое. Однако возникает вопрос, почему Петр ставит призвание перед избранием, хотя на самом деле избрание существует от вечности, а призвание происходит в некий момент времени? Мой ответ состоит в следующем. Призвание мы осознаем раньше, чем избрание. Мы не можем сказать, избраны мы или нет, пока мы не призваны. Поэтому в первую очередь нам надо делать твердым свое призвание, а тогда наше избрание тоже станет непоколебимым. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Призвание становится для нас фактом раньше, чем избрание. Дух Божий призывает нас из нашего греховного положения, возрождает и делает новым творением. А после этого, оглядываясь в прошлое, мы видим, что были несомненно избраны, поскольку были призваны.
0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Личное избрание» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из 2 послания Петра, 1 главы, 10 и 11 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».
3: Итак, я думаю, что объяснил слова Петра. Мы должны знать, призваны ли мы и избраны ли мы. Об этом, дорогие друзья, мы должны обязательно позаботиться. Подумайте о том, какая честь быть избранным. В этом мире нет большей удачи, чем быть выбранными в парламент. Но насколько важнее быть выбранными для вечной жизни? Быть выбранным для членства в церкви первенцев, написанных на небесах? Быть выбранным для общения с ангелами? Для получения благословений живого Бога, для обитания в жилище Всевышнего среди прекраснейших сынов света, вблизи вечного престола. В этом мире выбирают на короткий срок, но избрание Бога вечное. Допустим, человек избран в парламент. 7 лет – это максимальный срок, в течение которого действительно это избрание. Но если вы и я избраны по Божьему замыслу, то срок вашего избрания не закончится даже тогда, когда перестанут зажигаться утренние звезды, когда солнце потускнеет от старости, когда вечные холмы осядут из-за своей дряхлости. Если мы избраны Богом, то мы избраны навечно, ибо Бог не меняет своего замысла в отношении избрания. Тех, кого он предопределил к вечной жизни, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Важно знать, что мы избраны, ибо ничто другое в этом мире не может сделать нас более счастливыми и смелыми, чем осознание своей избранности. Однако ж, сказал Иисус своим ученикам, тому не радуйтесь, что духи вам повинуются. Но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В этом заключается сладчайшее утешение, которое истекает из сот с самым лучшим медом. И это, друзья, также придает человеку смелости. Когда он постарался приобрести уверенность в своем избрании, то его трудно испугать. Он не будет сдаваться в любом сражении, а будет крепко и высоко держать святое знамя и поражать врагов ятангом истины. Не был ли я предназначен Богом быть знаменосцем истины? Я должен и я буду держать знамя, несмотря ни на что. Он говорит врагам: не я ли избранный царь? Могут ли потоки воды смыть святое помазание с моей головы? Нет, никогда. И если Бог избрал меня быть царем и священником Богу во веки веков, то пусть на меня обрушиваются любые беды. Пасть льва, раскаленная печь, копье, костер — все это не имеет власти надо мной, потому что я избран Богом ко спасению. Говорят, что учение о предопределении размягчает людей. Это ложь. Возможно, это верно в теории, но на практике оно всегда производило противоположный эффект. Люди, верившие в вечное предназначение и твердо державшиеся его, совершали всегда самые великие подвиги. Это несколько перекликается с мусульманской верой. Магомед делал то, что он делал, будучи твердо убежден в том, что Бог предназначил его для этого. Кромвель никогда не одолел бы своих врагов, если бы не был укреплен этой могучей истиной. Едва ли можно найти человека, способного совершить великие и дерзкие подвиги, который не верил бы в Божье провидение и не воспринимал все неожиданные повороты жизни как вмешательство Бога, и не предавал себя на волю Божьего предопределения, наперекор воле и желанию мира. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Перейдем к следующей мысли. Апостол дает ценный совет. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Не для Бога, конечно, для которого они, несомненно, тверды, а для самих себя. Станьте совершенно уверены в своем звании и избрании. Во многих церквях довольно сильно поощряется сомнение. Человек приходит к пастору и говорит: «Я так боюсь, что я не обратился. Я прихожу в ужас при одной мысли, что я не дитя Божье. Я боюсь, что не принадлежу к избранным Господом». Пастор протягивает свои руки и говорит ему: «Дорогой брат, если ты сомневаешься, значит, с тобой все в порядке. Но я утверждаю, что это неправильно. Писание нигде не говорит: кто будет сомневаться, спасен будет. Напротив, кто будет веровать, спасен будет. Возможно, с этим братом действительно все в порядке. Возможно, ему действительно необходимо просто ободрение, но его сомнения не могут быть хорошими сами по себе. И нам не следует поощрять их. Наша задача состоит в том, чтобы помочь человеку избавиться от сомнений и по благодати Божьей призвать его: более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Значит, следует не сомневаться, а быть уверенными в них. Я знаю, как иные люди лицемерно заявляют: «Ах, меня мучают сомнения, спасен ли я или нет?» Одновременно думая про себя: такие же сомнения в отношении вас мучают меня. Утверждая, что они мучаются из-за неуверенности в своем спасении, по воскресеньям эти лентяи занимают место в церкви и слушают проповеди. Но никогда им не приходит мысль в голову, что надо приложить старание, что надо делать добро, что надо жить свято не только на словах. И после этого они говорят о сомнениях. Они и должны сомневаться, ибо ленивые не имеют права на уверенность. Писание говорит: старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание. Полная уверенность – важнейшее достижение. Очень полезно человеку быть уверенным в своем призвании и избрании. Но как мы можем быть уверенными? Некоторые невежественные люди воображают, что быть уверенным в своей избранности можно только благодаря откровению или видению. Иногда такие люди своим упованием на видение доводили меня до смеха. В самом деле, если бы вам пришлось повстречаться с таким количеством несведущих верующих, как мне, и разрешать все их сомнения и страхи, то вам бы до смерти надоели сны и видения. И как только кто-то начинал бы о них рассказывать, вы бы говорили: «Может быть, в другой раз?» Одна женщина как-то начала рассказывать. «Во время молитвы я увидела голубое сияние в глубине комнаты и Спасителя, стоявшего в углу. Тогда я обрела уверенность, что спасена. Позже выяснилось, что она ошибалась в отношении своего спасения. Во всех уголках страны живут десятки тысяч людей, членов христианских общин, у которых единственным основанием уверенности в своем призвании и избрании являются фантастические видения и голоса. Однажды молодая женщина пришла ко мне и заявила о желании присоединиться к церкви. Когда я спросил ее, откуда она знает, что обратилась, она ответила, что когда была в саду, то услышала голос и увидела нечто в облаках, и это нечто сказало ей какие-то слова. «Ну что ж», — сказал я, — «возможно, это принесло вам какую-то пользу, но если вы уповаете на это событие, то говорить о вашей вере еще рано». Сон и видение иногда помогают людям обратиться ко Христу. Я знаю конкретные примеры того, как люди обращались не без помощи снов, хотя для меня это остается большой загадкой. Но если люди считают сон свидетельством истинности своего обращения, то они заблуждаются, потому что можно увидеть 50 тысяч снов и видений, но так и остаться грешником. Есть лучшее свидетельство, о котором говорит апостол Петр. «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание».
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Личное избрание» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании», на текст из второго послания Петра, 1 главы, 10 и 11 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Дорогие радиослушатели, вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Разное случается в жизни, не правда ли? Вы планируете одно, в конечном итоге получается совсем другое. Сегодня речь пойдет о человеке, который, будучи подростком, хотел посвятить себя спорту. Хотел быть непревзойденным, быть победителем. Но он достиг других вершин, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дорогая, я тут подумал, а не купить ли нам Дэйву настоящую кожаную бейсбольную перчатку, а?
1: Разве мы себе это можем позволить?
0: Ну, так или иначе придется.
1: Бак, я не знаю. Другим детям тоже нужны вещи, а это больше похоже на роскошь.
0: Дорогая, но он создал свою команду, и я горжусь им. Но для того, чтобы хорошо ловить мяч, ему нужна кожаная перчатка.
1: Ты и твой спорт. Как будто это самая важная вещь в жизни.
0: Когда ты ребенок, так оно и есть. Кроме того, спорт развивает характер.
1: Делать домашнюю работу или помогать по хозяйству, это, пожалуй, развивает характер.
0: Милая, ну так ведь он же помогает. Всегда нарубит дров, принесет уголь.
1: Да, Дэйв хороший ребенок. Очень ответственный.
0: Значит, я покупаю ему новую кожаную перчатку. Сэкономим на чем-нибудь другом.
2: Отец проработал 42 года на железной дороге. Он всегда хотел, чтобы я и два моих младших брата посвятили свою жизнь спорту. Когда мы играли с мячом, отец всегда подбадривал нас. Я до сих пор храню перчатку, которую он мне купил. Но самым дорогим подарком для меня было все то время, что он проводил с нами.
3: Наша команда победила?
0: Еще как! Жаль, ты не видел последние минуты матча. Это было захватывающе.
3: О, а как насчет отпраздновать, а?
0: О, я горжусь Дэйвом. Он действительно одаренный ребенок. В бейсбол он играет так же хорошо, как и в футбол. Он далеко пойдет.
2: Спорт стал моей жизнью. Мои родные гордились мной, особенно бабушка. Она жила в Северной Каролине и каждое лето приезжала к нам на недельку погостить. Однажды вечером, сидя на веранде, мы разговорились.
4: Твой папа очень гордится тобой, Дэйв.
5: Да. Особенно, когда меня выбрали лучшим игроком бейсбольной команды.
4: Ну, ты молодец.
5: Ты знаешь, бабушка, моя фотография была в газете.
4: Твой папа мне показывал.
5: А я, когда принес трофей домой, то мама просто глазам своим не поверила.
4: У тебя хорошая мама, Дэйв. Ну, а ты прямо как твой отец.
5: Да. Он всегда говорит, команда, которая не проигрывает, не может быть побежденной.
4: Он прав, Дэйв. Какой сегодня был красивый день. Особенно закат солнца.
5: Да.
4: На небесах тоже так будет. Красиво и спокойно. Не будет больше никаких болезней, не будет слез, не будет страданий. Только Иисус. Свет небесный.
5: Знаешь, бабушка, вот мой друг Вейн и его семья, они тоже так говорят. Они часто молятся, даже перед едой.
4: Ну, мы должны благодарить Господа, ибо все, что у нас есть, это Он дал нам.
5: Что, даже возможность быть физически развитым?
4: Да, Дэйв, и это тоже. И ты должен научиться жить для Иисуса.
5: Ну, я был пару раз в церкви.
4: Я молюсь, чтобы ты стал играть за команду Господа, сражаясь за добро и справедливость.
5: Ты знаешь, бабушка, религия — это хорошо, конечно, но спорт мне больше нравится.
4: Я горжусь тобой, Дэйв, но я была бы счастлива, если бы ты принял Христа.
2: Я рассказал маме об этом разговоре, и она сказала мне, что бабушка христианка. Однажды вечером я видел, как она молилась на коленях, держа в руках Библию.
4: Господи, спаси Дэйва, наставь его на путь истинный. О, спаси его, Боже, покажи ему всю радость спасения. Спасибо тебе, Господи, за то, что умер за нас, дабы каждый из нас мог спастись. Аминь.
2: Я любил бабушку. Ее молитва тронула меня, но наставления моего тренера вдохновляли меня больше. Я должен был играть и побеждать.
0: Эй, сынок, привет.
6: Привет, пап.
0: Ну, как прошел день?
6: Нормально. Вот, собираюсь в аптеку.
0: Да?
6: Мне нужны протеины.
0: А кто сказал?
6: Тренер Кокс.
0: А, ну.
6: Он говорит, что мне надо прибавить в весе.
0: Ага.
6: Понимаешь, папа, если я поправлюсь, то меня возьмут защитником в футбольную команду.
0: О, так это здорово. Фантастика.
6: Да. А ты знаешь, что он еще сказал?
0: Что
6: при желании можно всего добиться. И еще он сказал, что я создан для спорта.
0: Он прав. Если сосредоточишься на игре и сильно захочешь победить, ты справишься. Занимайся спортом, учись, и дай бог получишь спортивную стипендию в колледже.
2: Я последовал совету своего отца и все свое время посвящал спорту. В баскетбольной команде я был защитником, и в том году мы вышли в полуфинал. Меня включили в юношескую команду всех звезд и вручили почетный трофей. В 9 классе я и мой друг Дон организовали свою бейсбольную команду. Очень скоро перед нами открылось много новых возможностей.
7: Вот это игра!
8: Мы их сделали!
7: И играли мы не хуже взрослых.
8: Да!
7: Когда вернемся, отпразднуем, выпьем по бокалу пива.
8: Дон, ну, я не знаю.
7: Да ладно тебе!
8: Ну, одно пиво не может повредить, правда?
7: Тренер говорит, мы не должны пить, но все остальные парни пьют и ничего, все еще играют.
8: Ну, ладно. Ладно, я тоже пойду. Ну что, я хуже других, что ли?
2: Поначалу такие мероприятия случались редко и не влияли на мою игру.
9: В третьей четверти ты классно сыграл.
8: Ты понимаешь, я искал принимающего, но они-то все были закрыты.
9: Да, ты помог изменить исход матча.
8: Слушай, Дон, вот тренер говорит, что алкоголь влияет на твою игру. Но я что-то ничего не заметил.
9: Я тоже.
8: Знаешь что, давай тогда еще по одной.
9: Давай.
2: Пить, чтобы быть как все, это глупый повод. Алкоголь и спорт несовместимы. Раньше я говорил, что никогда не буду этого делать, и в результате поплатился. Все тяжелее было сконцентрироваться на игре, и скорость была уже не та. И все же, несмотря на это, в 10 классе у меня было много наград. Отец гордился мной.
0: Посмотри, еще одну твою фотографию поместили в газету.
2: И что там пишут?
0: Олтон Юниор, защитник, вчера был назван самым полезным игроком.
1: Молодчина, Дэйв.
8: Ой, посмотрите, а вот и фотография Дона.
0: Стипендия в колледже вам обеспечена. Фантастика!
2: Я начал выпивать, думая, что это никак не отразится на моей игре. Я глубоко заблуждался.
7: Ну, вот и конец сезона.
2: Да, вот это конец.
0: Эй, Дэйв, подожди.
7: Здравствуйте, мистер Уолтон.
0: Здравствуй. Хорошая игра, ребята.
2: Нет, что-то не так. Как я мог пропустить тот мяч?
0: Тебя что-то беспокоит, сын?
2: Просто устал, наверное.
7: Ну, мне пора. Тренер Кокс ищет меня повсюду.
8: Пока, Дон.
2: Надеюсь, ему предложат что-то хорошее.
0: Да, на его месте ведь мог быть и ты.
2: А, мною уже никто не интересуется. Наверное, я не так уж хорош, как думал.
0: Ты теряешь скорость, сынок. Что случилось?
2: Я закончил школу.
5: Мне предоставили стипендию в маленьком колледже на 2 года. Если бы я продолжал заниматься спортом и у меня была бы высокая успеваемость, то мне бы продлили стипендию еще на 2 года. Но, к сожалению, этого не случилось. Я говорил друзьям, что мне наплевать, но я лгал. Особенно страдали мои родители, когда узнали, что я пью.
1: Я не понимаю, Дэйв, зачем ты это делаешь? Ведь мы тебя воспитали нормальным ребенком.
5: Мам, все парни в команде выпивают, не только я.
1: Это неправда.
0: Дэйв, ты мог бы столького добиться. Я думал, ты знаешь, что алкоголь – это плохо. Эти вещи нельзя совмещать.
5: Да. Да. Прости меня, папа.
0: К сожалению, Дэйв, уже слишком поздно.
1: Мы так надеялись на тебя.
0: Сынок, прости нас, но у нас нет денег, чтобы оплатить твою учебу в колледже без стипендии. Тебе придется найти какую-нибудь работу.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Если мои родители были просто разочарованы, то я был в полном отчаянии. Ведь спорт был для меня всем. Я нашел работу, но меня по-прежнему тянуло в бар. Там с друзьями я проводил каждый вечер. Казалось, этому не будет конца. А летом я повстречал Даяну. Она еще училась в школе, но мы уже встречались.
1: Да, я помню. В прошлом году ты играл в футбольной команде. Вы всегда побеждали наших.
0: Ну, извини, так уж получилось.
1: Не ври. Ты бы сделал это снова, если бы смог.
0: Ты права. Ты знаешь, мне трудно без спорта.
1: А как насчет колледжа? Ты бы мог там играть.
0: Уже поиграл.
1: Дэйв, ты классный спортсмен. Ты бы мог получить стипендию в

0: Победитель никогда не остается в тени. Он всегда стремится все выше и выше. Но всему есть предел. Спустя 3 года мы поженились. Даяна стала парикмахером, помогала мне закончить колледж. Я изучал социологию и помимо этого подрабатывал тренером. Затем я закончил колледж и устроился на работу в спортивный клуб. Но я по-прежнему продолжал выпивать.
1: Дэйв, пожалуйста, брось пить! Ну, пожалуйста!
0: Не начинай, Даяна!
1: Ты со мной себе не похож. Не говоря уже о том, сколько денег истратил.
0: Да что с вами, женщинами? Сначала вы ходите замуж, а потом все пытаетесь изменить. Я? Это я!
1: Ну, скажи, тебе нравится так жить?
0: Отстань!
1: Ты изменился, Дэйв. Ты не тот мужчина, за которого я вышла замуж.
0: Это ты изменилась. Раньше ты ходила со мной по барам, помнишь? А теперь ты стала хорошей.
1: Я хочу иметь семью.
0: Делай, что тебе хочется, а меня не трогай.
1: Если даже у нас будет ребенок.
0: Наша дочь Холли родилась за неделю до Рождества. Меня переполняли радость

0: Играл в футбол в школе. Быстрый, ловкий, проворный. Ну, просто класс.
1: А, может быть, пару раз, не более.
0: Да я не раз видел, как ты спасал команду от поражения.
1: Да, я с грустью вспоминаю те дни.
0: Ну, иногда мы теряем что-то, чтобы получить взамен другое.
1: Да. Все когда-нибудь кончается.
0: Ты прав. Человечество борется с этой проблемой со времен Соломона. Но не забывай, Господь хочет, чтобы ты шел по правильному пути.
2: К тому времени мой младший брат стал христианином. Он все время рассказывал нам об Иисусе Христе. Но, к сожалению, ни отца, ни меня это не интересовало. Мой друг Деп вот уже третью неделю не показывался в клубе. Мне не хватало его дружбы. Однажды он позвонил мне и пригласил на воскресную службу. Я и думать не мог, что мой брат приведет всю нашу семью в церковь.
3: Сегодня день нашего спасения. Встаньте и подойдите. Подойдите, кто хочет покаяться и отдать свою жизнь Христу. Он простит вам грехи ваши. Он даст вам то, что никто не может дать. Вечную жизнь. Не бойтесь, ибо Он погиб на кресте за вас.
2: Никто не пошевелился. Рядом сидящая женщина плакала. Я знал. Она молилась за меня. И я тоже начал молиться. Я вышел вперед и отдал свое сердце Иисусу Христу. Пока я там стоял и плакал, два молодых человека подошли ко мне. Это были мои братья. Потом подошли две девушки, мои сестры. За ними последовал и отец. Это был великий день. Целая семья была спасена. Я с нетерпением ждал, чтобы все рассказать Даяне.
4: Ну, как в церкви?
2: Ты не поверишь, Даяна. Я спасен.
4: Дэйв!
2: Деб сказал, что он молился за меня эти три недели.
4: Я тоже молилась за тебя, милый.
2: Даяна, я не знал, что ты христианка.
4: Да, я приняла Христа еще ребенком. Когда я встретила тебя, я уже перестала ходить в церковь.
2: Ох, как будто груз свалился с плеч. Я не хочу больше жить без Господа.
4: Я так рада за тебя.
2: Ты знаешь, Даяна, вся моя семья была в церкви, все они спасены.
4: Вся семья?
2: Да, вся. Ну, все, кроме мамы. Я не знаю, есть ли она спасена.
5: Я приняла Христа еще год тому назад, Дэйв.
2: Ну, мама, почему ты мне не сказала?
5: Твой отец был против религии. Я все держала в секрете.
2: А вот я не могу. Наоборот, знаешь, всем хочется все рассказать.
5: Я молилась за отца и всех вас.
2: И Даяна тоже молилась за меня.
5: Я не знала, что она верующая.
2: Она, как и ты, все держала в секрете.
5: Господь услышал наши молитвы. Вся семья. Невероятно.
2: Ах, мама. Вот если бы бабушка была жива. Она ведь тоже молилась за нас. Ты знаешь, вчера у алтаря отец сказал, что он гордится мной. Мы с Даяной изменились. Вместе молились. Попросили прощения друг у друга за все содеянное. Вместе теперь ходим в церковь. Рассказывая историю своей жизни в церкви, в тюрьмах, приютах, сотни людей приняли Иисуса Христа. Я говорил о Христе со своими старыми друзьями.
6: Ты увлекся религией, Дэйв!
2: Иисус в корне изменит твою жизнь. Ты знаешь, вот когда-то я хотел быть победителем в спорте. Теперь я хочу быть победителем души. Он действительно изменит твою жизнь, поверь мне.
6: Но мне и так хорошо. В семье.

0: Я все хорошо. Недавно купили новый дом. Чего еще можно пожелать?
1: Дон, у тебя нет Господа, понимаешь? А без него у тебя нет ничего.
0: Я хожу в церковь, Дэйв.
1: Да я знаю, знаю. Но пойми меня, я говорю о личных отношениях между тобой и Иисусом. Иисус сказал, если человек не родится заново, он не сможет увидеть Царство Божье. И это правда. Я чувствую себя как слепой, который сказал, я был слеп, но я прозрел.
0: У меня все в порядке, Дэйв. Ну поверь мне.
1: Он заблуждался, но еще об этом не знал. Однажды я побывал на Гаити. То, что я там увидел, голод, смерть, людей, утративших надежду, все это снова повлияло на мою жизнь. Вскоре я узнал, что Дон был осужден на 3 года за употребление наркотиков. Я написал ему письмо, в котором просил его принять Иисуса Христа. И спустя несколько дней я получил ответ.
2: Даяна! Даяна!
3: Что?
2: Даяна, пришло письмо от Дона.
3: Что ты говоришь и что он пишет?
2: Даяна, он спасен! Хвала Господу! В тюрьме он принял Христа.
3: О, слава Господу, Дэйв!
2: Ты знаешь, он пишет, что хотел покончить жизнь самоубийством. Хорошо, что я вовремя ему написал.
4: Дэйв, приятель!
2: О, Дон!
4: Рад видеть тебя.
2: Я тоже, Дон. Ну как ты? Как ты себя чувствуешь на свободе?
4: Настоящую свободу я ощутил тогда, когда принял Иисуса Христа. Спасибо тебе за то письмо, ты просто спас меня от смерти.
2: Ну что ты, Дон, это не я. Это Господь.
4: Зря я тебя не послушал раньше.
2: Послушай, Дон, а что ты собираешься делать в дальнейшем?
4: Я решил посвятить свою жизнь Господу.
2: А я тоже. Я проповедую в школах, в тюрьмах. Послушай, давай вместе.
4: Я с удовольствием.
2: Ты знаешь, Дон, я хочу создать свою миссию для бедных.
4: Серьезно? Я с тобой.
2: Правда? Отлично.
4: Теперь мы играем в другую игру и по другим правилам.
2: Мы с Доном проповедовали в церквях, школах, тюрьмах и везде, где нас слушали. 10 лет тому назад мы открыли свою миссию в Спартанбурге. Путешествуя по всей стране и неся благую весть, мы славили Господа. Слава Господу!

Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. Мы вам желаем Божьих благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Иногда невольно начинаешь думать, что за кулисами что-то происходит. Сатана присутствовал в саду Эдемском, когда Бог обещал Адаму и Еве послать людям Избавителя. И Сатана знал, что этот Избавитель должен нанести ему смертельный удар, поразить в голову, как утверждает Библия. Наблюдая за ходом истории, Сатана понимал, что обетованный Спаситель будет потомком Авраама, Исаака, Иакова и Иуды. Чтобы нарушить этот замысел Бога, Сатана счел за лучшее уничтожить весь род Израилев. В Библии сказано, что Сатана – убийца с самого начала. В прошлой передаче мы рассмотрели тему «Любовь и милость Господа Бога». Перед нами два ракурса Божьей любви. Аврааму открылся Бог любви. Лот же увидел Бога наказующего. Оба они перед Богом были праведны, но каждый из них увидел Бога по-своему. Господь наказывает грешника, но Он все же оставляет людям возможность избежать наказания. В этом милость Бога. Из этих двоих Лот, конечно, в меньшей степени заслуживал любви и заботы Божьей. И все же Бог явил свою благодать, то есть незаслуженную доброту им обоим. Но в то же время Он – Бог справедливый и карает грех. Бог накажет того, кто упрямо следует своим греховным путем. Милость Божия открылась в том, что Бог исполнил обещание, данное Аврааму и Саре, хотя они оба были уже стариками. «И презрел Господь на Сару, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак». Бытие, 21 глава, с 1 по 3 стихи. Бог всегда верен своему слову и нередко совершает то, что нам представляется невозможным. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему: „Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Бог сказал: „Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе“. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. На третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Авраам отрокам своим: „Останьтесь вы здесь со слом, а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам“. И взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“. Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». И шли далее оба вместе. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего и Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего, и нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне говорится: «На горе Иеговы усмотрится». И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бытие, 22 глава, с 1 по 18 стихи. Эта история полна глубокого смысла. На первый взгляд может показаться, что Бог одобряет принесение в жертву детей. Но задумаемся и попробуем взглянуть на события более внимательно. Требование Бога, конечно, поразило Авраама. Библия не оставляет нас в неведении и сообщает, что Авраам твердо верил в обетование Божие и был убежден, что даже если он принесет Иисака в жертву, то Бог воскресит его из мертвых. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Евреям, 11 глава, 17 по 19 стихи. Все совершилось по воле Божией. Авраам и Исаак повиновались ему, уповая на то, что слово его истина, и они испытали на себе милость Божию. Тема нашей передачи сегодня – «Человек с особым предназначением». Бог обещал Аврааму и Исааку, что обетованный Спаситель будет одним из их потомков. Оба эти человека прожили долгую жизнь. У Исаака было двое сыновей – Исав и Иаков. Исав был как Каин, потому что он строил свою жизнь, исходя из собственных представлений, повинуясь одной лишь своей прихоти. Брат его Иаков, напротив, верил в Бога и повиновался ему, а потому Бог посчитал его праведным. Иаков часто приносил Богу кровные жертвы. И пришел Иаков, Вифиль, сам и все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал сие место Эль-Вифиль, ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Бытие, 35 глава, 6 и 7 стихи. Иаков твердо верил в Слово Божие, гласящее: «И без пролития крови не бывает прощения». Евреям 9:22. Совершая жертвоприношение, Иаков надеялся, что Бог примет их, как искупление за его грехи. Иаков был грешником, но главное место в его жизни принадлежало Богу. Впоследствии Господь дал ему новое имя – Израиль, в переводе «Бог одолевает». Сегодня этим именем называется целый народ, ведущий свое происхождение от Иакова. Бог говорил с Иаковом и повторил ему то же самое обетование, которое он дал в свое время Аврааму и Исааку. Господь сказал: «Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Бытие 28, 13 и 14 стихи. Так в очередной раз Господь напомнил, что один из потомков Иакова станет благословением для всей земли. Эти слова относятся к обетованному Спасителю. У Иакова было 12 сыновей, от которых произошли 12 колен Израилевых. Перед смертью Иаков благословил своего сына Иуду, сказав, что обетованный Спаситель родится в его колене. Авраам, Исаак и Иаков вели полукочевую жизнь в районе Ханаана, на территории современного Израиля. В последние годы жизни Иакова в этих землях начался страшный голод. Иаков вместе со своими сыновьями и их семьями двинулся в Египет. В то время их было всего 70. В Египте их приняли доброжелательно. Дело в том, что задолго до этого в Египет был продан в рабство Иосиф, один из сыновей Иакова. Этот щедро одаренный от Бога юноша мудро употребил свои таланты в согласии с волей Божьей и вскоре стал незаменимым помощником фараона. И потому фараон благосклонно отнесся к семье Иосифа и отдал им плодородные земли в дельте Нила, в районе, который носит название Гесем. Они поселились в этой местности, чтобы переждать голод. Потомки Авраама, Исаака и Иакова действительно стали большим народом, но находились они не на своем месте. Их обетованной землей был Ханаан, а не Гесем. Однако Бог не забыл о своем обещании. Задолго до переселения в Египет он сказал Иакову: «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28:15. И Бог сдержал свое слово. Когда Иаков со своими 12 сыновьями и их семьями только поселился в Египте, их было всего 70. Но время шло, и их стало более 2,5 миллиона. А благосклонность, заработанная стараниями Иосифа, канула в прошлое. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараону Пифом и Рамзес города для запасов. Исход, 1 глава, с 8 по 11 стихи. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Человек с особым предназначением» по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Thank you. израильтяне были порабощены и должны были выполнять тяжелую работу. Но чем более изнуряли его, тем более он умножался и тем более возрастал, так что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне с жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам и делали жизнь их горькою от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, которой принуждали их жестокостью. Исход, 1 глава, с 12 по 14 стихи. Естественно, было бы ожидать, что в таких условиях численность израильтян уменьшится, но вместо этого она все возрастала. Тогда фараон решил прибегнуть к иному средству. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал: «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет». Исход, 1 глава, 15 и 16 стихи. Итак, приказом фараон рассчитывал добиться того, чтобы народ израильский в течение жизни всего лишь одного поколения прекратил свое существование. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына. И, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но, не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Исход 1:17 и 2 с 1 по 3 стихи. Однако это дитя не было брошено на произвол судьбы. Сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». Исход, 2 глава, с 4 по 6 стихи. Женское сердце наполнилось состраданием. Можно представить себе, как плакал младенец и как дочь фараона качала его на руках, пытаясь успокоить, и шептала ему на ухо: «Все будет хорошо». Но что же делать с младенцем, если он без умолку плачет? Дочь фараонова стала в отчаянии озираться по сторонам, и это заметила пристально наблюдавшая за происходящим сестра младенца. Она тут же выскочила из кустов и подсказала, где искать помощь. И сказала сестра его дочери фараоновой: «Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?» Исход 2:7. Опасность миновала. Какое облегчение! Голос у этого младенца был явно не тихий. Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне, я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. Исход, 2 глава, 8 и 9 стих. Удивительно! Матери младенца назначили жалование, чтобы она вскормила собственного сына. Однако, как бы то ни было, жизнь младенца была спасена. А именно на это и надеялась его мать. И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Исход 2.10. Моисей рос при дворе фараона, так что он получил наилучшее образование, какое только было возможно в ту пору в Египте. Но Моисей не забывал о том, кто он такой. Его воспитывала мать, и она, несомненно, рассказала ему о чудесном спасении от смерти, ожидавшей его по приказу шедшего на поводу у сатаны фараона. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. Исход, 2 глава, 11 и 12 стихи. Итак, у Моисея было особое предназначение, но он решил взять дело в свои руки слишком рано и все испортил. Он совершил убийство. Бог же хотел от него другого. Услышав об этом, фараон приказал убить Моисея, но тому удалось скрыться в земле Мадиамской. Там он стал пастухом и в течение 40 лет пас овец. Бог не забыл о своем обещании вывести потомков Иакова из Египта. 400 лет, о которых Господь говорил Аврааму, были уже на исходе, и пришла пора оставить Египет. Тот, кто должен был повести народ, уже стал взрослым мужем и научился пасти стада. Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилевы от работы, и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу. И услышал Бог стенания их, и вспомнил Бог завет свой с Авраамом, и Исааком, и Иаковом, и увидел Бог сынов Израилевых, и презрел их Бог. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Исход, 2 глава, 23 стиха до 3 главы 2 стиха. Увидев посреди пустыни пылающий куст, Моисей, вероятно, был озадачен. Что же это за растение, которое горит, но не сгорает? Вот бы такое дерево жене в печь! Моисей решил подойти, рассмотреть куст получше. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Исход, 3 глава, 3 и 4 стихи. Дерево заговорило. Вообразите, как Моисей в испуге озирался по сторонам, надеясь, что никто не видит, как он заводит беседу с деревом. Он сказал: «Вот я». И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Исход, 3 глава, с 4 по 6 стихи. От этого у Моисея, должно быть, кровь застыла в жилах. С детства он слышал о Боге Всевышнем, Творце и Господине всего мира. Это был тот самый святой Бог. В нашей следующей передаче мы продолжим эту тему.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрлинбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.
1: Начинаем радиопередачу «Культура и религия».

0: Эпиграфом к нашей передаче мы избрали слова из Евангелия от Иоанна. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме“».
1: Дорогие друзья, мы предлагаем вашему вниманию книгу Джона Поллока «Апостол», которая недавно была переведена на русский язык. Автор этой книги известен тем, что его перу принадлежат книги биографического характера, основанные на историческом материале. Книга «Апостол» раскрывает образ апостола Павла, великого миссионера, ставшего апостолом язычников. Джон Поллок написал биографию Павла, следуя событиям, изложенным в Библии, в книге «Деяния апостолов», написанной евангелистом Лукой. Во вступлении к своей книге автор пишет, что был совершенно потрясен реальностью характера Павла, которая вырисовывается в книге «Деяния апостолов» и посланиях. Читая Библию, говорит автор, человек, конечно, не может ощутить того обаяния личности Павла, которое чувствовали знавшие его Тимофей, Лука и даже недоброжелательный Елима и многие другие. Джон Поллок так рисует образ апостола Павла, что удивительная жизнь этого человека приобретает яркие, свежие тона реальности для тех, кто знает о Павле только то, что этот человек вписал свою главу в благовествование. Итак, дорогие друзья, слушайте чтение книги «Апостол», которую мы будем передавать с некоторыми сокращениями.

0: Каждую весну поклоняющиеся богине-матери собирались в Эфесе на грандиозное празднество, во время которого бурно процветали торговля и ремесла. От храма Артемиды многолюдные процессии устремлялись к северным воротам города, мимо театра, по выложенной мрамором дороге, поднимались на холм, к центру, где находились общественные здания, и выходили через противоположные ворота. Улицы были заполнены шумной толпой, прекрасная возможность для проповеди. Этой возможности и ждал Павел. Наконец, она представилась. В это время особенно оживлялась торговля серебряными статуэтками Артемиды. На них был большой спрос. Но в результате деятельности Павла в том году серебряных дел мастера потерпели значительный урон. Сотни паломников отказывались покупать идолов. Некоторые уже перешли в христианство и приехали на праздник только чтобы повидаться с братьями и снова услышать проповедь Павла. Другие обратились к Христу во время праздника, услышав проповедь впервые, и им не нужны были вовсе ни храм богини, ни изображение ее. Доходы серебряных дел мастеров резко сократились. Хозяин одной из крупнейших мастерских, некто Димитрий, организовал митинг протеста вместе со своими возмущенными коллегами. На собрании присутствовало и несколько работников-христиан, рассказавших потом Луке о происшедшем. Что было первоначальной целью Димитрия, неясно, но речь его разожгла такие страсти, что события вышли из-под контроля. Димитрий не делал секрета из причины своего гнева, лишь слегка прикрывался убеждениями и верованиями. «Друзья!» — кричал он. «Вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше? Между тем, вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но и почти во всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое количество людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в упадок, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить. И исповергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. Слушатели пришли в ярость и стали выкрикивать храмовый лозунг. «Велика Артемида Эфесская!» Они пустились бежать по улицам туда, где все жители города инстинктивно собирались в минуту опасности, в амфитеатр на склоне горы Пион, место проведения ежемесячного народного собрания, членом которого являлся каждый взрослый мужчина, гражданин Эфеса. Они бежали вверх по ступеням ко входу в амфитеатр, крича «Велика Артемида Эфесская!» И многие бросали свои дела и торговлю, устремляясь за ними, уверенные, что произошла какая-то страшная беда или важное событие. Серебряных дел мастера обыскали и схватили двух товарищей Павла, македонян Аристарха и Гая, и потащили их за собой. Все больше горожан набивалось в театр, заполняя ярус за ярусом, а Димитрий и его сообщники, окружив Аристарха и Гая, стояли на середине сцены. Как раз в это время амфитеатр ремонтировали и перестраивали, и рабочие строители в изумлении побросали инструменты, чтобы узнать, что же все-таки происходит. Когда Павел, находившийся в другой части города, услышал о случившемся, он хотел пойти в амфитеатр и обратиться к толпе. Он хотел не только спасти своих друзей, но и обратиться к самой большой в его жизни аудитории. Амфитеатр вмещал 19 тысяч человек и был полон. Акустика в нем была великолепная. Павел знал, если ему удастся заставить толпу замолчать, он сможет проповедовать об Иисусе. Но ученики не пускали его, опасаясь за его жизнь. Пока они спорили, прибыли гонцы от асиархов, подружившихся с Павлом во время его заключения в проконсульском дворце. Они тоже просили его не рисковать. Павел согласился с их доводами, понимая, что случайная ярость толпы может нарушить все его планы. Тем временем, как сухо рассказывает Лука, одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочное, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались. Старейшины иудеев опасались погрома, и по их предложению из народа был вызван Александр, представитель иудеев. Он вышел на помост и поднял руку, призывая к тишине. Он хотел объяснить, что иудеи тоже ненавидят Павла, и у них с поклонниками богини в данном случае одна цель. Но кто-то узнал его и сказал, что он иудей. Другой закричал: «Велика Артемида Эфесская! Велика Артемида Эфесская!» Загремела толпа в ответ. Наступила массовая истерия. Храмовый лозунг повторялся снова и снова, пока все не начали распевать четыре греческих слова: «Мегале э Артемис Эфесион». Крики были слышны по всему городу. Над кораблями, стоящими в гавани, в холмах по ту сторону залива, солдаты, несущие службу на стенах, тянущихся по склонам Каресса, с удивлением смотрели вниз. С верхних ярусов амфитеатра, как на ладони, видим был весь город, и мраморная колоннада по обеим сторонам дороги, ведущей в гавань и залив, но толпу не интересовали виды. Работа была брошена, обед не приготовлен, никто не замечал жаркого полуденного солнца. Монотонный, теперь уже бессмысленный крик все повторялся и повторялся. «Велика Артемида Эфесская!» Высший выборный чиновник в городе, наблюдавший за порядком, был чрезвычайно встревожен. Римляне не признавали таких беспорядочных собраний и потому не вмешивались. Но если они сочтут происходящее за начало восстания, думал блюститель порядка, они могут наказать город и отменить последние остатки автономии. Но чиновник был человеком рассудительным. Он хотел подождать до тех пор, пока возбуждение не уляжется само собой. Через 2 часа, когда солнце уже коснулось склонов Каресса, терпение его истощилось. Подняв руку, он вышел на середину сцены. Все знали, что этот человек ответственен за проведение народных собраний. Шум прекратился.
1: «Мужи! Эфесские!» Начал он.
0: «Какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диопета?» Диопет — это черный метеорит, символизировавший богиню. «Если же в этом нет спора, то надо бы вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. А вы привели этих мужей, которые ни храма Артемидина не обокрали, ни богини вашей не хулили. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, есть проконсулы, пусть жалуются друг на друга». Чиновник тактично называл убийц Силана проконсулами во множественном числе. «А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании, ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть обвиненными в возмущении, так как нет никакой причины, которую мы могли бы оправдать такое сборище. Пристыдив горожан и охладив их пыл, блюститель порядка распустил собрание.

Дорогие радиослушатели, мы передаем чтение книги Джона Поллока «Апостол». Эта книга написана о жизни и деятельности выдающегося апостола Павла, призванного на служение самим Господом Иисусом Христом. Продолжаем чтение.

Празднества закончились, и Павел решил собираться в путь. Он замыслил снова посетить Македонию и Южную Грецию, потом съездить в Иерусалим с несколькими учениками. «Побывав там, я должен видеть и Рим», — говорил Павел. В Филиппы Павел вернулся впервые после того, как его там бичевали. Местная церковь выдержала все гонения и нищету, радуясь и благодаря Бога. Гостеприимство филиппийцев осталось прежним. Но и сюда приходили ложные апостолы и христиане-фракционеры. И Павел не мог успокоиться. Когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отвне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Тит принес хорошие вести. Коринфяне правильно восприняли упрекающее послание Павла с болью, но как должное, и перебороли себя. Им хотелось снова видеть Павла. «Повсюду мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его, и сердце его весьма расположено к вам при воспоминании о послушании всех вас». Но не все еще было ладно в Коринфе. Общине нужны были поддержка и поучения. Хуже того, пошатнулась их уверенность в Павле. Они жаловались, что он не приехал к ним прямо из Эфеса, намекая, что его обещаниям нельзя доверять. Трудно было Павлу отвечать на это. «Щадя вас, я доселе не приходил в Коринф», — пишет он. На самом деле все обстояло более серьезно. Коринфскую общину смутили приезжие проповедники, обладавшие, по всей видимости, безупречными рекомендациями и казавшиеся коринфянам выше рангом, чем Павел, потому что они брали за проповедь деньги, и немалые. Их пропаганда привела к тому, что Коринфская церковь, основанная лично Павлом, стала требовать от него доказательств его

апостолов Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их. Павел был просто изумлен некоторыми суждениями о нем, но если в Галатии в сходных обстоятельствах он реагировал гневно, то теперь, через 10 лет, после духовного кризиса в Эфесе, он удивляет нас своим смирением. «Не полезно хвалиться мне, я дошел до неразумия, хвалясь». Так или иначе, нужно было ответить на обвинения и восстановить свое положение. Они принуждали Павла хвалиться, доказывают, что ему присущи все качества истинного апостола. Павел боится, чтобы никто не заподозрил в нем готовности к самоутверждению. «Вы принуждаете меня», — пишет он. Все послание проникнуто желанием укрепить веру своих горячо любимых друзей. Таким образом, второе послание к Коринфянам, продиктованное Тимофею в Македонии, представляет собой не только защиту, а скорее демонстрацию качеств истинного апостола, пример для подражания. В послании можно найти самые сокровенные черты характера Павла, мотивы, побуждающие его к действию, его взгляд на задачу и содержание проповеди истинного посланника Христова. Павел и другие апостолы не провозглашали своего превосходства. Превосходит всех Иисус Христос. Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирению, потому что Бог во Христе примирил с собою мир и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом. Павел решил не спешить в Коринф. С письмом отправился Тит, и с ним еще двое христиан, одного из которых Павел назвал братом во всех церквах, похваляемым за благовествование. По традиции считается, что это был Лука, ранние произведения которого уже были известны и ходили по рукам. Павел хотел, чтобы коринфяне, успокоившись и укрепившись в вере, приняли его в общине, не знающие раздоров, обмана, греха и беспорядка. Он не желал быть вынужденным строго судить и управлять. Не хотел он и лично упрашивать их о пожертвованиях на Иерусалимскую церковь. Они все должны были делать все это добровольно, каждый по-своему. Есть лишь одно истинное мерило благодати. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились Его нищетою. В самом конце послания, после настоятельной просьбы, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны. Павел диктует напутствие, едва ли не самое известное из всех его великолепных формулировок. «Благодать
Господа нашего.

Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Павел провел на севере весь год. Он почти уже собрался пересечь Адриатическое море и посетить христиан в Риме, но огромные возможности для благовествования в Иллирии не оставили ему времени. Он двинулся на юг, чтобы провести зиму 56-57 года в Коринфе. Павел прибыл туда в середине декабря и увидел, что коринфская община выздоровела, не было и следа былых столкновений. Его окружила атмосфера счастья и радости, и он мог посвятить теперь больше времени своему новому замыслу – сочинению послания христианам в Риме. Послание, выражающего самую суть его мысли. В этом послании он ближе всего подошел к созданию философского труда, осторожно, внимательно составленной теологической композиции, которая, даже если бы Павел не написал больше ни одного слова, ставила его в один ряд с Сократом, Платоном и Аристотелем, с лучшими умами античного мира и всех времен. У Павла уже было несколько друзей и знакомых в Риме, до того, как Акила и Прискилла вернулись туда из Эфеса. Легкость передвижения по хорошим дорогам империи способствовали тому, что кто-то постоянно направлялся в Рим, в центр цивилизованного мира того времени. Павел мог передать свои наилучшие пожелания приемной матери, переехавшей в Рим из Антиохии Сирийской, и ее сыну Руфу, избранному в Господе, двум своим сродникам-иудеям, отбывавшим вместе с ним заключение в Эфесе, прежде него еще уверовавшим в Христа, Епонету, первому из обращенных в Ахае, и многим другим.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Мне больно, когда мне страшно, когда укусит грешок вчерашний, когда чего-то не понимаю, к тебе взываю, к тебе взываю, когда подкосит измена друга, когда по кругу, всегда по кругу, жизнь, как слепая, идет, шатаясь, к тебе взываю, к тебе взываю. Я говорю тебе: здравствуй, отче, меня ты помнишь? Боюсь, не очень. Меня ты знаешь? Боюсь, что знаешь. Мои глубины ты проницаешь. Я опоздала всего на месяц. Меня ты ждал? Ну, а что ж не весел? Не первый месяц. Прости, бывает, осуетилась. А он прощает. Грустит, скучает, но не осудит. Он Бог, он знает, мы просто люди. С плеча не рубит, не переломит. Мы просто люди, он это помнит. Вот если б сразу ошибка, выстрел, греха проказу серпом очистил, зерно в амбары, в огонь солому, плевело в бездну. Понять бы, кто мы. Вот если, Боже, ты был построже, за грех судил нас, за глупость тоже, судил, казнил нас, в тюрьму отправил, но мы играем в игру без правил. Суда не видно, не видно казни, а раз не видно, то нет боязни попасть в немилость к слепому Богу. Вот так и тонем мы понемногу. Каков же ты, наш туманный Боже? С какой религией больше схожи? Какие догмы тебе понятней? Какая вера тебе приятней? И почему мы доселе живы? Ты правда слеп? Или мы слепы? Не понимаем, что эта милость нас до сих пор от суда хранила. Не сознаем и не разумеем, с кем во вселенной дела имеем. Покуда гром с высоты не грянет, мужик не крестится, всякий знает. Так примитивно мужик устроен. Как обожжемся, так к Богу воем. А до того мы идем беспечно. Увы, без Бога огню навстречу. Когда мне больно, когда обидно, когда подмоги нигде не видно, о всемогущем я вспоминаю и непременно к нему взываю. А в остальное от Бога время живу по заданной глупой схеме. Представьте, жду с мужиками грома, чтоб вновь креститься. Понять бы, кто мы, и утвердиться в разумной мысли, что и без грома пора креститься, и не на время, а постоянно жить в отношениях первозданных.

Искушение. Молчат барханы о прошлом упрямо, лишь слово Божье вещает поныне предельно сжато, как в телеграмме. Был 40 дней, искушаем в пустыне. Палило солнце, как кузницы горны, голод со смертью бродил в обнимку, и вся пустыня смотрела гордо на приближавшийся поединок. Дьявол опытен, дьявол практик, он взялся за дело без легионов, ведь стоит немало усилий потратить ради погибели миллионов. Вдруг тишь пустыни речью лукавой была разорвана, словно залпом. Ты пищи хочешь? Так сделай камни кусками хлеба, ведь ты же взалкал. А телу трудно выдержать 40, оно на жизнь претендует законно. Хотя бы немного хлебных корок, пусть даже из камня сотворенных. Голод врезался в тело, как бритва, сознанью крича «Для сытых небо!» А сердцу стучи единым ритмом «Хлеба! Хлеба! Хлеба!» Но кротко уста покорились духу, в решающий миг, не ища средины. Пусть даже дрожали, пусть даже пухли, но все же сказали «Не хлебом единым». Дьявол злится, но внешне сдержан, ответ Христа не сконфузил профиль. Еще осталась одна надежда — богатством путь перекрыть Голгофе. Я власть Христу предложу, недаром ее отняв у царей непреклонных. Он сделает мне бесподобный подарок, лишившись силы в одном поклоне. В мгновение времени все царства мира пред ним промчались со скоростью света. От южных широт до гор Таймыра решалось спасение людей ответом. А в мысли рвется дьявола эхо «Себя пожалей, избрав бездорожье, ты будешь отвергнут безумным смехом, а после распят. А ты ведь сын Божий». Но нет, зажженный любовью к миру, он отвергает греха услугу и, выйдя в поиск, проходит мили, чтоб душам бедным явиться другом. И даже в муках раскрыл объятия, не захватив себе и хитона, но утвердил любовь над проклятием главой склоненной. Аминь.

Друзья, все исповеди слова звучит уже не в первый раз. Но я безвластен, память снова мне воскресила этот час. Судьбы уроки очень просто, порой пишутся в сердцах, но жаль не все. Нередко остро немая боль блеснет в глазах. Мы люди, да, я понимаю. Но извинения искать нам в том не стоит, постигая, что сердцу силой приказать забыть о чем-то невозможно. В нем сохранится непреложно ошибок горечь не на день. Но через годы, словно тень, идти по следу будет с нами, за шагом шаг и день за днем, не отступая, чтоб потом тревожить наши сны ночами. Я молод был, кто не был молод, тот не был глуп, так говорят. И мир, что надвое расколот, нам даст или жизнь, или горький яд. А выбор, сделанный однажды, для нас направит курс судьбы. Но чтоб прожить повторно, дважды, к несчастью, не способны мы. В определении высоком нам дано время кратким сроком, чтоб каждый в этой жизни смог избрать одну из двух дорог. И я стоял тогда, не зная, что ждет экзамен впереди. К себе манила жизнь земная, своей свободой предлагая земные блага. Я, не зная, был увлечен ей. Но внутри, воспламеняясь понемногу, мольбой душа взывала к Богу. В тот страшный день я был с друзьями. Обычно, просто, как всегда, работы время. И над нами сияло солнце, небеса своей обычной красотою молчали в царственном покое. И я заметил, как тогда к нам быстро женщина бежала и громко нас к себе звала. В ней отчаяние дышало немою болью, злая весть ее влекла. Машина есть? Ребята, срочно, помогите, пока есть время, кто водитель, минуты дороги, скорей! Я сел в машину вместе с ней. И до упора, выжив газ, мы мчались. Помню, как сейчас, как мы летели по дороге, как сердце билось от тревоги, волной горьким чувством грудь. Я не забуду этот путь до самой смерти. Эту повесть мне с болью воскрешает совесть. Я ярко помню этот миг, когда разбитый грузовик лежал. Мы только подоспели, мы помогали, как умели. Но трудно позабыть о том мгновении горьком. Я до ныне ночами слышу, как в кабине звучал чуть слышный женский стон. Мы осторожно доставали ее оттуда, но она сильнее стонала. Кровь текла из ран глубоких, сердце рвали ее слова. Они звучали с такой грустной мольбой: «Я жить хочу, Создатель мой!» Какой болью эта фраза терзает ум и сердце сразу. Еще не мать, но ей вскоре она должна была бы стать. Мне невозможно передать мольбу, горящую во взоре, в лице усталом ни морщины, цветущей юности печать. Я вздрогнул, услыхав опять тот голос сдержанный: «Мужчина, в больницу, срочно!» Сев в машину, мы мчались жизнью спасать. Я отступаю здесь немного, друзья, я с детства верю в Бога. Но нужен был мне только миг, чтоб всей душой своей постиг святую правду от начала, что только верить — это мало. Порою в жизни совесть мерят путем бесчувственно пустым, живут, как все, но в Бога верят умом безжизненно плотским. Тот миг открыл мне очень много. И очень много показал, когда впервые голос Бога внутри себя я услыхал. «Сын мой, скажи в это время, что за нее я кровь пролил, что я, греха снимая бремя, надежду к жизни подарил. Скажи, что я, лишь я от смерти ее сейчас спасти могу». Но я молчал. Друзья, поверьте, мне позабыть минуту ту навеки память не позволит. Как много горечи и боли звучало в ней в тот страшный час. Я молча, выжимая газ, в своем молчании роковом летел скорее в больничный дом, одно лишь слово повторяя, как оправдание потом. Я жить хочу,
Она стонала, я в зеркало смотрел назад, мучительно встречая взгляд, и снова в сердце прозвучало: «Сын мой, скажи!» Я стал молиться: «Господь, мне только бы в больницу ее доставить, а потом я обязательно о всем ей расскажу, о счастье рая и о прощении Твоем, Господь! Господь, я умоляю, я непременно обещаю, что все скажу ей, но потом...» Другая женщина со мной писала адрес на листочке. «Как звать тебя? Где город твой?» Вопрос, ответ, вопрос и точка. Мы скоро прибыли на место. Врачи, носилки, чистый стол, хирург в халате. Я ушел. Мне было больно, душно, тесно. Подавлен мрачной тоской, я ехал медленно домой. Настала ночь, мерцали звезды. Смотря на них, глотая слезы, я чувствовал тоску в душе. Моя мольба рыданием полно рвалась в небесной вышине, но небеса в тот час безмолвно не отвечали вовсе мне. Меня буквально убивала картина пройденных часов, и память вновь и вновь устала, напоминала все без слов. Как жаждал я грядущим утром вернуться к ней и рассказать о Боге. И с рассветом будто мне стало легче. Я опять был на дороге. Я стремился в больницу к Вале. Я молился, чтоб слово вечности коснулось ее своей глубиной, и чтоб душа ее проснулась для жизни чистой и святой. Я помню, очень торопился, как сильно я тогда стремился, желая только рассказать о Господе. И вот опять передо мной та больница. Я помню, сердце стало биться, как будто раза в три быстрее железным молотом стуча в моей груди. Как у дверей я с нетерпением ждал врача. Вот вышел он в халате белом, да, это он. Я подошел и, обратясь к нему не смело, сказал: «Простите, я пришел узнать о Вале, как ей, лучше?» Я замолчал, терзая жгуче, какой сейчас он даст ответ. И как-то тихо и устало в больнице эхом отдавало печально: «Вали больше нет». Часа в четыре этим утром она скончалась. Мне как будто слова ударили ножом, и я услышал, как потом звучало будто издали: «Ребенка так и не спасли». Что было дальше, я не слушал. В глазах померкло, стало душно, и тихий стон: «Я жить хочу!» Подобно острому мечу пронзил невыразимым чувством, и как-то горестно и грустно звучал в душе усталый звонко плач нерожденного ребенка, под сердцем стихший детский крик, невинный голос жизни чистой, один всего короткий миг, и ты умолк, угас так быстро. А душу давит боль виной я виновен пред тобой, к чему теперь мои сомнения? Господь, я жажду обновления, и я хочу теперь всегда служить Твоей священной воле, служить всю жизнь мою, доколе в себе имеет жизнь душа, служить, пока имею силы, и доверять Тебе, Господь, пока холодный мрак могилы в объятия не примет плоть». Друзья, уже промчались годы, я не молод, как вчера. Но сила истинной свободы впиталась в душу навсегда. И для меня не значит много, что может быть с грядущим днем. Я жив лишь тем, что верю в Бога. Но верю сердцем, не умом. Я жив лишь тем, что в Божьей воле зову и днем, и ночью тех, кто изнемог сердечной боли, не зная, как оставить грех.

Творец, я спросил у законов природы, кто вам автор и кто вам творец? И законов природы все своды мне сказали: небесный Отец. Мы творенье не силы случайной, мы создание Божьих рук, и великие все наши тайны, и единый малейший наш звук. Я спросил у цветущих растений, кто вас гаммою красок снабдил, и гармонию цвета все тени в лепестки ваши дивно вложил, кто вам время рассвета назначил, и кто в листья вложил хлорофилл, и поставил пред вами задачу, чтобы воздух здоровый нам был, кто вас поит, питает и греет с незапамятных давних времен, и путями различными сеет. И растенье ответило: Бог. Я спросил у животного мира, кто под солнцем вам жизнь разрешил, и всей вашей огромнейшей массе очертанье и форму вложил. Вы имеете страх от рождения, кто его в ваше сердце вложил, и служить мне вам дал повеление. Бог, ответ всех животных гласил. Я спросил у системы вселенной, яркого солнца, звезд, луны и дорог, кто вас сделал вполне совершенной? И они мне ответили: Бог. Есть у каждого дола граница, и источники есть у всех рек. Это знает науки служитель, это знает простой человек. Есть у каждой картинки художник, есть у каждой поэмы поэт, есть у линии каждой чертежник, есть издатель у книг и газет. Вся природа закону послушна, вся природа имеет Творца. Только разум вполне равнодушный говорит: не имеет природа Отца. О, проснись, равнодушный рассудок, всюду виден великий наш Бог. Подави свой слепой предрассудок, сбрось сомненья, топтанья дорог. Все писанье евангельской веры с миллионами дивных страниц говорит, проповедует миру о любви, давшей всем нам жизнь.

Благодарю, Господь, за крест страданий, кровавый лик, поднятый к небесам, за смерть Твою, к спасению создания, за совершилось, что стучит и к нам. Благодарю за слезы раскаяния, за веру, за стремление к Тебе, за тихие молитвы, за молчание, когда Твой голос говорит во мне. Благодарю за все минуты счастья, подаренные мне Твоей рукой, что посылаешь бури и ненасти, ценить могла, чтоб радость и покой. Благодарю, Иисус, за жизнь и скорби, через них учусь я радости ценить, бежав на зов, болеть чужою болью и за свою Тебя благодарить. Ты дал узнать предательство, всю горечь, чтоб научилась преданность ценить, тех помнить, кто не оставил в горе, и тех, кто предал, продолжать любить. Благодарю за зимние морозы, за летнюю жару благодарю, и за весны сверкающие грозы, и за хлопот осенних суету, за светлую надежду вечной жизни, за то, что жить могу, других любя,

слышать, это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Международный журнал для женщин «Сестра», январь-февраль 2014 года.
1: Повороты. У Бога существуют парадоксы и неожиданные повороты. Для невозможностей сопоставления всегда деяния Божьи вне традиций, всегда деяния Божьи необычны. Так в немощи является вдруг сила, уничижение приходит перед славой. Смиренные намного лучше гордых, в долинах плача есть благословение, голодных насыщает хлеб небесный, от скорби умножается терпение, из безнадежности растет надежда, униженных возводят на высоты, безумцы во Христе мудрее мудрых, израненным живой бальзам на раны. Обиженные сами не обидят, для нищих духом все богатства неба, а кроткие опередят мятежных, гонимых никогда Бог не изгонит, отчаяние не уничтожает, для проклинаемых Господня благость. Для жаждущих вода течет из камня, для ненавидимых любовь в избытке, для притесняемых просторы Божьи, для низлагаемых погибель гаснет, для огорченных с Господом вечеря. Всего никто не сможет перечислить, непредсказуемые повороты, неправильности Божьи вне традиций, и в немощи рождается вдруг сила. У Бога существуют парадоксы. Любовь Васенина, Россия.

Слово редактора для добрых и вежливых. Сегодня я безоружна. Мой компьютер у нашего дизайнера. Она прямо в нем должна кое-что поправить из новых материалов для очередного номера сестры. И вот, приехав с работы, я начинаю искать себе дело. Дел, в общем-то, много. Дома мы с мужем почти не занимались в течение всей подписной кампании. Так что накопилось и стирки, и уборки, и готовки. Пока руки делают запущенные домашние дела, я успеваю замечать и наши уличные новости. Справа поменялись соседи. Переехала в специальный дом для пожилых наша фрау С. Свои полдома продала. И теперь там неизвестный пока нам муж с женой и большой собакой. Они уже пару раз здоровались с нами при встрече. Незаметно вырос у других наших соседей младший сынок. Недавно 21 исполнилось. И теперь он уже сам приезжает на машине со своих футбольных тренировок. Всегда внимательный, вежливый. А этих наших соседей снова нет дома. Оба в возрасте. И частенько улетают на свои любимые Канары, чтобы пережить там время, пока здесь слякость и туманы. А за домом в это время смотрят их дети. О, вот и наш труженик Александр вышел на свой небольшой участок. Даже зимой он контролирует, все ли в порядке, не выглядывает ли где веточка-нарушительница из его причесанного палисадничка. Все чисто, ухожено, подобрано по цвету и форме. Хорошие у нас соседи, приветливые, порядочные, спокойные. Время от времени я разношу по их почтовым ящикам наш «Фагесана Альта», газету на немецком. Не знаю, читают ли, но на наши приглашения в церковь только однажды откликнулись. Были две наших соседушки на ежегодном празднике рождественского пения. Вроде понравилось, но больше не ездят. Зачем я пишу вам все это? Ну, уборка, ну, хорошие соседи. Просто мне очень ярко увиделось, что вот эти порядочные и очень вежливые люди когда-то, может, скоро, может, нет, переступят черту, которая не минует ни одна живая душа на этой земле. Черту, за которой начнется для них вечность. И представ пред величием Бога, мы поймем, только поздно поймем, что в последнюю нашу дорогу столько грязи греховной несем, будет суд справедливый и строгий. Так я пишу в одном своем стихотворении. Причем тут грязь, если говорится о хороших людях? Можете спросить меня вы. Но в Библии ясно и непреклонно написано только об одном пути спасения, покаяния и признания Бога своим спасителем и руководителем земной жизни. Покаяние в грехах? Ах, у вас нет грехов? Вы никого не убили, не предали, ничего не украли? Вы не грешник? А вспомните, сколько раз вы завидовали или не желали добра своим родным или знакомым? Сколько раз обижались, сердились, думали недоброе? Сколько раз прошли мимо просящего, мимо чужой беды или боли? Не пришли, не посочувствовали, не достали свой кошелек. Мелочи, но сам Бог говорит: наказание за грех – смерть. Господь не перечисляет, за какие грехи смерть, за какие нет. Он говорит о грехе. А все перечисленные мелочи – это тоже грех. И перед вратами вечной жизни с вас за все спросится по самому большому счету. И начнется вечность без Бога, вечность в аду. Я не знаю, что это такое. Сказано в Слове Божьем, что это место вечного мучения. Нет, не пугаю, не завлекаю в какую-то христианскую общину. Просто пытаюсь достучаться до вас, порядочных и хороших. Вы не признали Бога или признали так, как существующий факт, который в вашей жизни не играет никакой роли. Вы не захотели прочесть его письма к вам, Библию, не захотели испугаться вечности без Христа. Что ж, вы выбрали свою дорогу, вы не сдали свой земной экзамен для поселения в небесном доме и сделали это добровольно. А может, еще осталось время у вас, дорогие читатели, для крутого поворота навстречу небесному зову. Может, еще постучаться в наши двери и наши добрые соседи с вопросом:
когда будет следующее богослужение в вашей церкви? Может быть, ведь только Бог знает, когда иссякнет его терпение к нам, упорным, и тогда начнется его суд. Галина Вольф.

стихи наших читателей, и двери душ их распахнутся. Вопросы дня растаяли, как снег, и я забылась, мраком все объято. Что будет завтра? Что ускорит бег часов моих, которым нет возврата? Что будет после, знает только Бог. Лишь Он единственный судья и пастырь. Ведь Он дал Духа Своего в залог, Творец Вселенной и блюститель паствы. В минуты горести не даст упасть, не даст увязнуть в иле искушений, и восстает над плотью света власть, в которой кроется души спасения. О Боже сил, завет Твой сохраню, в душе своей я стану славить вечно любовь непостижимую Твою, мой белый парус в испытаниях встречных. Ирина Шемелина, Россия.

Все имеет начало, имеет конец. Как река свой исток, свое устье. Наша жизнь быстротечна, получишь венец, или будет финал весьма грустный. Мы куда-то стремимся, куда-то спешим, а куда мы и сами не знаем. Все узнать, все увидеть, наверное, хотим. Все нам надо, и все замечаем. Но, увы, не дано. Только Бог знает все, и о нас Ему все-все известно. Мысли наши, желания знает давно, хорошо ли живем или тесно. Тесно с братом и с другом в упряжке одной, или ладим и любим друг друга. Как относимся к детям, супругам порой, уделяем часы им досуга. О, как много вопросов! Найдем ли ответ? Да, найдем, только в Библии нашей. Прочитаем и Ветхий, и Новый Завет, и порою становится страшно, что не так поступаем, как хочет Господь. Равнодушие нас одолело, где-то прячем внимание, заботу, любовь, или сердце совсем очерствело. Так очнись, милый друг, от ленивого сна и взбодрись, пока солнце не село. Сердце вновь застучит, и проснется душа для хорошего, доброго дела. Иисуса молитвенно вновь попроси, чтобы Он укрепил твою веру, удалил все печальные мысли твои и простил все грехи полной мерой. Если скажет «прощаю», но впредь не греши, так исполни его повеление. Будут волны и гладь, как у русла реки, обретешь послушание, смирение. И теперь не страшны ни конец, ни финал, ни печальные ронда напевы. Ведь не зря Иисус за тебя пострадал. Поступил ты, как мудрые девы. Эрна Траут-Гольцов.

когда твой дух сердец коснется, открыв им тайну бытия, разгонит тьму, душа проснется, узрев воскресшего Христа, и свет Его любви прольется в сердца измученных людей, и дверь души их распахнется, освободившись от цепей. Тогда безудержная радость наполнит избранный сосуд, и благовестие водопады к другим без меры потекут. Эли Лер.

Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Псалом 49:15. Тишина и стены, ни звука. По спине пробегает дрожь, одиночество — это не скука, грустный вздох на стенание похож. Закричать бы, да нету смысла, не услышит, не спросит никто. Гнет печаль меня коромыслом, словно строгой чертой итог. Нет, я знаю, Христос услышит, понимая душевную боль. Иисус в моих стенах под крышей, Он всегда и повсюду со мной. Только лишь Его имя воскликну с верой, с чувством надежды в тиши, Он, смягчая елеем, проникнет в тайники утомленной души. Так Господь день и ночь назидает обращаться с доверием к Нему. Он доверие сердец оправдает, доверяйся и быть посему. Вот опять мои стены, обитель, осветил дивным светом любви мой Христос, неизменный целитель, слабый дух оживил, обновил. Валентина Гербер.

Она счастливой в Господе была, она в нем счастье обрела спасение, а в сердце затаенно боль жила, боль, что никак нельзя предать забвенью. Два сына проводила в мир иной, в короткий срок обоих их не стало, а каждый самый лучший и родной, и радоваться жизни перестала. Как не понять страдающую мать, ведь сердце каждой жилкой кровоточит. Хотела горе бедную сломать, и день и ночь оно нутро ей точит. Однажды сон Господь ей показал. На ней наряд невесты белоснежный, и видит, ряд невест заполнил зал. Вот только странные на них одежды, помятым был их свадебный наряд, и платья серые, и покрывала, и как-то очень уж печален взгляд шагнула к той, что ближе всех стояла. «Вы тоже ждете жениха? Все, да?» И от ответа вздрогнула, застыла. «Да, ждем, но только у меня беда. Вы знаете, я потеряла сына». И слышит голос Господа она: «И твой наряд таким же серым будет, когда ты не поднимешься со дна печали, что в конец тебя погубит». Теперь она свидетельствует всем, что Слово Божье в сердце победило, что с болью той простилась насовсем, она своих сыночков отпустила. Господь есть Царь, Господь есть наш Отец. Он вправе знать, чем мы живем и дышим. А мы даем разбить себя в конец, слов утешения его не слышим. Он дорого платил за счастье свет, за наше драгоценное спасение. У нас же радости об этом нет, куда важней нам наши огорчения. Как важно воли Господа искать, и жизни понимание изменяя, свои печали к Богу отпускать, покой и счастье в нем приобретая. От этих строк, возможно, вам не вмочь, и кажется все это бессердечным. Мне только захотелось вам помочь сложить свою печаль пред Богом вечным. Анна Вельк.

на всяком месте. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое возвещают чудеса Твои. Псалом 74:2. Это было во время моей службы в армии. После ужина мы с солдатами сидели в моей маленькой мастерской и говорили о сверхъестественном. За окном темнело. Я заметил, что руки у моих собеседников начали дрожать. Как христианин, я понимал, что здесь речь идет о знамениях и чудесах ложных. 2 Фессалоникийцам 2:9. Чтобы закончить этот разговор, я сказал: «Когда я говорю с вами о живом Боге и о Его Сыне Иисусе Христе, вы слушаете меня с недоверием. Теперь же вы говорите о сатане и его делах и дрожите от его присутствия. Если он есть, как вы об этом сейчас утверждали, то должен быть и Бог. Это же логично, но через знамения, приходящие из ложного источника, вы никогда не придете к вере в Бога. Истинная спасающая вера приходит от слышания Слова Божьего». Никто из присутствующих ничего мне не ответил. Все встали и пошли в казарму. Сегодня я хотел бы поговорить о Божьем присутствии в жизни верующих людей. Выбранный мною текст в одном из немецких переводов звучит так. «Мы славим Тебя, Боже, мы славим Тебя, и близко имя Твое тем, кто рассказывает о чудесах Твоих. Я не буду говорить о вездесущности Божьем в целом. Он наполняет собою все. На всяком месте очи Господни». Притчи 15:3. Во время одного из диспутов между атеистами и верующими в России один из безбожников задал вопрос. «Вот вы говорите о том, что Бог наполняет собою все. А где же тогда место дьяволу?» Один старец задал ему встречный вопрос. «Скажите, а в вашем сердце живет Бог?» «Ну, конечно же, нет», – выпалил неверующий. «Вот там-то и живет дьявол», – ответил христианин. В самом деле, Дух Божий наполняет собою небо и землю, и нигде невозможно скрыться от него. Рефаимы, души умерших, трепещут под водами и живущие в них. Преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Авадону, царству мертвых. Иов 26:5-6. Есть один замечательный псалом, в котором говорится о важных атрибутах живого Бога – всеведении, стихи 1-5, всемогуществе, стихи 13-18, и вездесущности, стихи 7-12. Читаем об этом. «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты? Может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Псалом 138:7-8, 11-12. Бог может являться не только верующим, таким как Давид, автор этого псалма. Он может приходить и к неверующим во сне или наяву. Он действует и в их жизни, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Деяние 17:27. Почему же одни ощущают Его близость, Его присутствие, а другие нет? Неверие – это то, что удаляет людей от живого Бога, лишает их сладостного общения с Ним. Радиоволны тоже присутствуют везде, но не имея специального аппарата, невозможно воспринять их. В духовном мире тоже существуют условия, соблюдая которые можно войти в живое общение с Богом, ощутить Его с помощью веры. Наш текст говорит о том, что мы должны рассказывать о чудных делах Божьих для того, чтобы войти в живое общение с Ним. Христос сказал: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Матфея 18:20. Он не обещал быть там, где мы встречаемся и говорим о погоде, политике или спорте, а там, где мы молимся, призываем Его имя, говорим о делах Его, то есть проповедуем и размышляем о Его Слове и действии Его в нашей жизни.
Ученики, идущие в Эммаус, разговаривали между собой обо всех событиях, связанных со служением, страданиями и воскресением Господа в Иерусалиме. Духу Святому угодны такие речи, и Он приходит к нам, чтобы тоже послушать их. И сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Луки 24:15. Как обогатило тогда учеников это общение с Господом, сказанное о Нем во всем Писании, было темой их рассуждений. Их сердца горели радостью от живого присутствия Божьего в их среде. Когда Он преломлял хлеб, они, вероятно, увидели раны от гвоздей на Его руках. Он сделался тогда невидимым для них, но то, что они получили от общения с Ним, дало им силу, несмотря на поздний час, поспешить к остальным ученикам в Иерусалим. На одном дыхании, не чувствуя усталости, они преодолели эти 60 стадий, приблизительно 11 километров. В закрытой Иерусалимской горнице они нашли других учеников, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о происшедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Луки 24:34-36. Они тогда смутились и испугались. Невозможно привыкнуть к Божьим посещениям. Без благоговения и трепета невозможно ощущать то, как Его Дух проникает к нам за закрытые двери. «Что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его?» Псалом 8:5. «Сладко чудно быть в общении с ним», поем мы в одном гимне. Присутствие Божье на живых христианских общениях изъясняет нам Писание так, что непонятные библейские стихи внезапно становятся понятными. Трудные жизненные вопросы разрешаются сами собой через откровение от Него. Скорбному сердцу воскресший Господь дает в общении с Ним песни в ночи, а усомнившему

истории и не льстите плотскому слуху. Возвещайте со святого места о делах Божьих для сынов человеческих. Проповедуйте распятого и воскресшего Господа. Это угодно Духу Святому и нам. Говоря об этом, вы можете все собрание ввести в присутствие Божье. На каких условиях еще мы можем рассчитывать на Божье посещение? В Псалме 21, где пророчески говорится о распятом, страждущем Господе, есть такие слова: «Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля» – Псалом 21:4. «Детям Божьим, чьи грехи прощены, прилично словословить». Пение во славу Божию – это та атмосфера, где мы можем встретить того, кто вдохновлял в свое время певца Давида, кто влагал песню хвалы в уста сынов Кореевых и Асафа. Как жаль, что мелодии их псалмов не дошли до нас. Апостолы призывают нас к словословию и песнопению. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Колоссянам 3:16. Но можно ли все, что сегодня поется в современных церквях, назвать духовным песнопением? К сожалению, нет. Духовность наших песен скудеет с оскудеванием нашей веры, и многие из этих песен не переживут своих создателей. Что же делать? Обращаться к песенному и музыкальному наследию прошлого? В стране Баха, Генделя, Герхарда и многих других, прославлявших своего Господа пением и музыкой, нам есть кому подражать. Я не хочу сказать, что все современное христианское творчество ничего не стоит. Вспыхивают и сегодня еще яркие звезды. Когда я впервые услышал рождественскую песню Елены Микулы, родившейся в 1956 году, в которой есть слова: «Он пришел не для земного трона, а на крест послал его отец. Ждет его не царская корона, а терновый, ранящий венец». Я радовался тому, что этот гимн написал тот, в ком был Дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Где живет Бог? Ты, святой, живешь среди словословий. Кто воспринимает присутствие Божье как способ ощущать того, кто оживляет дух смиренных и сердца сокрушенных? Это святые его. Немного из них знатных, мудрых и благородных. Но все они вкусили, что благ Господь, и ни за что не пойдут они искать себе утешение в разбитых водоемах, а в одном лишь присутствии Его. Кто пришел туда, куда был принесен Иосифом и Марией младенец Иисус? Сведущие в законе книжники или сидящие на седалище Моисеевым фарисеи? Вовсе нет. Его святые окружили Его тогда в храме. Симеон и Анна, они узнали в этом крохотном существе своего владыку. Что за дивные слова, какие пророчества излились тогда из уст тех, кто ощутил присутствие неба уже здесь, на грешной земле. Будем рассказывать о великих делах Божиих, и Он явится к нам, и тогда наши уста наполнятся хвалою Ему. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Псалом 113:11. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. 2 Петра 3:18. Константин Озерков.

В эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Мысли осенние. Время благодати даром не ушло, время урожая на смену пришло. Дни мои осенние так же хороши, как и те весенние, что вчера цвели. Хижина ветшает, но бессмертен дух, притупилось зрение и слабеет слух. Не погода в осени, а в душе уют. Мне в бессмертной вечности уж готов приют. Пусть тоска курлычет, как журавль летящий, пусть погода плачет о весенних днях, я расправлю крылья, как орел парящий, с верою живою, с Богом на устах. Грусть глубокой осени ветер унесет, хижину печали Дух Святой займет. Там, где утешитель, умолкает стон. Бог мой управитель, и хозяин он. Иван Цёма. Прислала Нина Ищенко, УСА.

0: Стихотворение «Служите Христу». Служите Христу каждый час и мгновение, служите Ему и всегда с дерзновением, служите с любовью, служите в смирении, отдайте все силы Ему на служение. Служите Христу, когда трудно придется, служите, когда сердце в счастье забьется, на отдыхе, дома, в пути, на работе, в служении Христу вы лишь радость найдете. От сердца служите молитвой, стихами, любовью служите, улыбкой, слезами. Служите друзьям, самым близким на свете. Вы счастливы будете, люди, поверьте. С терпением, с надеждой и искренним сердцем вы жизнь свою Господу Богу доверьте. Служите Христу, прославляйте Его, не ждите взамен никогда ничего. Как много труда и как мало служения, и как мы ленивы порой, к сожалению. Беритесь за дело, идите на Ниву, служите, трудитесь, не будьте ленивы. Служите Христу, а не всяким кумирам, которых вы вносите в ваши квартиры. К чему бесполезны эти искания? Служите, служите Христу, христиане. Не злитесь, не ссорьтесь по разным причинам. В пример для нас Бог дал любимого Сына. Служите Христу, ведь недаром мы все же зовемся единою Церковью Божией. Служить может каждый, и юный, и взрослый, и сильный, и слабый, старик и подросток. Служите Христу, чтобы ваше служение другим указало бы путь ко спасению. Подобно тому, как Христос омыл ноги злодею и Иуде, а, впрочем, и многим. И мы не должны никогда забывать и злому, и доброму руку подать. Пусть даже придется страдать незаслуженно, Господь нам пошлет и терпение, и мужество. Он силу вам даст в мире счастливо жить, коль цель вашей жизни — Христу послужить. Ольга М.
1: Прислала нам свои стихи Эльвира Цуба. Очень красивые, но ничего о Боге. Но мы все же публикуем их. Просим молиться об Эльвире, чтобы Господь коснулся ее сердца и открылся ей в своем величии и любви, и она смогла бы посвятить свой талант тому, кто создал ее и терпеливо стучит в ее сердце. Я надеюсь, все станет лучше, а сегодняшний день не в счет. Разойдутся на небе тучи, добрый солнечный день придет. И твердить буду, как молитву, я надежды своей слова, чтобы жизнь наполнилась смыслом, ведь иначе жить просто нельзя. В этом бурном потоке жизни важно каждому устоять и себя, человека, личность, постараться не потерять. На рассвете. Земля под солнышком сверкает, как драгоценный изумруд. Ее и в песнях воспевают, и нежно матушкой зовут. И нет ей ни конца, ни края, она полна земных красот. Во всей вселенной лишь такая, никто подобной не найдет. Когда однажды на рассвете тебя разбудит птиц галдеж, ты поклонись своей планете за то, что ты на ней живешь. Тебя разбудит запах леса, благоухание цветов и звуки музыки чудесной, церковный звон колоколов, жужжание пчел и смех детишек, и всплеск лесного родничка, и крики аиста на крыше, дыхание трав и трель сверчка. А если вдруг щеки коснется прохладный нежный ветерок, то эхом радость отзовется, ты на земле не одинок. Какое счастье жить на свете, ты только в тот момент поймешь, когда однажды на рассвете тебя разбудит птиц галдеж.

Тихие беседы. Призвание мытаря. Ссылка к мытарю. Положение и деятельность мытарей, сборщиков налогов, делали их людьми подозрительными, и поэтому они упоминаются вместе с грешниками, блудницами и язычниками. По Талмуду еврей, поступавший на эту службу, считался отлученным от общества израильского. Библейский словарь составил Эрик Ньюстрем, издание 1989 года. Иисус говорит ему: «Следуй за Мною», и он, оставив все, встал и последовал за Ним, и сделал. Луки 5, с 27 по 29 стихи. Евангелист Лука, врач, пишет о многих телесных исцелениях. Были исцелены бесноватый в Капернауме, теща Петра, прокаженный, расслабленный, сухоруки, были исцелены страдающие от нечистых духов, слуга сотника, сын наинской вдовы, дочь Иаира, исцелена женщина, страдавшая 12 лет от кровотечения. А в 5 главе с 27 по 29 стихи мы читаем короткое повествование о духовном исцелении мытаря Левия и о его призвании. Проповедь Христа, подкрепленная действиями силы Божией, явленной в исцелении многих, производила особое расположение слушающих. Чувства людей были смешанными – это радость и удивление, страх и благодарность, зависть и даже ужас. Но самое главное, они понимали – все происходящее творит Бог. И вот Христос подходит к одному мытарю и приглашает его следовать за Ним. Точно так же и сейчас Господь незримо приглашает всех идти за Собой. Сегодня в наших краях мытари ничем не отличаются от мытарей далеких библейских времен, ни наглостью, ни богатством, ни любовью со стороны окружающих. На слова призыва сегодня люди реагируют по-разному. Нам часто приходится посещать больных в камерах тюремной больницы Львовского СИЗО. Открываются железные двери тюремных камер, где находится по 10-15 заключенных. Мы представляемся и заходим к ним в гости. Заключенные в камерах реагируют по-разному. Одни встают, другие сидят. Кто-то гордо лежит, часто перебивая нас, с насмешками задает умные вопросы. А мытарь Левий услышал Божий призыв. Как он поступил? Как он отреагировал на призыв Христа? В этом повествовании мы находим ответ на вопрос: «Что мне делать, чтобы спастись?» Показывается простейшая схема спасения – путь человека на призыв Бога. Все действия мытаря Левия имеют определенное значение. Во-первых, он встал. Так он приготовился к действию и исполнению Божьего приглашения. Самое трудное для тех, кого приглашает Господь – это встать. Люди всегда колеблются в решающий момент призыва – встать или сидеть, идти или стоять. Мытарь встал и тем расположил себя к решительному поступку – следовать за Иисусом. Во-вторых, он оставил все. Эта задача еще сложнее – оставить, выбросить, посчитать ненужным, расстаться с тем, что он считал богатством. Уважение – это непростая задачка, а высшая математика для мытаря. Мытарь оставлял классную работу, блестящую карьеру, заработок с наваром. Он оставлял круг друзей, свой обычный уклад жизни, а самое главное, он оставлял грехи. Друзья, Бог приглашает вас встать и оставить. Что оставить? Конечно, не благородную работу, не заработок, не семью и квартиру, а оставить грешную жизнь. Многие вместо того, чтобы оставить грех, становятся только немножко лучше, оправдывают свои грехи. Гнилое слово – это же не сквернословие. 50 грамм водочки или пива – это же не пьянство. Взял, ну не на месте лежало – это же не воровство. Перекрутил и чуть-чуть добавил – это же не вранье, не ложь. Ну не хочется мне его видеть, ну не люблю я его, это же не ненависть. Такое часто слышим от людей. Итак, те, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот должен поступить так, как этот мытарь. Лукавый пускает стрелы. «Ты же уклоняйся от зла», — советует апостол Петр. В спортивной стрельбе всегда труднее попадать в цель, если мишень движущаяся. В спортивном фехтовании
чтобы победить, спортсмен должен уклоняться от уколов противника и наступать. Ох, как это трудно! Для духовной победы и достижения цели это должен уметь делать каждый ученик Христа. В-третьих, он последовал за ним. Следовать – не разовое действие, это вся жизнь. Это идти и делать так, как говорит Господь. Идти по Его совету, по Его следу. По глубокому снегу, по непроходимым лесам, по пескам пустыни легче следовать за кем-то. Идти за ним, делать, как он, советуя с ним. В-четвертых, он сделал. Что же сделал мытарь? Большое угощение. Праздник удовлетворенности, радости и счастья. И об одном кающемся грешнике радуются ангелы. Покаяние всегда сопровождается радостью. Мытарь пригласил своих друзей. Было там множество мытарей. Он свидетельствовал о Боге и его любви к нему. Мытарь не стыдится своего обращения к Богу и признания Иисуса Господом. Сколько в мире людей обретают счастье в Боге? Их жизнь изменяется. Они радуются и свидетельствуют нам об этом. Друзья, Бог зовет и вас. Радуйтесь! Михаил Кенио, Тюремное братство, Украина.

открытое сердце и принесет много плода. Ты покоя искал, больше веры желал и усердно о многом просил, но забыл, что лишь тот мир и радость обрел, кто всю жизнь на алтарь возложил. Из песни. Когда я впервые услышала название «Забытый алтарь», то это словосочетание поразило меня своей торжественной грустью. Как бы печаль самого Спасителя струилась из этих двух слов. Хотя основная цель газеты — благая весть о покаянии погибающим во грехах людям, но появилась и вторая — это зов к народу Божьему о пробуждении от сна, от сытой, спокойной жизни. Может показаться, что это случайность, но я вижу в этом руку Божию. Через сердца жаждущих, искренних, не желающих удовлетвориться только суетой христиан, Спаситель говорит, обличает, вразумляет. Значит, Дух Святой участвует в работе алтаря. Значит, это Его труд, а не человеческий, потому что это первое действие Духа Святого, придя обличить мир во грехе. Это действие свершается в наших сердцах через чтение газеты. Возможно, те, кто приближается к Богу, воспринимают эти слова как печаль Бога, что люди забыли о Нем, не хотят прийти к подножию креста, который явился алтарем для чистого непорочного агнца в покаянии о грехах. Но лично мне, человеку верующему с детских лет, эти слова говорят намного глубже и строже. И уверена, что многие согласятся с этой мыслью. Из писем в газету видно, что многие переживают и тоскуют о состоянии первой любви к Богу, когда сердце горит, и ты на все готов и жизнь отдать, и страдания принять, и смерть перенести, лишь бы угодить Спасителю и всегда иметь в себе этот священный огонь любви. На Господнем ли я алтаре, принесла ли я Ему себя в жертву живую, благоугодную? Горит ли мое сердце первой любовью, которая превыше смерти и влечет Богу? Приношу ли я ежедневно свое плотское «я», свои желания на алтарь Господний? Есть ли во мне плод новой жизни, видят ли его другие? Приносят ли моя жизнь благословение окружающим? Какое это чудное состояние, когда горит в сердце первая горячая любовь к Богу, и уже ничто не может удовлетворить нас, когда мы теряем это состояние. Мы годами тоскуем о нем, плачем, молим Господа, чтобы Он вернул нам это состояние, и порой годы уходят, жизнь проходит, а человек так и не возвращает утраченного. Действительно, алтарь становится забытым. Часто приходится размышлять об этом, копать глубоко-глубоко внутри себя, чтобы понять, в чем же причина. А причина кроется глубоко внутри каждого из нас. Слово Божие говорит нам, «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». О, если бы мы не пренебрегали этими словами, честно и беспристрастно, вникая в себя, сравнивали свой путь с чистым словом, возможно, тогда бы мы не проводили годы в теплом, безжизненном, богопротивном состоянии. Если мы честны, если не лукавы, если не лицемерны, то неужели Господь
не откроет нам причину утраты первой любви, когда мы ее ищем. Порой мы ищем ее в людях, в обстоятельствах, в болезнях, в трудностях непосильных, а она только в нас, причина охлаждения. Сейчас мне уже 30. Много ли, мало ли, но за время сознательного хождения перед Богом я неоднократно пережила утрату и возвращение первой любви к Господу. И каждый раз, когда я хотела, чтобы Господь вернул мне первую любовь, требовалось от меня совершение определенного действия над собой, и устранялась причина охлаждения и пассивного теплого состояния. Личный опыт заставляет меня так мыслить, а не теория. Горение алтаря в сердце зависит от нашего ежедневного честного умирания на своем жизненном кресте. Образно это и есть тот алтарь, который либо делает из нас богоугодную жертву, и мы, сгорая, приносим плод новой жизни, либо алтарь остается забытым, и тогда плавильщик плавил напрасно. Уверена, что каждый может чувствовать, что ждет от него Господь в честном ежедневном умирании, в посвящении своем на алтарь. Иногда мы сознательно игнорируем в себе голос Духа Святого, и, будучи непринятым, непонятым, огонь Духа Святого угасает в наших сердцах, и процесс очищения прекращается. Очищение – это очень нелегко, это больно, это страдание, но ведь это же и смерть, а она не может быть без боли. Хочу говорить только из пережитого, ничего не воображать лишнего. Хочу поделиться с теми, кто переживает что-то подобное, но нуждается в утешении, так как не видят, что все происходящее с ними дает любящая рука Спасителя и только во благо, к горению, а не к охлаждению. Нужно найти причину, где и почему ты охладел, очень внимательно и честно исследовать свой жизненный путь и проверять каждый шаг, каждый рубеж жизни, и Господь укажет причину и место остановки. Дело в том, что в деле посвящения себя на алтарь Господу необходимо, чтобы все-все, что есть наша жизнь, наш путь, наша судьба, было освящено огнем священным. Невозможно тут подходить выборочно. Или весь ты, и все твое, или сразу остановка и постепенное охлаждение. Все события нашей жизни не случайны. Ошибки, падения, трагедии личные и близких, болезни, обиды, разочарования, несправедливости – все это необходимо, все должно осветиться огнем жертвенника. Мы должны быть постоянно облечены в готовность страдать, болеть, быть непонятыми, униженными, в общем, претерпеть все, что Господь допустит, через кого бы то ни было. И не только соглашаться, но принимать это, когда Господь допускает. Также очень важно и прошлое свое, и будущее постоянно отдавать на алтарь. Многие люди мучают себя прошлым, которого не вернуть и не изменить. Ошибки, болезни, неудачи прошлого лишают многих сердечного мира. Это нужно тоже пожертвовать Господу и успокоиться в мире и уповании на Его милосердие, а не мучиться своим самолюбием. Будущее наше в руках Спасителя. Но как часто мы теряем время и сердечный мир в беспокойстве, страхе за свое будущее и своих близких. Время, которое можно обратить в благословенное общение со Спасителем,
мы бесславно упускаем. По-настоящему истинной ценностью в глазах вечности является то, как мы проживем сегодняшний день, что делаем, что говорим, какие решения принимаем. Ведь только от этого в сущности зависит наше будущее. Вот допустил Господь сегодня, что меня обидели, не поняли, унизили, ранили грубостью, жестокостью. Нелегко пережить, простить, но ради Тебя, Господь, прошу, дай силы простить, любить, молиться за обижающих. Прими мою жертву умирания, чтобы жизнь новая открылась во мне. Бывает очень сильная боль души. Верю, знаю, что это. Душа просто кровоточит. Но помолись. Ради Тебя, Господи, ради Твоей горячей первой любви, чтобы она вновь горела и освещала меня, дай мне, Господь, силы простить. Я сам не могу. Нет сил. Я даже больше не пытаюсь. Самые тяжелые раны, пожалуй, нам наносят близкие люди, а не враги. Но свидетельствую о том, что у Бога есть сила для каждого, если мы искренно просим об этом. Лично я неоднократно пережила это, когда Господь освобождал меня от тех сердечных ран и груза, которые мне было не осилить самой. И ради себя самого дарил мне Господь любовь и прощение тем, кто причинял мне скорби. И силы не ищите в себе, у вас их нет, они у Бога, а Он сам снимет бремя и излечит раны бальзамом своей любви. Только откройте Ему свое сердце без остатка, излейте его в слезах сокрушения, раскаяния, и просите действия огня Его, очищающего в доверии, и не будете постыжены. Жизнь умирания исполнит свой закон непреложный. А если умрет, то оживет и принесет много плода. Лилия Мальцева, Россия.

0: Прошу помолиться. У нас один раз в месяц проходит собрание на русском языке. И был у нас в гостях один человек, который рассказал о своей жизни. Нашли его в мусорном ящике, с неперевязанной даже пуповиной. Жизнь его пошла под детдомом и интернатом. Дошел до того, что стал фальшивым монетчиком, и за это получил пожизненное заключение. В тюрьме он читал Новый Завет и уверовал. Сейчас на свободе, ходит по тюрьмам и проповедует заключенным. Когда я ему дала несколько газет «Забытый алтарь», он очень обрадовался, ну и я попросила его адрес. Молитесь о нем и о служении брата Виктора. Катарина Пеннер. У меня есть к вам просьба. Помолитесь за меня и мою семью. Моя семья еще вся в мире, а я больна. Анна. Высылаю небольшую сумму денег. Распорядитесь ею по своему усмотрению. Была бы рада, если бы они пошли в помощь малоимущим. Ищу Господа уже давно, знаю о нем. Сколько себя помню, от моей бабушки. Сколько раз он помогал мне и защищал. Всегда чувствую его любящую руку над собой. Но сатана крепко держит в своих оковах. Прошу вас, помолитесь за меня. Очень большие проблемы с самой собой. Не могу сама справиться, запуталась совсем. Ни секунды не сомневаюсь, что Бог может помочь. Только захочет ли, ведь я такая грешница. Пришло желание написать вам и попросить о ваших молитвах, ведь в Библии сказано: «Молитесь, и дано будет вам». Надеюсь, любящий Господь и в этот раз не отвернется от меня и услышит молитвы. Очень люблю вашу газету и вас, несущих любовь и свет в этот жестокий мир. Елена. Выписываем газету нашу другу. Раньше я давала ему читать наши, но теперь они переехали. Он всегда спрашивал, пришла ли уже газета. Читал с большим интересом. Пусть Господь коснется его сердца через газету. Молитесь и вы за Виктора. Он болеет, а врачи не могут понять, от чего у него эти приступы. Мария Д. Прошу вас помолиться за мою сестру Хоменко Светлану. Она очень болеет. За свои 35 лет перенесла много операций и наркозов. В начале августа ей сделали операцию, и ей очень нехорошо. Врачи говорят, что внутри у нее нет ни одного здорового органа. Что будет впереди, знает только Бог. Пусть все будет по Его воле. Валентина Махт.
1: Пользуясь возможностью, также прошу помолиться за нужды сотрудников нашего общества. За сестру Марию Хейкель. Она, прочитав эти строки, получила известие от врачей, что у нее очень плохие анализы крови. К сведению, ей в прошлом году сделали онкологическую операцию. И хотя томография пока ничего не показывает, но она сильно упала духом. Ей, вероятно, опять предстоит хемотерапия. За сестру Лину Дерксен. У нее постоянные боли в бедерной области, и она почти не может сидеть. Врачи до сих пор не нашли причину и не смогли облегчить боли. За сестру Лену Янсен. Они ожидают пополнения в своей семье. И в 40 лет родить первого ребенка связано с большим риском. Поэтому давайте будем молиться, чтобы Господь даровал им здорового ребенка. Благодарю за соучастие в наших нуждах.
0: Сохранить себя верным. В августе 2009 года исполнилось 3 года, как Господь обратил меня к себе и поставил на служение. Мое служение состоит в том, чтобы ходить в Его свете, нести людям Его слово, свидетельствовать о Его безмерной любви и Его величии и о вечной жизни, а также о грехе и возмездии за грех. Возмездие за грех — вечная смерть. Его слово животворит, назидает и наставляет в любых вопросах жизни человека. Я не могу выразить в словах ту радость и благодарность за Его любовь, за дарованное мне спасение и надежду на вечность. Но я могу славить Его. Основной для себя считаю ожидание Его пришествия. В этом мире, где грех распространился на всех без исключения, и лукаво желает увлечь в погибель, не просто сохранить себя верным и непорочным Богу. Христос имеет силу и желает, чтобы все спаслись. Виктор Хюберт. Я ничем не могу воздать. Люблю тебя за твое тепло, за твою искренность, за разнообразие твоих страниц, за изобилие духовных наставлений, за твою откровенность. Алтарь. Я очень прошу, не откажите мне в моей просьбе и найти на своих страницах маленький уголочек для моей благодарности. Хочу, чтобы она пришла в дом Денклингене, где живут Николай Николаевич

Это была Фрида. Имея чуткое сердце, она проявила бесконечно много любви и заботы о моей семье. И не только о моей. Удивляются соседи, знакомые и мой неверующий муж, что заставляет ее это делать. Сколько же у нее любви. Люди, видя ее добрые дела, прославляют Бога. Дорогой алтарь, я ничем не могу воздать этой семье. Пожалуйста, пусть с твоей помощью это маленькое письмо будет им моей благодарностью. Сестра Антонина, Россия. Кажется, что то была не я. Спешу продлить подписку для моей подруги юности. Как быстро летит время. В августе ей исполнилось 60 лет. А Господь все еще ждет ее. Но есть опасность опоздать, и поэтому нам нужно молиться. Молиться даже тогда, когда нет никаких видимых признаков об услышанных молитвах. Не собиралась я много писать, но одна строчка из стихотворения «Страдая» Галины Вольф, которая стала песней, всколыхнула душу и сердце. В миг, когда дыхание весь прервать готово, в один момент я оказалась в мыслях в том дне 13 июня 2008 года, когда утонул наш 7-летний сын Рихард. Статья «Там, где никто не тонул» за номером 1 2009 год. А это было не миг, это было 20 долгих часов. После, когда меня спросили, как я выдерживала эти часы, я ответила: «Не знаю». Я и действительно не знаю, но знает Господь. Иногда я удивляюсь самой себе, и мне кажется, что это была не я. Когда моему мужу один брат сказал, что он бы так не смог, муж ответил: «Я тоже не могу, но Господь». Вновь и вновь вспоминаю тот день, когда Рихард, признавшись в своем грехе, сказал мне: «Я так рад, что я тебе все сказал». Приятно было видеть, что прощение делает человека счастливым и даже ребенка, хотя он и не понимает в силу своих лет глубину происшедшего. Это было за 3 недели до трагедии. Я сохраню это воспоминание до конца своих дней. Радость будущей встречи с сыном у Господа в сердце моем живет всегда. Под этой одной строчкой, в миг, когда дыхание весь прервать готово, могут подписаться много матерей, но и не только матерей, но есть здесь еще и другие слова. Господи, Ты видишь. Господи, Ты знаешь. Господи, Ты можешь. Помоги же мне. В этом наша сила и утешение. Ему слава и хвала. Хелене Паульс, Канада.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

Совесть, обремененная тяжелым прошлым, не находит успокоения. Вновь и вновь перед глазами встают в который раз картины жизни, вызывающие глубокое сожаление. Все испробованные методы оказались тщетными. Богатый капитал информации показал свою нищету. Близкие люди, доверенные лица, предстали теперь совершенно далекими, не заслуживающими доверия. А в сердце тупая, непреодолимая боль. Где же выход? Ностальгия. Да более знакомое для многих слово. Хотя не всегда оно правильно применяется в употреблении, мы здесь говорим о нем в том смысле, какой ему присущ в обиходе. Как много есть сегодня людей, удрученных настоящей своей жизнью, с грустью вспоминающих о чем-то светлом, прекрасном. Это еще может быть естественным для людей преклонного возраста, в памяти которых остались светлые моменты жизни. Но когда подобные проблемы определяются в сознании едва начавших осмысленно воспринимать жизнь, можно сказать, не познавших еще хорошего и плохого, и даже в среде христианской молодежи это уже трагедия. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. Деяния 17:11-12. Книга священная, вечно нетленная, пусть же узнают люди. Ты благодатная, сердцу приятная, в каждом любовь разбудишь. Душой возгораю, когда я читаю книгу великих чудес. Книга желанная, Богом нам данная, вестница Божья с небес. Чистая, ясная, вечно прекрасная, словно живая вода. Слово обильное, нравственно сильное, дух укрепляет всегда. Заветы Христовы снова и снова сладко вас сердцу читать. Всем погибающим, в муках страдающим, льется через вас благодать. Книга раскрытая, нет, не забытая, людям покой ты даешь. Нет с тобой схожих, всех ты дороже. К вечной нас жизни ведешь. Сегодня существует масса телефонов доверия, среди которых немалое количество христианских. Доверьтесь нам! Под таким лозунгом реклама этих доверительных организаций. Но с какой скорбью приходится констатировать тот факт, что люди сталкиваются с еще большими проблемами и трудностями, запутываются еще больше, доверившись людям. Как много сегодня тех, кто вздыхает под бременем собственной жизни. Как много людей, сожалеющих о каких-то содеянных поступках, с радостью, если бы это было возможно, возвратив бы прошлое с тем, чтобы никогда не повторить его. Но есть и такие сегодня, кто ожесточился под давлением собственных ошибок, под тяжестью обремененной совести, вместо того, чтобы глубоко раскаяться в них. Есть только один путь, есть только один выход из любого тупика жизни. Это Господь Иисус Христос. Если ты, дорогой слушатель, предпринимал или предпринимаешь какие-то другие шаги, какими бы они ни были, все это лишь создаст для тебя новые проблемы. Может быть, ты, как мы говорили выше, обратился по одному из телефонов доверия. Тебе была оказана какая-то помощь, но это не удовлетворило твоих исканий. В душе остался неиссякающий источник, побуждающий тебя ко все новым и новым действиям. Может быть, ты столкнулся с теми из людей, кто мастерски обладал практикой психологии, и доверившись им, ты оказался в зависимости. Может быть, пройдя через многое аналогичное, ты во всем и всех разочаровался, и твое сердце ожесточилось. Позволь сказать тебе, для тебя еще есть шанс, еще не все потеряно. Если ты никогда не обращался к Иисусу Христу, испробуй это. Еще не было ни одного человека, кто, обратившись к Нему, ушел бы разочарованным.

Но может быть и так, что ты уже как-то, я хочу подчеркнуть это как-то, обращался к нему и, не получив желаемого, продолжаешь свои поиски. Твоему вниманию 9-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». Может быть, через этот скромный труд с помощью Господа ты сможешь увидеть действительную причину твоего печального состояния и, обратившись к Господу Иисусу, обретешь для себя так желаемый мир и радость. Как лампа в месте бездорожья злого скитальцу светит, освещая путь, так ты, Господь, своим мне светишь словом, чтоб видел я, куда в миру шагнуть. О, как бы шел я к цели в полном мраке, когда б меня так верно не вело по этому пути, где всюду ложные знаки, сияние слова мирно и светло.

каждом человеке живет непреодолимое стремление к чему-то высокому, светлому, чистому, святому. Откуда это в человеке? Память хранит что-то возвышенное, что-то такое родное-родное, неземное. Но что это и где его найти? На земле. Постоянное стремление к каким-то идеалам, подвергавшееся не раз разочарованиям, возникающее вновь и вновь. Но где же этот идеал?

Творение несет не только грустный признак увядания, признаки страдания, печали и горя, но прежде всего признак смерти. Причиной тому является грех. Бог есть первооснова жизни, обладая в самом себе только бессмертием. В нем не происходит изменения, и в нем нет и тени перемены. В нем нет страданий и горя, в нем обитает только мир, радость и блаженство. Но человек подвержен всякому страданию и скорби. С детства и до глубокой старости тоскует необращенный земной странник по чему-то возвышенному и прекрасному. Человек поистине неудовлетворенное существо, беспокойное, блуждающее, и поэтому мучимое сатаной своими страстями и прихотями, это несчастный странник, у которого нет родины, нет единения с Богом, мира и радости. О, бедный бездомный странник! Если бы ты только почувствовал, как ты потерян, порочен и грешен, как велика твоя беда, и что ты живешь без родины и без Бога, ты создан для Бога, и не можешь прийти к покою, пока не успокоишься в Боге, так приди же к Нему через Иисуса Христа, Спасителя. У Него ты обретешь прощение и мир, родину, где полностью утихнет твоя тоска, и ты будешь вовеки вечные хвалить и прославлять Его.

люди очень много посвящают своего личного времени заботе об улучшении быта, удобствах, пополнению интеллектуального капитала, причем у каждого свой источник, из которого черпается информация, развлечениям и так далее. И когда перед человеком встает очередная проблема, его голова, перегруженная информацией, начинает искать подходящие для разрешения этой проблемы. Но вот беда. Оказалось так, что ничего подходящего не нашлось. Как же быть теперь? Современный мир, включающий в себя и христианство, богат различными источниками информации. Пресса и телевидение, эфир и аудио представляют многоразличный ассортимент развлечений. Стоит только нажать одну клавишу, и перед тобой новый виртуальный мир с его прелестями, с его интригами, клещами, впивающимися в сознание своей жертвы так, что люди потом бессильны сделать что-нибудь, чтобы эти интриги не нашли свое проявление и осуществление и в их жизни. Увы, многие, называющие себя именем Христа, находят для себя вполне естественным черпать для своей души из подобных источников. Стоит ли удивляться тогда, что мы совершенно бессильны противостать искушениям и соблазнам, которым мы открываем нараспашку свое сердце? «Подивитесь всему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Книга пророка Иеремии 2:12-13. Напротив, как счастлива та душа, которая находит для себя вполне естественным никогда, ни при каких обстоятельствах, не открывать свое сердце иным источником, чем только Богу и Его Слову. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Псалом 119 или 118, 2 и 3 стихи. И еще. «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Тот же Псалом, стихи 47 и 50. Как мало сегодня тех, кто со всем усердием изучает Писание, поставив перед собой одну единственную цель – узнать, что же действительно сказал Бог, что Он сказал лично для меня и чего Он желает от меня. Сегодня очень много среди христиан разномыслий по поводу каких-то позиций Писания, и также много интерпретаторов, представляющих свои понимания другим и даже навязывающих свои точки зрения. Но неужели при таком количестве взглядов нет одного взгляда – взгляда самого Бога, что же говорил Он этим или тем, что Он подразумевал, говоря так. К сожалению, очень немногие задают себе подобные вопросы, а в результате и не ищут ответов на столь важные и очень серьезные позиции. Отсюда и неспособность понять мысли Бога, понять Его Слово, а потому легче обратиться к людям и получить от них какую-нибудь информацию и занять чью-то позицию, даже не разбираясь по слову, правильно ли она. Совсем недавно один брат пришел к нам с вопросом, как мы понимаем одно место в Библии. На наш вопрос, зачем ему это, он ответил, что те говорят так, а те говорят иначе, но мне интересно, как думаете по этому поводу вы. Нас тоже заинтересовала такая постановка, зачем человеку знать наше мнение. На это он ответил, что, услышав наше мнение, собирается занять какую-то среднюю позицию между этими мнениями. «Я не хочу обидеть одних». Его слова я привожу здесь дословно. «Не хочу обидеть и других. Если есть разные мнения, я хочу занять золотую середину». Увы, мы должны со всей убежденностью заявить, что это не золотая середина, а просто лишнее желание проникнуться тем, что говорил сам Бог. Мы очень ленивы. Часто нам довольно трудно посвятить свое время изучению слова, особенно если это потребует каких-то усилий, более того, каких-то жертв с нашей стороны. Мы охотно включим какую-то развлекательную программу, посетим христианское шоу в спорткомплексе и так далее, чем отдадим свое время кропотливому труду с поставленной задачей выяснить, что же говорил Бог. Увы, это наша печальная действительность.

Стоит ли удивляться тому, что многие, называющие себя верующими сегодня, не имеют мира в своих сердцах с Богом, что их жизнь не носит на себе печати Бога, что вакуум их сердец, в конце концов, беспрецедентно заполняется из других источников? «Два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». О христиане, позвольте с дерзновением призвать каждого в глубоком смирении склониться перед Богом и Его Словом, признав Его единственным авторитетом для себя и всех своих действий, не мнение людей, слова Бога, не какие-то закоренелые общепринятые традиции, слово живого Бога. В противном случае наша жизнь, даже имея божественное начало в себе, будет иметь очень бледный вид. Хотим заметить, что в оригинале слова «источники» и «водоемы» имеют следующее значение. Источник представлен текущей, не застаивающейся водой, имеющей постоянную свежесть и чистоту. В противность этому, слово, переведенное в русском как «водоемы», буквально с еврейского «цистерны», означает застоявшуюся емкость, покрытую плесенью и грязью, не имеющую ни свежести, ни обновления протоком. Не таким ли представляется нам все то, что придумал дьявол и что он преподносит под разным соусом в различные эпохи? И каким должно быть отношение христианина к этому? О, если бы сегодня каждое дитя Бога заняло решительную и конкретную позицию по отношению к миру и всем его приманкам, понимая, что все это лишь приманки, какую бы тогда жизнь, прославляющую нашего Создателя, достойную его имени, увидел бы он в тех, кто называется именем Христа? Не так давно один брат, посетивший наше собрание, сказал, что благотворное влияние от этого посещения у него останется на всю жизнь. Увы, как многие страдают от подобного рода иллюзий. Такие христиане ошибаются точно так же, как если бы они надеялись одним обедом или ужином насытиться на всю жизнь. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Деяния 17:11-12. Это сказано об иудеях из Верии, которым благовествовал Павел. Они действовали правильно, потому что проверяли услышанное по Священному Писанию. К сожалению, сегодня с большинством христиан этого не случается, и потому к нам сегодня проникает так много лжеучений. Для отступнического христианства это является карой Бога, что оно впадает сегодня в заблуждение. Оно слышало истины Бога, но отвергло их. Теперь Бог посылает им действие заблуждения, так что они будут верить лжи. 2 Фессалоникийцам 2.11. Пагубные лжеучения распространяют с усердием, которое следовало бы применить для лучших целей, и делают это, насаждая свои, зачастую богохульные идеи. К сожалению, даже для некоторых верующих, истину заслонили человеческие знания и предрассудки. Через них человек возносится и становится надменным. Вместо того, чтобы подчиниться доброму, верному слову, которое представляет нам Христа, Господа Всевышнего, успокаивая совесть и наполняя сердце счастьем. Поэтому, дорогие братья и сестры, все испытывайте, хорошего держитесь. 1 Фессалоникийцам 5.21. Бог так много сделал для нас. Об этом мы будем говорить в следующем выпуске журнала. Но как ценим мы все то, что Он сделал для нас? И знаем ли мы все это? И как иначе мы можем это знать, если не через глубокое, усердное изучение Его Слова? Он не призывает нас верить слепо, хотя в каком-то смысле слепая вера – это очень благословенный момент. Пусть для каждого из нас сегодня верующие в вере послужат добрым примером. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. Точно ли это так? И многие из них уверовали. Слово, что молот, дробящий скалы, ветер, создающий в лесах завалы, пламя пожара, что все сжигает, жертвенный нож, что разрубает, стрела, летящая в сердце прямо, врачует боли, вернее бальзама, как лук зеленый оно желанно, роса небесная, чудная манна, голодным пища для пропитания, скитальцу посох в его скитаниях, и всем, кто жаждет, в нем утоленье, счастливым песня благодарения, в нем утешение душе больной, богатство бедным в нужде любой, коль угрожает злобнейший враг, оно твердыня, и меркнет мрак, ад содрогается перед ним. Слово есть жизнь, словом одним жизнь пробуждает и созидает, и всем сокровища предлагает.
земля и небо, увы, конечны, и только слово пребудет вечно.

Да благословит Господь каждое сердце сегодня, кто имеет желание познавать Его и Его волю. Он непременно выйдет навстречу таковым, помогая им постичь Свое Слово. У нас сегодня настолько прекрасные условия для того, чтобы мы могли вникать и изучать это Слово. Прогресс принес и для нас очень много благословений. Да будет прославлен за это наш чудный Господь. В каждом доме есть сегодня Библия в любом формате, с любым удобным для каждого шрифтом. Было бы только желание читать ее, читать усидчиво, скрупулезно, изучать. Сегодня есть очень много христианских учебных заведений, целью которых, к сожалению, является преподавание своих сектантских взглядов. Но как прекрасно на фоне всего этого увидеть тех, чье сердце горит любовью к Господу. И именно эта любовь стимулирует их познавать, изучая Его Слово. Не какие-то учебные заведения, не какие-то экзамены, не стыд перед людьми за невыученный урок побуждают человека изучать это Слово и связанные с этим языки подлинников, а любовь к Господу. Что может быть прекрасней, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? И многие из них уверовали.

В седую даль веков взирая, я вижу благодать и луч, что в верных Господу сияет среди неверия мрачных туч. История христианской церкви. Ретроспективный взгляд. По книге Андре Миллера «История христианской церкви», издательство ГБФАУ «Благая весть». Продолжение. Бросим же беглый взгляд на эти семь церквей или семь общин в Малой Азии с их различными характерами. Мы хотим попытаться кратко в общих чертах обрисовать различные периоды времени истории церкви. Ефес. В Ефесе Господь обнажает корень разложения церкви. «Ты оставил первую любовь твою». Безусловно, церковь заслужила этот упрек уже во времена апостолов. Однако эти слова одновременно содержат торжественное пророчество относительно грядущих веков. Церковь строго предупреждена, что Господь сдвинет светильник с места его, если она не покается. Это послание соответствует периоду времени, начиная с апостольского, вплоть до конца 20-го столетия. Смирно. Поскольку адресованное Ефесской церкви обличительное послание выявляет чуть ли не всеохватывающий характер, постольку Смирнская церковь является собой особенный, своеобразный характер. Однако послание, адресованное Смирнской церкви тех времен, равно пророческое на все времена. Оно предсказывает жестокие, непрекращающиеся гонения, что и постигло церковь во времена языческих веков до кесаря Константина. Пергам. Здесь мы находим вознесение христианства царем Константином до уровня государственной религии. Он не притеснял христиан, а покровительствовал им. С того времени церковь быстро покатилась по наклонной вниз. Ее общение и дружба с нечестивым миром явились причиной печального глубочайшего падения. Из-за того церковь лишилась истинного понимания ее отношения ко Христу на небе и потеряла характер чужестранца и пилигрима на земле. Это время с 4-го столетия до возникновения папства в 7-м столетии. Фиатира. В Фиатире представлено папство средневековья, которое, подобно Изавели, творило страшные богохульные мерзости и под маской религиозного рвения и усердия гнало самого Бога. Тем не менее, в Фиатире Господь утешает церковь обетованием своего пришествия, властью и господством над язычниками. Слово наставления гласит: «Что имеете, держите, пока приду». Таким образом, этот промежуток времени берет начало от основания папства и конец его пришествия Христа. Он простирается до самого конца и знаменует мрачные эпохи Средневековья. Сардис. В этом послании мы встречаемся с частью протестантства или же с движением великого дела реформации. Исчезло нечестивое главенство папства, новая система сама по себе не имеет жизни. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Но даже в среде этой безжизненной системы есть истинные святые, и Христос знает их всех. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не сквернили одежд своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Этот период начался потрясающими мир волнениями 16 века. Здесь мы встречаем протестантство после реформации. Филадельфия. Филадельфийская церковь представляет собой слабый, малочисленный остаток, и все же она сохранила слово Господне и не отреклась от имени Его. Этот небольшой остаток является собой нам особенное свидетельство Божье последнего времени и систему, от которой оно обособлено. Христос пребывает в среде этого верного остатка, как святой и истинный, который держит под своим контролем дом. Он имеет ключи Давида. Он открывает, и никто не может закрыть. Он закрывает, и никто не может открыть. Жители дома любят своего хозяина и ждут его явления. «Как ты сохранил слово терпения моего, то я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это послание представляет собой период времени, который начался вскоре после реформации, особенно с последнего десятилетия до начала 19-го столетия. Разносторонняя деятельность приводит к быстрейшему развитию христианства и возводит его на последнюю ступень. Лаодикия.
В Ладикийской церкви мы встречаем равнодушие, безразличие, отвлеченно-религиозный образ мыслей, связанный с гордым самомнением и ослеплением, духом высокомерия и величайшего самодовольства. Это последнее состояние тех, кто носит имя Христа на земле. Однако, увы, это состояние, которое Господь не может терпеть. Этому будет произнесен последний приговор, когда Христос выведет из среды растленного христианства всех своих верных последователей и вознесет их к себе, то последних Он извергнет из уст своих. Что должно было бы для него стать благоуханием, то стало мерзостью, потому будет извергнуто навсегда. Если мы исследуем это послание в его значении, то увидим изображение такого состояния, которое отчасти наблюдается уже в Сардисе и Филадельфии, но которое с особенной силой отразилось в заключительной сцене. После того, как мы таким образом дали краткий анализ семи церквей, хотим с Господней помощью попытаться подробнее рассмотреть различные периоды истории церкви. При более тщательном разборе послания мы убедимся, какой яркий свет проливают они изначально на различные периоды времени. С другой стороны, мы увидим, насколько факты истории церквей во второй и третьих главах проясняют сжатое изложение Писания. Господь да направит нас, чтобы все было в наставление и благословение. Глава первая. Краеугольный камень церкви. Если кто-то хочет ближе и подробнее изучить предмет, то ему прежде всего необходимо исследовать его начало, его изначальное основание, его цель или план, одним словом, рассмотреть истоки его истории. Относительно церквей в Священном Писании это нам сообщено подробно и ясно. Здесь мы находим не только изначальное намерение, но и план и точное указание великого строителя, когда еще изначальная история его творения находилась под его собственной рукой. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Деяния 2.47. Это исторический факт. Фундамент был положен, и дело было уже начато. Но Господь был тогда еще единственным строителем, поэтому в те времена все было свято и совершенно. В конце времени благодати для иудеев Господь прилагал к церкви остаток спасаемых из Израиля. В заключении же настоящего или христианского правления Он всех верующих во имя Его вознесет в прославленном вечном теле на небо. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. 1 Фессалоникийцам 4, 16-17. Это и есть блаженный исход истинной церкви на земле невесты Христа. Мертвые воскреснут, живые изменятся, и все вместе будут вознесены на облаках навстречу Господу. Этим самым нам указаны границы земной церкви, весь период ее истории лежит перед нами. Однако давайте вернемся к восходящей заре ее дня на земле. Господь начал созидать церковь в виде здания. Его слова в этом отношении настолько драгоценны, что мы хотим избрать их как эпиграф или как девиз ко всей истории церкви. Они держали сердца Господних в искренней надежде и уповании во все времена и во всех обстоятельствах и останутся твердым и надежным убежищем для всех верующих. Что может быть большим благословением, наивысшим гражданством и совершеннейшим миром, нежели слова «На этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16.18. В Матфея 16.13 Господь обращается с вопросом к Своим ученикам. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Это послужило поводом как для славного исповедания Петра, открывшего в нем Сына Бога Живого, так и для откровения Господа относительно Своей Церкви. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. Я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Здесь мы находим оба основных предмета, которые необходимы при строительстве здания – краеугольный камень и божественный строитель. Однако может возникнуть вопрос, кто или что есть камень? Отвечаем. Очевидно, исповедание Петра, а не его личность, как учит католическая церковь. Конечно же, Петр был камнем, одним из живых камней в новом строении. «Ты Петр, то есть ты камень».
Однако именно исповеданное его устами откровение Отца Небесного о славной личности его Сына есть фундамент, краеугольный камень, на котором возводится Церковь Бога. «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Здесь открытая тайна, явленная всем в чуде воскресения личности Сына, ипостаси Бога, такова. «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Непосредственно после исповедания Петра Господь открывает свое намерение построить свою церковь и при этом гарантирует ее надежность. «На этой скале я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Он, являясь источником жизни, не мог быть побежден смертью, но, вкусив смерть, как великий заступник грешников, восторжествовал над смертью и гробом, и ныне жив во славе во веки веков. Ныне исполнилось пророчество Исаии 53:11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством». Христос, прославленный Господь, с довольством смотрит ныне на крест, на распятую плоть, на подвиг в Палестине. По своем воскресении он сам сказал апостолу Иоанну: «Я есмь живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». Откровение 1.18. Как торжественно, как всемогуще звучат эти слова героя-победителя, имеющего власть, власть над вратами ада, местом отверженных душ. Ключи, символ авторитета и власти, висят на его чреслах. Хотя и христиане вкушают смерть, но тем не менее она потеряла для них жало. Смерть приходит к ним как вестник мира, чтобы забрать усталых пилигримов небесный дом для вечного покоя. Смерть потеряла господство над христианами. Наоборот, она превратилась в их слугу. «Все ваше, Павел ли, или Аполлос, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все ваше, вы же Христовы, а Христос Божий». 1 Коринфянам 3:21-23. Таким образом, сам Христос, Сын Бога Живого, воскресший во славе, есть незыблемый краеугольный камень, на котором возводится Его Церковь. Как воскресший из мертвых, Он наделяет всех, кто устрояется на Нем, истинным краеугольном камне, частью на воскресение и жизнь. Это ясно видно из первого послания апостола Петра. «Приступая к Нему, камню живому, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». И Он для вас, верующих, драгоценность. 1 Петра 2, 4, 5, 7. О, да взвесит каждый из нас эти две сокровенные истины, связанные с краеугольным камнем-фундаментом, божественную жизнь и божественную драгоценность. Он есть вечное наследие всех, кто все свое упование возлагает на Христа. Личность, к которой мы приходим и с которой имеем дело, есть Христос, потому мы читаем, приступая к Нему. То есть приходим к Христу как к личности, а не как к какому-то отвлеченному понятию. Как только мы воистину приступим к Нему, с того самого мгновения Он становится нашей жизнью. Его жизнь, Его воскресение из мертвых есть наше. Эта жизнь имеет печать вечной победы. Господь не может быть вновь подвержен мукам Голгофского креста. Однако каждому живому камню, устрояющему из себя дом духовный, принадлежит не только жизнь Христова, но также и драгоценность Христова. Он для вас, верующих, драгоценность. Та же самая вера, через которую мы приобретаем жизнь Христа, делает нас причастными к драгоценности Христа. Краеугольный камень обоих сокровищ один и тот же. Мы можем созерцать жизнь, предвкушая вечность и драгоценность, как наше право на вступление в небесное наследие. Все, что Христово, Его слова, титул, достоинство, права, владение Его благолепием, все это наше в Нем. Воскликнем же вместе с псалмопевцем. «Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть». Псалом 139 или 138, 6 стих. Итак, Он есть фундамент и благословение Церкви. Христос есть Созидатель и Строитель Своей Церкви.
Христос есть не только краеугольный камень своей церкви, но и архитектор и строитель ее. В отличие от дела рук других строителей, здание, которое строит Христос, ни хитростью, ни силой враг не одолеет. На этой скале я создам церковь мою. В этом пункте нам должно быть высококомпетентными, чтобы не спутать людей со строением самого Господа. Если не различать этого, то можно впасть в большую путаницу понятий как относительно истины Бога, так и относительно состояния современного христианства. Наиважнейшим в этом вопросе является необходимость уразуметь, что Христос есть единственный строитель своей церкви, в то время как Павел, Аполлос и все другие верные евангелисты есть только служители, приводящие грешников ко Христу. Дело Господа совершенно. Это действительно духовное и личное дело. Верующие приходят к Нему через Его благодать, действующую любовью, и как живые камни устрояются на Нем, воскресшим из мертвых. Они вкушают и познают, как благ Господь. Они есть живые камни, из которых Господь строит свою церковь, и врата ада ее не одолеют. Сам Петр и все истинные и верные устроялись на Нем в дом духовный. Когда Петр в своем первом послании говорит об этом доме, то не называет себя строителем, так как единственным строителем является сам Христос, и церковь есть единственное его дело. Попробуем сейчас проследить на основании Слова Бога, что человек строит, какой материал использует и каким способом трудится. Разъяснение по этому поводу мы найдем в первом послании Коринфянам 3 главе и во втором послании Тимофею 2 главе. Последнее место, как уже упоминалось ранее, говорит о большом доме. Стих 20, в котором многое строится человеческой деятельностью, но который в некотором смысле также церковь, упомянутый в первом послании Тимофею 3:15, дом Божий, который тут же назван церковь Бога Живого. В Евреям 3:6 это рассматривается как дом Христа, дом же его мы. Однако вскоре этот дом развратился через человеческие слабости и нечестие. Авторитет Слова Бога многими был отодвинут на задний план, а на передний выдвинулась человеческая воля. Наступление человеческой философии на простоту установления Христа обнаружилось самым плачевным образом. Однако дерево, сено, солома никак не могут слиться воедино с золотом, серебром и драгоценными камнями. Дом стал весьма большим и стал подобен большому горчичному дереву из самого малого семени, между ветвями которого уютно размещается множество различных птиц. Вместо того, чтобы, подобно Господу, согласиться быть поносимым, унижаемым и гонимым, человек ищет чести от принадлежности к большому дому. Он хочет занять почетное место в мире этом. Архиепископ, к примеру, стяжает царский почет. Однако признанная церковь не только внешне выросла до огромных размеров, но в гордом самомнении стремится придать божественный отпечаток своим нечестивым делам. В этом открывается ее безбожность, чудовищность. Масштабе. Это есть источник ее слепоты, развращенности, отождествления с миром. Апостол Павел, как избранный сосуд Господа, положил в Коринфе основание дома Бога. Другие же строили на этом основании. Верное основание было положено, но каждый должен был смотреть, как он строит на этом основании. Некоторые строили, как подобает строить на таком фундаменте из золота, серебра и драгоценных камней, другие же из дерева, сена, соломы. Это значит, что первые возвещали здравое учение и принимали в свое общение лишь таковых, в которых жила истинная вера. Другие же, наоборот, распространяли нездоровое учение и принимали в свою среду таких, которые упражнялись голым исполнением закона, пренебрегши верою и вечной жизнью, праведностью через веру. Потому человеческая деятельность, ее ответственностью и ошибками проникала в дело строения. Тем не менее, работник, поскольку он верует в Христа, будет спасен, хотя дело его сгорит. Однако есть еще худший класс среди работников, которые будут истреблены, так как они разрушают церковь. Для более доступного восприятия слушателям данного вопроса приведем здесь все место Писания, более доступно и ясно, чем здесь сказано и быть не может. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дерева? Дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог.
1 Коринфянам, 3 глава с 10 по 17 стихи. Заметим тот факт, что в то время, когда Господь сказал своим ученикам: «На этой скале я создам церковь мою», строительство церкви еще не было начато, но он просто поделился с ними тем, что он хочет сделать. Он не сказал «я создал» или же «я занят созданием», но «я создам». И это строительство начато им со дня Пятидесятницы. Но есть еще одна истина, тесно связанная с историей церкви относительно ее положения и характера на земле. И мы должны об этом поговорить, прежде чем перейдем к фактическому исследованию истории. Мы подразумеваем истину, которая заложена в выражении «ключи Царства Небесного». Это вновь возвращает нас к понятию «большой дом», о котором мы уже упоминали, о внешнем исповедании. Причем мы не должны упускать из поля зрения, что Царство Небесное и Большой Дом находятся друг с другом в тесном родстве и все же весьма различны по значению. «Поле есть мир». Это 13 глава по Матфею. Служители Господа вышли сеять и сеяли. Результат посева – большой дом. Иными словами, христианство, включающее и истинных, и номинальных исповедателей. Однако, когда разразится суд над всеми, которые принадлежат к так называемому номинальному христианству, тогда восстанет царство славы и силы. На арену выступит тысячелетнее царство.

Вашему вниманию был представлен 9-й выпуск ежемесячного аудиожурнала «Христианин сегодня». С искренними пожеланиями благословения от Господа всем нашим слушателям, сотрудники студии «Свет Вечности». Ваши отзывы и вопросы вы можете присылать к нам по адресу: студия «Свет Вечности», абонентный ящик 4312, город Запорожье, почтовый индекс 69039, Украина, или по телефону 0612, это код города, 651-442. Мы просим обратить внимание всех наших подписчиков и слушателей на то, что изменился наш индекс.

0: День сегодняшний не должен быть похож на вчерашний. Он тем более не должен быть таковым, если в вашей жизни есть Бог. И что бы ни готовило вам завтра, будем уверены в том, кто хранил и помогал нам сегодня. С вами программа доктора Сейла «Завтра наступает сегодня».
1: Сегодня темой нашего разговора мы предлагаем 40 стих 25 главы Евангелия от Матфея. Он гласит: «И царь сказал им в ответ: истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев меньших, то сделали мне».
0: Весна. Конец Второй мировой войны. Тибетская граница, где находится одна из приходских школ и сиротских домов, которые посетил Боб Пирс. Там он заметил маленькую девочку, сидевшую на холодных каменных ступенях, голодная и плохо одетая. Ей не было более 10 лет, а на ее маленьком личике и в черных, как угольки, глазах отразилось все.

0: Вот, мы просто не можем принять еще одного ребенка.
1: Бред какой-то. Ребенок приходит и просит о помощи, а перед ним захлопывают дверь. Почему все же не придумать что-нибудь?
0: Женщина вышла на улицу, взяла девочку за руку и поставила ее перед Пирсом и сказала: «Ну и что вы теперь с ней будете делать?»
1: Он полез в карман, достал бумажник и вытащил достаточное количество денег, чтобы накормить и одеть девочку.
0: Этот случай дал начало организации «Мировое видение», которая помогает накормить и одеть тысячи мальчиков и девочек по всему миру.
1: Когда вы думаете о нуждах людей мира, вам может стать очень не по себе. Но вы можете позаботиться о нуждающихся прямо около вашей двери.
2: А мы прощаемся с вами. До новых встреч в программе «Завтра наступает сегодня». Пишите нам. Наш адрес: 420-111, Казань, АЯ, 555. Наш электронный адрес: mostsobachka@mail.ru. С вами в эфире была программа доктора Харальда Сейла «Завтра наступает сегодня». Пишите нам.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 30. «И сделай жертвенник для приношения курений, из дерева ситим сделай его, длина ему локоть и ширина ему локоть, он должен быть четырехугольный, а вышина ему два локтя, из него должны выходить роги его. Обложи его чистым золотом, верх его и бока его кругом, и роги его, и сделай к нему золотой венец вокруг. Под венцом его на двух углах его сделай два кольца из золота. Сделай их с двух сторон его, и будут они влагалищем для шестов, чтобы носить его на них. Шесты сделай из дерева ситим и обложи их золотом, и поставь его пред завесою, которая пред ковчегом откровения против крышки, которая на ковчеге откровения, где я буду открываться тебе. На нем Аарон будет курить благовонным курением. Каждое утро, когда он приготовляет лампады, будет курить им. И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши. Не приносите на нем никакого иного курения, ни всесожжения, ни приношения хлебного и возлияния не возливайте на него. И будет совершать Аарон очищение над рогами его однажды в год. Кровью очистительной жертвы за грех он будет очищать его однажды в год в роды ваши. Это святыня великая у Господа. И сказал Господь Моисею, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их. Всякий поступающий в исчисление должен давать половину сикля, сикля священного. В сикле 20 гер, полсикля – приношение Господу. Всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше – должен давать приношение Господу. Богатые не больше и бедные не меньше полсикля должны давать в приношение Господу для выкупа душ ваших. И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение скинии собрания. И будет это для сынов Израилевых в память пред Господом для искупления душ ваших. И сказал Господь Моисею, говоря: сделай умывальник медный для омовения и подножье его медное, и поставь его между скинией собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть. Или когда должны приступать к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу, пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей, по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания масть составную искусством составителя масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь им скинию собрания и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая, все прикасающееся к ним осветится. Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи: это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им, и по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня, святынею должно быть для вас. Кто составит подобное ему, или кто помажет им постороннего, тот истребится из народа своего. И сказал Господь Моисею: возьми себе благовонных веществ, стакти, ониха, халвана душистого и чистого ливана, всего поровну, и сделай из них искусством составляющего масти курительный состав, стертый, чистый, святой. И истолки его мелко, и полагай его пред ковчегом откровения в скинии собрания, где я буду открываться тебе. Это будет святыня великая для вас. Курение, сделанного по сему составу, не делайте себе. Святынею да будет оно у тебя для Господа. Кто сделает подобное, чтобы курить им, истребится из народа своего. Глава 31. И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. скинию собрание и ковчег откровения, и крышку на него, и все принадлежности скинии, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым так: субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. 6 дней пусть делают дела, а в 7-й суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в 6 дней сотворил Господь небо и землю, а в день 7-й почил и покоился. И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему 2 скрижали откровения. Скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Глава 32. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: «Встань и сделай нам Бога, который бы шел пред нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом. И сказали они: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник и провозгласил Аарон, говоря: «Завтра праздник Господу». На другой день они встали рано и принесли всесожжение, и привели жертвы мирные, и сел народ есть и пить, а после встал играть. И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца и поклонились ему. и принесли ему жертвы и сказали: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ, он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили: на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно. И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. И обратился, и сошел Моисей с горы, в руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божии. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: «Военный крик встанет». Но Моисей сказал: «Это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих». Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Но Аарон сказал: «Да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный. Они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы пред нами. Ибо с Моисеем, с этим человеком, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». И я сказал им: «У кого есть золото, снимите с себя». И отдали мне, и я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень, иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделали сыны Левиины по слову Моисея. И пало в тот день из народа около 3000 человек. Ибо Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». На другой день сказал Моисей народу: «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал: «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моисею: «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон.

Глава 33. «И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, о которой я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, евеев и иевусеев. И введет он вас в землю, где течет молоко и мед. Ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный». Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих. Ибо Господь сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный. Если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас. Итак, снимите с себя украшения свои. Я посмотрю, что мне делать с вами». Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Харива. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинией собрания. И каждый ищущий Господа приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию. Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Моисей сказал Господу: «Вот ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди твой народ». Господь сказал: «Сам я пойду и введу тебя в покой». Моисей сказал ему: «Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» И сказал Господь Моисею: «И то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Господь: «Я проведу пред тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь:
вот место у меня. Стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Так уж водится, что человек любит подражать другим людям, превосходящим его в чем-то. Кто-то копирует то, как одеваются модели сезона, кто-то подражает манере поведения известных телеведущих и кинозвезд. Такое подражание может быть как положительным, так и отрицательным. Дети подражают своим родителям и вообще взрослым. Так они учатся жить, входят во взрослую жизнь со всевозможными условностями, правилами и сложностями, которые детям необходимо усвоить. Иногда в подражании взрослых друг другу тоже есть положительная сторона. Если хороший поступок одного человека или его достойное поведение вызывает желание другого подражать ему, это замечательно. Но если человек делает пластические операции, чтобы внешне быть похожим на известную кинозвезду, или копирует ее походку и манеру произношения, несмотря на то, что это его не только не украшает, но даже уродует, конечно же, в этом уже ничего хорошего нет. Но когда человек никак не может дотянуться до своего кумира, он начинает ему поклоняться. Этим он как бы признает, что стоит на ступень или даже несколько ступеней ниже его, и попыток подняться чуть выше не будет. Поклоняются разным людям. Пушкину, так как ни до него, ни после его подобных талантов на Руси не было. Поклоняются Сталину, так как не нашлось другого, способного его остановить, подавить его волю. Но в чем же заключается природа поклонения? Ведь Пушкин не заставлял никого себе поклоняться, а Сталин заставлял лишь бояться себя. В поклонении же присутствует элемент обожествления. Дело в том, что человек устроен так, что по своей природе он должен кому-то поклоняться. Почему? Потому что он сам творение, то есть не самое высокоорганизованное существо во Вселенной, как многие думают, и есть кто-то выше его. И этот высший – это Бог, творец всех людей. Человеческая душа, признавая свою зависимость от более высшего, готова поклониться своему Творцу, Богу. Но у тех людей, которые не верят в Бога, отвергли своего Творца, место Бога в сердце пустует, и они ищут ему замену всевозможных кумиров из таких же, как они сами, людей. Конечно, людей, которые чего-то достигли в этой жизни, которые положительно отличаются от нас, можно и нужно уважать, считаться с их положением и достижениями, но поклоняться им нельзя. Место Бога в нашем сердце должно принадлежать лишь Богу и никому другому. Не случайно ведь первая из 10 заповедей, данных Богом Моисею, звучит так. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Но что произойдет с теми людьми, кто допустил в своем сердце такую подмену? Об этом нам сегодня расскажет доктор МакГи в своем повествовании об израильском народе. Текст его лекции по книге «Исход» читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к изучению 31 главы. Из нее мы узнаем, как Бог призывает и назначает Веселиила и Аголиава для работ в скинии, а также о том, как Бог устанавливает субботу в знак завета с народом Израилевым. Итак, давайте прочитаем о том, как были призваны исполненные духом ремесленники. На первый взгляд, 31 глава отступает от повествования о скинии, но на самом деле это не так. Она своего рода пауза между принятием закона и наставлениями Бога о скинии. Моисей провел долгое время на горе Синай, получая наставления от Бога, а народ Израилев, ожидая Моисея, стал проявлять нетерпение. И эта глава рассказывает о ремесленниках, которые создавали скинию. В особенности об одном из них, который искусно делал необходимые в скинии предметы обстановки. Я читаю стихи с 1 по 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, Я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для ставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Аголиава, сына Ахисамахова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». Этим людям, их помощникам, даны были особое умение и мастерство. Они создавали обстановку скинии и изготавливали одежды. Дух Божий подготовил их для этого. Возникает вопрос, чем занимался Веселиил до того, как его призвал Бог на создание обстановки скинии? Я думаю, он был ремесленником, работал с золотом и серебром. Но для работы в скинии Бог наделил его еще и особым мастерством. Я считаю, человек должен делать то, на что он способен, если Бог не велит ему сменить занятие. Сегодня, однако, я вижу, что некоторые, к примеру, стремятся произносить речи, хотя совсем не умеют этого делать. Я знаю нескольких верующих, которые изо дня в день стремятся быть проповедниками, хотя даром говорить не обладают. И в то же время их настоящие таланты пропадают зря. Я знаю человека, который работает на радио техническим консультантом, но он почему-то хочет быть диктором. А ведь у него есть свой особый дар, данный Богом, и этот дар он и должен использовать. Когда я только приехал в Нэшвилл работать пастором, ко мне подошел один из диаконов моей церкви и попросил, чтобы я никогда не поручал ему молиться перед прихожанами. «Я до смерти боюсь этого», — сказал он. «На публике меня всегда охватывает страх, и я не могу ничего с собой поделать. Это какая-то болезнь. И я очень смешно выгляжу, когда пытаюсь выступать перед людьми». Он был членом совета директоров крупной компании и признался мне, что никогда не выступал перед людьми с долгими речами. Однако он предложил мне свои услуги в случае, если надо будет выполнить какую-нибудь хозяйственную работу в церкви. Он оказался очень полезным работником, и на него всегда можно было положиться. Вскоре я уже благодарил Бога за то, что у этого человека не было ораторского дара, и он оставался верен тому делу, какое ему поручил Бог. Веселиил мог бы повести себя как один из этих людей, о которых я только что упоминал. Он вполне мог бы сказать: «Господи, я хочу носить такие же одежды, как первосвященники, как Аарон, я хочу служить тебе так же, как он». А Бог ответил бы ему: «Нет, я хочу, чтобы ты служил мне не так». В каком-то смысле дар Веселиила даже важнее, чем дар Аарона, ибо он был необходим для создания скинии. Бог обычно дает нам дар, который развивает наши таланты. Бог дает нам таланты, но Он хочет, чтобы мы посвятили их Ему. И нам не следует противиться Духу Святому, который будет использовать для Бога нас и наши таланты. Не у всех нас одинаковые таланты. Сегодня в церкви распространено мнение, что если вы не поете в хоре, не ведете занятия в воскресной школе, не выступаете перед людьми, то вам и места нет в церкви. Я же считаю, что Бог дает людям сотни различных талантов для служения Ему. И сам человек должен решить, какой у него дар. Но каков бы он ни был, Бог хочет, чтобы Дух использовал этот дар для служения. В этой главе есть еще один очень важный и интересный момент, хотя многие его часто не замечают. Он относится к субботе, которая становится знаменем отношений между Богом и Израилем. Суббота дана была человеку сразу после сотворения, и она соблюдалась повсеместно. А в системе законов Моисея Бог сделал субботнюю заповедь одной из 10 заповедей для народа Израилева. Таким образом, Бог дает ясно понять, что суббота касается только народа Израилева. Прочтем 12 и 13 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я, Господь, освящающий вас». Суббота была дана только Израилю, и ни в коем случае не церкви. Когда меня спрашивают, а когда перенесли субботу на воскресенье, я отвечаю, что ее никто никогда не переносил. Мы не соблюдаем никакого обряда, связанного с субботой, одним из дней нашей недели. В этот день Христос был мертв. Мы же служим не мертвому, а воскресшему Христу. В воскресенье Иисус Христос воскрес из мертвых, и церковь с самого начала собиралась в этот первый день недели. Именно в этот день родилась церковь. Пятидесятница совершилась в день, следующий за субботой. Сначала суббота дана была всему человечеству, но человек отвернулся от Бога, и тогда Бог дал субботу только Израилю. Прочтем 14 стих 31 главы. «И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет воною делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего». Хочу спросить у тех, кто утверждает, что соблюдает субботу, а всегда ли они ее соблюдают? А из тех, кто ее все-таки не всегда соблюдает, многие ли преданы смерти? Прочтем далее 15 стих. «Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой – суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти». В Израиле того, кто работал в субботу, камнями побивали до смерти. Прочтем 16 и 17 стихи. «И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный, это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки. Потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Эти стихи ясно говорят, что субботу должны были соблюдать только израильтяне, а не церковь. Израильтяне – земные люди, принадлежащие к первому творению. Церковь же – это новое творение, и соблюдать она должна первый день недели. Теперь давайте перейдем к изучению 32 главы книги Исход. В этой главе мы прочтем о золотом тельце, о нарушении закона и о ходатайстве Моисея перед Богом. Начнем с золотого тельца, с этой трагедии, которая произошла с народом Израилевым, и в то же время в ней мы найдем одно из величайших учений и откровений нашего Бога. Кроме того, в ней также содержится величайшая молитва Библии. Я читаю первый стих этой главы. «Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему, «Встань и сделай нам Бога, который бы шел перед нами. Ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что сделалось». Народ решил, что Моисей пропал навсегда, может быть, погиб. А поскольку он пропал, то они захотели сделать себе идолов, богов, которые выведут их из пустыни. То есть они немедленно ударились в идолопоклонство. Вы, быть может, считаете, что Аарон, первосвященник, попытался их остановить? Но не тут-то было. Аарон поддался вольнодумию народа, который пожелал вернуться к своим идолам. Прочтем второй стих. «И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах жен ваших, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите их ко мне». В то время серьги были символом идолопоклонства, знаком того, что люди все еще служат египетским богам. И вот теперь они должны были принести эти серьги Аарону. Прочтем 3 и 4 стихи. «И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Он взял их из рук их и сделал из них литого тельца и обделал его резцом, и сказали они: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Невероятно, как быстро они вернулись к идолопоклонству. Я бы никогда не поверил, что такое возможно, если бы сам не был свидетелем такого вероотступничества церкви, какое не приснится и в кошмарном сне. Прочтем теперь 6 стих. «На другой день они встали рано и принесли всесожжения, и принесли жертвы мирные. И сел народ есть и пить, а после встал играть». Какое безнравственное поведение! Они отошли от Бога сразу же после того, как пообещали Ему, что будут исполнять все Его заповеди. Как видим, пока что они не исполнили ни одной. А Моисей тем временем на горе Синай принимает от Бога закон, наставление и план скинии. Далее мы находим строки, осуждающие вероотступничество Израиля. Вот 7 и 8 стихи. «И сказал Господь Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Бог искупил Израиль вовсе не потому, что они были выше, лучше или, скажем, умнее других народов. Ничего подобного. Бог сказал: «Я знаю, что вы очень упрямы». Об этом мы читаем в 9 и 10 стихах. «И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Какое искушение для Моисея! Бог говорит ему: «Моисей, как было и с Авраамом, я произведу от тебя великий народ и выполню мой завет с Авраамом». Что же делает Моисей? Он произносит ходатайственную молитву, одну из величайших во всей Библии. Читаю 11 стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою». Бог обращает внимание Моисея на идолопоклонство израильтян. Бог говорит: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской». Но Моисей возражает Богу: «Господи, мне кажется, ты здесь ошибся. Я что-то не помню, как выводил кого-то из Египта. А этот народ не мой народ, а не твой народ, и ты вывел их из Египта крепкою рукою. У меня бы так не получилось. Ты действительно ошибся, Господи». Вы бы смогли так говорить с Богом? А Моисей смог? Прочтем 12 стих, где Моисей продолжает: чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего». Моисей говорит Господу: «Ты вывел народ свой из Египта. Но что будет, если ты не приведешь их в землю обетованную? Тогда ведь египтяне скажут, что из Египта ты их вывел, а вот в землю обетованную привести так и не смог, а ведь они твой народ. И ты обещал привести их в обетованную землю». Далее Моисей приводит третью причину, побуждая Бога сменить гнев на милость. Прочтем 13 стих. «Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть вечно». Моисей продолжает: «Господи, вспомни Авраама, Исаака и Израиля. Ты дал им обещание, ты пообещал умножить их потомство и дать им землю». А вот в 14 стихе мы видим результат молитвы Моисея. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». После того, как Моисей помолился таким образом, карающая рука Бога опустилась. Если бы и мы были честнее в наших молитвах, мы бы получали больше ответов, вернее, больше видимых ответов на наши молитвы. Мы всегда получаем ответ на наши молитвы, но мне кажется, что Бог многим отказывает, потому что мы недостаточно честны в наших молитвах. Далее в этой главе мы читаем о наказании, которое постигло израильтян. Начнем со стихов 15 по 18. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. В скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божие. И услышал Иисус голос народа шумящего и сказал Моисею: военный крик встанет. Но Моисей сказал: это не крик побеждающих и не вопль поражаемых. Я слышу голос поющих. Народ Израилев веселился. Они поклонялись золотому тельцу и предавались греху. Читаем далее стихи с 19 по 21. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым. И сказал Моисей Аарону: «Что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий?» Послушаем, как Аарон будет выпутываться. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Прочтем 22 и 23 стихи. «Но Аарон сказал: да не возгорается гнев господина моего, ты знаешь этот народ. Он буйный, они сказали мне: сделай нам Бога, который шел бы перед нами, ибо с Моисеем,

Прочтем 25 стих. «Моисей увидел, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности к посрамлению пред врагами его». Распространившаяся в современном обществе распущенность, наркотики – дело совсем не новое. Все это можно было обнаружить в тот момент у израильтян, и Моисей очень рассердился. Причем, не забывайте, он ведь только что выступил как защитник своего народа перед Богом. Искренность и настойчивость Моисея завладели Божьим сердцем и заставили Бога опустить карающую десницу. Прочтем 26 и 27 стихи. «И встал Моисей в воротах стана и сказал: „Кто Господень ко мне?“ И собрались к нему все сыны Левиины, и он сказал им: „Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего“». Настал самый подходящий момент для того, чтобы Моисей проделал серьезную хирургическую операцию над своим народом и избавился от воцарившегося в обществе греха. Так происходит и сейчас. Если у человека рак, а мне известно не понаслышке, что это за болезнь, то такой человек сделает все, чтобы вылечиться, даже если придется отнять половину тела. Грех – это тот же рак. И Моисей приказывает просто убивать виновных в развращении общества. В следующей передаче мы продолжим разговор о том, как был наказан народ израильский за идолопоклонство.

Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 22 июля у Катарины Хоп был день рождения. Ее муж и родные поздравляют Катю с новой жизненной датой и выражают свои сердечные пожелания для нее в небольшом стихотворении. Пусть этот день не праздник шумный, не красное число в календаре, но в этот день под небом синим ты появилась на земле. И мы хотим тебя поздравить с таким прекрасным ясным днем и от души тебе желаем успехов, счастья, радости. Пусть Бог тебя благословит во всем. А сейчас для Катарины Хоп прозвучат стихотворения под названием «С каждым летом нам лет все больше», а затем 21 стих из 19 главы притчей и песня, которая называется «Ты у Бога одна лишь такая». «С каждым летом нам лет все больше, не поэтому ль лету мы шепчем грустно, побудь подольше, отодвинь холода зимы. Сколько лет, сколько зим минуло, все кружилась земная ось, нас куда-то вперед тянуло, так бездумчиво на авось. Но растут с каждым летом даты, и отмерено то число, в которое нас когда-то оторвет от земли крыло. Новых дат, их уж довольно много, и несут они нас в зиму. Как же важно нам верить в Бога и доверить себя Ему. Задержаться нельзя подольше, цепи дней наших рвется нить. С каждым летом нам лет все больше, будем же время свое ценить».
1: Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом.

0: Брату Якову Ламерт сегодня, 24 июля, исполнился 71 год. Братья и сестры из поместной церкви поздравляют его с днем рождения и желают на многие годы крепкого здоровья, искренней радости, душевного тепла и духовной крепости. Как хорошо на Бога уповать! Он знает наши трудности, тревоги, спешит помочь, спешит нас поддержать и ободряет нас в земной дороге. Как хорошо на Бога уповать, Ему доверив все свои волнения, молиться кротко, терпеливо ждать, и Он пошлет свое благословение.
1: Ибо все боги народов – ничто, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на месте Его.
0: Первая Паралипоменон, 16 глава, стихи 26 и 27. А сейчас для Якова Ламерт звучит песня под названием «Надейся на Господа».

0: Для брата Виктора Конрад звучит поздравление ко дню его рождения. 27 июля ему исполнилось 68 лет. Братья и сестры по вере желают Виктору: «Пусть Бог хранит тебя до самой старости, поддерживая тело, душу, дух, и в каждом дне причины даст для радости, свет доброты в глазах, чтоб не потух. Дай Бог тебе верой видеть вечность чудную, держась за руку своего отца, чтобы прожить достойно немощь трудную, быть в разуме до самого конца. Пусть ободряет то, что вечность близится, та цель, к которой мы все годы шли, и мы желаем, чтоб увидеться мы там со всеми близкими могли.
1: И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
0: Евангелие от Матфея, 28 глава, стих 20. Песня под названием «Только Бог знает путь» сегодня тоже звучит для Виктора Конрада.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». 27 июля жительнице Хёрсте Марии Сёрих исполняется 73 года. Ее от всей души поздравляют братья и сестры из церкви Хайден-Ольдендорф города Детмольд. «Благослови Господь тебя, твою семью, всех тех, о ком моления возносишь, дорогу предстоящую твою, мечты и планы, что в себе ты носишь. Желаем от души благополучия, Бог пронесет сквозь годы, сохранит, пошлет тебе Он только доброе и лучшее, на предстоящий год благословит».
1: От Господа спасение над народом Твоим, благословение Твое.
0: Псалом 3, стих 9. А сейчас прозвучит песня для Марии Сёрих. Она называется «Сквозь земные дожди».

0: Мы отмечаем дни рождения не для того, чтобы в эти дни друзей услышать поздравления и пожелания от родни. Хотя и это тоже важно, ведь в этом новых сил заряд. Но в день рождения должен каждый еще раз посмотреть назад. В душе под годом пролетевшим незримо провести черту, о незабытом наболевшем в молитве рассказать Христу. Он все в нас пересортирует, балласт ненужный уберет и полный мир душе дарует на новый предстоящий год.
1: Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
0: Первая книга Царств, 16 глава, стих 7.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 05231-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp, набрав похожий номер телефона 05231-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я начну вам читать книгу, которая называется «Мученик катакомб. Повесть Древнего Рима». Затем Анори снова прочел историю о распятии и погребении Иисуса. После этого о его воскресении утром третьего дня, о вознесении и пребывании в настоящее время одесную Бога. Он прочитал о сошествии в день Пятидесятницы Духа Святого, крестившего всех верующих в одно тело, о его постоянном присутствии, превращающем тело верующих в его храм, и о чудесном служении Духа, прославлять Христа и открывать его всем кающимся грешникам. Но он не остановился на этом. Он хотел принести мир душе Марцелла, поэтому прочитал слова Иисуса, призывающие грешника прийти к нему, чтобы получить вечную жизнь уже сейчас, в момент покаяния и уверования в него как своего Спасителя. Он прочитал о рождении свыше, о новой жизни, об обещании Иисуса прийти во второй раз и забрать свой омытый кровью народ и встретиться с ним в воздухе. «Это воистину Слово Божье!» – воскликнул Марцелл. «Это голос с небес! Мое сердце отзывается на все услышанное, и я знаю, что эти слова непременно должны быть вечной истиной. Но как я могу получить это спасение? С моих глаз будто пелена спала. Наконец-то я понял себя. Раньше я считал себя честным и праведным человеком, но в сравнении со святым, которого я только что узнал, я прах. Я вижу, что я преступник перед ним, виновный и погибающий. Как я могу спастись?» Иисус Христос пришел в мир, чтобы взыскать и спасти погибшее. Но как я могу принять его? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Но разве нет ничего, что я должен сделать? Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Но разве нет никакой жертвы, которую я могу принести? Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. О, если мне можно прийти к нему, научите меня словам, помогите мне в этом. Во мраке этой угрюмой пещеры, в уединении и священном молчании, Анорий опустился на колени, а вместе с ним и Марцелл. Почтенный христианин возвысил свой голос в молитве. Марцелл чувствовал, будто его душа была поднята в небеса в самое присутствие Спасителя, благодаря силе этой пылкой молитвы веры. Слова эхом отзывались в его душе и духе. И глубоко ощущая свое несовершенство, он полагался на стоящего рядом человека, чтобы тот выразил его нужду так, как он сам того сделать не мог. Но, наконец, его собственные желания укрепились. Вера, победив робость, укрепила его трепетную душу. Это и была настоящая вера. Когда Анори закончил свою молитву, из уст Марцелла вылетели слова, исходящие из самой глубины его сердца. «Верую, Господи, помоги моему неверию!» И тут он твердо уверовал в единого посредника между Богом и человеками, человека Иисуса Христа. И слова Иисуса: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь, и я даю им, моим овцам, жизнь вечную и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Были приняты с верой, произведя в душе его радость. Прошли часы, но кто сможет в точности описать все, что произошло с душой, перешедшей из смерти в жизнь? Достаточно сказать, что когда наступило утро, озарив своим светом землю, чудесный день засиял и в душе, и духе Марцелла в этой подземной пещере. Все его стремления были полностью удовлетворены. Ноша греха сброшена, и мир Божий через Иисуса Христа наполнил его. Секрет христиан теперь был открыт для него, и он добровольно стал рабом Иисуса Христа. Объединившись со своими братьями во Христе, теперь он мог вместе с ними воспеть гимн. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, слава и держава во веки веков. Глава 6. Облако свидетелей. Все сии умерли в вере. Вскоре новообращенный узнал еще больше о христианах. После короткого отдыха он встал и присоединился к Онорию, предложившего ему осмотреть место, где они жили. На собрании, свидетелем которого он стал, присутствовала лишь малая часть обитателей катакомб. Число их достигало многих тысяч, и все они жили малыми общинами, каждая из которых имела свою отдельную связь с городом. Марцелл долго шел с Онорием. Его поразило множество людей, повстречавшихся им на пути. И хотя он знал, что христиан много, он не мог предположить, что из них такое большое количество отважились избрать жизнь в катакомбах. Но кроме живых, его столь же сильно интересовали и мертвые. Проходя по туннелям, он читал надписи на надгробных табличках, отмечая на всех одинаковое свидетельство о сильной вере и благородной надежде. Ему нравилось читать надписи, а живой интерес Онория к этим памятникам набожным людям делал из него близкого по духу проводника. «Вон там, — сказал Онорий, — покоится свидетель истины». Марцелл, посмотрев на указанное Онорием место, прочел: «Здесь покоится, испытав ужасные мучения, тело храброго мученика веры, носившего имя Примита, прожившего около 38 лет. Эту надпись поставила своему дорогому и заслужившему это мужу его жена». «Такие люди, — сказал Онорий, — показывают нам пример того, как должны умирать христиане. Вон еще один, пострадавший подобно Примиту. Павел погиб во время пыток, чтобы обрести вечную жизнь блаженства. А там, — указал Онорий, — находится гробница благородной женщины, показавшей стойкость, которую Христос может послать в нужную минуту даже самым слабым из его последователей. Замученная и казненная Клементия спит, воскреснет. Когда человек, — сказал Онорий, — получает призыв пройти через двери смерти, его дух моментально выходит из тела и водворяется у Господа. Обещанный приход нашего Господа, который может произойти в любой момент, является блаженным упованием христианина, наставленного в Слове Божьем. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними будем восхищены на облаках в встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. А вот, продолжил Анорий, лежит Констанс, дважды оставшийся верным своему Богу, пережив двойное испытание. Сначала ему был дан яд, но он не причинил ему никакого вреда, после чего он был заколот мечом. Смертельный яд не смог вручить Констансу венец. Железу было позволено сделать это. Так они ходили очень долго, читая надписи, которые часто встречались на стенах. Марцелла наполнили новые чувства, когда он читал каталог славных имен. Для него это была история Церкви Христовой. Эти надгробные надписи рассказали ему о мучениках, зажегшие огонь в его сердце. Незамысловатые картины на надгробиях вызвали скорбь, какую не смогли бы вызвать даже самые лучшие произведения искусных художников. Грубо вырезанные буквы, грамматические ошибки в надписях трогательно свидетельствовали о драгоценности Евангелия для бедных и униженных. «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но нищим возвещено Евангелие». На многих надгробиях была изображена монограмма, состоявшая из первых букв титулов Христа, где Х и Р соединены, образуя один знак. На некоторых была нарисована пальмовая ветвь, являющаяся символом победы и бессмертия, символом тех славных пальмовых ветвей, которыми будут махать бесчисленное множество людей пред престолом Агнца в будущем. На других были иные изображения. «Что обозначает этот корабль?» – спросил Марцелл, указав на рисунок. «Он говорит нам, что дух искупленного человека переплыл с земли на небеса. А что означает эта рыба, которая также встречается очень часто?» «Рыба используется потому, что буквы, образующие это слово на греческом, являются первыми буквами слов, выражающих славу и надежду христиан. Ай – первая буква в слове Иисус, Экс – Христос, О и Уай означают Сын Божий, а Ай – Спаситель. Поэтому греческое слово «рыба» означает Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. А что означает картина с кораблем и огромным морским чудовищем? Это Иона, пророк Божий, о котором ты еще не знаешь. Анори рассказал Марцеллу об Ионе, объяснив ему, как освобождение из внутренней рыбы напоминает христианам об их избавлении от тьмы могилы. Затем он сказал: «Эта славная надежда воскресения является невыразимым утешением, и нам нравится напоминать себе об этом различными символами. Вот еще один символ этой блаженной истины – голубь, несущий масличный лист к Ною». Он также поведал Марцеллу историю о потопе, чтобы тот смог понять смысл символа. И, указав на картину воскрешения Лазаря, подчеркнул: «Из всех символов, которые мы используем, ни один не является столь ясным, как этот. А вон там, — сказал Анори, — ты можешь увидеть якорь, символ надежды, благодаря которой христианин, хотя и носится в бушующей пучине жизни, держится своего небесного дома. А это петух, символ бдительности. Как сказал наш Господь, бодрствуйте и молитесь. А вот ягненок – прообраз невинности и кротости, а также напоминание нам об Агнце Божьем, который понес наши грехи и своей жертвой подарил нам вечную жизнь и прощение. А вот снова голубь, который, подобно ягненку, символизирует невинность. А вот он снова несет в своем клюве масличный лист мира. Здесь ты видишь Альфу и Омегу, первую и последнюю буквы греческого алфавита, которые говорят о нашем Господе. Ты уже знаешь о его словах. Я Альфа и Омега. А вот венец, напоминающий нам о нетленном венце, который Господь, праведный судья, даст нам. Итак, мы любим окружать себя всем, что напоминает нам о радости, которая ждет нас в будущем. Поучаясь от этих символов, мы уже не обращаем внимания на этот подземный мрак, но верой смотрим на свет вечной славы. «Вот», — сказал Марцел, остановившись, «по-моему, это можно отнести к моему состоянию. Это звучит пророчески. Возможно, и я буду призван, чтобы засвидетельствовать о Христе. Если так, то пусть я останусь верным до конца». Во Христе, во времена императора Адриана, Марий, молодой офицер, проживший короткую жизнь, пролил свою кровь за Христа и почил в мире. Его друзья поставили эту надпись со слезами и с трепетом. Нас утешает Христос словами: «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И хотя Он предупреждает нас о зле, Он утешает нас своим обещанием поддержки. В нем мы можем найти благодать, достаточную для нас. «Пусть этот молодой офицер будет для меня примером», — сказал Марцел. «Мне тоже, возможно, придется пролить свою кровь за Христа. Пусть же умру с такой же верностью. Лежать среди своих братьев с подобной надписью будет для меня большей честью, чем в мавзолее Сицилии Метеллы». После этого они продолжили свой путь. «Как прекрасно!» — сказал Марцел. «Смерть христианина! Ужас ей неведом! Для него она является блаженным сном, пока его дух пребывает с Господом, ожидая воскресения, и смерть, вместо того, чтобы вызывать обычный ужас, воспринимается им как победа и покой. Место упокоения Эописа. Здесь покоится зодик. Осели, покоящийся во Христе. Мартирия в мире. Видалия в мире Христовом. Ницефор, добрая душа в месте покоя». «Некоторые из надписей говорят нам о характере умерших братьев», — сказал Анори. «Посмотри сюда». Максим, проживший 23 года, друг всех людей. Во Христе в пятые календы ноября упокоился Горгоний, друг всех, никому не враг. «А вот еще некоторые», — продолжил он, — «говорящие нам об их личной семейной жизни». Сицилии Плаценди, жене, о которой сохранил чудесные воспоминания, с которой прожил 10 лет без единой ссоры во Христе Иисусе, Сыне Божьем Спасителе, Сицилий – муж. Священная для Христа Всевышнего Бога Виталия сожжена в субботу в календы августа в возрасте 25 лет и 8 месяцев. Прожила со своим мужем 10 лет и 30 дней во Христе первом и последнем. Домнине, моей драгоценной и невинной жене, прожившей 16 лет и 4 месяца, бывшей мне женой 2 года, 4 месяца и 9 дней, с которой я не мог жить более 6 месяцев по причине моего путешествия. Все эти месяцы я выражал ей всю любовь, которая была во мне. Никто не любил друг друга сильнее нас. Похоронена в 15 число перед календами июня. Клавдию, почтенному и нежному, любившему меня. Он прожил около 25 лет во Христе. «А вот признание любящего отца», — сказал Марцел, читая следующую надпись. «Своему драгоценному сыну Северу, унесенному ангелами на седьмых идах января. Лоренц». А здесь слова жены. «Домицей в мире» написала это Аея. «Да», — сказал Анори, — «поверив в Иисуса Христа или твоими словами благодаря религии, верующий получает новое божественное естество через Духа Святого, который также вселяет в него любовь Божью, изливающуюся на друзей и родственников. Однако ветхая природа Адама остается, она не исправляется, она не может быть исправлена. Продолжая свой путь, они нашли много надгробных надписей, свидетельствовавших о нежной любви к умершим близких родственников. Констанция, чудесной красоты и любезности, прожила 18 лет, 6 месяцев и 16 дней. Констанция в мире. Симплиций, о котором у нас добрая память, живший в мире 23 года и 43 дня. Его брат сделал эту надпись. От Сертору, нашему сыну, дорогому, милому, невиннейшему и несравненному, прожившему 17 лет, 6 месяцев и 8 дней. Его отец и мать написали это. Январию, милому и хорошему сыну, почитаемому и любимому всеми, который прожил 23 года, 5 месяцев и 22 дня, его родители. А Ариния, слаще меда, покоится в мире. Святой душе и Ноцию, прожившему около 3 лет. Домициан, невинная душа, покоится в мире. Прощай, Сабина, прожила 8 лет, 8 месяцев и 22 дня. Покойся мирно в Боге. Во Христе умер в календы сентября невинный Помпей, прожив 6 лет, 9 месяцев, 8 дней и 4 часа, покоится в мире. Своему достойному сыну Калпурнию его родители написали это. Он прожил 5 лет, 8 месяцев и 10 дней, почив в мире 13 июня. К надгробной надписи этого ребенка, сказал Марцел, они добавили символы мира и славы. Он указал на плиту с изображением голубя и лаврового венка рядом со следующей надписью. Респект, проживший 5 лет и 8 месяцев, покоится в мире. А на этой, продолжил Марцел, изображена пальмовая ветвь, символ победы. «Да», – произнес Анори. «Спаситель сказал, пустите детей приходить ко мне». Их внимание привлекли также надгробные надписи на могилах жен и членов семей христианских служителей. «Моя жена Лаврентия построила эту гробницу. Ее характер во всем дополнял мой. Она была почтенной и верной. Наконец-то я могу унаследовать блаженство, которое она давно уже унаследовала. Епископ Лео, перешагнувший 8-й десяток. Место для упокоения Василия Пресвитера и его Фелиситы. Они построили его для себя. Однажды Сюзанна была счастливой дочерью Пресвитера Габина. Лежит здесь, соединившись со своим отцом в мире». Клавдий Атициан, чтец, и Клавдия Фелисицима, его жена. «Вон там, — сказал Марцел, — я вижу могилу большого размера. Там похоронено 2 человека?» «Да, это Бесомум, и в нем находятся 2 человека.

0: и 550 мучеников Христовых.
1: «А вот длинная надпись», — сказал Марцел, «и вполне возможно, что эти слова отзовутся эхом в сердце каждого из нас».
0: С глубоким волнением они прочитали следующее. «Во Христе Александр не мертв, но живет выше звезд, и его тело покоится в этой могиле. Он окончил свою жизнь при императоре Антонии Непии, не видевшем пользы от его служения, воздавшего ему ненавистью вместо расположения, ибо, стоя на коленях в готовности принести жертву истинному Богу, он был схвачен и уведен на казнь. О, печальное время, в которое мы не могли быть в безопасности даже в пещерах, совершая служение и молясь! Нет жизни и смерти более жалкой, чем это, когда тело умершего не может быть похоронено его друзьями и родственниками. В конце концов, они засверкают в небесах. Его жизнь была короткой, как и жизнь каждого христианина в это время».
1: «Здесь, — сказал Анорий, — упокоился возлюбленный брат, память о котором до сих пор живет в церквах. Возле этой могилы мы проводим агапы в день его рождения. На этой вечере стираются все границы между сословиями и званиями, родами и племенами, языками и народами. Все мы являемся братьями во Христе Иисусе, ибо помним, что как Христос возлюбил нас, так и мы должны любить друг друга».
0: Марцел имел возможность встретиться с мужчинами, женщинами и детьми разных сословий и возрастов. Он сам лично убедился в присутствии той братской любви между ними, о которой рассказывал Анорий. Мужчины, занимавшие самые высокие должности в Риме, теперь стали близкими друзьями людям, положение которых было едва выше положения рабов. Жестокие и безжалостные гонители в прошлом теперь любовно общались с теми, кого раньше ненавидели. Иудейский священник, освобожденный от иго закона, который он не в состоянии был исполнить и который являлся для него служением смертоносным буквам, ходил рука об руку с ранее ненавистным ему язычником. У грека юродство Евангелия на глазах превратилось в безграничную мудрость, и презрение к последователям Иисуса, ранее наполнявшее его сердце, преобразовалась в нежную привязанность. Эгоизм и амбиции, надменность и зависть, все человеческие пороки, казалось, навсегда ушли перед наступлением всемогущей христианской любви. В их сердцах во всей полноте обитала вера в Христа, и некоторые стороны ее блаженного влияния проявлялись здесь больше, чем это могло бы быть при любых других обстоятельствах. И это происходило не потому, что Бог изменил природу и силу их веры ради них же самих. Именно благодаря всеобщим гонениям и трудностям, лишивших их земного имущества, мирских искушений и амбиций, в их сердцах, переполненных любовью Христа, проявилось великое сострадание друг к другу, сблизившее их между собой.
2: Дорогие ребята! Вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Дорогие дети, каждый раз, когда вы слышите звуки этой музыки, знайте, это начинается ваша детская передача «Радуга». Сядьте поближе, поудобнее, настройтесь слушать внимательно и пойте вместе с нами –

Ночь. Ярко на небе мигают звезды. Крепким сном спит древний город Вифлеем. Не спят лишь в поле пастухи. В беседе мирной у костра сторожат они стада.

0: Я слышал, что император Август дал приказ о переписи народа, чтобы собрать побольше налогов. Неужели мы никогда не освободимся от тиранов?
1: Бог обещал послать нам Избавителя. Я всю жизнь молюсь, чтобы дожить до этого дня.

0: Внезапно сильный свет осиял пастухов.
1: Что это?
2: Боже, храни нас!
1: Ангел?
3: Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Вы найдете младенца, лежащего в яслях.
0: И вот явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога.

0: Снова стало на Вифлеемских полях тихо и темно.
1: Я едва могу поверить тому, что видел и слышал. Бог сегодня ночью послал нам Избавителя, Спасителя нашего.
2: И подумать только, Бог повелел ангелам возвестить об этом нам, бедным пастухам.
1: Ангел сказал, что мы найдем младенца Христа в яслях. Пойдемте же в Вифлеем и посмотрим.
0: В радостном волнении пастухи поспешно идут в Вифлеем.

0: чудная святая ночь. Глубоким сном спит Вифлеем и не знает, что в мир родился Сын Божий, Царь царей и Князь мира. С любовью Мария спеленала его и положила в ясли. И там, в убогих яслях, в хлеву, пастухи находят младенца Христа.
1: Боже, мы славим Тебя, что Ты послал нам Спасителя и что мы могли увидеть Его.
0: Низко поклонившись Христу, пастухи вернулись к своим стадам.

0: А теперь, детки, послушаем стишок.
1: Мало мы живем на свете, мы не взрослые, а дети, но уже мы знаем много о любви великой Бога. На земле грехи царили, очень плохо люди жили, все дрались и воевали, но всегда чего-то ждали. Ждали, что придет Спаситель, всех недобрых примиритель. Было долгим ожидание, все устали от страдания. Но Господь любил несчастных на путях земных опасных. Велика Господня милость, в мире чудо совершилось. Мрак на землю опустился, в эту ночь Христос родился. Мать достала полотенце, спеленать Христа младенца. И пещера, где ягнята, стала радостью богата. В Вифлееме люди спали, ничего о том не знали. Небе звездочки, как свечи, пастухи пасли овечек. Вдруг все небо засверкало, Божье воинство пристало возвестить о Божьем чуде, чтобы радовались люди. Пели, слава Богу вышних, на земле не будет лишних. Мир, любовь, благоволение примет каждое селение. В светлой радости и вере пастухи пошли к пещере. Звезды в небе не угасли, для Христа овечьи ясли. Вызывает удивление это дивное смирение. Мы не взрослые, а дети, но живем всегда во свете. Пусть небесный свет меж всеми будет здесь, как в Вифлееме.

0: Детки, заканчивая эту программу, хочется всех вас искренне поздравить с великим праздником Рождества Христова. До следующей программы.
1: До свидания!

Многих удивляет сравнительно молодая дата рождения Христа. Ведь всем известна глубокая древность человеческого рода. Может ли такое быть, чтобы Бог, да еще Спаситель, мог родиться позже многих миллионов людей? Но посмотрим теперь, что на это отвечает Священное Писание. Написано, читая Евангелие от Иоанна 1:3. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». А в 10 стихе читаем: «Мир через Него начал быть». У несведущих возникает вопрос: как мог мир начать свое существование, если его Творец сам родился позже, на многие тысячелетия, или даже миллионы лет, как говорят иные? Пророком Михеем за 2700 лет предсказано, где должно родиться Христу. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Михей 5:2. Пророк Михей предсказывает о телесном рождении Христа в городе Вифлееме. И тут же он добавляет о Христе, которого происхождение изначало от дней вечных. Из слов Михея видно, что у Христа есть начало и происхождение, при том происхождение его произошло не в земных днях, а в днях вечных. То есть небесного, божественного календаря. Точно так же говорит апостол Павел в послании к Колоссянам 1:15, читаю: «Рожденный прежде всякой твари». Иными словами, Христос родился прежде всего творимого, ибо говорит далее апостол Павел: «Им, то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано». Точно так и апостол Иоанн говорит: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Оно вначале было у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Евангелие от Иоанна 1:1-3. Итак, все, что мы видим и не видим, создано Христом. А сам Христос не является творением, но рожден прежде всего творимого. Колоссянам 1:15. Христос славит Бога и говорит: «Отец мой более меня». А Бог говорит о Христе: «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Псалом 2:7. Этого сына Отец Небесный освятил и послал в мир. Евангелие от Иоанна 10:36. Далее еще Христос говорит о своем посланничестве, читая к Евреям 10:5. «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». И Павел отвечает, для чего Бог Христу приготовил тело, и когда это происходило, а именно: «Посему Христос, входя в мир», именно при входе Христа в мир он сказал упомянутые слова. На что Христос ответил Отцу Небесному: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». К Евреям 10:7. И это был тот момент, когда Отец Небесный из-за любви своей к миру отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Незадолго до крестных страданий Христос говорит Богу Отцу: «И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, который я имел у Тебя прежде бытия мира». Евангелие от Иоанна 17:5. Далее Христос свидетельствует: «Царство Мое не от мира сего». Еще до создания мира в Царстве Бога Отца Христос имел у Него великую славу. Но теперь произошло то, что писал апостол Павел к Тимофею в первом послании 3:16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе,
показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Основная мысль. Для нас теперь Бог явился во плоти, как Иоанн говорит, «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна 1:14. Итак, Христос недаром несет в частности имя Альфа и Омега, то есть начало и конец. Он открыл эру существования всех миров, земли и человечества, и именно Он все творимое приведет к своему концу. О рождении Христа на земле есть ничто иное, как беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, чтобы затем этой плотью вынести страдания и вину наших преступлений. Итак, христианство чтит день рождения Христа во плоти, и, если можно так сказать, день Его, Христова воплощения. Христу великая слава именно за то, что Он родился во плоти и что Он принял совет Отца спасти человечество посредством принятия плоти, чтобы затем этой плотью навеки победить смерть. Христос достоин, притом вовеки, чтобы чтить Его и день Его рождения. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Приветствую вас, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога». Цель этих передач – научить детей Божьих наслаждаться Богом. Основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в Нем. Об этом мы и будем говорить. На земле нет ничего, кроме Бога, что могло бы удовлетворить наши души. Союз между жаждущей душой и Богом, удовлетворяющим все нужды, находится в центре Божьего замысла. Пайпер раскрывает значение этой противоречивой истины, о которой часто забывают и в отношении которой проявляют чрезмерную сентиментальность. Слушая эти передачи, вы испытаете на себе мощь необыкновенных истин, которые вы встречали в Библии, но в которые не готовы были поверить. Мы должны наслаждаться Богом. Глубокое, настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге.

В нашей первой передаче по книге Джона Пайпера мы подробно объяснили значение слова «гедонизм». Но в связи с тем, что это слово мало знакомо, мы коротко будем повторяться. Христианский гедонизм – это философия жизни, основанная на следующих 5 убеждениях. Первое. Желание быть счастливым основано на всеобщем человеческом опыте. Оно благое, а не греховное. Второе. Мы никогда не должны отвергать или противиться желанию быть счастливыми, словно бы это дурное побуждение. Вместо этого нам следует стремиться к усилению желанию, подкрепляя его всем тем, что дает нам глубокое удовлетворение. Третье. Глубокое настоящее счастье можно получить только в Боге, не от Бога, а в Боге. Четвертое. Счастье, которое мы обретаем в Боге, достигает своей кульминации, когда мы с любовью делимся им с другими людьми. Пятое. В той же мере, в какой мы стараемся отказаться от стремления к собственному счастью, мы теряем способность почитать Бога и любить людей. Или, если говорить в позитивном ключе, стремление к радости – необходимая часть нашего служения и нашей добродетели. Иными словами, основное предназначение человека – прославлять Бога через вечную радость в нем. В прошлой передаче мы говорили на тему «Бог наслаждается своей славой». Весьма затруднительно дать определение слову «слава». Слава по-еврейски «кавод», а по-гречески «докса», часто переводится как «честь». Слава – одно из центральных понятий Библии. По отношению к Богу оно означает прежде всего Его величие, а также сияние, исходящее от Него при Его приближении. Слава – это высшее Божье достоинство, уникальность, могущество, выражение в великолепии. Божья слава – это красота Его многочисленных совершенств. Она может относиться к тому яркому и необычайному сиянию, которое проявляется в видимой форме, или же она может относиться к безгранично совершенным нравственным качествам Его личности. В любом случае, она указывает на реальность безграничного величия и достоинства. Там, где человеку является сам Бог, видимой становится и его слава, хотя человеку не дано увидеть всю славу Божью. Главная цель Бога – сохранить и выявить свое безграничное и необычайное величие и достоинство, то есть свою славу.

Наша тема сегодня – Божье счастье. Главная цель Бога – сохранить и выявить свое безграничное и необычайное величие и достоинство, то есть свою славу. Однако я многократно встречался с такими ситуациями, когда эта истина становилась для людей камнем преткновения. Мы говорим им, что Бог превыше всего, Он совершает все для своей славы, Он прославляет себя и ищет славы человеческой. Однако люди не хотят слышать этого. Почему? Думаю, есть по крайней мере два объяснения. Во-первых, мы сами не любим людей, которые в восторге от своего интеллекта, силы, мастерства, хорошего вида и здоровья. Во-вторых, не быть таковыми учит нас и Библия. Попытаемся детально рассмотреть эти возражения, чтобы решить, подходят ли они к Богу. Итак, почему мы не любим тех, кто выпячивает самого себя? Суть нашей неприязни, как мне представляется, заключается в том, что подобные люди скрывают свою подлинную жизнь. Они не живут той радостью, которая появляется в результате достижения чего-то, что они ценят ради него самого. Напротив, они живут, заимствуя комплименты у других людей. Одним глазом они смотрят на себя, а другим на публику. Мы не восхищаемся такими людьми. Наоборот, мы восторгаемся теми, кто достаточно спокоен и сдержан, чтобы не нуждаться в прикрытии своих слабостей и не компенсировать свои недостатки комплиментами других людей. Всякому здравомыслящему человеку понятно, что любое учение, относящее Бога к категории таких людей, неприемлемо для христиан. Учение же о том, что Бог стремится к тому, чтобы показывать свою славу и получить хвалу от людей, многим кажется именно таким. Но так ли это в действительности? Одно можно сказать точно. У Бога нет слабостей или недостатков. Все из Него, им и к Нему. Послание Римлянам, 11 глава. Бог не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-то либо нужду, сам дая всему жизни, дыхание и все. Книга Деяний апостолов, 17 глава. Все существующее обязано своим существованием Ему. Нельзя добавить к Нему то, что не имело бы уже своего происхождения от Него. Поэтому усердие, с которым Бог добивается своей славы от людей, нельзя приписывать Его потребности в укреплении слабостей и в исполнении каких-то недостатков. Абсолютное отречение от самого себя стало бы для Бога идолопоклонством. Утверждая свою собственную славу, Он утверждает основание нашей радости. Это и есть любовь. Вторая причина, по которой учение о том, что Бог возвеличивает свою славу и ищет человеческой славы, становится камнем преткновения для людей, заключается в следующем. Библия, дескать, не учит нас чему-либо подобному. Например, в Слове Божьем написано «Любовь не ищет своего» — первое послание Коринфянам, 13 глава. Как Бог может любить и в то же самое время целиком отдать себя поиску своей славы, хвалы и радости? Может ли Бог быть полезен нам, если Он целиком предан себе? Я предлагаю следующий ответ. Поскольку Бог в высшей степени великолепен и целиком самодостаточен, Он должен существовать и для себя, если Он существует для нас. Правило смирения, относящееся к творению, нельзя прилагать к Творцу. Если Бог отвернется от себя, источника вечной радости, Он перестанет быть Богом. Он откажется от беспредельного достоинства своей славы. Этим он подчеркнет, что в мире есть что-то более ценное, чем он сам. И он тем самым совершит идолопоклонство. Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Данный цикл передач по книге Джона Пайпера «Жаждущие Бога» направлен на то, чтобы научить детей Божьих наслаждаться Богом. Наша тема сегодня – «Божье счастье». Такое положение не принесет нам ничего. Ведь куда мы пойдем, если наш Бог стал неправедным?
Найдем ли мы во всей вселенной скалу подлинной чистоты, если Бог перестанет ценить превыше всего абсолютную ценность? Кому мы воздадим наше поклонение, если сам Бог откажется от провозглашения бесконечной красоты и безмерного достоинства? Нет. Мы не превращаем Божье возвеличивание самого себя в любовь, требуя, чтобы он перестал быть Богом. Вместо этого нам нужно понять главное. Бог — это любовь только потому, что он упорно добивается, чтобы люди воздали славу его имени. Теперь мы коснемся следующего вопроса, что включает в себя любовь Бога к человеку с точки зрения его безграничной силы, мудрости и красоты. Или по-другому, что Бог мог бы дать нам для наслаждения в качестве доказательства того, что Он в высшей степени Бог любящий? Есть только один возможный ответ. Он мог бы дать нам только себя. Если Он откажет нам в дружеском общении и удержит себя от наших размышлений о Нем, то не важно, что Он может дать нам еще. Он не будет любящим Богом. Мы уже на грани того открытия, которое когда-то изменило мою жизнь. Что мы делаем, когда нам дают или показывают что-то прекрасное и непревзойденное? Мы восхваляем это. Мы осыпаем похвалой новое дитя. Ой, посмотрите на эту чудесную круглую головку, на эти волосы. А ручки? Ну разве они не прекрасны? Мы превозносим возлюбленную. Твои глаза, как безоблачное небо. Твои волосы, как шелк. Мы радуемся, когда удачно сыграем в какой-нибудь карточной игре. Мы восхваляем октябрьские деревья, расположенные вдоль набережной. Но, как я уже упоминал, самое грандиозное открытие я сделал, прочитав слово о хвале из книги Льюиса «Размышления над псалмами». Записанные там размышления, рожденные в борьбе с той мыслью, что Бог не только желает нашей хвалы, но и заповедует ее, можно привести вновь в более полной форме. Однако самый очевидный факт о поклонении, будь то Богу или кому-либо другому, каким-то странным образом ускользал от моего внимания. Я вкладывал в поклонение смысл, присущий комплименту, одобрению или чествованию. И никогда не замечал, что всякая радость, всякое наслаждение непроизвольно перетекают в хвалу до тех пор, пока сознательный стыд или боязнь надоесть кому-нибудь не начнет оказывать свое сдерживающее воздействие. Хвала разносится по миру. Любовники превозносят своих любовниц, читатели своих любимых поэтов, любители прогулок сельскую местность, игроки любимую игру. Хвалят погоду, вина, блюда, актеров, машины, лошадей, колледжи, страны, исторических персонажей, детей, цветы, горы, редкие марки, редких жуков. Иногда даже хвалят политиков и ученых. Но я не раз замечал, что самые смиренные и в то же самое время самые уравновешенные и восприимчивые умы полны хвалы, тогда как от чудаков, неудачников и недовольных жизнью людей хвалы не добьешься. И еще я не замечал, что люди, непроизвольно хвалящие ценимое ими, также непроизвольно побуждают и нас присоединиться к их хвале. Разве она не привлекательна? Разве это не было прекрасным? Считаете ли вы это возвышенным? Псалмопевец, призывая всех людей восхвалять Бога, делает то, что делают все люди, говоря о ценимом им. Моя самая главная ошибка в отношении поклонения Богу покоилась на нелепом, если говорить о высшей ценности, отказе себе в том, что доставляет удовольствие и что мы действительно не можем не делать, отказе во всем том, что мы ценим. Думаю, нам доставляет наслаждение превозносить то, что нас радует, потому что хвала не просто выражает радость, но и дополняет, завершает ее. Это есть ее заранее условленное завершение. Возлюбленные, продолжающие говорить друг другу о том, как они прекрасны, без сомнения дарят друг другу комплименты. Вот решение.
мы хвалим ценимое нами по той причине, что радость несовершенна до тех пор, пока она не проявится в хвале. Если бы нам не позволили говорить и прославлять то, что мы ценим, любим и почитаем, наша радость была бы неполной. Поэтому если Божья любовь к нам настолько велика, что переполняет нас радостью, Он должен не только отдавать себя нам, но и добиваться от нас хвалы. И вовсе не потому, что Он нуждается в укреплении своих слабостей или в исполнении каких-либо недостатков. Нет, Он добивается от нас хвалы по той единственной причине, что любит нас и стремится к тому, чтобы наша радость была полной. Такую радость мы можем найти, только познавая и прославляя Его, величайшего из всех на свете. Если Он воистину для нас, Он должен быть для себя. Во всей вселенной только Бог, ожидающий своей хвалы, воистину проявляет любовь. Прославление самого себя – это наивысшая добродетель для Него. Когда Он творит все ради возвеличивания своей славы, Он бережет для нас и предлагает нам то единственное во всем мире, что может удовлетворить наши желания. Бог для нас. И основание для такой любви – Бог был, есть и всегда будет для себя. Сегодня мы закончили тему «Божье счастье». Ей мы посвятили 5 передач. Давайте подведем итог и сделаем выводы. Счастье Бога в Боге – это основание для нашего счастья в Боге. Если Бог не будет сохранять и с радостью выявлять свою славу, исчезнет основание для нашей радости. Стремление Бога получить от нас хвалу и наш поиск наслаждения в Нем находится в совершенной гармонии. Потому что Бог тогда воистину прославляется в нас, когда мы в высшей степени удовлетворяемся в Нем. Бог абсолютно суверенен. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Псалом 113. Поэтому Он не обманывается. Он радуется во всех своих трудах, рассматривая их как элементы величественной мозаики искупительной истории. Его счастье непоколебимо. Его счастье – это наслаждение в себе самом. Еще не сотворив ничего, Он уже наслаждался образом славы и личности Своего Сына. Его радость стала для всех людей мира в делах творения и искупления. Эти дела радуют Бога, потому что они отражают Его славу. Он совершает все для того, чтобы сохранить и выявить эту славу, и это радует Его. Все Божьи деяния достигают своей кульминации в том прославлении, которое выражает Его искупительный народ. Апогей Его счастья – это наслаждение, которое Он получает в хвале святых в качестве отражения своего превосходства. Такая хвала

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

О вере. Мы говорим о ступенях нашей веры, и первая ступень – это слышание Слова Божия. Если возможно, друзья мои, позовите своих близких, родных, детей, внуков и послушайте, что говорит нам Святое Писание на эту тему –

0: Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры. У микрофона Виктор Серпевский. Мы сегодня вновь встречаемся на волнах Русского христианского радио. Сегодня у нас с вами вторая беседа о ступенях веры нашей. Сегодня мы будем говорить о том, что слышание Слова Божия возводит веру на особую ступень. Мы читаем Писание в Римлянам в 10 главе 17 стихом. «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Евангелист Иоанн написал в 16 главе следующие слова Иисуса Христа. «Дух Святой наставит вас на всякую истину». Так говорил сам Господь Бог, когда Он был среди учеников в теле, когда учил своему учению. Обращаю ваше внимание на то, что слышание Слова Божия возрождает веру даже самого неверующего человека. Хочу привести некоторые примеры из жизни. Врожденное чувство богоискания и богопознания наблюдалось во все века, во всех народах. Так говорил Павел Иосифович Рогозин. Но вот вопрос. Кто вложил этот инстинкт в душу человека? Говорят, что инстинкт богопознания и жажды жизни вечной сильнее всех других инстинктов в человеке. И это правда. Этот именно инстинкт непобедим и неискореним, так добавляет Павел Иосифович Рогозин. Этот инстинкт сильнее любви, сильнее смерти. И правда, идея о богопознании начертана пред нами во всей природе. Так сказал Вольтер, который, в общем-то, прослыл за вольнодумца и материалиста. И в одном из материалов он говорит, «Если бы Бога не было, — это слова Вольтера, — необходимо было бы его изобрести». Это так и случалось за тысячелетия богопознания и богоискания. Но не найдя истинного Бога, люди, в кавычках, изобретали своих богов-идолов всякий раз на всякий свой лад. Известный государственный деятель Италии Мадзини когда-то выразился такими словами. «Бог есть, и мы не можем в этом сомневаться, и нам не нужно этого доказывать. Всякая попытка доказывать Бога, его бытие – кощунство». А всякое отрицание Его – безумие. Бог обитает в нашей совести, в сознании всего человечества, окружающей нас Вселенной. Отрицать Бога, Он говорит, под сводами звездного неба, или у гроба покинувших нас дорогих людей, или при казни христианского мученика, способен только жалкий и преступный человек. Это абсолютная правда». Хочу представить вам для размышления первую мысль. Слышание Слова Божия и Дух Святой говорят об истине, возрождая веру в человеке. Неверующим людям непонятны слова Библии, потому что Библия – откровение Бога человеку, уже познавшему Его. Опыт жизни людей подсказывает нам, что много людей изучали Святое Писание, не веря в Него, и Господь не давал им своих откровений. Но мы знаем и другое. Как только человек покается, Господь сразу открывает ему завесу познания самого Его и всего окружающего через слова Библии. Вера Божия приводит человека к возрождению и возрастанию. А признаком возрождения и возрастания веры в человеке является его желание жить по Слову Божию. В 118-м псалме, 105-м стихом мы читаем «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Слово Божие и Дух Святой обличают человека и вызывают в нем покаяние в грехах. И возрождают его духовным возрождением, делают новой тварью. Евангелие Иоанна, 3 главе, мы читаем, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Беседа Иисуса Христа с Никодимом. Но давайте мы полностью прочтем контекст, касающийся того, что Дух Святой наставляет на всякую истину. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 7 по 14 стих. Христос говорит: «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, и если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истинный, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое». «Потому я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Еще раз читаю 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Дух истины наставляет человека на всякую истину. Возрожденный духовно человек ставится Богом на новую ступень веры. Господь прощает ему все его грехи, и человек чувствует это. Его сердце исполняет мир, покой, радость, умиление, любовь, духовная жажда возрастания, молитва. Все это свидетельствует о том, что человек стал новой тварью во Христе Иисусе. Павел Апостол в первом послании к Коринфянам, 5 главе, как-то сказал: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Человек становится новым сыном или новой дочерью Небесного Отца, погруженного в любовь Бога Отца, в благодать Иисуса Христа и в сферу влияния Духа Святого. В этот день искупления Господь ставит на нем печать Духа Святого, признает его своим чадом, спасенным от дьявола. О, как это чудно ощущать! Новый во Христе человек уже живет по Духу, а не под влиянием плоти. Вера такового человека выводит его на новую ступень служения Богу. В нем начинают проявляться плоды Духа, и любовь, и радость, и мир, долготерпение, и благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, как говорится в послании Галатам в 5 главе. Итак, вторая мысль. Новый человек, вставший на новую ступень веры Божьей, все время стремится расти духовно. И сильная потребность вникать, слушать, читать Святое Писание есть признак духовного возрастания. Разве не так? Обращаю ваше внимание на Деяния апостолов, 17 главу. Апостол Павел проповедовал после неудачного посещения фессалоников в небольшом городке Верии. И что же мы читаем с 10 по 11 стих 17 главы Деяния апостолов? «Здешние», он имеет в виду верийцы, те, которые жили в Верии, «здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали. Наши отцы и деды не заканчивали семинарии, но они отлично знали Святое Писание. Почему? Потому что постоянно собирались вместе разбирать Слово Божие. Кто из нас, еще даже не покаявшихся, видевших такое, не открывал рот от удивления? Откуда это дедушки все так много знают? В 118-м псалме мы читаем: «Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня». «Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой, и хранить его всем сердцем». Возрастание в вере зиждется на трех китах. на изучении Святого Писания – первое, на молитвенном служении человека – второе, и на общении Духа среди себе подобных – третье. Как я выразился, три кита – это не новое выражение, но это три основания, на которых зиждется все христианство – Святое Слово, молитва, общение. Слово Божие – это третья мысль – самое сильное средство для духовного возрастания. Все великие подвижники, исследователи Писания посвящали себя больше всего на свете чтению Библии. Первым условием успешного труда на Неве Божьей – это было вникать в Слово Бога. Это было самым святым делом для всех – и для Авраама, и для Исаака, и для Иакова, и для Моисея, и Иисуса Навина, и для всех пророков Господних. Слово Божие для возрожденного человека – это прекрасная пища для возрастания. В 1 Петра 2 главе мы читаем, «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него, от этого молока, от Слова Божия, возрасти вам во спасение». Известно, что самый быстрый рост человека в его младенческом возрасте. И дети воспринимают все намного лучше, чем взрослые. Это не секрет. Возрожденный духовно является духовным младенцем Отца Небесного. Конечно, каждый из нас понимает, что детский возраст ребенка самый счастливый, потому что дитя полностью зависит от родителей. Отец и мать любят дитя и все прощают ему и заботятся о нем. О чем думают дети? Порой видим, что ни о чем. И в этом их счастье. И Господь хочет, чтобы мы жили так же, не заботясь ни о чем, доверяя Ему, как своему Отцу, точно, как младенец доверяет Отцу и Матери. Апостол Иоанн в своем первом послании пишет, «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его», то есть ради имени Иисуса Христа Спасителя, который есть Слово Божие. Случается, что ребенок что-то натворил, нашкодил. Но потом он приходит к маме и говорит, «Мама, прости, что нужно маме еще больше?» Она обнимает и целует, и прощает, и не вспоминает. Питающийся Христом, другими словами, питающийся Словом Его, Словом Божьим, быстро возрастает во спасении. Я однажды разговаривал с Логвиненко Василием Ефимовичем. Он говорил об одном брате, что тот, когда уверовал, почти буквально, как он выразился, съел Евангелие. Я говорю, как это, Василий Ефимович, съел Евангелие? Да так, говорит. Когда он только уверовал, он взял это Евангелие и изучал день и ночь, за короткий буквально срок он стал иметь большие познания в Священном Писании. Да, это питание духовное. Период духовного младенчества можно назвать второй ступенью возрастания в вере. Стоящий на этой ступени веры христианин получает самое важное. Во-первых, он становится убежденным, что Господь простил ему грехи. Он верит, что стал сыном или дочерью самого Господа Бога. Он знает, что водим Духом Святым и крещен им. Он имеет на себе печать Духа Святого. Он стремится изучать Святое Писание. Он хочет заключить с Богом завет. Он пылает первой любовью к Богу. Таковыми были мы, когда только узнали, что Господь простил нам грехи наши. Но многие, я добавляю, так и остаются стоять на этой ступени долгое-долгое время. Павел Апостол как бы жалуется и говорит в 3 главе 1 послания к Коринфянам, «Я не мог говорить с вами, как с духовными. Сколько лет вы уже слышите меня? Сколько лет вы уже члены церкви, но я не могу говорить с вами, как с духовными. Вы еще младенцы во Христе». Надо сказать, и дьявол не заинтересован в росте духовных христиан. Ему некуда деваться, он видит возрожденного человека, он видит, что тот встал на духовный путь, но хочет затормозить его. Просто, можно сказать, как иголкой пришпилить к стенке порхающую бабочку.
1: Он не хочет, чтобы бабочка летала, но он хочет внести расстройство, неприязнь и осуждение одного христианина другим. Муха среди зимы, ожившая в тепле, становится почти замороженной, когда вновь попадает на холод. Так и христианин. В этом основная причина духовной заторможенности. Человек не может расти далее, потому что он скован холодом, холодом отношения к себе, холодом отношения к Слову Божию. И с таким человеком действительно нельзя говорить, как с духовным, потому что он, хотя и много лет уже верующий, все равно остается младенцем. И последняя мысль. Следующей ступенью духовного роста является молитвенное служение. Молитва и Слово Божие, как хлеб и вода для организма, и то, и другое способствует нормальному, пропорциональному возрастанию внутреннего человека. Христос был живым Словом, но заметьте, Он не обходился и без молитвы. Он уединялся, Он молился Отцу Своему. В молитве он имел духовное подкрепление. Для чего? Для того, чтобы более продуктивно работать в следующем дне. Для спасения души необходимо иметь силу слова и силу молитвы. Как это важно! И молитвенное рассуждение о Слове Божьем приносит человеку большую пользу. Друзья мои, хочу привести пример, когда я однажды подошел к дому слепого человека. Он не мог читать Библию, потому что был слепым. Он читал так называемым брайлевым способом. То есть у него были листы, где шишечками на этих листах были буквы, и он читал, вводя пальцами по листам. Но он сидел с обыкновенной нашей книгой Библии и просто гладил ее. Гладил, глубоко склонившись перед Богом, и молился. Он имел общение с Богом. Он читал, как бы про себя, эти слова, которые хорошо знал наизусть. Он читал и повторял. Он и молился, и это приносило ему благословение и духовное ободрение. Да, это правда. Искать богопознание через Слово Божие – это значит подкреплять веру свою, утверждаться в святой истине. Вот уже не первый год я наблюдаю, как утром моя жена сидит и читает Слово Божие. Так бывает всегда. Это полезно, это благословенно, и я этому радуюсь. Ты спрашиваешь, чего я добился, уверовав в Бога? «Я стал себе другом», — сказал мудрец. Воистину, человек, примирившись с Богом, перестает терзать сам себя вопросами. «Почему мне так плохо? Почему я ненавистен самому себе? Где мне найти покой душе?» Когда человек неверующий терзается такими вопросами, ему один добрый совет — читай Слово Божие и утром, и днем, и вечером, и ты поймешь, как приблизится к тебе сам Бог. То же самое я посоветовал бы каждому верующему человеку, как можно больше читать Слово Божье. Друзья мои, к этому просто надо себя приучить. Такерей сказал, посейте поступок, и вы пожнете привычку, посейте привычку, и вы пожнете характер, посейте характер, и вы пожнете судьбу. Сейте Слово Божие, и когда-нибудь это принесет большие плоды. Что посеет человек, то и пожнет, мы читаем. Сеющий святое пожнет святое, а сеющий злое пожнет тоже злое. Рассказывают, что давно на Украине в одном селе жил человек, которого считали умственно неполноценным, и который ходил, прося милостыню, из двора в двор, говоря: «Добро пробы, добро буде, добро рабы, добро буде». И он очень надоел одной женщине. Когда он вошел во двор ее, она дала ему два отравленных пирожка. «Добро рабы, добро буде, добро рабы, добро буде», — сказал тот и ушел. При выходе из села этот человек увидел двух мужчин у сломавшейся машины. «Добро рабы, добро буде, добро рабы, добро буде», — сказал тот и пошел. Ты бы лучше что-нибудь поесть для нас дал. Мы вот голодные, мучимся здесь целый день с машиной». Он отдал им эти два пирожка. Через некоторое время оба они оказались мертвыми. Умершие мужчины от отравленных пирожков оказались мужем и сыном той самой женщины. Что посеет человек, то и пожнет. Как же нам нужно думать о том, чтобы нам сеять истину, истину Слова Божия, чтобы возрастать в вере. И в заключение я хотел бы обратиться к моему незнакомому другу, который слышит радиопередачу. Помни, что было написано и сказано. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ты сегодня уже услышал об этой истине. И потому эта истина может привести тебя к глубокой вере, к богопознанию. Стремись к Господу, обратись к Нему, и Он наставит тебя на всякую истину, как мы читаем. Богу нашему да будет слава и благодарность за все Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Вот уже больше полугода, как в доме Каратаевых произошли большие перемены. Павел и Ирина решили взять в свою семью внезапно осиротевшего друга Сережи Петю. И так случилось, что вместе с ним пришли к ним из детского дома малыши Илья, Максим и Юра. Конечно, хлопот и забот прибавилось, и проблем, которые в наше сложное время не так-то легко решить. Но во главе угла их дома Иисус Христос, и поэтому в их семье всегда мир, согласие и любовь. Петр уже готовится принять крещение. Ирина и Павел стараются также и младшим детям привить важные навыки восприятия Слова Божьего с помощью библейских повествований. Вот и сегодня, приготовив обед, Ирина собирает малышей возле себя.
1: «Дети, идите ко мне! Юра, Илюша, Максим! Вы что, не слышите, дети?»
2: «А их нет!»
1: «Как нет? А где же Илюша и Юра? Ведь я поручила вам привести в порядок свою комнату».
2: «Я привожу. Вот пыль везде стер, и книги сложил на этажерку, и постели привел в порядок. Посмотри, мама, как у нас красиво стало».
1: «Максим, но ведь уборку я поручала не только тебе одному, но также и Илюше, и Юре».
2: «А им не хотелось. И они, чтобы не мешать мне, пошли погулять».
1: «Без разрешения?»
2: «Да».
1: «Вместо того, чтобы работать, убирать в своей комнатке, они пошли гулять. Иди, пожалуйста, позови их».
2: «Сейчас. Да вон они и сами пришли. Слышишь, хлопнула дверь?»
1: «Так что же они там ждут? Почему не входят?»
2: «Они ждут, когда ты на кухню идешь, чтобы незаметно прокрасться в комнату».
1: «Ну-ка, идите сюда, проказники! А где же Илюша?»
3: «А он еще решил поиграть. Мама, я только чуть-чуть погулял, чтобы Максиму не мешать убираться».
1: «Как это не мешать, Юрочка? Ты ведь должен был помогать ему».
3: «Да мне не хотелось убираться».
1: «И ты решил убежать, да?»
3: «Да».
1: «Ну и как ты думаешь, хорошо ты поступил? Ладно, от меня вы спрятались с Илюшей. Но ведь есть тот, от которого убежать нельзя. Ты знаешь, кто это, помнишь?»
2: «Бог, Иисус Христос».
1: «Правильно, Максим. Бог всегда нас видит. Ну и как ты, Юра, думаешь, что он сегодня подумал о тебе?
3: Он подумал, что я обманщик и лентяй».
1: «Совершенно правильно, Юра. А сейчас садитесь-ка возле меня и послушайте, что произошло, когда один человек попытался убежать от Бога своего. В Священном Писании говорится о человеке, который в далекие времена жил в Израиле. Он был пророком, так же, как Илья, о котором я недавно вам рассказывала».
3: «Помню, я только забыл, что слово «пророк» значит».
2: «Но это такой человек, который говорит другим людям Слово Божие, да, мама?»
1: «Правильно, Максим, совершенно верно. Так вот, звали того пророка Иона. Однажды Бог повелел Ионе отправиться в город Ниневию, чтобы рассказать его жителям о Боге». Слушайте внимательно. Ниневия была очень большим городом в далекой чужой стране. Путь туда был далеким, почти 1000 километров. Иона знал о том, что в Ниневии живут грешные люди и что они враждуют с израильтянами. Но Иона не хотел, чтобы люди узнали о Боге и о его милости. А может быть, просто Иона испугался, что люди в Ниневии причинят зло ему самому. И вот он решил: пусть Бог пошлет туда кого-нибудь другого. Я же не пойду. Мне что-то не хочется. Вот так же, как, Юра, ты только что сказал, что что-то не хочется убираться. Вот Ионе тоже не хотелось пойти туда, куда послал его Бог. И Иона задумал бежать от Бога.
3: Вот каким неразумным был. Как мы сегодня?
1: На следующее утро Иона рано отправился в путь к гавани, откуда большие суда уходили в море. Это было очень далеко от родной деревни Ионы. Прошло немало дней, прежде чем он пешком преодолел эту дорогу. В порту Иона увидел большие и малые корабли, которые стояли там, ожидая погрузки. Там Иона увидел одно судно, которое должно было вот-вот отправиться. Иона услышал, что это судно уходит в город Фарсис, который был совершенно в другой стороне, чем Ниневия, куда посылал его Господь. Он так спешил скорее скрыться от Господа, что поскорее вошел на это судно.
2: Так выходит, что он все-таки убежал от Господа?
3: Нет, наверное, должно что-то с ним случиться, ведь от Бога нельзя убежать.
2: Но судно же плыло в другую сторону от Ниневии. Так выходит, что он убежал?
1: Ну, послушайте, что случилось дальше. Когда судно отправилось, Иона тоже подумал, что бегство удалось, что ему удалось убежать от Бога. Он спустился в трюм и заснул там крепким сном.
2: Вот видите, что я говорил?
1: Подожди, Максим. Но Бог не оставил Иону. Как только корабль вошел в открытое море, поднялся ветер, и над морем появились черные тучи. Налетела жестокая буря. Огромные волны бросали корабль с такой силой, что он скрипел и трещал. Люди на корабле стали бояться, как бы судно не затонуло. Они сбросили всю кладь с корабля, но и это не помогло. В страхе каждый из них стал взывать к своему Богу с мольбой о спасении. И вдруг моряки заметили, что нигде не видно их пассажира.
3: А где же был Иона? Неужели он еще спал в трюме?
2: Во время такой бури ты что?
1: Да, капитан отправился на поиски Ионы и увидел, что он продолжает крепко спать в трюме. Начальник корабля растолкал его и разгневанно закричал: «Что ты спишь? Разве ты не знаешь, что мы идем ко дну? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Он нас спасет».
3: Так как же Он спасет, когда Он наказал Ион за непослушание? Я сразу догадался, что что-то будет.
1: Вот. Иона сразу догадался об этом, когда взобрался на палубу и увидел, что вокруг творится. Он понял, что это Бог наказал его за неповиновение.
2: Так и не удалось ему скрыться от Бога.
1: Правильно, Максим. Пришлось Ионе рассказать морякам, кто он такой. Когда Иона рассказал, что он чтит Бога, сотворившего небо и землю, люди устрашились. А еще больше испугались они, когда узнали, что Иона бежит от Бога. И они спросили Иону: «Что нам делать? Если море не утихнет, то мы все погибнем». Тогда Иона сказал им: «Возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет».
3: «Так он же утонет, мама! Не надо его бросать в море!»
1: Корабельщики тоже не хотели, Юрочка, этого делать. Они старались спасти Иону. Они пробовали пристать к берегу, но как они ни гребли, ничего не получалось, потому что море продолжало бушевать. Не оставалось ничего другого, как взять Иону и бросить его за борт. Они так и сделали. И тогда случилось чудо. В ту же минуту ветер утих, и море успокоилось. Так моряки убедились, что Иона говорил правду. Они благодарили за свое спасение Бога, которому поклонялся Иона, и дали обеты с этой минуты служить этому Богу.
2: А Иона? Что с ним случилось?
3: Не слышал, что ли? Раз его бросили в море, так он же, конечно, утонул.
1: Не торопись, Юра. Несчастный Иона уже действительно приготовился к смерти. Но Бог не оставил его своей милостью. И знаете, что Бог сделал?
3: Что?
1: Бог повелел огромной рыбе спасти Иону.
3: Как это?
1: А вот так. Когда Иона упал в море, то попал прямо в пасть киту, который плыл рядом с кораблем. Кит проглотил Иону, и так Иона оказался в его чреве.
3: И это называется, Бог его пожалел? Да. Его же проглотил кит.
1: Юрочка, ты забыл, что для Бога нет ничего невозможного. Наберись терпения и слушай дальше. Вот. Проглотив Иону, кит нырнул в морскую пучину, туда очень глубоко в море, и поплыл дальше. А Иона стал молиться Богу из темного чрева кита. Как вы думаете, дети, о чем молился Иона?
2: Он, наверное, просил прощения у Бога за свое непослушание, да, мама?
1: А? Правильно, Максим. Иона просил у Бога прощения за свое непослушание и обещал выполнить все, что повелел ему Бог. И Бог, конечно же, услышал Иону. Бог повелел рыбе плыть к берегу, и кит изверг Иону на сушу.
3: Здорово! Кит выплюнул его, да? Ох, наверное, обрадовался Иона.
2: Конечно, мама. А долго Иона там находился?
1: Но Библия говорит, что 3 дня и 3 ночи. И теперь Иона понял, что убежать от Бога нельзя. Что Бог всюду и видит все наши дела. Иона пошел в Ниневию и проповедовал там о Боге. Все жители Ниневии, дети, взрослые, старые, молодые, также и сам царь, раскаялись в своих злых делах, когда они услышали о том, о чем рассказал им Иона. Вы все поняли?
3: Конечно, понял.
1: А что ты понял, Юра?
3: Что Господь Иисус Христос все всегда и хорошо видит, все про нас знает.
2: Да, Бог и на небе, и у нас дома, и везде. Поэтому, если мы обманываем родителей, значит, мы обманываем Иисуса Христа, так ли?
1: Правильный вывод, Максим.
3: Ну вот, Иисус очень-очень добрый и прощает нас, если мы попросим у Него прощения. А Иона был ленивым и непослушным.
2: А все-таки мне Иона очень нравится. Он смелый и добрый. Он только не захотел идти в Ниневию.
3: Какой же он смелый. Он испугался и побоялся идти в Ниневию.
2: Ну а потом-то он сказал рыбакам, бросьте меня в море, чтобы их спасти. Вот, и я хочу быть таким.
4: Ирина, дети, а у меня сегодня для вас радостная новость.
1: Какая же?
3: Папа, не говори, не говори. Пусть сначала мама отгадает.
4: Ну давай, отгадай, пожалуйста.
1: Я даже не могу представить.
4: Ну-ка, Иринушка, вот возьми эту бумажку и почитай ее вслух.
1: Ну, что за бумажка? Ордер. Ордер на квартиру. Не может быть.
3: Почему не может?
1: Ой, какая радость! Мне с трудом верится, Павел. У нас будет 6 комнат.
3: Мы переезжаем в новую квартиру. Ура! Как-то я сразу не догадался.
2: Сейчас, да? Надо же вещи скорее собирать, а?
4: Да нет, с вещами пока торопиться не надо. Немножко надо повременить.
1: Как это получилось, Павел?
4: Ты знаешь, мне и самому с трудом верится в это. На очереди-то я числился.
3: Ой.
4: Ну, не особенно надеялся. А вот сегодня, знаешь, вызвали и вручили ордер на получение квартиры. Ну, правда, дом еще не приняла комиссия. Там недоделок много. Но будем постепенно собираться уже.
1: Ой, слава Господу! А где это? В каком районе?
4: О, а это для вас самый важный сюрприз.
2: Если в другом городе, я не согласен. Я не хочу уезжать от дедушки и тети Хельмы.
4: Ну, что ты, Максим? Ну, как это можно в другом городе? В другом районе. А в районе том, почти возле нашего дома, живет тетя Хельми.
1: Ну, не может быть.
3: Вот здорово! Катя, играть будет.
2: Да. Зато дедушке теперь далеко будет. Он ведь старенький. Как же он до нас добираться будет, а?
4: Ну ничего, дети. А мы его, знаете, мы его уговорим к нам совсем переехать. Незачем ему одному под старый след оставаться. Правда, Ирина?
1: Конечно. Если только он согласится.
3: Согласится, мы его уговорим.
2: Как хорошо будет.
3: А игрушки мы свои тоже туда захватим.
4: Ну, постараемся игрушки захватить.
1: Как я рада. Видите, дети, как заботится о нас Бог. Папа говорит, что даже не надеялся получить квартиру так быстро. А Господь усмотрел сам нашу нужду.
4: Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него, говорится в Евангелии от Матфея в 6 главе.
2: Ой, слушайте, я же совсем забыл. А как же наша соседка бабушка Нина? Она что ли одна останется? А кто же ей суп из пакета будет варить? А кто же молоком ей будет ходить?
3: Наверное, мне придется у нее пока пожить, пока Бог мне замену не найдет.
1: Юрочка, Максим, это хорошо, что вы вспомнили о нашей бабушке Нине. Но оставаться тебе здесь не следует.
4: Да-да, Юра, бабушка Нина уже стала членом нашей церкви, и наша молодежь взяла над ней шефство. Да и кроме того, к ней постоянно будут заходить те верующие, кто живет в этом районе.
1: Так что бабушка Нина без присмотра не останется.
4: Конечно,
1: не беспокойтесь.
4: Конечно.
1: Господь Иисус Христос и об этом позаботился.
3: А кому же я буду тогда рассказывать об Иисусе? Бабушки Нине не будет, Ваське Рыжего.
1: Юра!
3: То есть я хотел сказать, что Васе Белякова тоже.
4: Ну не грусти, Юра. Ты знаешь, я уверен, что в том районе обязательно найдутся желающие послушать об Иисусе Христе.

как справедливость слова псалмопевца. Благослови душа моя Господа, и вся внутренность моя святое имя Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами. И даже если нас постигли скорби, и тогда мы вместе с апостолом Павлом можем от всего сердца сказать: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Как легко на душе, когда с новыми силами и новой энергией, забывая заднее, можно простираться вперед, чтобы достичь те цели, которые ждут меня и тебя в этом новом году. Но я слышу, как некоторые из моих слушателей возражают: «Ты, друг, оптимист. Да и живешь в более легких условиях, чем я. Жизнь не так проста, и мне совсем нелегко и нерадостно на душе». Другие говорят: «Я боюсь, что на моем месте ничего не изменится в новом году. Вообще, я даже не знаю, смогу ли я перенести эту тяжесть, это бремя, которое на моем сердце. Выдержу ли я еще целый год?» Мой друг, мой ответ не должен тебя удивить. Вера, живая вера в живого и всемогущего Бога поможет тебе. Знаешь, вера сравнивается с прыжком. Как иначе можно перебраться с одного места на другое, если нет почвы под ногами? Как одолеть пропасть, если нет моста? Вера — это прыжок через пространство, которое существует между известным и неизвестным, испытанным и неиспытанным, видимым и невидимым, между достигнутым и еще недостигнутым, между болезнью и здоровьем, грехом и прощением, между смертью и жизнью, между тем, где я сейчас стою и куда я иду, всегда существует пропасть. И именно с помощью веры я продвигаюсь вперед. Что стоит передо мною сегодня, что будет завтра, на следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году, после этой жизни. Последователь Христа доверяется вере. Он верит Богу и Иисусу Христу. Несмотря на обстоятельства, он верит в завтрашний день. И эта вера, как мощный уверенный прыжок, переносит его в завтрашний день, в будущее. Но, может быть, тебе все-таки кажется, что твои проблемы стоят перед тобой, как громадные великаны, с которыми ты не в силах справиться. Я скажу тебе, на основании Слова Божьего, Бог даст тебе силы соответственно твоим обстоятельствам. Вопрос только в том, что действительно ли ты на 100% предал свою жизнь Иисусу Христу? Является ли Он, твой лучший друг и спаситель твоей души, высшим авторитетом и Господом в твоей личной жизни? Если да, то я уверяю тебя, что Бог не даст иссякнуть самому нужному для тебя источнику вере в критическое для тебя время. Он даст тебе веру, когда она будет тебе нужна больше всего, и ты все преодолеешь и выдержишь до победного конца. Вера есть внутреннее убеждение, которое основано на личности Иисуса Христа. Это непоколебимая уверенность в истинности Слова Божия. Это также определенное знание, которое производит действие уже до того, как практика подтвердит его. Вера говорит в глубине твоего сердца: «Это все-таки возможно, все-таки это сбудется, я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вера — это то горючее, в котором нуждается твой мир чувств, для того, чтобы ты все выдержал и победоносно перенес. Но как ты можешь сейчас в своей нужде получить такую живую веру? Если ты еще не познал Иисуса Христа лично, то вера твоя
мертва. Но как твоя вера может воскреснуть, ожить? Точно таким же образом, как произошло воскресение Лазаря. Когда Иисус пришел ко гробу мертвого Лазаря, Лазарь уже 4 дня пролежал в гробе. Он не только был мертв, он уже разлагался, он уже смердел. Но Иисус, властелин жизни и смерти, сказал: «Отнимите камень. Первое, что тебе, мой друг, нужно сделать для того, чтобы твоя вера ожила, это отнять камень, то, что стоит препятствием к оживлению твоей мертвой веры. Этим камнем может быть твое личное предубеждение, твое легкомысленное отвержение Божьих истин, или горькое переживание, разочарование, или страх перед людьми, страх за свое положение. Если ты желаешь иметь живую веру, отстрани этот камень сейчас. Дай Богу возможность совершить свое действие и проявить свою силу в твоей жизни». После того, как камень был отвален, Христос произнес эти всесильные слова: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами. Так написано в Библии. Мой друг, ты можешь быть мертвым в отношении веры в Бога уже многие годы. Может быть, ты не имел никогда раньше живой веры. Несмотря на это, ты способен слышать в этот час голос Божий в глубине своей души. Бог говорит тебе: «Выйди из своего гроба неверия и отчаяния. Выйди из своей тьмы неведения и войди в мой чудесный свет. Не будь неверующим, а верующим». Мой друг, ты способен повиноваться этим словам, потому что это слова не человека, а самого основателя веры, Иисуса Христа.

тогда ты увидишь славу Божию, прекрасный плод живой веры в своей жизни. Живая вера, рожденная свыше, всегда сверхъестественный акт Божий. Если мы откроем свое сердце, то Бог произведет это чудо, породит в нашем сердце живую веру. Все в конечном итоге зависит от нашего желания и нашего согласия. Поэтому я прошу тебя, мой друг, в этот час проявить это желание, выразить свое согласие Богу. Опустись там, на своем месте, на колени пред Богом, попроси Иисуса Христа войти в твою жизнь, и ты обнаружишь, что у тебя тоже в этом новом году в нужное время всегда будут находиться необходимые силы. Ты будешь иметь веру в Бога, в себя и в будущее. Ты устоишь перед всеми трудностями и испытаешь радость духовных побед. Благость и милость Божии будут сопровождать тебя во все дни жизни твоей. Да благословит тебя в твоем решении сам Господь. Аминь.

Заканчивая нашу передачу, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова, Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Личное избрание» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из 2 послания Петра, 1 главы, 10 и 11 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса.

0: Иисуса Христа. Избрание Божие действительно существует. У Господа есть люди, искупленные из всех народов. Господу Иисусу Христу принадлежат люди, о которых Он сказал: «Они были Твои, и Ты дал их Мне». Некоторые люди предназначены к вечной жизни, поэтому веруют в Господа Иисуса Христа. Неужели это обескураживает вас? Но я не понимаю, почему. Почему бы вам не оказаться в числе избранных? «Но допустим, что я не избран», — скажет кто-то. «Почему вы не допускаете обратное, что вы избраны? Вы ничего не знаете об избрании, поэтому зачем вообще делать какие бы то ни было допущения и предположения? Отбросить предположения намного разумнее, чем повергать себя в бездну отчаяния из-за никому не нужных предположений. Я едва справляюсь с явными фактами, поэтому какие-то предположения мне ни к чему. Что Бог не открыл, то мы не обязаны знать. Лучше признать, что мы ничего не знаем о том, чего Господь нам не открыл. Господь избрал людей ко спасению, и я с радостью думаю о том, что Он сделал это, потому что никто не может сказать, что я не из числа избранных. Если есть люди, которых Бог спасает, то я знаю, кто они, потому что Он сам говорит мне, что это те, кто покается в грехах, исповедует и оставит их, уверует в Иисуса Христа, чтобы иметь жизнь вечную. Я желаю раскаяться и уверовать, и когда делаю это, то знаю, что я один из избранных и буду спасен. Люди забывают, что предопределение Божие охватывает всю нашу жизнь, не только ее духовную сферу. Однако никто не беспокоит себя мыслями о предопределении, когда зарабатывает на кусок хлеба, борется за материальную прибыль или ищет славы. Почему же, когда заходит речь о спасении, люди начинают думать совершенно иначе? Почему во всех сферах жизни они поступают в соответствии с здравым смыслом, а в данном случае раздувают из мухи слона? Они думают, что воля Бога определяет в этом мире только несколько событий, а остальные происходят сами себе. Им кажется, что из-за избрания они лишаются свободы выбора и ответственности и превращаются в роботов. Они не могут понять, как заранее продуманный план действий Бога не лишает человека воли и в то же время гарантирует исполнение замыслов Бога. Они также не понимают, как все может происходить в результате свободных действий человека, словно Бога нет вовсе. И в это же время Бог управляет абсолютно всем. Я желал бы, чтобы этот предмет не мучил людей, но мои пожелания тщетны. Изначально этот вопрос будоражил умы и будет делать это до конца. А коль скоро мы не можем изменить факты, мы должны разобраться в них. Дорогие, находящиеся в смятении души, Иисус очень желает, чтобы вы пришли к Нему без всякого страха. Он приглашает вас довериться Ему. Более того, Он повелевает вам уверовать в Его имя, в том, что Он думал, решал, планировал, предопределял, нет ничего, что могло бы помешать вам прийти к Нему. Как бы ни объяснялась тайна предопределения, в одном можно быть совершенно уверенным. Христос Иисус пришел в мир спасать грешников. Все, в том числе Он Сам, указывает вам на крест. Придите к Нему, и пусть вас ничто не задерживает даже на одну минуту. Желаю всем хорошей слышимости. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Итак, наш текст гласит: «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Очень важно, чтобы во время поклонения Богу в доме молитвы мы как можно меньше были заняты размышлениями о мирском. Дела наступающей недели могут тревожить нас в воскресенье. Наша же задача состоит в том, чтобы отступить от мирских забот в этот день. Мы должны поступить так, как если бы защищали оазис от наступления песков. Я чувствую, что сегодня по ряду обстоятельств нам будет особенно сложно думать о духовном. Ибо во время выборов сложно, как ни в какое другое время, извлечь пользу из посещения Дома Божьего, где необходимо забывать о текущих делах. Настолько важны для нас политические вопросы, что после суеты прошедшей недели, когда выборы полностью завладели умами людей, мы неизбежно приходим сюда с теми же мыслями и теми же чувствами, что переполняли нас в предыдущие дни. И даже в доме молитвы мы, возможно, продолжаем оценивать шансы консерваторов и либералов и гадаем, кто же будет главой Лондона. Лорд Руссель, барон Ротшильд или мистер Керри? И я подумал сегодня утром. Что ж, бесполезно пытаться остановить этот поезд, разогнавшийся до сумасшедшей скорости. Люди не могут думать ни о чем, кроме выборов. Не мудрее ли будет не пытаться затормозить этот поезд, а просто перевести стрелки и направить его чуть-чуть в сторону, но по другой колее? Люди будут продолжать думать о выборах, но после некоторых усилий с моей стороны их мысли станут иными. Однажды мистера Ватфельда попросили воспользоваться своим влиянием, чтобы помочь на всеобщих выборах. Господину, обратившемуся к нему с данной просьбой, он ответил, что плохо разбирается во всеобщих выборах и что он может лишь посоветовать его сиятельству стараться делать твердым его личное звание и избрание. И это был, конечно, очень мудрый совет. Однако я совсем не призываю вас пренебречь своими обязанностями граждан нашего города. Став христианами, мы не перестаем быть англичанами. Исповедуя веру, мы продолжаем обладать правами и обязанностями жителей Лондона. Давайте всякий раз, принимая участие в голосовании, помнить, что на нас смотрит всемогущий Бог, что за все мы дадим отчет, и в том числе и за свое участие в выборах. И давайте также помнить о том, что мы сами выбираем себе начальствующих. Если на выборах мы примем неверное решение, то винить надо будет лишь самих себя, как бы плохо ни действовали те, кого мы выберем. Мы должны использовать все свое благоразумие и молиться Всевышнему Богу, чтобы Он помог нам сделать правильный выбор. Да поможет нам Бог, и каковы бы неожиданными ни были результаты выборов, пусть они прославят Бога. А теперь позвольте мне перевести стрелки и обратиться к вашему собственному призванию и избранию. Призвать вас вслед за апостолом Петром, стараться делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не преткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, здесь говорится о двух основах веры – призвании и избрании. Во-вторых, апостол дает нам ценный совет – делать твердым свое призвание и избрание. То есть приобретать уверенность в том, что мы призваны и избраны. И в-третьих, здесь указаны некоторые причины, почему мы должны стараться делать твердым свое призвание и избрание. С одной стороны, это оградит нас от падения, с другой, нам откроется свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Прежде отмечу, что в стихах говорится о двух основах веры, являющихся тайной для мира, понятных только тем, кто был оживотворен божественной благодатью, призванием и избранием. Призвание может означать два разных призыва. Один общий, с которым проповедники обращаются ко всем своим слушателям, а второй, который подразумевает Петр, особый, который мы называем действенным призывом, посредством которого Бог тайно, через проповедь и с помощью всепреодолевающей силы Святого Духа, призывает из всего человечества определенных людей, которых Он избрал заранее. Он призывает их от греховной жизни к праведной, призывает их из состояния смерти стать живыми, духовными людьми. Он призывает их от мирских устремлений к любви к Иисусу Христу. Эти два призыва во многом отличаются друг от друга. Буньян сказал об этом так: «Общим призывом ничего не дается, но действенный призыв — отеческий голос к тем, кто под его крылом, и отцу есть, что дать своим детям». Для спасения нам абсолютно необходимо услышать особый призыв Бога, который будет обращен в силе Святого Духа не к нашим ушам, а к сердцам, не к плотскому уму, а к внутреннему человеку. Второй основой является избрание. Как без призыва не может быть спасения, так и без избрания не может быть призыва. Священное Писание учит нас, что Бог от начала избрал нас, получивших спасение к святости в Иисусе Христе. Писание также говорит, что все, предуставленные к вечной жизни, верой принимают Евангелие, и что их вера является результатом того, что они были предназначены для вечной жизни прежде создания мира. И хотя по этому вопросу ведется много споров, отвергнуть идею избрания можно лишь отвергнуть достоверность и богодухновенность Писания. И поскольку я уверен, что среди нас и много членов американской церкви, то я повторю еще раз то, о чем мне уже приходилось говорить. Вы самые непоследовательные из людей, если не верите в учение об избрании, потому что оно содержится не только в Писании, но и в 39 статьях англиканской церкви. Учение о предопределении четко и однозначно изложено в книге общей молитвы, хотя в ней также напоминается и о том, о чем нам хорошо известно, а именно, что это учение является величайшей тайной, с которой просвещенные люди должны обращаться осторожно. Учение Писания заключается в том, что те, кто спасены, спасены и призваны потому, что Бог избрал их. Если кто-то хочет оспорить это утверждение, то знайте, что я опираюсь на авторитет Священного Писания. И если бы в этом была необходимость, то я мог бы также сослаться на традицию, хотя, конечно, в этом нет необходимости, и ни один христианин не станет делать это. Тем не менее, традиция была бы на моей стороне, потому что этого учения придерживался целый ряд святых людей. Оно нисходит от современности к Кальвину, от него к Августину, от Августина к апостолу Павлу и даже к Иисусу Христу. Это учение изложено в Писании, и если бы люди не были столь горды, то оно было бы повсеместно принято, как и любое другое учение. Неужели вы не верите, что Бог любит своих детей? Или не знаете, что Бог неизменен? Поэтому, если Он любит их сейчас, значит, Он любил их всегда. Неужели вы не верите, что спасение от Бога? А если верите, то неужели сложно принять, что если Он спасает людей, значит, у Него был замысел спасти их? Замысел, который появился прежде создания мира. Разве вы не согласны с этим выводом? Если нет, тогда я отсылаю вас самих к Священному Писанию. И если оно тоже не убедит вас, тогда я оставлю вас в покое. Однако возникает вопрос, почему Петр ставит призвание перед избранием, хотя на самом деле избрание существует от вечности, а призвание происходит в некий момент времени? Мой ответ состоит в следующем. Призвание мы осознаем раньше, чем избрание. Мы не можем сказать, избраны мы или нет, пока мы не призваны. Поэтому в первую очередь нам надо делать твердым свое призвание, а тогда наше избрание тоже станет непоколебимым. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Призвание становится для нас фактом раньше, чем избрание. Дух Божий призывает нас из нашего греховного положения, возрождает и делает новым творением. А после этого, оглядываясь в прошлое, мы видим, что были несомненно избраны, поскольку были призваны.
0: Вы слушаете программу «Голос Анд», передачу «Меч и мастерок», в которой мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджена. Сегодня вы слушаете первую часть проповеди на тему «Личное избрание» из его книги «12 проповедей об избрании» на текст из 2 послания Петра, 1 главы, 10 и 11 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа».
1: Итак, я думаю, что объяснил слова Петра. Мы должны знать, призваны ли мы и избраны ли мы. Об этом, дорогие друзья, мы должны обязательно позаботиться. Подумайте о том, какая честь быть избранным. В этом мире нет большей удачи, чем быть выбранными в парламент. Но насколько важнее быть выбранными для вечной жизни? Быть выбранным для членства в церкви первенцев, написанных на небесах? Быть выбранным для общения с ангелами? Для получения благословений живого Бога, для обитания в жилище Всевышнего среди прекраснейших сынов света, вблизи вечного престола. В этом мире выбирают на короткий срок, но избрание Бога вечное. Допустим, человек избран в парламент. 7 лет – это максимальный срок, в течение которого действительно это избрание. Но если вы и я избраны по Божьему замыслу, то срок вашего избрания не закончится даже тогда, когда перестанут зажигаться утренние звезды, когда солнце потускнеет от старости, когда вечные холмы осядут из-за своей дряхлости. Если мы избраны Богом, то мы избраны навечно, ибо Бог не меняет своего замысла в отношении избрания. Тех, кого Он предопределил к вечной жизни, и они не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Важно знать, что мы избраны, ибо ничто другое в этом мире не может сделать нас более счастливыми и смелыми, чем осознание своей избранности. «Однако ж, — сказал Иисус своим ученикам, — тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В этом заключается сладчайшее утешение, которое истекает из сот с самым лучшим медом. И это, друзья, также придает человеку смелости. Когда он постарался приобрести уверенность в своем избрании, то его трудно испугать. Он не будет сдаваться в любом сражении, а будет крепко и высоко держать святое знамя и поражать врагов ятангом истины. Не был ли я предназначен Богом быть знаменосцем истины? Я должен и я буду держать знамя, несмотря ни на что. Он говорит врагам: не я ли избранный царь? Могут ли потоки воды смыть святое помазание с моей головы? Нет, никогда. И если Бог избрал меня быть царем и священником Богу во веки веков, то пусть на меня обрушиваются любые беды. Пасть льва, раскаленная печь, копье, костер — все это не имеет власти надо мной, потому что я избран Богом ко спасению. Говорят, что учение о предопределении размягчает людей. Это ложь. Возможно, это верно в теории, но на практике оно всегда производило противоположный эффект. Люди, верившие в вечное предназначение и твердо державшиеся его, совершали всегда самые великие подвиги. Это несколько перекликается с мусульманской верой. Магомед делал то, что он делал, будучи твердо убежден в том, что Бог предназначил его для этого. Кромвель никогда не одолел бы своих врагов, если бы не был укреплен этой могучей истиной. Едва ли можно найти человека, способного совершить великие и дерзкие подвиги, который не верил бы в Божье провидение и не воспринимал все неожиданные повороты жизни как вмешательство Бога, и не предавал себя на волю Божьего предопределения, наперекор воле и желанию мира. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Перейдем к следующей мысли. Апостол дает ценный совет. Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Не для Бога, конечно, для которого они, несомненно, тверды, а для самих себя. Станьте совершенно уверены в своем звании и избрании. Во многих церквях довольно сильно поощряется сомнение. Человек приходит к пастору и говорит: «Я так боюсь, что я не обратился. Я прихожу в ужас при одной мысли, что я не дитя Божье. Я боюсь, что не принадлежу к избранным Господом». Пастор протягивает свои руки и говорит ему: «Дорогой брат, если ты сомневаешься, значит, с тобой все в порядке». Но я утверждаю, что это неправильно. Писание нигде не говорит: «Кто будет сомневаться, спасен будет». Напротив, «Кто будет веровать, спасен будет». Возможно, с этим братом действительно все в порядке. Возможно, ему действительно необходимо просто ободрение, но его сомнения не могут быть хорошими сами по себе. И нам не следует поощрять их. Наша задача состоит в том, чтобы помочь человеку избавиться от сомнений и по благодати Божьей призвать его: «Более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание». Значит, следует не сомневаться, а быть уверенными в них. Я знаю, как иные люди лицемерно заявляют: «Ах, меня мучают сомнения, спасен ли я или нет», одновременно думая про себя: «Такие же сомнения в отношении вас мучают меня». Утверждая, что они мучаются из-за неуверенности в своем спасении, по воскресеньям эти лентяи занимают место в церкви и слушают проповеди. Но никогда им не приходит мысль в голову, что надо приложить старание, что надо делать добро, что надо жить свято не только на словах. И после этого они говорят о сомнениях. Они и должны сомневаться, ибо ленивые не имеют права на уверенность. Писание говорит: «Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание». Полная уверенность – важнейшее достижение. Очень полезно человеку быть уверенным в своем призвании и избрании. Но как мы можем быть уверенными? Некоторые невежественные люди воображают, что быть уверенным в своей избранности можно только благодаря откровению или видению. Иногда такие люди своим упованием на видение доводили меня до смеха. В самом деле, если бы вам пришлось повстречаться с таким количеством несведущих верующих, как мне, и разрешать все их сомнения и страхи, то вам бы до смерти надоели сны и видения. И как только кто-то начинал бы о них рассказывать, вы бы говорили: «Может быть, в другой раз?» Одна женщина как-то начала рассказывать: «Во время молитвы я увидела голубое сияние в глубине комнаты и Спасителя, стоявшего в углу. Тогда я обрела уверенность, что спасена». Позже выяснилось, что она ошибалась в отношении своего спасения. Во всех уголках страны живут десятки тысяч людей, членов христианских общин, у которых единственным основанием уверенности в своем призвании и избрании являются фантастические видения и голоса. Однажды молодая женщина пришла ко мне и заявила о желании присоединиться к церкви. Когда я спросил ее, откуда она знает, что обратилась, Она ответила, что когда была в саду, то услышала голос и увидела нечто в облаках, и это нечто сказало ей какие-то слова. «Ну что ж», — сказал я, — «возможно, это принесло вам какую-то пользу, но если вы уповаете на это событие, то говорить о вашей вере еще рано». Сон и видение иногда помогают людям обратиться ко Христу. Я знаю конкретные примеры того, как люди обращались не без помощи снов, хотя для меня это остается большой загадкой. Но если люди считают сон свидетельством истинности своего обращения, то они заблуждаются. Потому что можно увидеть 50 тысяч снов и видений, но так и остаться грешником. Есть лучшее свидетельство, о котором говорит апостол Петр. «Старайтесь делать твердым ваше звание и избрание».
0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали первую часть проповеди на тему «Личное избрание» из книги Чарльза Спеджена «12 проповедей об избрании». На текст из второго послания Петра, 1 главы, 10 и 11 стихи. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Дорогие радиослушатели, вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи!

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Разное случается в жизни, не правда ли? Вы планируете одно, в конечном итоге получается совсем другое. Сегодня речь пойдет о человеке, который, будучи подростком, хотел посвятить себя спорту. Хотел быть непревзойденным, быть победителем. Но он достиг других вершин, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

0: Дорогая, я тут подумал, а не купить ли нам Дэйву настоящую кожаную бейсбольную перчатку, а?
1: Разве мы себе это можем позволить?
0: Ну, так или иначе придется.
1: Бак, я не знаю. Другим детям тоже нужны вещи, а это больше похоже на роскошь.
0: Дорогая, но он создал свою команду, и я горжусь им. Но для того, чтобы хорошо ловить мяч, ему нужна кожаная перчатка.
1: Ты и твой спорт. Как будто это самая важная вещь в жизни.
0: Когда ты ребенок, так оно и есть. Кроме того, спорт развивает характер.
1: Делать домашнюю работу или помогать по хозяйству, это, пожалуй, развивает характер.
0: Милая, ну так ведь он же помогает. Всегда нарубит дров, принесет уголь.
1: Да, Дэйв хороший ребенок. Очень ответственный.
0: Значит, я покупаю ему новую кожаную перчатку. Сэкономим на чем-нибудь другом.
2: Отец проработал 42 года на железной дороге. Он всегда хотел, чтобы я и два моих младших брата посвятили свою жизнь спорту. Когда мы играли с мячом, отец всегда подбадривал нас. Я до сих пор храню перчатку, которую он мне купил. Но самым дорогим подарком для меня было все то время, что он проводил с нами.
3: Наша команда победила?
0: Еще как! Жаль, ты не видел последние минуты матча. Это было захватывающе.
3: О, а как насчет отпраздновать, а?
0: О, я горжусь Дэйвом. Он действительно одаренный ребенок. В бейсбол он играет так же хорошо, как и в футбол. Он далеко пойдет.
2: Спорт стал моей жизнью. Мои родные гордились мной, особенно бабушка. Она жила в Северной Каролине и каждое лето приезжала к нам на недельку погостить. Однажды вечером, сидя на веранде, мы разговорились.
4: Твой папа очень гордится тобой, Дэйв.
5: Да. Особенно, когда меня выбрали лучшим игроком бейсбольной команды.
4: Ну, ты молодец.
5: Ты знаешь, бабушка, моя фотография была в газете.
4: Твой папа мне показывал.
5: А я, когда принес трофей домой, то мама просто глазам своим не поверила.
4: У тебя хорошая мама, Дэйв. Ну, а ты прямо как твой отец.
5: Да. Он всегда говорит, команда, которая не проигрывает, не может быть побежденной.
4: Он прав, Дэйв. Какой сегодня был красивый день. Особенно закат солнца.
5: Да.
4: На небесах тоже так будет. Красиво и спокойно. Не будет больше никаких болезней, не будет слез, не будет страданий. Только Иисус. Свет небесный.
5: Знаешь, бабушка, вот мой друг Вейн и его семья, они тоже так говорят. Они часто молятся, даже перед едой.
4: Ну, мы должны благодарить Господа, ибо все, что у нас есть, это Он дал нам.
5: Что, даже возможность быть физически развитым?
4: Да, Дэйв, и это тоже. И ты должен научиться жить для Иисуса.
5: Ну, я был пару раз в церкви.
4: Я молюсь, чтобы ты стал играть за команду Господа, сражаясь за добро и справедливость.
5: Ты знаешь, бабушка, религия — это хорошо, конечно, но спорт мне больше нравится.
4: Я горжусь тобой, Дэйв, но я была бы счастлива, если бы ты принял Христа.
5: Я рассказал маме об этом разговоре, и она сказала мне, что бабушка христианка. Однажды вечером я видел, как она молилась на коленях, держа в руках Библию.
4: Господи, спаси Дэйва, наставь его на путь истинный. О, спаси его, Боже, покажи ему всю радость спасения. Спасибо тебе, Господь, за то, что умер за нас, дабы каждый из нас мог спастись. Аминь.
5: Я любил бабушку. Ее молитва тронула меня, но наставления моего тренера вдохновляли меня больше. Я должен был играть и побеждать.
0: Эй, сынок, привет.
6: Привет, пап.
0: Ну, как прошел день?
6: Нормально. Вот, собираюсь в аптеку.
0: Да?
6: Мне нужны протеины.
0: А кто сказал?
6: Тренер Кокс.
0: А, ну.
6: Он говорит, что мне надо прибавить в весе.
0: Ага.
6: Понимаешь, папа, если я поправлюсь, то меня возьмут защитником в футбольную команду.
0: О, так это здорово. Фантастика.
6: Да. А ты знаешь, что он еще сказал?
0: Что?
6: Что при желании можно всего добиться. И еще он сказал, что я создан для спорта.
0: Он прав. Если сосредоточишься на игре и сильно захочешь победить, ты справишься. Занимайся спортом, учись. И дай бог, получишь спортивную стипендию в колледже.
5: Я последовал совету своего отца и все свое время посвящал спорту. В баскетбольной команде я был защитником, и в том году мы вышли в полуфинал. Меня включили в юношескую команду всех звезд и вручили почетный трофей. В 9 классе я и мой друг Дон организовали свою бейсбольную команду. Очень скоро перед нами открылось много новых возможностей.
7: Вот это игра!
6: Мы их сделали!
7: И играли мы не хуже взрослых.
6: Да!
7: Когда вернемся, отпразднуем, выпьем по бокалу пива.
6: Дон, ну, я не знаю.
7: Да ладно тебе!
6: Ну, одно пиво не может повредить, правда?
7: Тренер говорит, мы не должны пить, но все остальные парни пьют, и ничего, все еще играем.
6: Ну, ладно. Ладно, я тоже пойду. Ну что, я хуже других, что ли?
5: Поначалу такие мероприятия случались редко и не влияли на мою игру.
8: В третьей четверти ты классно сыграл.
6: Ты понимаешь, я искал принимающего, но они-то все были закрыты.
8: Да, ты помог изменить исход матча.
6: Слушай, Дон, вот тренер говорит, что алкоголь влияет на твою игру. Но я что-то ничего не заметил.
8: Я тоже.
6: Знаешь что, давай тогда еще по одной.
8: Давай.
5: Пить, чтобы быть как все, это глупый повод. Алкоголь и спорт несовместимы. Раньше я говорил, что никогда не буду этого делать, и в результате поплатился. Все тяжелее было сконцентрироваться на игре, и скорость была уже не та. И все же, несмотря на это, в 10 классе у меня было много наград. Отец гордился мной.
0: Посмотри, еще одну твою фотографию поместили в газету.
5: И что там пишут?
0: Олтон Юниор, защитник, вчера был назван самым полезным игроком.
1: Молодчина, Дэйв.
6: Ой, посмотрите, а вот и фотография Дона.
0: Стипендия в колледже вам обеспечена. Фантастика!
5: Я начал выпивать, думая, что это никак не отразится на моей игре. Я глубоко заблуждался.
7: Ну, вот и конец сезона.
5: Да, вот это конец.
0: Эй, Дэйв, Дэйв, подожди.
7: Здравствуйте, мистер Уолтон.
0: Здравствуй. Хорошая игра, ребята.
5: Нет, что-то не так. Как я мог пропустить тот мяч?
0: Тебя что-то беспокоит, сын?
5: Просто устал, наверное.
7: Ну, мне пора. Тренер Кокс ищет меня повсюду.
6: Пока, Дон.
5: Надеюсь, ему предложат что-то хорошее.
0: Да, на его месте ведь мог быть и ты.
5: А, мною уже никто не интересуется. Наверное, я не так уж хорош, как думал.
0: Ты теряешь скорость, сынок. Что случилось?
5: Я закончил школу. Мне предоставили стипендию в маленьком колледже на 2 года. Если бы я продолжал заниматься спортом и у меня была бы высокая успеваемость, то мне бы продлили стипендию еще на 2 года. Но, к сожалению, этого не случилось. Я говорил друзьям, что мне наплевать, но я лгал. Особенно страдали мои родители, когда узнали, что я пью.
1: Я не понимаю, Дэйв, зачем ты это делаешь? Ведь мы тебя воспитали нормальным ребенком.
5: Мам, все парни в команде выпивают, не только я.
1: Это неправда.
0: Дэйв, ты мог бы столького добиться. Я думал, ты знаешь, что алкоголь – это плохо. Эти вещи нельзя совмещать.
5: Да. Да. Прости меня, папа.
0: К сожалению, Дэйв, уже слишком поздно.
1: Мы так надеялись на тебя.
0: Сынок, прости нас. Но у нас нет денег, чтобы оплатить твою учебу в колледже без стипендии. Тебе придется найти какую-нибудь работу.

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Если мои родители были просто разочарованы, то я был в полном отчаянии. Ведь спорт был для меня всем. Я нашел работу, но меня по-прежнему тянуло в бар. Там с друзьями я проводил каждый вечер. Казалось, этому не будет конца. А летом я повстречал Даяну. Она еще училась в школе, но мы уже встречались.
1: Да, я помню. В прошлом году ты играл в футбольной команде. Вы всегда побеждали наших.
0: Ну, извини, так уж получилось.
1: Не ври. Ты бы сделал это снова, если бы

0: И это отразилось на моей игре.
1: Я думаю, что еще не поздно, Дэйв. Ты сможешь преодолеть это.
0: Папа всегда говорил, победитель никогда не остается.

0: Спустя 3 года мы поженились. Даяна стала парикмахером, помогала мне закончить колледж. Я изучал социологию и, помимо этого, подрабатывал тренером. Затем я закончил колледж и устроился на работу в спортивный клуб. Но я по-прежнему продолжал выпивать.
1: Дэйв, пожалуйста, брось пить! Ну, пожалуйста!
2: Не начинай, Даяна!
1: Ты со мной себе не похож. Не говоря уже о том, сколько денег истратил.
2: Да что с вами, женщинами? Сначала выходите замуж, а потом все пытаетесь изменить. Я — это я!
1: Ну, скажи, тебе нравится так жить?
2: Отстань!
1: Ты изменился, Дэйв. Ты не тот мужчина, за которого я вышла замуж.
2: Это ты изменилась. Раньше ты ходила со мной по барам, помнишь? А теперь ты стала хорошей.
1: Я хочу иметь семью.
2: Делай, что тебе хочется, а меня не трогай.
1: Если даже у нас будет ребенок.
0: Наша дочь Холли родилась за неделю до Рождества. Меня переполняли радость и гордость. В ту ночь мы с друзьями отпраздновали рождение дочери в баре, и я вернулся домой никакой. Я с ужасом представлял себе будущее и неспособность быть хорошим отцом. Я не знал, как измениться. 2 года спустя, на работе, я познакомился с одним человеком, который впоследствии стал моим другом.
3: Я не знаю, Дэйв. Думал, занимаюсь достаточно, чтобы быть как ты. Но, наверное, это все зря.
2: Не смеши меня, Дэйв.
3: Да я серьезно. Я помню, как ты играл в футбол в школе. Быстрый, ловкий, проворный. Ну, просто класс.
2: А, может быть, пару раз, не более.
3: Да я не раз видел, как ты спасал команду от поражения.
2: Да. Я с грустью вспоминаю те дни.
3: Ну, иногда мы теряем что-то, чтобы получить взамен другое.
2: Да. Все когда-нибудь кончается.
3: Ты прав. Человечество борется с этой проблемой со времен Соломона. Но не забывай, Господь хочет, чтобы ты шел по правильному пути.
0: К тому времени мой младший брат стал христианином. Он все время рассказывал нам об Иисусе Христе. Но, к сожалению, ни отца, ни меня это не интересовало. Мой друг Дэп вот уже 3-ю неделю не показывался в клубе. Мне не хватало его дружбы. Однажды он позвонил мне и пригласил на воскресную службу. Я и думать не мог, что мой брат приведет всю нашу семью в церковь.
4: Сегодня день нашего спасения. Встаньте и подойдите. Подойдите, кто хочет покаяться и отдать свою жизнь Христу. Он простит вам грехи ваши. Он даст вам то, что никто не может дать. Вечную жизнь. Не бойтесь, ибо Он погиб на кресте за вас.
0: Никто не пошевелился. Рядом сидящая женщина плакала. Я знал. Она молилась за меня. И я тоже начал молиться. Я вышел вперед и отдал свое сердце Иисусу Христу. Пока я там стоял и плакал, 2 молодых человека подошли ко мне. Это были мои братья. Потом подошли 2 девушки, мои сестры. За ними последовал и отец. Это был великий день. Целая семья была спасена. Я с нетерпением ждал, чтобы все рассказать Даяне.
1: Ну, как в церкви?
0: Ты не поверишь, Даяна. Я спасен.
1: Дэйв!
0: Дэйв сказал, что он молился за меня эти 3 недели.
1: Я тоже молилась за тебя, милый.
0: Даяна, я не знал, что ты христианка.
1: Да, я приняла Христа еще ребенком. Когда я встретила тебя, я уже перестала ходить в церковь.
0: Ох, как будто груз свалился с плеч. Я не хочу больше жить без Господа.
1: Я так рада за тебя.
0: Ты знаешь, Даяна, вся моя семья была в церкви, все они спасены.
1: Вся семья?
0: Да, вся. Ну, все, кроме мамы. Я не знаю, есть ли она спасена.
1: Я приняла Христа еще год тому назад, Дэйв.
0: Ну, мама, почему ты мне не сказала?
1: Твой отец был против религии. Я все держала в секрете.
0: А вот я не могу. Наоборот, знаешь, всем хочется все рассказать.
1: Я молилась за отца и всех вас.
0: И Даяна тоже молилась за меня.
1: Я не знала, что она верующая.
0: Она, как и ты, все держала в секрете.
1: Господь услышал наши молитвы. Вся семья. Невероятно.
0: Ах, мама. Вот если бы бабушка была жива. Она ведь тоже молилась за нас. Ты знаешь, вчера у алтаря отец сказал, что он гордится мной. Мы с Даяной изменились. Вместе молились. Попросили прощения друг у друга за все содеянное. Вместе теперь ходим в церковь. Рассказывая историю своей жизни в церкви, в тюрьмах, приютах, сотни людей приняли Иисуса Христа. Я говорил о Христе и со своими старыми друзьями.
5: Ты увлекся религией, Дэйв!
0: Иисус в корне изменит твою жизнь. Ты знаешь, вот когда-то я хотел быть победителем в спорте. Теперь я хочу быть победителем души. Он действительно изменит твою жизнь, поверь мне.
5: Но мне и так хорошо. В семье все хорошо. Недавно купили новый дом. Чего еще можно пожелать?
0: Дон, у тебя нет Господа, понимаешь? А без него у тебя нет ничего.
5: Я хожу в церковь, Дэйв.
0: Да я знаю, знаю. Но пойми меня, я говорю о личных отношениях между тобой и Иисусом. Иисус сказал, если человек не родится заново, он не сможет увидеть Царство Божье. И это правда. Я чувствую себя как слепой, который сказал, я был слеп, но я прозрел.
5: У меня все в порядке, Дэйв. Ну, поверь мне.
0: Он заблуждался, но еще об этом не знал. Однажды я побывал на Гаити. То, что я там увидел, голод, смерть, людей, утративших надежду, все это снова повлияло на мою жизнь. Вскоре я узнал, что Дон был осужден на 3 года за употребление наркотиков. Я написал ему письмо, в котором просил его принять Иисуса Христа. И спустя несколько дней я получил ответ.
3: Даяна! Даяна!
1: Что?
3: Даяна, пришло письмо от Дона.
1: Что ты говоришь и что он пишет?
3: Даяна, он спасен! Хвала Господу! В тюрьме он принял Христа.
1: О, слава Господу, Дэйв!
3: Ты знаешь, он пишет, что хотел покончить жизнь самоубийством. Хорошо, что я вовремя ему написал.
5: Дэйв, приятель!
3: О, Дон!
5: Рад видеть тебя.
3: Я тоже, Дон. Ну как ты? Как ты себя чувствуешь на свободе?
5: Настоящую свободу я ощутил тогда, когда принял Иисуса Христа. Спасибо тебе за то письмо, ты просто спас меня от смерти.
0: Ну что ты, Дон, это не я. Это Господь.
5: Зря я тебя не послушал раньше.
0: Послушай, Дон, а что ты собираешься делать в дальнейшем?
5: Я?

Друзья, если вы еще не испытали на себе божеской любви, познав Его Сына и приняв Его своим Спасителем, мы приглашаем вас помолиться с нами прямо сейчас. Господи, во имя Иисуса Христа обращаюсь к Тебе. Прошу, прости все мои грехи. Я верю, что Ты послал Иисуса умереть за меня, и что Его смерть полностью искупила мою вину. Я верю в то, что Он воскрес из мертвых, и что Ты можешь воскресить и меня к новой жизни в Нем. Благодарю Тебя, Боже, за этот бесценный дар. Аминь. Дорогие радиослушатели, если вы помолились этой молитвой, мы рады будем получить от вас весточку. Мы вам желаем Божьих благословений, мира и крепости духа. До новых встреч на передаче «Освобожденные».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Судей Израилевых, глава 7. Иераваал, он же и Гидеон, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу у холма Море в долине. И сказал Господь Гидеону: «Народа с тобою слишком много. Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня. Итак, провозгласив слух народа, и скажи: кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. И сказал Господь Гидеону:

Все еще много народа. Веди их к воде. Там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде. И сказал Господь Гидеону: кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо. Также и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гидеону: «Тремястами лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». И взяли они съестной запас у народа себе, и трубы их, и отпустил Гидеон всех израильтян по шатрам, и удержал у себя 300 человек. Стан же Мадиамский был у него внизу в долине. В ту ночь сказал ему Господь: «Встань, сойди в стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура, слуга твой, и услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан». И сошел он, и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадианитяне же и амаликитяне и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Гидеон пришел, и вот один рассказывает другому сон и говорит: «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб катится по стану Мадиамскому». И, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Другой сказал в ответ ему: «Это не иное, что как меч Гидеона, сына Иоасова, израильтянина. Предал Бог в руки его мадианитян и весь стан». Гидеон, услышав рассказ сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал: «Вставайте! Предал Господь в руки ваши стан мадиамский». И разделил 300 человек на 3 отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и кувшины-светильники. И сказал им: «Смотрите на меня и делайте то же. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящиеся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего стана и кричите: „Меч Господа и Гидеона“». И подошел Гидеон и 100 человек с ним к стану в начале средней стражи. И разбудили стражей, и затрубили трубами, и разбили кувшины, которые были в руках. И затрубили все 3 отряда трубами, и разбили кувшины, и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы, и трубили, и кричали: «Меч Господа и Гидеона». И стоял всякий на своем месте вокруг стана, и стали бегать во всем стане, и кричали, и обратились в бегство. Между тем, как 300 человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем стане, и бежало ополчение до Бефшиты к царере, до предела Авелмелхолы близ Табафы. И созваны израильтяне из колена Нефалимова, Асирова и всего колена Манасина, и погнались за мадианитянами.
Гедеон же послал послов на всю гору Ефремову сказать: «Выйдите навстречу мадианитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефары и Иордан». И созваны все ефремляне и перехватили переправу через воду до Бефары и Иордан, и поймали двух князей мадиамских, Орива и Зива, и убили Орива в Цур-Ориве, а Зива в Иекеф-Зиве, и преследовали мадианитян. Головы же Орива и Азива принесли Гедеону за Иордан. Глава восьмая. И сказали ему ефремляне: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авизер обирал? В ваши руки предал Бог князей мадиамских Орива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова. И пришел Гедеон к Иордану, перешел сам и 300 человек, бывшие с ним. Они были утомлены, преследуя врагов. И сказал он жителям Сакхофа: «Дайте хлеба народу, который идет за мною». Они утомились, а я преследую Зевея и Салмана, царей мадиамских. Князья Сакхофа сказали: «Разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам, войску твоему, давать хлеб?» И сказал Гедеон: «За это, когда предаст Господь Зевея и Салмана в руки мои, я растерзаю тело ваше терновником пустынным и молотильными зубчатыми досками». Оттуда пошел он в Пенуэл и тоже сказал жителям его, и жители Пенуэла отвечали ему то же, что отвечали жители Сакхофа. Он сказал и жителям Пенуэла: «Когда я возвращусь в мире, разрушу башню сию». Зевей же и Салман были в Каркоре, и с ними их ополчение до 15 тысяч. Все, что осталось от всего ополчения жителей Востока. Пало же 120 тысяч человек, обнажающих меч. Гедеон пошел к живущим в шатрах на восток от Новой и Акбери и поразил стан, когда стан стоял беспечно. Зевей и Салман побежали. Он погнался за ними и схватил обоих царей мадиамских, Зевея и Салмана, и весь стан привел в замешательство. И возвратился Гедеон, сын Иоаса, с войны от возвышенности Хереса. И захватил юношу из жителей Сакхофа и выпросил у него, и он написал ему князей и старейшин сакховских 77 человек. И пришел он к жителям сакховским и сказал: «Вот Зевей и Салман, за которых вы посмеялись надо мною, говоря: разве рука Зевея и Салмана уже в твоей руке, чтобы нам давать хлеб утомившимся людям твоим?» И взял старейшин города, и терновник пустынный, и зубчатые молотильные доски, и наказал ими жителей Сакхофа. И башню Пенуэльскую разрушил, и перебил жителей города. И сказал Зевею и Салману: «Каковы были те, которых вы убили на Фаворе?» Они сказали: «Они были такие, как ты, каждый имел вид сынов царских». Гедеон сказал: «Это были братья мои, сыны матери моей. Жив Господь, если бы вы оставили их в живых, я не убил бы вас.
и сказал Иеферу, первенцу своему: «Встань, убей их». Но юноша не извлек меча своего, потому что боялся, так как был еще молод. И сказал Зевей и Салман: «Встань сам и порази нас, потому что по человеку и сила его». И встал Гидеон и убил Зевея и Салмана, и взял пряжки, бывшие на шеях верблюдов их. И сказали израильтяне Гидеону: «Владей нами ты, и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гидеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами. Господь да владеет вами». И сказал им Гидеон: «Прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей». Ибо у неприятелей много было золотых серег, потому что они были измаильтяне. Они сказали: «Дадим». И разослали одежду и бросали туда каждый по серьге из добычи своей. Весу в золотых сергах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпуровых одежд, которые были на царях мадианских, и кроме золотых цепочек, которые были на шее у верблюдов их. Из этого сделал Гидеон эфод и положил его в своем городе в Офре. И стали все израильтяне блудно ходить туда за ним, и был он сетью Гидеону и всему дому его. Так смирились мадианитяне пред сынами Израиля и не стали уже поднимать головы своей, и покоилась земля 40 лет во дни Гидеона. И пошел Иераваал, сын Иоасов, и жил в доме своем. У Гидеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его, потому что у него много было жен. Также и наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына, и он дал ему имя Авимелех. И умер Гидеон, сын Иоасов, в глубокой старости, и погребен в гробе отца своего Иоаса в Офре Авиезеровой. Когда умер Гидеон, сыны Израилевы опять стали блудно ходить вслед Ваалов и поставили себе богом Ваал-Фериффа. И не вспомнили сыны Израилевы Господа Бога своего, который избавлял их из руки всех врагов, окружавших их. И дому Иераваалову и Гидеонову не сделали милости за все благодеяния, какие он сделал Израилю. Глава 9. Авимелех, сын Иераваалов, пошел в Сихем к братьям матери своей и говорил им и всему племени отца матери своей, и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сынов Иеравааловых, или чтобы владел один? И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». Братья матери его внушили о нем все сии слова жителям сихемским, и склонилось сердце их к Авимелеху, ибо говорили они: «Он брат наш». И дали ему 70 сиклей серебра из дома Ваал-Верифа. Авимелех нанял на оные праздных и своевольных людей, которые и пошли за ним. И пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих, 70 сынов Иеравааловых, на одном камне. Остался только Иофам, младший сын Иераваалов, потому что скрылся. И собрались все жители сихемские и весь дом Милла, и пошли и поставили царем Авимелеха у дуба, что близ Сихема, к
Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Горизима и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: «Послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог». Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине: «Царствуй над нами». Маслина сказала им: «Оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева смоковнице: «Иди ты, царствуй над нами». Смоковница сказала им: «Оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам?» И сказали дерева виноградной лозе: «Иди ты, царствуй над нами». Виноградная лоза сказала им: «Оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков, и пойду ли скитаться по деревам?» Наконец сказали все дерева терновнику: «Иди ты, царствуй над нами». Терновник сказал деревам: «Если вы поистине поставляете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожрет кедры ливанские. Итак, смотрите, поистине ли, по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем, и хорошо ли вы поступили с Иеровоалом и домом его, и сообразно ли с его благодеяниями поступили вы? За вас отец мой сражался, не дорожил жизнью своею и избавил вас от руки мадианитян, а вы теперь восстали против дома отца моего и убили 70 сынов отца моего на одном камне и поставили царем над жителями сихемскими Авимелеха, сына рабыни его, потому что он брат ваш. Если вы ныне поистине и по правде поступили с Иеровоалом и домом его, то радуйтесь об Авимелехе, и он пусть радуется о вас. Если же нет, тогда изыдет огонь от Авимелеха и да пожрет жителей сихемских и весь дом Милла, и да изыдет огонь от жителей сихемских и от дома Милла, и да пожрет Авимелеха». И побежал Иофам, и убежал, и пошел в Беер, и жил там, укрываясь от брата своего Авимелеха. Авимелех же царствовал над Израилем 3 года. И послал Бог злого духа между Авимелехом и между жителями Сихема, и не стали покоряться жители сихемские Авимелеху, дабы таким образом совершилось мщение за 70 сынов Иеровоаловых, и кровь их обратилась на Авимелеха, брата их, который убил их, и на жителей сихемских, которые подкрепили руки его, чтобы убить братьев своих. Жители сихемские посадили против него в засаду людей на вершинах гор, которые грабили всякого проходящего мимо их по дороге. А сем донесено было Авимелеху. Пришел же и Гаал, сын Еведов, с братьями своими в Сихем, и ходили они по Сихему, и жители сихемские положились на него. И вышли в поле, и собрали виноград свой, и давили в точилах, и делали праздники, ходили в дом Бога своего, и ели, и пили, и проклинали Авимелеха. Гаал, сын Еведов, говорил: «Кто Авимелех, и что Сихем, чтобы нам служить ему? Не сын ли он Иеровоалов, и не Зевул ли главный начальник его? Служите лучше потомкам Эмора, отца Сихемова, а ему для чего нам служить? Если бы кто дал народ сей в руки мои, я прогнал бы Авимелеха». И сказано было Авимелеху: «Умножь войско твое и выходи». Зевул, начальник города, услышал слова Гаала, сына Еведова, и воспылал гнев его.
он хитрым образом отправляет послов к Авимелеху, чтобы сказать: «Вот Гаал, сын Еведов, и братья его пришли в Сихем, и вот они возмущают против тебя город. Итак, встань ночью ты и народ, находящийся с тобою, и поставь засаду в поле. Поутру же при восхождении солнца встань рано и приступи к городу. И когда он и народ, который у него, выйдут к тебе, тогда делай с ними, что может рука твоя». И встал ночью Авимелех и весь народ, находившийся с ним, и поставили засаду у Сихема 4 отряда. Гаал, сын Еведов, вышел и стал у ворот городских, и встал Авимелех и народ, бывший с ним из засады. Гаал, увидев народ, говорит Зевулу: «Вот народ спускается с вершины гор». А Зевул сказал ему: «Тень гор тебе кажется людьми». Гаал опять говорил и сказал: «Вот народ спускается с возвышенности, и один отряд идет от дуба Меоним». И сказал ему Зевул: «Где уста твои, которые говорили: кто Авимелех, чтобы мы стали служить ему? Это тот народ, который ты пренебрегал. Выходи теперь и сразись с ним». И пошел Гаал впереди жителей Сихемских и сразился с Авимелехом. И погнался за ним Авимелех, и побежал он от него, и много пало убитых до самых ворот города. И остался Авимелех в Аруме, а Гаала и братьев его Зевул выгнал, чтобы они не жили в Сихеме. На другой день вышел народ в поле и донесли о сём Авимелеху. Он взял свой народ и разделил его на 3 отряда, и поставил в засаду в поле. И, увидев, что народ вышел из города, восстал на них и побил их. Между тем, как Авимелех и отряды, бывшие с ним, приступили и стали у ворот городских, другие 2 отряда напали на всех бывших в поле и убивали их. И сражался Авимелех с городом весь тот день, и взял город, и побил народ, бывший в нем, и разрушил город, и засеял его солью. Услышав об этом, все бывшие в башне в Сихемской ушли в башню капище Ваал-Ферифа. Авимелеху донесено, что собрались туда все бывшие в башне Сихемской. И пошел Авимелех на гору Силмон, сам и весь народ, бывший с ним, и взял Авимелех топоры с собою и нарубил сучьев древесных и положил на плечи свои, и сказал народу, бывшему с ним: «Вы видели, что я делал? Скорее делайте и вы то же, что я». И нарубил каждый из всего народа сучьев, и пошли за Авимелехом, и положили к башне, и сожгли посредством их башню огнем, и умерли все, бывшие в башне Сихемской, около 1000 мужчин и женщин. Потом пошел Авимелех в Тевец, и осадил Тевец, и взял его. Среди городок была крепкая башня, и убежали туда все мужчины и женщины, и все жители города, и заперлись, и взошли на кровлю башни. Авимелех пришел к башне и окружил ее, и подошел к дверям башни, чтобы сжечь ее огнем. Тогда одна женщина бросила обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Авимелех тотчас призвал отрока оруженосца своего и сказал ему: «Обнажи меч твой и умертви меня, чтобы не сказали обо мне: женщина убила его». И пронзил его отрок его, и он умер. Израильтяне, видя, что умер Авимелех, пошли каждый в свое место. Так воздал Бог Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих.
и все злодеяния жителей Сихемских обратил Бог на голову их. И постигло их проклятие Иофама, сына Иеровоалова. Глава 10. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола, сын Фуи, сына Додова, из колена Иссахарова. Он жил в Шамире на горе Ефремовой. Он был судьею Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. После него восстал Иаир из Галаада и был судьею Израиля 22 года. У него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, и 30 городов было у них. Их до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. И умер Иаир, и погребен в Камоне. Сыны Израилевы продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам, и Астартам, и богам Амарейским, и богам Сидонским, и богам Моавитским, и богам Аммонитским, и богам Филистимским, а Господа оставили и не служили Ему. И воспылал гнев Господа на Израиля, и Он предал их в руки филистимлян и в руки аммонитян. Они теснили и мучили сынов Израилевых с того года 18 лет. Всех сынов Израилевых по ту сторону Иордана в земле Амарейской, которая в Галааде. Наконец, аммонитяне перешли Иордан, чтобы вести войну с Иудою и Вениамином и с домом Ефремовым. И весьма тесно было сынам Израиля. И возопили сыны Израилевы Господу и говорили: «Согрешили мы пред Тобою, потому что оставили Бога нашего и служили Ваалам». И сказал Господь сынам Израилевым: «Не угнетали ли вас египтяне, и амореи, и аммонитяне, и филистимляне, и сидоняне, и амаликитяне, и моавитяне? И когда вы взывали ко мне, не спасал ли я вас от рук их? А вы оставили меня и стали служить другим богам, зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали, пусть они спасают вас в тесное для вас время». И сказали сыны Израилевы Господу: «Согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне». И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева. Аммонитяне собрались и расположились станом в Галааде. Собрались также сыны Израилевы и стали станом в Массифе. Народ и князья галаадские сказали друг другу: «Кто начнет войну против аммонитян, тот будет начальником всех жителей галаадских». Глава 11. Иефай галаадитянин был человек храбрый. Он был сын блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они Иефая, сказав ему: «Ты не наследник в доме отца нашего, потому что ты сын другой женщины». И убежал Иефай от братьев своих и жил в земле Тов. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Через несколько времени
аммонитяне пошли войною на Израиля. Во время войны аммонитян с израильтянами пришли старейшины галаадские взять Иефая из земли Тов. И сказали Иефаю: «Приди, будь у нас вождем, и сразимся с аммонитянами». Иефай сказал старейшинам галаадским: «Не вы ли возненавидели меня и выгнали из дома отца моего? Зачем же пришли ко мне ныне, когда вы в беде?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Для того мы теперь пришли к тебе, чтобы ты пошел с нами и сразился с аммонитянами, и был у нас начальником всех жителей галаадских». И сказал Иефай старейшинам галаадским: «Если вы возвратите меня, чтобы сразиться с аммонитянами, и Господь предаст мне их, то останусь ли я у вас начальником?» Старейшины галаадские сказали Иефаю: «Господь да будет свидетелем между нами, что мы сделаем по слову твоему». И пошел Иефай со старейшинами галаадскими, и народ поставил его над собою начальником и вождем. И Иефай произнес все слова свои пред лицом Господа в Массифе. И послал Иефай послов царю аммонитскому сказать: «Что тебе до меня? Что ты пришел ко мне воевать на земле моей?» Царь аммонитский сказал послам Иефая: «Израиль, когда шел из Египта, взял землю мою от Арнона до Иавока и Иордана. Итак, возврати мне ее с миром». Иефай в другой раз послал послов к царю аммонитскому сказать ему: «Так говорит Иефай: Израиль не взял земли Моавитской и земли Аммонитской, ибо когда шли из Египта, Израиль пошел в пустыню к Черному морю и пришел в Кадес. Оттуда послал Израиль послов к царю Идомскому сказать: «Позволь мне пройти землею твоею», но царь Идомский не послушал, и к царю Моавитскому он посылал, но и тот не согласился, посему Израиль оставался в Кадесе. И пошел пустынею, и миновал землю Идомскую и землю Моавитскую, и, придя к восточному пределу земли Моавитской, расположился станом за Арноном, но не входил в пределы Моавитские, ибо Арнон есть предел Моава. И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморейскому, царю Есивонскому, и сказал ему Израиль: «Позволь нам пройти землею твоею в свое место». Но Сигон не согласился пропустить Израиля через пределы свои, и собрал Сигон весь народ свой, и расположился станом в Яце, и сразился с Израилем. И предал Господь Бог Израилев Сигона и весь народ его в руки Израилю, и он побил их, и получил Израиль в наследие всю землю Амарея, жившего в той земле. И получили они в наследие все пределы Амарея, от Арнона до Иавока и от пустыни до Иордана. Итак, Господь Бог Израилев изгнал Амарея от лица народа своего Израиля, а ты хочешь взять его наследие? Не владеешь ли ты тем, что дал тебе Хамас, Бог твой? И мы владеем всем тем, что дал нам наследие Господь Бог наш. Разве ты лучше Валака, сына Сепфорова, царя Моавитского? Ссорился ли он с Израилем или воевал ли с нами? Израиль уже живет 300 лет в Иссивоне и в зависящих от него городах, в Араере, и в зависящих от него городах, и во всех городах, которые близ Арнона. Для чего вы в то время не отнимали их? А я не виновен пред тобою, и ты делаешь мне зло, выступив против меня войною. Господь судья, да будет ныне судьею между сынами Израиля и между аммонитянами». Но царь аммонитский не послушал слов Иефая, с которыми он посылал к нему. И был на Иефае дух Господень, и прошел он Галаад и Манассию, и прошел Массифу Галаадскую, а из Массифы Галаадской пошел к аммонитянам. И дал Иефай обет Господу и сказал: «Если ты предашь аммонитян в руки мои,
то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение. И пришел Иифай к аммонитянам сразиться с ними, и предал их Господь в руки его, и поразил их поражением весьма великим от Араера до Минифа, 20 городов, и до Авель-Керамима, и смирились аммонитяне пред сынами Израилевыми. И пришел Иифай в Массифу, в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с тимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего. Я отверз о тебе уста мои пред Господом и не могу отречься». Она сказала ему: «Отец мой, ты отверз уста твои пред Господом, и делай со мною то, что произнесли уста твои, когда Господь совершил через тебя отмщение врагам твоим, аммонитянам». И сказала отцу своему: «Сделай мне только вот что. Отпусти меня на 2 месяца. Я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими». Он сказал: «Пойди». И отпустил ее на 2 месяца. Она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах. По прошествии 2 месяцев она возвратилась к отцу своему, и он совершил над нею обет свой, который дал, и она не познала мужа. И вошло в обычай у Израиля, что ежегодно дочери Израилевы ходили оплакивать дочь Иифая, галаадитянина, 4 дня в году.

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». В ритме современной жизни нам некогда задумываться о вечности, но наши дни быстротечны. Не упускайте возможность познавать волю Божью. Издревле человек имел естественную потребность в общении с Богом, в общении с себе подобными людьми. И в семейных отношениях важное место занимает общение друг с другом. Тему продолжит пастор Геннадий Строков.
1: Мы сказали, что общение – это инструмент, который позволяет нам созидать единство во взаимоотношениях семьи и брака, причем таким образом, как это запланировал Бог. Немного позже мы будем изучать вопрос родительства. Мы увидим, что взаимоотношения между детьми и родителями с момента рождения ребенка – это отношения, обреченные на расставание. И в процессе изучения мы поговорим о многочисленных задействованных в нем вещах и о том, как эти отношения разделятся. Если вы являетесь хорошим родителем, то вы должны осознавать, что появилась нулевая точка отсчета в ваших отношениях с ребенком. Она возникла в тот момент, когда вы принесли его из роддома, и у вас есть примерно 20 лет. Потом ребенок в один прекрасный день выйдет из своего дома и отправится в другой город, в колледж или предпримет какой-то другой шаг в своей жизни. И как-то так получается, что дети думают: «Я могу делать все, что хочу, никто меня не остановит». А что это, что ребенок захочет делать? Именно об этом нужно подумать вам, обратившись назад в прошлое, когда он был младенцем в пеленках. Это отношения, обреченные на расставание. Мы с вами это еще увидим. Тип отношений в браке является прямо противоположным. Отношения в браке напоминают края пирамиды, которые соединяются вместе, а не разбегаются друг от друга. В левом углу пирамиды – муж, в правом углу пирамиды – жена, и они движутся к вершине пирамиды, сближаясь друг с другом. И в отличие от отношений ребенка и родителей, которые обречены на расставание, этим отношениям расставание не предопределено. Они должны становиться все ближе и ближе. Может быть, это знание вызовет у вас депрессию? Я даже знаю семью, в которой, когда жена впервые услышала об этом, она ужасно расстроилась, потому что между ей и ее мужем не было близости. Она строила семью в одном мире, муж строил семью в другом. И у них не получалось приблизиться друг к другу. Однажды приезжий проповедник подкинул им идею о семейной пирамиде, о мужчине и женщине, которые становятся ближе друг к другу. И спустя определенное время эти люди согласились с этой идеей, считая ее правильной. Они осознали, что именно такими должны быть эти взаимоотношения. Они предопределены свыше, они навсегда. Это личные отношения, исключающие третьих лиц. Это также и содержащие взаимоотношения, поэтому мы должны работать над ними. Общение дает нам инструменты, с помощью которых мы можем работать над ними. Если у вас не налажено общение, значит, у вас нет инструментов для его создания. Перед началом изучения вопроса общения мы дали его рабочее определение. Это стандартное определение, взятое из словаря. Общение – это отдача и принятие информации, посланий, идей, через речь, жесты и другие средства. Опираясь на это определение, мы можем провести кое-какие наблюдения. Существуют измерения отдачи и получения. Получается, что могут возникнуть две сферы проблем общения – проблемы с посылающим информацию и проблемы с принимающим ее. Проблема может быть с отправителем, проблема может быть и у получателя, который неправильно ее принимает. Проблемы общения появляются в двух формах. Первое – это молчание. Люди говорят, что у них нет никакого общения. Многие люди выдвигают подобную жалобу: «У нас нет никакого общения». Под этим обычно подразумевается, что люди не разговаривают друг с другом. Но молчание не всегда говорит о том, что у вас проблема с общением. Оно часто это имеет в виду, но не всегда это так. Все люди разные. Есть очень разговорчивые люди. Они чувствуют себя очень неуютно в моменты тишины, особенно если они развлекают гостя. Они просто не могут позволить установиться тишине. При этом они готовы бормотать всякую ерунду самым глупым образом и только для того, чтобы разговор продолжался. Такие люди могут поражаться на людей глубоко молчащего типа, которым не нужно разговаривать. Такие люди могут ощущать себя очень глупо в моменты молчания. Сейчас мне вспоминается рассказ одного человека как раз на эту тему. Он поведал следующее. «У меня есть очень хороший друг, — сказал он, — который является ортодонтистом. Он самый тихий человек, которого я когда-либо встречал за свою жизнь. Однажды, когда мы вместе путешествовали, я болтал как глупец. Потом сказал ему: „Тебе что, нечего сказать?“ Он ответил: „Сергей, можно я тебе кое-что скажу? Когда вода глубока, она спокойная и не шумливая. Но когда она мелкая, она постоянно журчит. Это он сказал не потому, что хотел меня обидеть. Он любит меня. Просто в этом был какой-то смысл. Знаете, как мы называем этот журчащий лепет? Водой, бегущей по скалам. Поэтому, возвращаясь к нашей теме, если вы женаты на человеке такого глубоко молчащего типа, совсем не обязательно, что у вас будут проблемы с общением. Один из самых прекрасных способов того, как вы можете проводить вместе время, это иметь особую общность. Корень этого слова образован от слова «общение». Вы проводите уютное время вместе, и вам даже не нужно говорить, чтобы чувствовать себя хорошо друг с другом. Видите, молчание не всегда показывает, что у вас проблемы в общении. Другая форма общения, в которой часто возникают проблемы, это споры. Вы не можете разговаривать друг с другом 5 минут, не раздражаясь. Это на самом деле проблема. Сейчас вместе с вами я хотел бы провести исследование, опираясь на рабочее определение слова «общение». Смысл этого рабочего определения слова «общение» состоит в том, что нет такого времени, когда бы мы не общались. Мы общаемся всегда. Одна из фраз определения гласит, я цитирую по словарю, «через речь, жесты и другие средства». Молчаливое презрение – это тоже форма общения, которая не означает, что у вас имеются проблемы в общении. Если ваш супруг относится к вам с молчаливым презрением, это значит, что вы расстроили его. Именно поэтому он создает атмосферу заморозков. Молчаливое презрение. Одна дама, чей муж практиковал подобное поведение, сказала, «Нужно очень внимательно слушать, что он говорит, когда он молчит, потому что его молчание всегда что-то означает». Однажды один пастор из Америки рассказал мне небольшую историю из жизни своей церкви. Он сказал, что в свое время он был пастором маленькой церкви. Из-за размеров церкви атмосфера там царила очень близкая, все были вовлечены в общение. Однажды утром ему позвонил один человек и сказал, «Я думаю, вам необходимо встретиться с Анной и поговорить с ней». Анна – это его жена. «Так вот, вам необходимо поговорить с ней, она расстроена». Пастор спросил, «Почему он так думает?» И тот человек ответил, «Кстати, он был заядлым игроком в гольф и тратил на это много времени». Так вот, он сказал, «Когда я собирался уходить из дома, моя жена выкинула мой приз за игру в гольф». Тогда пастор спросил, «А куда ты собирался уходить?» Он ответил, «Поиграть в гольф». Тогда пастор сказал, «Может быть, она пыталась тебе что-то сказать через то, что она выкинула именно приз для игры в гольф?» Он сказал, «Может и так». Пастор произнес, «А я думаю, это совершенно так». Так она пыталась сделать свое заявление. Когда мы хлопаем дверью, хмуро молчим, тем самым мы всегда что-то говорим. Положительный способ выражения нашего доброго отношения – это улыбка, рука на плече, объятия, слезы, какой-то другой знак – все это общение. Иногда можно общаться через жесты или другие средства, что может быть намного красноречивее любых слов. Франциск Ассизский, который является одним из моих героев, сказал, «Через все проповедуйте Христа. Если нужно, употребляйте слова». Хорошо сказано, не правда ли? А теперь мы можем сделать некоторые выводы на основании данного определения. Во-первых, общение – это не только то, что говорится, это и то, что слышится. Может быть, она этого не говорила, а он это услышал. Общение – это не то, что было произнесено, но и то, что люди восприняли. Также это и то, что человек почувствовал на основании увиденных жестов и тому подобных вещей. Общение – это не только слова, но и передача мысли, общее впечатление от процесса. Общение – это не только то, что говорится, это также и то, что люди хотят услышать во всем сказанном. Этим я просто очарован, насколько люди хотят слышать то, что они хотят слышать, и неважно, что там говорится на самом деле. Есть также и другие откровения, которые появляются на основании изучения понятия общения. У меня есть знакомый профессор по речи, который однажды вошел в классную комнату, где царила полная неразбериха. Это был старший класс, где учащиеся разговаривали на повышенных тонах и не собирались останавливаться. Он подошел к своему столу, стоящему перед другими столами, и хлопнул по нему своей рукой. Это прозвучало, как выстрел из ружья. Сразу же после этого он сказал, «Я хочу абсолютного кромешного ада!» Тишина наполнила комнату, весь класс мгновенно оказался под его контролем. А нам он объяснил то, что произошло тогда. 7% общения, сказал он, совершается через слова, 55% через тон и интонации, и 38% через язык тела, который сопровождает слова. Учитель сказал, «Я хочу полного кромешного ада». Это действительно дало ему контроль над ситуацией. Но если бы люди поняли, что он сказал на самом деле, тогда их реакция была бы полностью противоположной. Но именно его тон и интонации говорили сами за себя. Тем самым он сказал, «Я хочу полного порядка в этом классе». В соответствии с его пониманием, его тон и хлопанье – это было 93% в донесении информации. Посыл слов, как он говорил, осуществляет 7% всего процесса общения. Задумайтесь над фразой «Женщина без нее мужчина потерян». Уловили ее смысл? Послушайте еще раз. На этот раз я произнесу это предложение немного по-другому, и его значение также изменится. Готовы? Женщина. Без нее мужчина потерян. Поняли теперь? Абсолютно другое значение. Что его изменило? Всего лишь смысловое ударение. И все эти тонкости сокрыты в том глубоком определении, которое можно найти в словаре Вебстера. Общение – это отдача и принятие информации, посланий и идей через речь, жесты и другие средства. Эксперты по общению говорят нам о том, что существуют его разные уровни. Есть уровень отсутствия общения. На этом уровне люди используют клише и ничем на самом деле не обмениваются. Есть уровень комментариев о фактической информации, погоде, новостях. Происходит обмен тем, что все знают. Далее идет уровень, где люди обмениваются своими мнениями и наблюдениями, которые для них что-то значат. Здесь происходит обмен тем, что люди думают. Это более теплое и интенсивное общение. Здесь происходит обмен мыслями, которые на самом деле дороги человеку. Это еще более высокий уровень общения. А еще выше и происходят те доверительные разговоры, где можно рассказать, кто ты, где ты и кем ты хочешь быть. Именно здесь человек делится собой. Это и есть самый высокий уровень общения. В нашем христианском браке, раз уж мы должны думать о другом, в момент бесед о том, кем является ваш супруг, что вы о нем думаете, где, по-вашему, он должен быть, где бы вы хотели его видеть, и происходит общение на самом высоком уровне. Необходимо также сказать о том, что является наиглавнейшим в общении, его ценности и приоритеты. Честно говоря, я думаю, что все живущие в современной культуре, включая и христианские пары, не ценят общение на этом глубоком уровне, особенно потому, что мы просто не распределяем приоритеты для нашего времени, энергии. Мы не желаем

0: 6:30 или 7 утра мы тратим энергию на очень важные вещи. Но когда мы приходим домой и наступает время общения, мы не ценим его так же высоко и не желаем тратить время и силы. Пол Тернье в первой главе своей книги «Чтобы понимать друг друга» сказал: «Чтобы понимать друг друга, нам нужно общаться». Во второй главе он сказал: «Это требует смелости». На самом деле необходима смелость, если вы собираетесь по-настоящему общаться на глубоком уровне. Поэтому, я считаю, нам необходимо совершить этот обзор перед началом изучения этого предмета. Мы должны достаточно оценить общение, чтобы тратить на него свое время, находить силы и учиться быть смелыми.
1: В Библии говорится: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно». Господь хочет, чтобы мы строили нашу жизнь на принципах Священного Писания. Так стройте ваши дома для вечности, ибо цель нашей земной жизни – пребывать в вечности с Господом. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания. Над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Музыка вечного. Люди встречаются, люди расходятся, дружатся, женятся, снова разводятся, переживают восторг и печаль. Но, как и прежде, глядят безучастные на их усилия беспомощно страстные, звездное небо да синяя даль. Тучи сближаются, тучи меняются, то потемнеют, то вновь проясняются, вечно меняя и форму, и цвет. Все эти образы с именем связаны, лишь когда нет их, вдали недосказанной, светит нам то, чему имени нет. Лишь когда шумы земли успокоятся, сердцу заветные тайны откроются, тайны, дремавшие прежде в тени. Только тогда можно правдой проникнуться, Бога постигнуть и с мыслью свыкнуться, что в нем с душой нашей что-то сродни. Только тогда в тишине той торжественной слышится музыка тайны божественной. Только тогда разлетаются в прах страсти души этой вечной бездомницы, и все прошедшее смутно так вспомнится, вроде как день, проведенный в гостях.

своем преступном ослеплении не видим мы своих грехов и упрекаем в попущенье Творца, Создателя миров. Безумцы мы, когда дерзаем Творца в чем-либо упрекать. Свободной волей обладаем, ответ должны мы сами дать. Тут испытаний ведь горнило, пришли учиться мы сюда, и в Боге мы черпаем силы для жизни лучшей навсегда.

Венец творения Всеблагого для Богом созданной земли из праха, вызванный по слову указом жизни и любви. Любви подобие и избрание, в чем непреложность, мощь и власть неповторимого создания. К концу вершины мироздания велением Божьим создалась душа Адама в благодати. И мощью жизненных объятий зажжен светильник, первый взор и пение звезд, хваление гор, творец, творение, радость века, всеобщий шум, поющий хор, вступление в жизнь человека и ликование простор. Сияние славы херувимов, служащих Господу миров, восторг божественных сынов волною царственной нахлынул, и солнце, яркий, теплый свет, чем юный счастья мир согрет. Великий день и славный час, звучи благословение глас, сия земля в твоих руках, плоды ее твоя есть пища, твое владение и жилище в ее просторах. В сих словах власть человеку была дана, судьба которого избрана для жизни чистой и святой была от самого начала, и сила света воспылала цветущей царственной красой. Покой и мир. Адам и Ева. Дни патриархов, жизнь древа. Плоды, приятный аромат, дарящий благость наслаждения. Ручьи журчат хрустальным пением, цветы и солнце, светлый сад. И небо чистого высоты, в чьей необъятности летят без опасений и заботы земные птицы. Их полеты в дни наши лишь печалят взгляд. Мы смотрим с болью через века на наших предков, чья рука, сорвавший древо плод запретный, еще не дрогнула тогда. Мы смотрим с болью. Этот грех судить не смеем мы, их дети. За грех свой только тот в ответе, кто дар прощения отверг, дар возрождения во свете. Из них двоих кто знал тогда, что вкус отравленный плода не даст им силы сверхжелезной, не даст ни жизни, ни тепла, одно лишь знание. Хаос бездны, такому знанию цена, коль учит прославлять лукавых, уста которых горький яд, вершащий смертность дней кровавых. Когда с мечом на брата брат идет, к чему такое знание? Оно ли нам несло добро? Ведь миллионы душ страданий живут и гибнут все за что? За что сегодня слезы льет земля, глядя на стон сирот? Зачем законы наших дней под маской святости людей в кавычках вольных и свободных творят несчастнее животных? Едемский сад. Адам и Ева. Запретный плод, познание древа, открылся мир иной глазам, но мир, в котором не цветет любовь и жизнь, мир не тот. И зов, как тихий стон, Адам, звучал с такой грустью нежной, и страх пред встречей неизбежной, куда ты прячешься, зачем? Возможно ли скрыться перед тем, кто создавал всесильным словом покров небесный и Эдем? Что значит этот стон, Адам? Немного времени, и вскоре прольется кровь, настанет горе, пойдет, скитаясь Авраам, взгляни, Адам, взгляни через годы на муки множества людей, ты видишь, как за грех народа пред Богом плачет Моисей. Возможно, ты услышишь стон, ведь то, закованный цепями, взывает Господу Самсон, слепой, измученный грехами. Быть может, также в раскаянии услышишь сердцем, как кричит в слезах Создателю Давид, как с распростертыми руками, избитый до смерти камнями, народом избранным лежит слуга Всевышнего Исаия. И когда в наших дней стеная плач Иеремии звучит, взгляни, быть может, в этот миг через заслон тысячелетий увидишь, как хлестает плетью, знаком тебе ли этот лик? Вглядись, вглядись, и ты узнаешь в нем Сына Бога, кто тебя тогда позвал, и посылая единородного, любя людей упадших, также зная, что бессердечно распиная над ним жестоко надсмеются, и что придется отвернуться, когда от боли умирая, воскликнет он: «Эли, Эли, Адам!» Ведь это стон любви. Ведь эта краткая разлука для сына самой жуткой мукой была. Отсутствие отца. Ведь тот, кто был в сиянии славы, хвалы небес, конец кровавый принял.
тернистого венца, прошедший акт коронования, до дна испивший все страдания, вот кто тогда позвал тебя, отдавший страшную расплату за то, что в грех, войдя когда-то, с тоской ты шел в грядущий век. Вернись к нему, о человек. Зачем же смерти даль уходишь? Без Бога что ты там найдешь? Когда ты наконец поймешь, что в этой призрачной свободе навеки в ада огонь войдешь, пойми, Адам, ты плачешь, может, о слезы, это боль души. Счастливый тот, кого тревожит, проснувшись, совесть час тиши. Счастливый тот, кто в миг прозрения, вздохнувший, сбросит тяжесть лени, избравший жизнь, любовь и свет. Счастливый тот, кто воскресенье великой благости завет найдет в Христа целебных ранах. Кого опять в Едем ведет совсем не тем уже Адамом рука Творца. Счастливый тот. Все так же солнце над землею сияет ярко много лет, даря тепло и жизни свет. И тихо, снежной теплотою, звучит призыв людским сердцам. Вернись, вернись домой.

Житейские тучи, часто в жизни смущают нас тучи, приносящие холод и мрак, и сознание бессилия мучит, если видим мы злобу в сердцах. Вот задача для нас вековая — этой злобе добром отвечать и молиться, за всех вспоминая, как Христос заповедал прощать. Но как трудно, ты, Господи, знаешь, быть спокойным и добрым порой. Ты один мне терпение вдыхаешь и ведешь меня верной тропой.

красота. Есть красота во всем, в довольстве и печали, в покое и борьбе есть красота. Кто сам был чист и тверд, того здесь не смущали ни клевета, ни ложь, ни суета. Возьмишь от жизни все, пусть радость и страдания все-все проглотят жадные уста, и ты увидишь сам, на дне воспоминания останется одна лишь красота.

Человек без мечты, словно птица без крыльев, приземлившийся с неба орел пешеходный. И каким бы он ни был могучим и сильным, человек без мечты не летит, а идет. И маршрут очевиден: шаг влево, шаг вправо, два вперед, три назад и по кругу разок. На земле четкий свод нелетательных правил. Выполняешь, имеешь от жизни кусок. Раз кусок, два кусок, суетишься третьим, не подняв головы, все в житейских делах. На земле вопросительный знак незаметен. Все вопросы обычно парят в небесах. Кто я, где, почему и куда, и откуда? В этих вечных вопросах рождается жизнь. И тогда на земле совершается чудо, и еще один взгляд устремляется ввысь. И припомнится где-то в чулане забытом среди старых игрушек пылится мечта стать принцессой.

0: есть подсказка от Бога.
1: В ней заложена мощь совершительных сил, и она, как звезда, освещает дорогу к этой цели заветной, меняющей мир. Лишь мечта поднимает упавшие плечи, заставляет лететь на большой высоте. Вся вселенная будет стремиться навстречу настоящей, обдуманной, светлой мечте. Человек без мечты словно птица без крыльев, а мечтатель подобен орлу в небесах. Все великие люди становились великими, потому что доверились детским мечтам.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Международный журнал для женщин «Сестра», январь-февраль 2014 года.
1: И пели любимые песни. Летом 2013 года мы провели христианский лагерь в детском приюте города Умань. Это именно приют. Сюда определяют детей в возрасте от 1 года и до 16 лет. Они уже пережили глубокие страдания, жестокость, побои, то есть все, что является следствием увлечения родителей алкоголем или наркотиками. Намного реже сюда определяют осиротевших детей. Если, например, после смерти одного из родителей, другой не справляется со сложившейся ситуацией и начинает пить. Большинство детей, проживших в приюте 9 до 12 месяцев, переводят в интернат, где они живут до совершеннолетия. Хочу просить вас, читатели, усиленно молиться, чтобы Бог открыл духовные очи отцам и матерям, чтобы те осознали свою ответственность перед Богом за детей, покаялись перед Господом в своих грехах, и тогда Он даст им мудрость сохранить семьи от разрушения. Во-вторых, молитесь, пожалуйста, и за директора приюта Наталью Валерьевну, чтобы Бог дал ей мудрости в работе с брошенными детьми. За это короткое время, которое они находятся в приюте, им стараются найти или приемных родителей, или устроить в детские дома семейного типа. Если не удается это сделать, то детям приходится идти в интернат. Во время лагеря мы познакомились с 4 дружными детками из одной семьи. Они не хотят разлучаться, а 4 места в одной семье им пока не нашли. Мы приехали в приют 29 июля рано утром. Дети, которых было около 45, встретили нас очень радостно. Разгрузив прицеп с материалами для проведения лагеря, мы стали готовить актовый зал для работы. Зал этот был очень уютный и хорошо с любовью оформлен сотрудниками приюта, желавшими создать детям домашнюю атмосферу. Но родительскую любовь им, конечно, никто не сможет дать. Потом было открытие лагеря. Мы рассказывали о пророке Данииле. Очень понятная детям тема о верности, о вере и уповании Даниила на Бога. Разучили и песни, которые детям очень полюбились, особенно о матери и о любви Бога к людям, которые дети были готовы петь весь день. Да и понятно почему, ведь они так нуждаются в материнской любви и, конечно же, Божьей. Проводили мы и библейскую работу, читали из Библии книгу пророка Даниила. Много радости принес кружок «Умелые руки». С большим усердием и настойчивостью занимались дети поделками. Каждый знал, что он это делает для себя и может взять с собой в комнату. Как хотели бы они показать результаты своего труда родителям со словами: «Это я сделал сам, правда хорошо?» Но, к сожалению, они показали свои поделки только нам, на заключение.

учительном собрании. В последний вечер мы еще раз собрались все вместе, спели любимые песни, помолились и распрощались до Рождества. П.С. Наша новая встреча состоялась 3 января 2014 года. Мы очень радовались этой встрече. Я рассказал о рождении нашего Господа Иисуса Христа. А дети спели свои любимые песни и даже одну на немецком языке, чем приятно удивили нас. Юрий Клея.

0: Невыдуманные рассказы. Твоя воля да будет. 1935 год. Москва. Репрессии против верующих приобрели массовый характер. Кого расстреливали, кого ссылали, без суда и следствия. Ничего не стоило отхватить 5 лет лагерей просто за то, что тебя видели, как ты пожимал руку баптисту. Проводя собрание, все то и дело оглядывались на дверь. В любую минуту могли войти люди в военной форме и увести в неизвестном направлении. В доме Павловых часто собирались верующие. За их спинами пока было тихо. Постоянно меняя время собраний, им еще удавалось оставаться в тени. Да и глава семьи, Павлов Николай Иванович, был уважаемым человеком, военным. Вместе с женой воспитывали детей-двойняшек, Катю и Андрея, совсем еще младенцев, по 3 месяца от роду. Вот и сегодня вечером в их уютном доме собрались друзья. Все искренние христиане, готовые жизнь отдать за Христа. Обсуждали последние новости о гонениях. Страха не было, а лишь твердое упование и огромная вера. Петь гимны было опасно, поэтому больше молились. Просили защиты, но всегда заканчивали словами «Да будет воля твоя». Николай Иванович больше всего переживал за сына и дочь. Слухи о том, что детей баптистов разлучают с родителями, носились по Москве последние 3 недели. Но да будет воля твоя. Что-то на сердце неспокойно. Николай Иванович подошел к дверям, прислушался. Все было тихо. Выглянул в окно. Никого. Дочка спала в кроватке. Жена с сыном на руках ходила по комнате. Не мог он уснуть без мамы. Хозяин дома нежно смотрел на детей. Что с ними будет, если его посадят? Нет, надо гнать от себя такие мысли. Но на сердце было тревожно. Послышались шаги, а потом стук в дверь. Муж и жена переглянулись. Кто бы это мог быть в такое позднее время? Стук повторился. Тянуть дальше было нельзя. Николай Иванович открыл дверь. Люди в военной форме вошли тихо. Все стало понятно без слов. Только бы детей не трогали, родители обменялись взглядами. В воздухе повисла какая-то зловещая тишина. С минуту все молчали. Николай Иванович хотел было уже идти собираться, как один из вошедших, по-видимому, главный, заговорил. «Давно за тобой слежу, Павлов. Все не мог поверить, что военный может быть баптистом. А пришлось поверить. Одумайся, ведь сошлют туда, откуда мало кто возвращается. А вы вчетвером пришли мне об этом сказать?» «Да, вчетвером. И не только сказать, но и забрать кое-что». Главный махнул остальным. Двое подошли к жене. Один из них забрал спящего ребенка. Все произошло так быстро, что никто, ни сама мать, ни Николай Иванович не успели даже оглянуться. Ноги будто приросли к полу. Руки не шевелились. Только слезы текли, а в мыслях пронеслась молитва. Только бы дочка не проснулась. Похоже, они не знают, что у нас 2 детей. Что-то говорить или делать не было смысла. Незваные гости были вооружены. «Зачем вам наш ребенок?» «Нам нужно здоровое будущее поколение», — холодно ответил военный. «А вы запомните, за вами следят. Попытаетесь уехать — убьют без суда. Через 2 недель можете прощаться с родиной». Солдаты рассмеялись. «А ребенка воспитают правильно, не беспокойтесь». Опять рассмеялся командир. «Оставьте нам сына, ради Бога!» Рыдания прерывали слова матери. «Ради Бога!» — передразнил военный. «Что ж ваш Бог вам не помогает? И не надейтесь!» «Впрочем, мы можем оставить...» Главарь лукаво усмехнулся. «Можем оставить ему имя, которое вы ему дали. Так как же нас зовут?»
1: «Андрей», — еле слышно прошептал Николай Иванович.
0: Командир кивнул, и военные скрылись. Ушли так же тихо, как и пришли. Давши волю слезам, Николай Иванович с женой нашли в себе силы помолиться и поблагодарить за чудом спасенную дочь. «Господи, пред Твоими очами это все совершилось. Не оставь, сыночка нашего. Мы не успели рассказать ему о Тебе, и поэтому просим, пошли ему верующего человека на пути и не дай ему погибнуть, ведь в Твоей руке ключи ада и смерти. Если мы не встретимся на земле, так даруй нам встречу на небесах. Знаем, что Ты услышал нас, и да будет воля Твоя».
1: Прошла неделя. Павловым удалось узнать, что их сына отдали в какую-то приемную семью. Это было большой радостью, ведь приемная семья — это все же не детский дом.
0: Николаю Ивановичу дали 10 лет ссылки в глухой деревушке Сибири, без права переписки. Жена собиралась с ним. Как же увести дочь? При проверке ошибка военных обнаружится. Оставить у друзей христиан тоже опасно, да и невозможно. После потери сына Катя была для них единственной отрадой. Решили, будь что будет, но дочь они здесь не оставят. Все прошло как нельзя лучше. Благодеющая рука Божия была над ними. Когда их подвезли к поезду, никто, казалось, и не заметил, что жена была с ребенком на руках. Но радоваться было нельзя. Ссылали просто, без следствия, без документов. Неугоден, и все. Возвращение Павлова никто не ждал. 10 лет — долгий срок. Сына поручили друзьям. Те обещали сделать все возможное, чтобы найти Андрея. Срок пройдет, они вернутся, они найдут его. Пока все складывалось удачно, и на сердце было спокойно. Казалось, будто все у них хорошо, и сына не забрали, и в Сибирь они не едут, что сейчас вот-вот проснутся, и все будет по-старому — работа, встречи с друзьями. Но это был не сон. Просто охрана Господа была над неугодными стране, но угодными ему людьми. Товарный вагон выглядел ужасно, но они были не одни. Поезд тронулся. Пролетело 6 лет. Как они прошли, вспоминать не хотелось. Николай Иванович работал, сила позволяла. А вот жена его, по природе хрупкая женщина, плохо переносила жизнь и быт в этой глуши. Кате шел 7-й год. Она видела, как плачет мама, как страдает отец. Почему? Но как рассказать 6-летнему ребенку горе родителей, потерявших сына? Как передать словами то, что творилось в их сердцах? Катя ничего не знала о брате. Она была единственным ребенком в семье. Андрей же всегда будет в их сердце, как будто и нет этих разделяющих километров. Неожиданно однообразие жизни заключенных прервалось. Резко и, казалось, надолго. Причину узнали сразу. Грянула война. Так же резко и так же надолго. Все надежды Павловых рухнули. Их мечты, что через 4 года они вернутся в Москву и увидят сына, все развеялось, как дым. Теперь это стало невозможным. Казалось, что из тупика выхода не было. Но эта семья во всем видела руку Божью. Значит, такова его воля. Ведь они всегда просили не о своих желаниях, а о том, чего хочет Бог. Война принесла с собой голод, страдания, разрушения. Условия жизни заключенных стали еще хуже. Да и к тому же очень сильно заболела жена Николая Ивановича. И, кажется, конец войне близок, а ее силы таяли, как церковная свеча. Но молитва их была неизменной. «Воля Твоя!»
1: За 3 дня до освобождения она умерла. Павлов остался один с 10-летней дочерью. Срок ссылки закончен. Душевная рана болела, но верность Господу была незыблема.

Москва встретила их солнечным летним днем. Катя смотрела во все глаза, ведь ее увезли, когда ей было всего 3 месяца. Да, совсем не таким она представляла город своего рождения. На перроне было оживленно. Многих встречали, но их никто не встречал. Сквозь слезы смотрел Николай Иванович на бегущих мимо людей, на полуразрушенные здания. Так и стояли они, держась за руки, эти 2 только Богу нужных человека. И он позаботился о своих. Вдруг кто-то несмело спросил: «Николай?» Николай Иванович обернулся. Женщина лет 55 смотрела такими знакомыми глазами. Кто же она? «Вот мы и дома. Слава Богу, дом уцелел. Живите у меня пока. Я ведь одна. Мужа не дождалась с войны». На мгновение женщина смолкла. Потом, быстро смахнув слезы, стала говорить опять, будто боясь, что ее перебьют, и она не скажет самого главного. Рассказала обо всех друзьях, погибших и живых, о церкви, о том, как сегодня почувствовала непреодолимое желание пойти на вокзал, сама не зная зачем. Она говорила, а Николай Иванович молча молился, и его душа просто ликовала от восторга, что Бог такой мудрый и заботливый, нужно лишь полностью доверять. Вот они и не одни. Сегодня Господь послал им навстречу сестру во Христе, с которой не виделись уже 10 лет, с которой вместе пели, молились, слушали Слово Божие. Какой долгий срок, 10 лет! Как много нужно было вспомнить, как много нужно было рассказать. Этот день принес им еще несколько встреч. Постаревшие друзья радовались их возвращению. Только не было среди них тех, кому они поручили сына. Не было и не будет уж никогда. Твоя воля, Господи! Разговаривали далеко за полночь. Сколько было пережито, но Бога благодарили за все и за эту долгожданную, чудом устроенную встречу. «Здесь школу открывают, ты бы Катю отдал». Николай Иванович согласно кивнул. Надо начинать жить по-новому. Недолго жили Павловы по-новому. Новые порядки были не лучше старых. Верующих не любили и гнали по-прежнему. Бывших каторжников никто не ждал, да и не все вернулись. Катя ходила в школу. Дети в школе особо не отличались друг от друга. Все полуголодные, полураздетые. Учеба ей давалась легко. Уроки матери не прошли даром. Верующие жили одной дружной семьей под защитой Господа. И вдруг, как гром среди ясного неба, очередной срок. И опять туда же, в Сибирь. Ну что за судьба? Но вопросов почему, зачем, не было. Ведь Николай Иванович обещал служить Богу и быть верным Ему, что бы ни случилось. «Такова воля Божья» — были его единственные слова. Теперь он уезжал один. Катя оставалась в Москве, на попечении приютившей их сестры. Ей нужно было учиться, но разлука с единственным родным человеком была невыносима. Опять тот же поезд, тот же вагон, только вид из окна был другим. Разрушенные дома, выгоревший лес — еще 10 лет. Один, но не одинок. Где-то там, в Москве, есть друзья, братья и сестры. Есть дочь, и когда-то был сын. Жив ли он? Где он? По обрывочным и не очень достоверным данным было известно лишь одно. Приемная семья его сына погибла в 1942 году. Андрею было тогда 7 лет. Если его уже нет в живых, то он с Господом. Отец твердо верил в это. А если он жив, только одна дорога — в интернат. А сколько их, этих детских домов-интернатов, с такими же Андреями? После войны их стало много. Да будет воля твоя, Боже!
Не встретимся мы на земле, только лишь верность тебе даруй сохранить до конца. Дорогой папа, сегодня мне исполнилось 12 лет. Без тебя здесь очень грустно, мне тебя не хватает очень. Москва строится, в школе оценки хорошие, только друзей нет. Папа, со мной не хотят дружить, потому что ты и я верующие. Меня дразнят и обзывают, мне всегда хочется плакать. Папа, а может, Бога нет? Но тетя Света сказала, что если бы его не было, тебя бы не посадили в тюрьму. Конечно, папа, я верю и молюсь. Только мне тебя очень не хватает. Ты всегда знал, что ответить, а я только плачу. Их это еще больше раздражает. Они смеются и говорят: «Помолись Богу, может, он тебе слезы вытрет». Больше всех смеется Савельев. Но мы ведь должны любить всех. Папа, а я его ненавижу. Я однажды его ударила, когда он на весь класс назвал меня баптисткой. Все рассмеялись, а учительница заставила меня извиниться. Но это же несправедливо, папа. Я не могу прощать, как ты. Что мне делать? Только один мальчик не смеется, Андрей Иванов. У него нет папы и мамы, он из интерната. И однажды он мне сказал: «Не плачь, ты должна прощать». Я ему рассказала о Боге. Он ничего не ответил, но и не смеялся, как остальные. Андрей сирота, а у меня есть ты, так что мне все-таки легче. Папа, но без тебя все равно плохо. Тебя не будет еще 8 лет. Но ты не бойся, я буду верить и хочу быть такой, как ты, Катя». Конечно же, этого не могло быть. Николай Иванович знал, что надежда очень маленькая, но все же в Москву летело письмо. «Катя, сколько лет Андрею Иванову?» Ему было 14. Это было просто смешно. Отыскать в огромной стране сына, не зная, жив ли он, не зная точно фамилии приемных родителей, вроде и Иванов, достоверно зная только одно — его зовут Андрей. Николай Иванович смирился. Жизнь продолжается. У него есть Катя, а сына он обнимет в вечности. Он в это верил. Вот вроде и легче на душе. Катины письма были большой поддержкой. Он радовался и со слезами на глазах благодарил Бога, что его дочь искренняя христианка, хоть ей очень тяжело там одной.

Страна, очнувшись от войны, стала понемногу подниматься на ноги. Впереди забрезжил свет. Для верующих же не было никаких перемен. Катины школьные годы закончились. С большим трудом она получила свое образование. Нет, училась хорошо, просто была баптисткой. Но пути Божьи неисповедимы, и Его рука никогда не устанет помогать. Возносимые молитвы творили чудеса. Церкви, несмотря на всяческие запреты и преграды, росли. Приходила молодежь, отвращаясь от коммунизма и находя единственно верную истину в Боге. Уверовал и Соловьев Андрей, тот самый, который не смеялся над Катей. Срок Николая Ивановича подходил к концу. О возвращении в Москву он не думал, решил начать новую жизнь здесь, в Новосибирске. Хоть и тянуло на родину, но там, где Господь, там и есть родина. Как быстро промчались и эти 10 лет! Что еще уготовила судьба? Да будет воля Божия над нами! Катя переехала к нему, не одна, с мужем. «Вот у меня и сынок появился», — грустно улыбнулся Николай Иванович, встречая молодых Ивановых. Жизнь продолжалась, было трудно. Светлый путь к коммунизму строился на крови верующих, ведь советское общество было объявлено свободным от религиозных предрассудков. Но Павлова уже не трогали, махнули рукой. Новосибирск стал родным, привычным городом. Церковь тоже стала родной и знакомой. Но все равно нет-нет и вспомнится Москва. Особенно тянуло туда Николая Ивановича. Столько лет он не видел друзей, не ходил по знакомым улицам. Каждый день старался не вспоминать о сыне, и каждый день он помнил его. Наступили 60-е годы. Павлов решил съездить на родину. Для чего? В этом он не признавался даже себе. Зачем, папа? Катя боялась за отца. Николай Иванович молчал, молчал долго, а потом вдруг сказал тихо, но твердо. Затем, чтобы вернуться сюда навсегда. Павлова никто не ждал. Почти сразу же его вызвали куда надо и предложили добровольно и навсегда покинуть Москву. Отхождение по кабинетам у Николая Ивановича кружилась голова. В одном его жалели, что, отказавшись от военной карьеры, он избрал какую-то религию, а в другом качали головой, узнавая, что 20 лет лагерей не научили уму-разуму. Но все сходилось в одном. Таким людям нет части в Москве с коммунистическим светлым будущим. Вот, наконец, последний кабинет. Последняя подпись, и он уезжает. «Товарищ Савельев, к вам!» Молодой офицер взглянул на вошедшего Николая Ивановича. Бегло просмотрел характеристику. «Так...» Бывший военный Павлов, Н.И. 20 лет лагерей за убеждение, представляющее угрозу для страны. Да, таким здесь не место. Ваш религиозный фанатизм тормозит построение светлого будущего. И что вы, военный, нашли в церкви? Молодому офицеру было искренне жаль этого высокого седого мужчину. «Когда-нибудь ты поймешь меня, сынок». «Я вам не сынок!» — сверкнули гневом глаза Савельева. Последняя подпись, а Николай Иванович все стоял и в памяти вертелась. Савельев, Савельев, знакомая фамилия. А глаза? Кого они напомнили ему? Да такие же глаза, как у его жены. Но нет, этого не может быть. Он не спросит имя офицера. Он уедет в Новосибирск. Он будет жить, полагаясь на волю Божию. Но сюда, в Москву, больше никогда.
слишком велика боль. Он уехал. А молодой офицер еще долго смотрел в окно и почему-то думал о своих родителях, погибших в 1942-м, об этом бывшем военном Павлове, которому они только что закрыли доступ в Москву. Что-то в его взгляде показалось ему знакомым. После возвращения Николая Ивановича в Новосибирск Катя начала вспоминать. «Савельев? Да, Савельев Андрей. Папа, помнишь, я тебе еще писала, что это тот, кого я ударила? Он больше всех смеялся надо мной. Мне тогда было всего 12. Значит, уже офицер. Но куда же ты, папа?» Катя замолчала, смотря вслед вышедшему из комнаты отцу. «Андрей, тебе письмо!» Молодая жена офицера подала мужу конверт. Он посмотрел обратный адрес. «От воспитательницы из интерната? Но мне вчера сказали, что она умерла. Да, но вот перед смертью тебе написала. Сегодня принесли». Жена вышла, оставив Савельева наедине с воспоминаниями. Да, он, конечно, ее помнит. Верующая она была. Все дети ее любили. И она всех. К Андрею же относилась как-то по-особому. Все про Бога ему говорила, убеждала верить. Признаваясь сам себе, он уже давно не верил в правильный путь коммунизма, а где-то далеко внутри себя глубоко уважал людей, отстаивающих свои убеждения, пусть и через лагеря. Он стал читать. Образы детства всплывали перед ним, как живые. Вдруг строчки поплыли у него пред глазами. «Андрей, я могу теперь это рассказать. Родители настоящие твои, не Савельевы». Это было как снег на голову. С затаенным сердцем офицер читал дальше, пропуская слова и целые предложения. 3 месяца тебе было. Родители твои верующие, баптисты, в Сибирь их сослали. И сестра у тебя есть, Катя. Вы вместе учились. Отец твой, Николай, военным был. Только фамилию я не знаю. Андрей больше не мог читать. Он знал, что плакать — это слабость. Но сейчас слезы, не чувствуя преграды, крупными каплями падали на письмо. Она не знает фамилию. Андрей ее знает очень хорошо. Катя в их классе была только одна — Павлова. Твердым шагом Савельев вошел в кабинет к своему коллеге. «Можно ли вернуть высланных из Москвы?» «Что, жалость проснулась?» — вдруг рассмеялся. «Ты не ответил!» Андрей выглядел серьезным, как никогда. «Нет. А что случилось?» «Ничего не случилось». Савельев вышел, плотно закрыв дверь, закрыв навсегда. А через 2 дня молодой офицер с женой выехал в Новосибирск на постоянное место жительства. Анна Кушнирук, Португалия.